0: ограждаю себя от этого, это логичный страх. Обычный страх. Я себя защищаю. Но если я даже особо меня не кусали, это пчелы, вот, и, но я почему-то их боюсь и постоянно избегаю открытых пространств, потому что вдруг здесь появится пчела, то есть у меня уже такой маниакальный страх, да, такой, вот, да, это уже речь идет о фобиях. И здесь нужен специализированный такой процесс именно работы с фобиями.
1: Понятно. Большое спасибо.

0: В Священном Писании есть такие слова, они сказаны об Иисусе Христе: «Ибо нет иного имени под небом, которым надлежало бы нам спастись». А как же быть с теми людьми, которые никогда не слышали о Христе, не знают о Нем или верят по-другому? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас в цикле программ «Что есть Евангелие?». Мы размышляем уже над книгой «Деяния апостолов», и, как Николай у нас называет эту книгу, это «Евангелие в действии». Вот, Лена, «Евангелие в действии» — это ведь христианское понятие, да? Это понятие Библии, Священного Писания. А как вот ты бы ответила на вопрос, который я поставила в начале? Где родился, вырос, да?
1: Но мы очень часто повторяем тексты Священного Писания Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: И ты слово «мир» намеренно пропустила, «ибо так возлюбил Бог мир».
1: Да.
0: Весь мир, да? Не сказано, что какую-то часть мира.
1: Да. Вот, и поэтому я думаю, что решать вопрос о спасении будет Господь. И слава Богу, что это не решение человеческое, а решение Божие. И поэтому я думаю, что Бог по любви своей дарует нам все, что необходимо для спасения. И Он сделал все для нашего спасения. Нам только остается принять это.
0: Коль, мы в книге «Деяния апостолов», 4 глава, да? И, по-моему, как раз вот на этом тексте, с которого мы начали, мы и остановились. Это 11-й, по-моему, текст, да?
2: 12-й.
0: 12-й, да.
2: Ну, действительно, этот текст фундаментальный, вот такой вот просто. И категорично вот так вот, такое заявление Библии. Это можно назвать провозглашением: «Ибо нет другого имени под небом данного человеку». Так категорично нет просто. «Которому надлежало бы нам спастись». Неважно, кто я по национальности, по вероисповеданию, там, только один путь на небеса есть, только одна дорога и один способ, нет другого имени под небом, только через Иисуса Христа. Неважно, знаю ли я об этом, не знаю ли я, Христос этот путь проложил. И важно теперь, чтобы, ну, мне все-таки стараться жить в соответствии с тем образом, который он нам явил в себе самом. Ну, конечно, да, вот вопрос, конечно, такой вот. Если я ничего не слышал никогда ни о Христе, ни о Библии вообще, это очень серьезный вопрос.
0: Но ведь в послании к римлянам, по-моему, говорится, что по совести тогда будет судим человек, да, живет ли он согласно голосу своей совести, потому что совесть-то в нас заложена Богом. То есть совесть, как это где-то говорится, что даже людоедские племена знают, что убивать людей нехорошо, нельзя. Тем не менее, они это делают. То есть совесть, она заложена?
2: Ну да. И она заложена от рождения человеку. Можно сказать даже, что Дух Святой участвует в нашем рождении каждого человека и потом продолжает участвовать и в становлении ребенка, и во взрослых, то есть Дух Святой никогда не покидает людей. Вот это я, ну, в этом твердо убежден. И мне об этом Библия

0: говорит, что в вас живет, это вы же храм Духа Святого. Вот Бог сотворил вот так, по своему образу же Он творил, не вот прям взял так как-то, вот ну ладно, давай вот, на что похоже, ну давай на это похоже сделаем. Человека нет, он себя самого это взял. И поэтому, конечно, Дух Святой живет в человеке и побуждает его к поступкам праведным в соответствии с характером Божиим.
1: Вот, и в то же время хочется сказать, что христианство, оно широко шагает по планете, по всему миру. Христиан больше всего в мире, да? То есть Бог о себе знание распространяет достоверное через Библию, через Священное Писание и через Иисуса Христа. Поэтому та возможность, которая предоставлена людям узнавать Иисуса Христа, узнавать Его в Слове Божьем, в Библии и в своем личном опыте, это, конечно, крайне важно. Вот потому и размышляем над книгой «Деяния апостолов», да, чтобы именно христианский опыт осознавать, усваивать и жить жизнью христианской.
0: Ну да, вот этим духом как раз были движимы апостолы. И вот, как мы читаем тут, Петр и Иоанн, как написано, видя смелость Петра и Иоанна, то есть с дерзновением они провозглашали вот эту вещь, что Христос есть путь к спасению, и Христос, Он не умер, а, вернее, Он умер, но Он воскрес, Он живой. Он не в мертвом состоянии находится, а в живом. И об этом они провозглашали со всей силой, на что только они могли быть способны. И вот написано, что видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные, простые, они удивлялись. А вот кто это они? Это те люди, о которых ниже идет вот речь. Ну, дочитаем этот текст. Они удивлялись, и между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Ну, невозможно, наверное, было не узнать, если видел этих людей в числе апостолов Христовых, и они постоянно же были с ним. Если они, а кто это они? Это те, кто хотел взять их и заставить замолчать, взять их под стражу.
1: А почему их хотели заставить замолчать?
0: Потому что это были те же самые люди, которые заставили замолчать самого Иисуса.
1: Пытались.
0: Они его убили просто. То есть это по их наводке. И вот мы говорили, что те же самые люди собрались на Синедрион, что и судили Иисуса Христа. Судить теперь апостолов. Это был там и Каиафа, и тот же Анна. То есть вот ну, весь цвет вот этот, как можно назвать цветом, если... То есть верхушка вот эта религиозная, она та же самая. Тут ведь прошло это всего 50 дней с момента казни Иисуса Христа. Они не поменялись. И поэтому...
1: Вот не хотели они Иисуса Христа, да? То есть противилось все их нутро против Иисуса Христа. Не хотели они, чтобы вот это вот было понятно людям, каким именем мы спасаемся, да?
0: У них была своя религия какая-то. Они верили, наверное, в Мессию, да, что Он придет... как по пророчествам Ветхого Завета придет, искоренит тут все римское, все языческое, и поставит их во главе, поскольку они его тут служители Божьи и Мессии. Вот они так надеялись, что будем мы править мир и язычниками. Там написано же, попирать язычников будем там как-то как прах. Ну и другие исаяне вот мотивировали этими текстами. И они ожидали вот такой мессии, но пришел совсем другой. По пророчеству Исаии 53 главы пришел.
2: Да, но они-то ожидали уже более, то есть во славе явленного, да, это второе пришествие все-таки. А первое это пришествие именно, вот вы говорили о 53 главе Исаии, там и описано, что ни вида, ни величия, да, понес наши немощи и болезни, и... был вот именно явлен вот таким образом. И там ясно, понятно. А они ожидали почему-то то в Исаии, когда написано, что царь царей и Господь господствующий. А это второе пришествие.
0: Ну, в Библии так много написано о страдающем Мессии,
2: да.
0: как о Мессии, который во славе. Вот они вот упор сделали на эту сторону, а вот эту, то, что придет страдалец Мессия, они как-то вот

0: замазывали, замазывали, стирали там. И так вот как-то это... Нет, нет, вот, вот это
1: нам... А почему? Вот что ими руководило?
0: Ну, по Евангелию, допустим, от Луки, там, мы можем сказать, что ими руководила только жажда власти и человеческая гордость. Вот то, что они вот такое положение занимают, что их там славят, их боготворят, там, они божьи люди, и у них вот такая вот эйфория, что ли. И вот, вот в этой эйфории они хотели продолжать жить и при пришествии Мессии. То есть вот, такой, вот такие вот славные люди, знающие.
1: То есть веры в Бога там не было. Там была религия. Эти вещи могут быть противоположны. Человек может быть религиозным и неверующим при этом. То есть ну, тем, кто верит в обряды.
0: Если мы опять вспомним наш вопрос изначальный, кто же может спастись? Вот есть у Иисуса такие слова, когда он сказал, кто напоит даже чашу холодной воды во имя мое, то есть ученика, вот попросит вот у какого-то человека ученик жаждущий воды, и ты ему дашь, и он сказал, не потеряет награды своей. То есть и эти люди, которые не против совсем тех слов и исповеданий, которые апостолы представляли миру, если человек не против, не противится, то он будет тоже спасен. Вот, вот я так трактую этот текст. Интересно. Во имя Иисуса Христа попросит у тебя воды, и ты ее человеку, проповедующего Евангелие, ты его напоишь. Не потеряешь награды своей. Какая у Бога награда?
2: Царство Божие.
0: Ну, ну да, он же для этого и приходил в этот мир. И если люди противятся вот такому духу, что ли, то, конечно, они вот попадают в разряд тех, кто, во-первых, и Христа убил, а вот теперь и пытается уничтожить и последователей Иисуса.
1: Угу. Уничтожить и память о нем, то есть чтобы память о нем не оставалась среди людей.
0: Вот идет как по накатанному. Если ты встал на этот путь, то почти невозможно с него сойти. Это только чудо Божие, вот как с апостолом Павлом произошло. И если человек одно преступление совершает, потом другое, потом третье, он же остановиться не может. Он уже вот так и продолжает. И если мы с Христом расправились, а, так вот они с Христом были, вот эти, вот они, да. И что нам делать с этими людьми в 16 тексте? Ибо все живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть его. Они уже пытаются
1: опровергнуть
0: как-то. Замазать это чудо, или сказать, что это ложь, там это подстава какая-то. Они этого не могут, потому что это было явно.
1: И вот то... Как же так? Вот всем людям явно, а им не явно, а им почему-то надо вот уничтожить вот эти все последствия ну, вот, того, что сделал Христос.
0: Ну, потому что ты бы сказал, что у них есть религия, у них есть своя религия, свои ритуалы, на которые покушался Христос, как бы в их понимании, что он взял, да все и там перевернул. И такая революция получилась. И теперь что нам? И в храм-то нечего ходить? Там завеса раздралась надвое. Что теперь с этим делать? Как вот нам служение проводить? Как нам жертву теперь приносить? Мы же на этом все, всю нашу религию на этом построили. И все это в одночасье рухнуло. И теперь кто? Мы? Куда? Что нам? Побираться идти? Там куда-то профессию искать какую-то? Нет, на этом мы не готовы. Нет, нет, нет. Мы с Христом расправились. Да, воскрес, говорят, да, воскрес, но это мы обратим все в ложь, в шутку, там, в дом, вымысел какой-то, обратим, что ученики украли, там как-то еще тело исчезло. Ну, а дальше мы будем просто пресекать все это на корню, все, и вот так они вот настроили себя. И если мы прочитаем дальше, вот Деяния, книгу апостолов, за Павлом буквально охотились, чтобы его убить. Прямо по пятам, по всей вот этой вот Римской империи, за ним, вот что им, вот какая злоба, какая ненависть, вот это, прям сатанизм настоящий. И это все потому, что один раз человек вот встал на этот путь, не сошел вовремя и поехал, все, все вниз, только вот все больше и больше, вот так вот истерия, вот эта вот ярость.
2: И интересно, вот да, в 17 тексте, вы 16 прочитали, а в 17, да, с угрозой запретим им, чтобы не говорили.

0: об имени сём никому из людей. Если мы в 12 тексте прочитали, нет другого имени, да, которым бы надлежало спастись, то здесь они не хотят говорить об имени сём никому из людей. То
1: есть и хотят запретить.
0: Не желают, да, не желают спасения никому.
2: Угу. Так в понимании иудея спасение заключается в принесении жертвы. Вот жертву принес
1: там, в храм.
2: Да, ну, то есть совершил жертвоприношение. Вот этой кровью там возложил на нее руку, исповедовал свой грех. Жертва за тебя умирает. И все, животное. Ты спасен. Да, вот так вот. То есть и без жертвоприношения спасения-то нет.
0: Но это постановление Божье, и оно указывало на Иисуса Христа, что это единственное имя под небом, которым бы надлежало спастись. То есть это было как, ну, как бы детоводительство к этому, да, ко Христу.
2: Так вот оно привело не ко Христу, вот это детоводительство, а привело к тому, что они стали как язычники. Задабривать Бога. Вот, вот это вот все, это для того, чтобы Бога почтить, а не для того, чтобы там указать на Христа распятого. Нет, в их понимании Христос не распятый. Он во славе, он мощно должен действовать. И вот тут все горы двигать, там стопа встает, там и долина раздвигается под стопой Божией. Вот такие вот образы у них в голове. Библейские образы, да. Но они применены неправильно совершенно, не к тому месту, не к тому времени. Угу. Вот Лена правильно сказала, это ко второму пришествию уже.
0: Да. А интересно, да, вот мы уже как-то говорили, вспоминали об Аврааме, да, который сына своего был готов принести в жертву, да, и когда Бог, ну, показал жертву, то, которую он должен принести, то есть животное, которое было, запуталось в кустах, да, то есть он, там написано, что он увидел день пришествия вот этого, день
1: Христа,
0: да, то есть его жертвы и его спасение, то есть вот для него было это вообще, ну, просто вот озарение, и то есть человек, ну, вот увидел действительно.
1: А он увидел, что жертва Христа заместит его,
0: то есть жертву сына, которую
1: да, да, что она будет принесена вместо, она будет принесена за грех
0: всех,
1: за грех всех, это жертва Христа.
2: Ну, Авраам понял это как лично, что это мой личный, вот я должен был сына потерять сейчас, лично я. А Бог мне его вернул вот таким образом, что вместо сына-то принесена вот эта вот овечка.
0: Но он уповал и на будущее, то есть вот именно на жертву Христа и на спасение свое, которое Господь дарует через вот жертву Иисуса Христа.
2: Да, эта жертва универсальна, но он принял ее как личную, вот прям так же, как и мы
0: принимаем. Но это то невозможно по-другому. То есть у него же вообще это переживание, это 3 дня человек идет и с этим осознанием, что он не хочет, но он не может этого не сделать, потому что ему повелел это Бог сделать.
2: Но Бог открылся так вот, что он сам должен сделать по отношению к Аврааму, чтобы его спасти, что он должен потерять сына своего.
1: И он должен то есть умереть. Бог открылся человечеству через это, что он, Бог, потеряет своего сына, чтобы не допустить, чтобы кто-то погиб из людей. Да.
0: Ну и действительно нет другого имени. Нет другого имени. Единственный – это Сын Божий. И этой жертвы достаточно для спасения.
1: И никакая каждого. Другая не была бы достаточной
0: жертвой. Да.
2: Ну вот они с угрозой запретим, говорят
1: фарисеи,
2: чтобы не говорили об имени сём, об имени, которым надлежало всем нам спастись, не говорили никому из людей. Вот это действует враг, как раз вот наш с вами, этот дьявол, он действует, чтобы никто из людей не услышал этого имени. И вот он через этих людей вот таким вот образом работает. И призвав их, приказали им отнюдь, то есть никогда там... отнюдь это слово такое...
0: Во что бы то, всего момента.
2: Во что бы то ни, никаких, чтобы... Строго очень. Не говорить, не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали ему в ответ. Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. Вы входите в противоречие. Ваше вот повеление оно входит в противоречие с Богом.

0: Божьим повелением. Идите и проповедуйте всему миру. И кого нам слушать? Ну, конечно, когда у нас такой вопрос встает, вот, лично, кого мы будем слушать, человека или Бога, если они входят в противоречие, то да, мы же знаем, кого надо слушать. У Бога спасение, у человека спасения нет. В человеке, он, как Иисус сказал, человеком это невозможно, а все возможно только Богу.
1: Тут опасность не кроется. Вот человеку кажется, что он это делает именем Божьим и во имя Божье, а на самом деле им совсем не Божий Дух в это время руководит. Возможно такое?
0: Да, конечно. Вот, если я слишком погружаюсь в обрядоверие, что ли, вот такое, то есть заменяю личное отношение с Богом какими-то действиями, обрядами или там тем же вот жертвоприношением, что вот получилось у них, вот, у этих фарисеев, иудеев,

0: ну, не знаю, серебролюбие, да, и начинаю при этом себя так нахваливать, то я впадаю в другой грех, гордыни там какой-то, ну и так далее. Это вот такие вот образы. И человек просто, ну, не знаю, он не способен сам себя спасти, сам себя очистить, что ли. Я могу сам себя простить, да, но это не значит, что я буду прощен Богом. Может быть, даже наоборот.
1: А я вот поняла, немного Юля по-другому вопрос задала. То есть не можем ли мы попасть в опасность, когда мы думаем, что вот нами Бог руководит во все моменты жизни, да?
2: Да.
1: Угу. И тогда как бы мы вот уже проводники воли Божьей в жизни. То есть вот... Но вообще, вы правильно сказали, да? То есть первосвященники, да, считали, что они единственное верно понимают, и они действуют правильно, и воля Божья через них действует, а не через учеников Иисуса Христа, mm-hmm. да?
2: Ну, мой вопрос был такой, что как нам-то тоже вот... не попасть в это искушение, что да, я действую согласно Священному Писанию, я действую согласно тому, как меня учат умудренные в вере люди. И угу. вдруг оно окажется, что все-таки это не во спасение я действую, не по воле Божьей.
0: В книге Исаии есть текст вот этот, который очень хорошо, широко известен, это 8 главе, 20, по-моему. Если люди говорят не как это слово... Угу. Вот никак вот это слово, то значит, в этих людях нет света, нет истины, нет спасения. Да, я согласен, спасение приходит через людей. Бог действует вот таким вот образом, через апостолов. Угу. Да. Иисус Христос пришел...
2: Слово приходит через людей, да.
0: Да, они пришли проповедовать об имени Иисуса Христа, о спасающем имени. А это имя мы можем найти только здесь. В природе вряд ли мы что-то узнаем о жертве Христа или о спасении через Христа. А вот только один источник у нас. Еще, может быть, такое сейчас скажу, не знаю, сомнительное утверждение, но мне кажется, что путь спасения, он присутствует во всех религиях. Только он там искажен. Люди начинают, может быть, идти по пути к Христу, а потом что-то их уводит, угу. как что-то непонятно. Но почему столько вот много вот разных религий в мире, разных вероисповеданий, а только одно имя Иисуса Христа? Вот как раз вот именно потому, что люди где-то отступили от Слова Божия в каком-то месте. Или, может быть, одну заповедь там убрали из закона, там, или еще что-то такое, или ее просто исказили немножко как-то по-своему, как они понимают. И вот это играет с людьми такую вот недобрую шутку, что получается, что вероисповедание-то у нас уже уходит в сторону. Хотя во многом, может быть, они и соответствуют вот Священному Писанию, но тем не менее в чем-то есть расхождение, и вот это как раз вот оно и дает вот такой эффект отрицательный.
2: Уводит
0: вот так же, как увело иудеев, вот, хотя они писанием следовали скрупулезно, прям вот букву в букву, и даже это увело их от спасения. И они проповедовали же не спасение, поверив в Иисуса, а спасение по своим собственным заслугам и по своим собственным делам, и по жертвоприношениям только. И вот они вот продолжали приносить жертву, продолжали до тех пор, пока храм не был разрушен в 70-м году.
1: Хотя, то есть, по сути дела, 40 лет, да? Еще,
0: да, ровно 40 лет.
2: После воскресения Иисуса.
0: 31-й год у нас сейчас, вот мы тут находимся во времени. И через ровно 40 лет они потеряли все. Потеряли храм, потеряли страну, потеряли Иерусалим. И веру, наверное, потеряли все.
2: Это потому что исторически произошло?
0: Потому что произошло разрушение Иерусалима. Римляне... расправились с этим городом основательно, они снесли его вообще весь, начав, наверное, со стен и закончив храмом. Все, они решили искоренить эту религию, которая приводит людей вот в такой... Они понимали, что эти люди, верхушка религиозная, они судят неправедно. Тот же Пилат прекрасно понимал, что Иисуса судить нельзя, но, тем не менее, вот он пошел у них на поводу. И вот эта религия, она в конце концов...

0: выродилось почти в сатанизм. Потому что, ну, что это такое? Вот? Ищут и убить Христа, а потом ищут убить тех, кто провозглашает имя Его, имя только всего-навсего. Хотя в этом им не огромная сила, как мы читаем с вами.
1: То есть можно сказать, что желание убить по религиозным мотивам – это следование за сатанинским учением, за сатанинским мировоззрением, да?
0: Ну, вот дьявол от начала был убийцей. То есть он, вот как бы сказать, когда пошел, опять свернул с дороги, ведущей к праведности, к спасению, и решил пойти своим путем каким-то особенным, то это вот привело, вот куда привело, в страшную пропасть просто. У них, с Богом у него образовалась вот такая вот бездна, что ли, между ними. И в стане не осталось ничего, вообще ничего доброго. Ни капельки. Там одна злоба, одна ненависть, одна ярость и одна жажда убивать. Как Иисус назвал, человек-убийца от начала.
1: Не знаю, отвлекаю или нет. Как все-таки решать межрелигиозные взаимоотношения, межрелигиозные противоречия? Про это все-таки затрагиваем сегодня так или иначе. Не знаю, именно в этом отрывке «Деяния апостолов» говорится ли об этом?
0: Она вот об этом говорит, по-моему, вся книга «Деяний». То есть, начиная с первой главы, наверное. И мы с вами уже говорили, что Господь посылает апостолов, не просто людей Он посылает, Он посылает самого Себя в них. То есть, каждом человеке, вот эту мысль мы с вами прослеживаем, в каждом человеке живет Христос. В каждом человеке живет
1: Это библейское утверждение, это не сейчас мы вот выдумываем на этой программе. Да, Христос в вас, упование славы.
0: Ну да, стоит почитать только послание апостола Павла, и мы в этом убедимся. Христос в вас. Таким образом, если я буду знать и осознаю, что во мне живет Христос, это одно, а потом второй шаг – я должен осознать и понять, что Христос живет и в ближнем моем. Поэтому Иисусу две вот этих заповеди Иисуса, да?
2: Возлюби ближнего своего, да, как самого себя. Да? И Господа Бога всем.
0: То есть получается, что Господь объединяет вот возлюби Господа, да, возлюби себя и возлюби ближнего твоего, Он объединяет в одно. Я во всех. И мне нужно просто, ну, как бы относиться теперь к человеку как
2: к Богу.
0: Богу, да, как к Христу. А ведь апостолы именно так...
1: Ну, относиться все-таки не к человеку, как к Богу,
0: степени, да,
1: а относиться к тому, к сосуду, что ли, в котором живет Бог. То есть уважать этот сосуд, да? О каком тогда вот межрелигиозном, не знаю, может идти речь, убийствах или вражде какой-то, да? То есть, а Христос, Он живет, Бог, Он живет в других людях тоже?
0: Ну да, и к этой вражде приводит только то, что Христа где-то там распинают, вот выбивают, что ли.
1: Внутри. Истребляют,
0: или связывают, или как-то ему не дают проявлять себя. Совесть требует вот этого, например, действия, или бездействия, наоборот. А я, вопреки совести своей, делаю по-другому. И вот опять же я потихонечку скатываюсь вот на эту вот колею, которая меня уведет в конце концов в пропасть.
1: Сатанинскую.
2: Ну вот очень хорошо сказал Николай Генрихович, да, действительно, Бог есть любовь, да, и любовь, она вот объединяет людей, да, как объединяет нас с Богом, да, так и объединяет друг с другом. И поэтому там, где Бог, там не может быть никаких конфликтов. Потому что любовь – это основа, это центр всего, всей жизни на земле. Враг вот человеков, он как раз против Бога. А если он против Бога, значит, он против нас всех. Потому что, как мы сказали, что Христос хочет жить в нас. Поэтому он против каждого из нас и против Бога.
1: Хорошо, а как быть вот с чем? Что, например, Священное Писание, ну, в пренебрежении находится. Они тоже люди, они тоже верующие, они хотят быть с Богом, но они пренебрегают тем, что говорит Священное Писание, да? Какими-то замыслами.

0: заповедями, какими-то нормами, которые Бог вводит в Библии. Как относиться в таком случае к людям?
1: Ну да, это вот, на первый, вот так вот, навскидку, как-то вот не знаешь, как себя повести. Но при размышлении и при размышлении над Словом Божьим есть такое вот место у апостола Петра: «Не медлит Господь с исполнением обетованием, как мы почитаем, то медленным». Обетование – это о втором пришествии. И мы думаем: «Господи, скорее бы ты пришел, скорее бы вот, ну, наступило вот то время, когда мы все будем в Царстве Твоем, что не будет никогда болезней, там, смерти, греха». И мы как бы торопим: «Господи, ну давай быстрее, давай, гряди скорее». Он говорит: «Подождите, тысячи лет как один день, да, но ведь и один день как тысячи лет у Бога, вот в эту сторону тоже». И мы думаем: «Господи, почему же ты медлишь?» Ответ вот как раз в том, что есть люди, которые не открывали еще никогда Священное Писание или находятся в пренебрежении у него это Писание, хотя он видит, что все симптомы того, что человек стремится к этому, есть. И он ждет, когда же это случится, когда же человек до человека дойдет. Ведь и до нас с вами не все сразу доходит, да?
0: И очень много еще не дошло, вот ведь что. Не надо обольщаться, что то, что мы понимаем, это уже какой-то предел. Это никогда не предел, это всегда ступенька.
1: И это всегда процесс духовного возрастания. Сегодня ты постиг одну истину, да? Но это не значит, что ты постиг все истины. Истину Бога неимоверная, как песка морского, вот в этой небольшой книге.
0: То есть можно, Коль, сказать, вот отвечая на тот вопрос, который я поставила, что Бог не медлит, а Он ожидает. И точно так же и мы должны не проявлять нетерпения, когда мы вот читаем черным по белому, что в Священном Писании написано так. И мы начинаем это доказывать, ну, с какой-то вот яростью, с каким-то пламенем огня, который очень далек от Божьей любви. То есть мы начинаем или страхом людей как-то пытаться направить на путь истинный, ну или еще как-то. То есть что мы-то должны? У нас-то какой вывод, как нам пребывать в Божьей любви
2: и
0: пребывать в истине?
2: То, что вспомнил Николай Генрихович, текст из послания Петра, да, а там написано: «Но долго терпят, когда все придут к покаянию».
0: То есть и мы должны долго терпеть?
2: Ну, да. Я думаю,
0: и мы
2: что
0: должны
2: да,
0: не торопиться.
2: Да, то есть проявлять вот это долготерпение и в ожидании пришествия, и в понимании того, что наша миссия, да, то, как вот Петр с Иоанном сказали, что мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Не можем не говорить. И также весть о Боге именно таким образом, что люди, встретившиеся с Ним, не могут не говорить о том, что они видели, и о том, что они слышали.
0: И уже тогда Дух Святой работает в сердце того, кто слышит то, что мы говорим, кому мы обращаемся, и Он производит свою работу. Да? Мы на Него должны полагаться.
2: Да. Дух Святой производит это чудо, которое происходит, да, я думаю, ежесекундно, да, в мире происходят чудеса обращения людей к Богу, потому что Дух Святой совершает в силе и с властью это действие.
0: И чудеса нашего собственного возрастания.
2: Да,
0: каждый
2: да.
0: верующий, он постоянно возрастает.
2: Да.
1: Ну, конечно, да, наступит тот момент, тот предел, когда Господь скажет: «Все, вот дальше уже я не могу терпеть». Ну, только терпение мое заканчивается.
2: Просто его-то, он же от начала знает, да, всех тех, кто придут к покаянию. Ну, для Бога нет вот сегодня и все. Он знает, что будет и в конце, перед его пришествием. То есть о каждом человеке он знает. В его книге записаны имена.
1: Конечно, да.
2: Даже, может быть, тех, кто еще и не рожден сейчас, но он знает и о тех людях.
1: Осветиться от славы Его. Угу. Вот апостолы к этому, вот этим и занимались. И Петр, и Иоанн, и другие. А сегодня и мы с вами занимаемся тем же самым. Угу. Чтобы слава Господня была, сияла по всей нашей земле. Угу. И тогда придет Господь. Но это делается от человека к человеку, от уст к устам, Один загорелся человек,

0: желанием прославить Бога. Потом через какое-то время другой, третий. И вот кто-то сказал, вот вы ждете позднего дождя, да, хорошо, вы ждете события такого же подобного, как вот огненные какие-то огни будут на вас спускаться там или еще.
1: Поздний более дождь, того, то есть излитие Святого Духа в особой мере, да?
0: Ну да,
1: особой
0: вот силе. Пророк Эль об этом написал, 2:28, по-моему. «И залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать там», и так далее. То есть о чудесах говорится. И вот мы, наверное, вот так думаем, о, ранний дождь, здорово было, там апостолы заговорили языками, там пошли творить чудеса.
1: Пятидесятница.
0: Да. А вот поздний дождь будет гораздо более обильным, и не только там 120 человек, которые там собрались, а, наверное, по всей земле будет вот такое вот пробуждение, и Дух Святой таких чудес натворит там. Но мы ждем этого напрасно. Дело в том, что поздний дождь будет изливаться вот именно так, от человека к человеку, то есть один зажигает другого, другой зажигает. Вот эта цепная реакция, вот эта вот. Вот она. И вот от этого потом, в конце концов, осветится от славы Божьей. Вся земля. Вся земля. От человека к человеку. И тогда действительно, вот они же, эти наши апостолы дорогие, Петр, Иоанн, там, Яков и другие, они же представляли собой Христа, носили в себе Христа и Духа Святого. И их принимали. И он говорит, вот эти были с Иисусом. Почему они их узнавали? Не просто, наверное, по лицам. Они узнавали их по делам, по отношениям, по тому, что у них вот такое сделал, сидел человек, который там хромой от рождения, и вдруг он встал. Иисус такие же чудеса делал. Да это, они же сами, они как Иисус тоже так же себя ведут. И они такие же, одной плоти, одной крови, что ли, с Господом. И шли, конечно, за ним. И вот интересно, чем это все кончится, вот это противостояние иудеев, высокопоставленных религиозной верхушки с апостолами. Они их отпустили в итоге, потому что вот это чудо, оно, чудо исцеления, оно защитило апостолов от этих нападок. Они испугались народной ярости, если что-то они с этими людьми сделают.
1: Это было исцеление хромого, мы на прошлой передаче.
0: Это было исцеление хромого, да. Угу. И после того, как они их отпустили, они пришли к своим, и единоверцам, быв отпущены, они пришли к своим, пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины, а те, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида сказал духом, что метутся язычники». А к язычникам в этот момент перечисляются вот эти высокопоставленные религиозные люди. Восстали цари земные, князья собрались вместе. Вот все вот это вот, вся вот эта масса собрались вместе. И поистине собрались в городе своем на святого сына твоего Иисуса. Угу. То есть на апостолов они возвысили голос, а через них на Иисуса, на самого. То есть они вот именно так воевали опять. И вспомнили они тут и Ироды, и Понтия Пилата. И чтобы сделать то, чему предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. И вот по молитве
1: их написано. То есть они не испугались, наоборот, еще воодушевились.
0: То есть этот запрет послужил, наоборот, к толчком, к следующему этапу проповеди Евангелия. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением. От человека к человеку вот так вот. Угу. Не сказано, что там опять что-то там излилось, и там огни пошли. Вот именно вот от этих апостолов они пошли дальше. Вот этот дух как бы переселяется дальше из человека в человека. Угу.
1: Ну что же, очень-очень интересный разговор сегодня. Слава Господу, что Он живет в нас, что Он живет в нас Духом Своим Святым, что Он – это наше упование, что Он – это наша будущность и надежда. Пусть мы всегда держимся за Его руку, пусть мы всегда испытываем Его любовь, и пусть мы всегда испытываем любовь друг к другу. Всего вам хорошего, ждем следующей встречи. До свидания.

Один из самых сложных возрастов в жизни человека – это, наверное, вот подростковый, старший подростковый, когда действительно происходит некая ломка внутренняя в самоопределении своих желаний каких-то. И многие говорят, что здесь и гормональный всплеск происходит, и много-много чего, что откладывает отпечаток. И действительно, скорее всего, вот когда в одном месте сходится сложность возраста, экономическая нестабильность и все остальное, это вот серное зелье из разных обстоятельств зачастую ломает судьбы молодых людей. И в период 90-х лет, который выпал как раз на мою молодость, вот этот период времени 15, 16, 17 лет, это был непростой возраст, непростое время для наших родителей. Потому что я помню моменты, когда действительно было сложно как-то отвечать на вопросы быта, когда нужна одежда, нужны продукты, не хватает того, не хватает всего. И в этот период еще подростки, дети, которые начинают выказывать свои зубы, да, и капризничать, и как-то вести себя совершенно недостойно. Я тоже был таким ребенком в 90-е годы, когда был при всей строгости моей мамы, но зачастую предоставлен сам себе. То есть пока мама была занята тем, что добывала, да, там, пропитание, работала сутками на заводе, в этот период времени я, как и многие ребята того времени, был на улице, связывался с разными компаниями, результатом которых были злые привычки табака и алкоголя. И вот этот период времени действительно было сложно формировать в себе что-то доброе, потому что обстановка, та среда, в которой ты находишься, они заставляют тебя, вынуждают тебя быть другим, быть не таким, какой ты есть на самом деле. И при всех попытках казаться хорошим, из тебя все равно вот это вот недоброе, оно периодически проявлялось. И вот эта общность, в которой мы находились, когда вечерами жизнь молодежи – это жизнь в подъездах с пивом, там, самогоном, алкоголем и мелкими преступлениями, это все как бы было неотъемлемой частью быта, такого вот вечернего. Зачастую многие такие вещи заканчивались достаточно плачевно, и вот одной из такой историй хочу сегодня поделиться в своей жизни, в своей судьбе. Да, я имел какое-то первое общение с Богом с момента отрочества, но к периоду 17-18 лет это как-то стало теряться, потому что вот это время, дикое время 90-х, оно выхолащивало и вымывало при алкоголе и всего остального все доброе. И в какой-то момент действительно я связался вот с этой нехорошей компанией, и было пару моментов, в которые Бог реально просто вмешивался для того, чтобы избавить от тюрьмы. Один такой момент, когда мы занимались мелкими преступлениями. В то время это было вполне часто встречаемое в нашем поколении. И однажды, употребив наркотики, нам нужно было еще часть из них передать в другой город. И когда мы вышли на вокзал, к нам подошли постовые, привокзальные полицейские, и предложили, вот от чего нельзя было отказаться, пройти досмотр личных вещей, потому что, ну, по нам было видно, что мы не вполне адекватные. Вот. И вот в этом состоянии я понимаю, что очень много случаев к тому моменту были, когда некоторых друзей, там, одноклассников уже закрывали за употребление, хранение наркотиков. И в то время, если у тебя нет богатых родителей, то тюрьма – это твой дом родной становится. То есть это поломанная судьба и жизнь. И вот в тот момент, когда нас уже припровождали в комнату милиции при вокзале,

0: далее. Вот. Я внутренне стал молить Бога, которого вспомнил со своего отрочества, к тому, чтобы он как-то избавил и помог, и спас. И внутренне, как часто бывает у нас, у людей, мы даем обещание. Если ты, Бог, меня избавишь сейчас от вот этой проблемы, то я обязательно свою жизнь посвящу тебе. Пока не знаю как. И вот эта молитва внутренняя, вот в этом полунаркотическом угаре, которую я произнес, она не осталась Богом без ответа. Потому что в этот момент по рации полицейским, милиционерам сообщили о том, что происходит драка и поножовщина где-то возле здания вокзала. Вот. И они просто посадили нас на лавочку возле вокзала, сказали: «Так, сидите здесь, мы сейчас придем». И оставили кого-то молодого, одного постового, чтобы он нас дежурил, охранял. Вот. Но он, видать, так хотел проявить себя вместе со своими друзьями, что он в итоге говорит: «Так, я сейчас приду, две минуты, сидите здесь, я сейчас к вам вернусь». И он исчезает в том же направлении, куда ушли его товарищи. А мы что будем сидеть ждать? Вот. Я понял для себя, что это ответ Бога, и быстренько мы сделали ноги. А в конечном итоге, когда я потом смотрел на эту ситуацию, меня гложила мысль, что ты дал обет Богу. То есть, если Бог со своей стороны дал тебе ответ на молитву, Он дал тебе шанс изменить свою жизнь, то ты со своей стороны что-то должен сделать. Если ты пообещал, будь добр, исполни. И здесь, слава Богу, что мама моя как раз воспитывала меня вот в этих принципах ответственности и чести. И вот эта мысль, она гложила меня и пытался как-то для себя найти ответ. А как? Что я должен сделать? Понятно, что я начал думать о том, что так, мне нужно оставить тех друзей, ту компанию, с которой я связан. Они до хорошего меня не доведут. Вот явный пример, что этим хорошим не закончится. Да, был период еще примерно где-то около года, прежде чем вот постепенно Бог, я даже не думал об этом, не знал об этом, но Он управлял ситуацией. Постепенно я менял компанию. Те друзья, у которых была такая угроза вот этой тьмы, они как-то стали отдаляться, исчезать. Я стал немножко больше там читать, больше как-то отдаляться от них. В результате, вы знаете, что самое интересное, мы еще только думаем, а Бог уже отвечает на эти наши чаяния души. И вот тот ответ, который я попытался на ответ молитвы дать Богу, он реализовывался. Мне в руки попадает Священное Писание. И когда я стал открывать для себя эту книгу, многое в жизни просто встало на ноги, как это положено. То есть все поменялось, и жизнь стала обретать совсем другие краски. Хотя вокруг ситуация не изменилась, там экономическая, она становилась только хуже. Но внутренне я стал себя чувствовать намного лучше. Я начал понимать, что наркотики, алкоголь, табак – это совсем не мои друзья в этой жизни, и мне нужно от них избавляться. И вот этот случай чудесного избавления, я понимаю, что Бог многомилостив. И Он, когда дает этот шанс, Он дает не просто для того, чтобы мы в отместку посмеялись и сказали: «Ну, слава Богу, и живу дальше, как жил». Нет, Бог по милости своей дает нам часто шансы для того, чтобы в первую очередь мы для себя свою судьбу изменили, чтобы мы в первую очередь обрели уверенность в том, что Бог достоин доверия. А самое главное, Бог достоин того, чтобы мы соблюдали со своей стороны часть этого договора, этой молитвы. Поэтому Бог, проявляя милость, действительно совершает великое. И таких историй в жизни будет достаточно большое количество. Это еще один случай, который приложил в копилку моей духовности одну золотую главную монету, которая в дальнейшем принесет хорошие инвестиции.
1: «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко».

Сегодня у нас разминка со скандинавскими палочками для верхнего плечевого пояса. Для того, чтобы подготовить мышцы, сухожилия, связки к скандинавской ходьбе, нам надо сделать

разминку. Мы можем делать эту разминку не только перед ходьбой, но и в повседневной жизни, используя не только скандинавские палочки, но и любую прямую палку деревянную для этого. Мы будем пользоваться одной палочкой, вторую положим. Первое упражнение, которое я предлагаю сделать, это заведение рук за спину. Для этого нам нужно подобрать ширину хвата таким образом, чтобы мы могли без проблем или с небольшим напряжением, натяжением завести руки за спину. Если вам тяжело, то нужно сделать хват шире. Если вы уже дошли до конца палки, а вам все равно тяжело, и вы не можете никак назад завести, то можно взяться за темлячок, вот за это, за хлястик, сделать еще больше хват шире и завести руки за спину. Но желательно делать, как чем меньше хват, тем больше получается проработка, растяжение и тем больше эффективность. И делаем так 10 раз. Заводим и возвращаем в исходное положение. Заводим за спину и возвращаем в исходное положение. Следующее упражнение, оно похоже на первое, но мы делаем это одной рукой. Одной рукой заводим за спину, второй рукой возвращаем. Одной рукой заводим за спину, другой рукой возвращаем. Каждое упражнение мы делаем по 10 повторений. И в другую сторону тоже. Одной рукой заводим, другой возвращаем. Следующее упражнение. Мы поднимаем руки и выворачиваем руки, делаем в самом неудобном положении, ставим руки, где суставы всех больше растягиваются. И поднимаем вверх-вниз поочередно руки. Таким образом, разминая, растягивая плечевые суставы, выворачиваем руки вот таким образом. Хорошо. Стряхнули немножечко плечи, чтобы мы могли расслабиться. Следующее упражнение. Мы поднимаем скандинавские палочки просто вверх на ширине плеч. Ставим руки и работаем только плечами. Поднимаем и опускаем плечи вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. В этот момент локти не сгибаются нисколько. Работают только плечи. Вверх-вниз, вверх-вниз. Это достаточно сложное упражнение, и не у всех оно получается с первого раза. Руки должны быть абсолютно прямыми, работают только плечи. Всякий раз, когда мы делаем упражнение на плечи устают, особенно когда они находятся в вертикальном положении, руки когда вверху находятся. Поэтому после упражнения желательно немножко стряхнуть руками, это нормально. Следующее упражнение, которое мы будем делать вращение руками. Вот таким образом мы будем крутить палочкой, растягивая, разминая наши руки, плечи, локтевые суставы. Чем шире мы делаем хват, тем тяжелее это делать. И начав с маленького расстояния, мы все больше и больше увеличивая амплитуду, достигаем максимального результата. Тоже 10 повторений. Хорошо. Опять стряхнули плечами, сбросили нагрузку, напряжение. Следующее упражнение. На ширине плеч находятся руки перед собой. Даже можно несколько шире сделать, и мы делаем повороты. Во время поворота мы отталкиваем как можно дальше руку назад. Одну и потом другую. При повороте одна рука толкает вторую руку. И таким образом амплитуда бывает максимальная. В одну сторону, в другую сторону. В одну сторону, в другую сторону. И таким образом 10 повторений мы делаем это упражнение. Следующее упражнение. Восьмерка. Плывем на байдарке. И делаем такие движения. В одну сторону. Делаем их интенсивно. Локти хорошо работают. И потом в обратную сторону. Раз, два. Раз, два. Раз, два.

Плечевой пояс очень хорошо прорабатывается в таком состоянии. Хорошо. Еще два упражнения, которые помогут размять лучезапястный сустав и локтевой сустав. Первое упражнение — мы вытягиваем палку. Вот. Рука находится посередине, держит эту палку. И мы начинаем вращать просто палку. Вращать в максимальной амплитуде, насколько это возможно. И когда мы сделали несколько раз, сделали это повторение, то тогда можно ускорить вращение до максимальной скорости. Когда мы ускоряем вращение, то мы можем слышать шум палки, потому что палка будет издавать шум. Попробуйте это сделать, и вы посмотрите, что это не совсем простое упражнение. И даже делая на максимальной скорости вращения, не всегда вы будете слышать шум. Это говорит о том, что нам есть куда стремиться. Но когда мы делаем с максимальной амплитудой, тогда результат и польза от этого упражнения максимальная. Будьте осторожны, делайте это последовательно, постепенно, для того, чтобы не повредить свои суставы. И второе упражнение – это вращение палки. Это вращение палки. Вот такую восьмерочку мы можем делать. Здесь работает тоже локтевой сустав, лучезапястный сустав. Это интересное упражнение, которое требует координации. Тоже не у всех оно сразу получится, потому что палка будет запинаться, касаться чего-нибудь, вот, тела вашего. Но через некоторое время мы научимся делать, и в конечном счете это упражнение будет даваться легко и красиво. Мы делаем на одну руку это упражнение, а потом делаем это же упражнение на другую руку. Следующее упражнение, которое я хотел бы вам предложить. Для этого нам нужно завести палочку за спину. И верхняя рука будет подтягивать нижнюю руку. И палочка поднимается. И нижняя рука максимально вверх стремится. И достигнув максимального состояния движения, мы замираем на несколько секунд в этом положении и потом отпускаем палочку. И потом снова поднимаем палку одной рукой, натягивая другую руку и поднимая ее. И так делаем 8-10 раз. Поднимаем и опускаем. Поднимаем и опускаем. И потом меняем руку и делаем другой рукой то же самое. Еще одно упражнение для моторики пальцев. Чтобы мы вытягиваем палочку и начинаем перебирать пальцами, опуская палку вниз. И дойдя до конца, мы начинаем поднимать палочку. Используя только пальцы. Нам не надо подкидывать. Некоторые подкидывают, чтобы поднять палку. Нам этого делать не надо. Мы перебираем пальцами. Таким образом, скандинавская палочка поднимается. Так делаем один раз, опускаем. И потом поднимаем второй раз. Сначала одной рукой, потом другой рукой. Когда мы сделаем таких 5-7 упражнений, то наш плечевой пояс будет полностью готов для того, чтобы выполнить те задачи, которые человек ставит себе, занимаясь скандинавской ходьбой. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Правильно выбирайте для себя упражнения и помните, что движение – это жизнь.

0: Мы уже много говорили о том, что нужно есть для того, чтобы быть здоровыми. Сегодня мы будем еще говорить о том, как нужно правильно есть. Пока мы погружаемся в правила правильного принятия пищи, мы будем готовить блюдо, которое нам будет интересно обычными простыми ингредиентами, но при этом нетривиальной подачей. Мы будем готовить спагетти из кабачка и моркови. Дочь, бери, пожалуйста, телефон. Помоги мне, почисти вот морковку.
1: Я не понимаю, почему нельзя с

0: смотреть телефон за столом и кушать.
1: На самом деле, процесс принятия пищи – это такой процесс, который должен происходить отдельно от всех других процессов. А это означает, что едим мы без каких-либо гаджетов. Мы не читаем книги, мы не смотрим телевизор. Ведь если вы делаете так, то ваше внимание все находится там. Вы можете даже не заметить, сколько вы съели и что вообще вы съели. Кроме этого, вы не получаете удовольствия от самого принятия пищи. От аромата и вида пищи у нас запускается ферментативная активность в организме, которая нам необходима для хорошего, правильного переваривания. Ну что, ты закончила?
0: Да.
1: Ага, убирай тогда. Мы натрем морковку на терке для корейской морковки, чтобы у нас были вот такие вот длинненькие спагетти. И то же самое нам нужно сделать с кабачком. Можно доску? Но если у вас нету такой терки, тогда можно это сделать руками. Смотри, бери вот эту овощечистку и делай тоненькие слайсы. Нажимай и прокатывай. Угу. Продолжай. Очень важно садиться за стол в хорошем настроении, потому что стресс тормозит и выключает процессы переваривания. Поэтому думать о работе или каких-либо трудностях совершенно противопоказано во время приема пищи. Еще одно правило – это наличие чувства голода. Голод – это физиологическое состояние, когда организм требует пополнения запасов энергии. Но есть еще такое понятие, как аппетит. И вот аппетит – это психологическое состояние. Ведь часто нам хочется что-то съесть, когда мы испытываем тревогу, какой-то страх, неудовлетворенные потребности, плохое настроение. Хорошо, если аппетит приходит вместе с голодом, одновременно. Но если этого не происходит, и мы идем на поводу у нашего психологически обусловленного аппетита, мы получаем не только лишние килограммы, но и пищевую зависимость, которой у нас быть не должно. Давай посмотрим. Вот, такие вот слайсы нам нужны, и из них мы уже будем делать мелкую соломку.

0: Вот такая соломка у нас получается, и мы это будем соединять уже на сковороде. Слегка обжариваем. На разогретую сковороду мы выливаем масло, и сейчас будем немного обжаривать морковку, чтобы она стала мягкой. Когда морковка уже будет мягкая, мы добавим кабачок, потому что он готовится немножко быстрее. Овощи мы долго не зажариваем, потому что и морковь, и кабачок на самом деле можно есть сырыми. А теперь давайте обсудим один из самых критичных пунктов, которые должны соблюдать и вы, и ваши дети. Ильян, скажи мне, где зубы?
1: Во рту.
0: Угу. А еще где?
1: Нигде.
0: Вам могут показаться эти вопросы странными, но я специально делаю акцент на этом. Ведь зубы у нас действительно находятся только во рту. Это означает, что механически переживать и измельчить пищу мы можем только при помощи зубов. Очень мало людей уделяют жеванию должное внимание. Если у вас есть привычка есть гаджетами, давайте заменим ее новой полезной. Что мы будем делать? Когда мы едим, мы берем еду, подносим столовый прибор, кладем в рот, жуем и кладем прибор на стол. Дожевываем спокойно, не торопясь. И только тогда, когда мы прожевали, мы снова берем прибор, снова берем еду и отправляем следующий кусок в рот. Когда мы постоянно держим прибор в руке, мы это движение делаем очень быстро.
1: А картофельное пюре можно не жевать?
0: На самом деле процесс пищеварения начинается уже в ротовой полости. Когда еда попадает нам в рот, у нас уже во рту начинают вырабатываться ферменты, которые находятся в слюне, и процесс пищеварения запускается. Таким образом, если мы торопимся, то мы не даем нашим ферментам начать хорошо обрабатывать пищу. Правильное жевание снимает нагрузку с желудочно-кишечного

0: тракта. Плохо переваренная еда может начинать бродить и гнить в кишечнике. А это значит, вы рискуете, что у вас будет развиваться патогенная микрофлора, и это приведет к дисбиозу. Качественное жевание помогает защищать наш желудочно-кишечный тракт от различных заболеваний. Например, плохо смоченный слюной пищевой комок и плохо пережеванный может повредить слизистую пищевода. Советую соль применять в конце, когда блюдо уже почти готово. Потому что если вы будете солить в самом начале, продукты вбирают больше соли, и таким образом вы можете переесть соли. Красиво, правда?
1: Угу.
0: Я попрошу тебя положить нам по яйцу и украсить. И можешь посыпать кунжутом и зеленым луком.
1: Угу.
0: Красивая сервировка – это тоже один очень важный момент для правильного пищеварения. Ведь когда мы сервируем стол, мы уже начинаем подготавливать наш желудочно-кишечный тракт. У нас начинают вырабатываться ферменты и выделяться соляная кислота для переваривания. Менять пищевые привычки действительно сложно. Идите небольшими шагами, планомерно, одно изменение за другим. Ведь наша цель – это отличное самочувствие, высокий уровень энергии и прекрасное здоровье, которое будет давать нам возможность проживать полноценно эту жизнь каждый день.

0: истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь». 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Дорогие друзья, скажите, вы согласны с утверждением, что лень – это двигатель прогресса? Действительно, прогресс освободил нас от необходимости тяжело трудиться. Теперь мы имеем преимущество сознательно выбирать занятия спортом или физическую активность, которая нам по душе –

0: правильно составить свою тренировку, нам сегодня расскажет наш гость, специалист по физической культуре и спорту Владимир Берча. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте.
0: Почему наша тема так важна сегодня? Разве не может человек, озадачившись своим здоровьем и внешним видом, просто начать как-то двигаться?
1: Дело в том, что когда мы перед собой ставим определенную цель, нужно подойти к этому серьезно. Угу. Если мы хотим добиться какой-то определенной результата, то нам нужно подходить серьезно.
0: Так.
1: И спортсмены всегда используют такой механизм, как тренировка.
0: Так.
1: То есть конкретное занятие, угу, которое имеет конкретное время, продолжительность, в которое включаются определенные действия, упражнения. И оно дает соответствующий эффект. Если мы там два раза присели, потом пошли там два раза потянулись, и это нестабильно и не имеет какой-то постоянства какого-то, то результаты будут соответственные. А если мы ставим цель, если мы хотим ее достичь, то нужно подойти к этому серьезно. Для этого используется тренировка, то есть конкретное занятие.
0: Не все так просто. А что подразумевает под собой полноценная тренировка? Что она в себя включает?
1: Дело в том, что начинается все с подготовки. Угу. Так просто взять и делать какие-то упражнения, которые задействуют большие группы мышц. Угу. И, может быть, это силовые упражнения. Или куда-то быстро бежать. Угу. Да? Это требует какой-то готовности мышц. Соответственно, нужно подготовиться. Нужна подготовительная часть. Угу. Что включает подготовительную часть и что, какой эффект мы должны получить от подготовительной части?
0: Так.
1: Нам нужен срочный эффект, улучшение кровообращения, угу, и разогрев мышц.
0: Так.
1: Опять же, вспоминаем про пластилин, который в холодном состоянии ломается, а в теплом состоянии он мнется и растягивается. То же самое и мышцы. Надо разогреть мышцы. И разогретые мышцы, подготовленные мышцы, с ними проще работать, и уменьшается риск травм. Угу, угу. Соответственно, разминка нас готовит к серьезным упражнениям.
0: Так.
1: Если мы бегаем, да, к примеру, и если мы начинаем бегать постепенно, то нам нужно сделать небольшие подготовительные действия, связанные с тем, что нужно увеличить подвижность и зашевелить голеностопом. Это отведение, приведение, круговые движения в голеностопном суставе. И то же самое в коленном суставе. Сгибание, разгибание. Нужно зашевелить, подвигать этими сегментами для того, чтобы приготовить их к предстоящей нагрузке. И начинается непосредственный бег. Угу. Мы можем разогреть организм бегом, можем разогреть организм ходьбой. Может это быть прыжки на скакалке. Угу. То есть это должна быть какая-то циклическая нагрузка, которая длится до момента. Она должна быть легкой и не быстрой. Угу. То есть нужно постепенно, так сказать, разогнать наш организм. Угу. Увеличить кровообращение, подготовить все мышцы, согреть их. Угу. Здесь очень важно, чтобы если, например, мы занимаемся на улице и температура воздуха не такая, как у нас дома, например, да, угу, там плюс 10, 12, 16 градусов, то нужно одеваться, соответственно, чтобы не было быстрого охлаждения мышц. Угу. После того, как мы разогрелись, то есть согрели организм, как мы поймем, согрелся организм или нет? Мы почувствуем легкую испарину, то есть организм начнет излишки тепла удалять потом. То есть пот — это механизм охлаждения. Если он включился, значит, уже организм прогрет. Можно приступать к подготовительным разминочным упражнениям. То есть упражнениям, в которых мы увеличиваем подвижность суставов, которые должны ощутить на себе нагрузку, да, которые будут участвовать в работе. Если мы будем приседать, если мы будем делать какие-то силовые упражнения со штангой, там, приседы и так далее, будут работать ноги, соответственно, это разминка наших конечностей, ног. Если это руки, вообще желательно пройтись по всему организму, по всем суставам и увеличить подвижность в каждом из них. Это приготовить суставы. И затем можно переходить уже к основной нагрузке, то есть если это будут силовые упражнения, Это очень важно, если мы будем использовать прыжки.

0: примерно. Угу, угу. То есть такие резкие движения, приземления, нужно, чтобы опорно-двигательный аппарат был готов. Если мы хотим сделать такую длительную тренировку для выносливости, для развития выносливости, то мы можем увеличить этот вот бег в самом начале, увеличить его там до 30 минут, 40. Тем самым мы и разогреваем, и получается, и тренируем выносливость. После этого можно делать силовые упражнения. Можно делать упражнения, развивающие быстроту, там, быстрые прыжки или что-либо, что развивает это качество. Или переходить уже, там, может быть, к игровым видам деятельности. То есть я знаю, что многие играют в футбол или занимаются баскетболом. Но желательно, чтобы была разминка и подготовка. Какое-то неосторожное приземление, падение. Нужно, чтобы весь организм был готов. То сейчас мы с вами, по сути, весь принцип и озвучили. У нас есть подготовительная часть и основная нагрузка. Подготовительная часть предназначена для того, чтобы подготовить организм. Основная часть, она уже несет в себе тренировочный эффект. Теперь нам нужно выйти из этого.
1: Из этого состояния.
0: Да, выйти из этого состояния. Если это просто бегом мы занимаемся, то нужно начинать постепенно, наращивая скорость, и заканчивать постепенно, уменьшая скорость. Чтобы все процессы были плавными. Чтобы
1: можно бег перейти в ходьбу. Да?
0: Да, можно закончить беговую тренировку ходьбой.
1: Но если я бежал, допустим, там 20 минут, сколько я должен в пропорциях?
0: Это буквально минута, две минуты.
1: Понял.
0: Три минуты, если у вас очень интенсивный бег. Что происходит? Мы постепенно и плавно замедляем все процессы. Мы помогаем сердцу потихонечку успокоиться, мы помогаем дыхательной системе успокоиться. То есть все вот эти процессы внутренние, которые, вся работа всех органов, она должна постепенно пойти на спад. И заминка помогает это сделать плавно. Угу. Если мы резко остановимся, то это не очень хорошо.
1: Владимир, а можно ли водные процедуры отнести к заминке или расслаблению?
0: А теперь водные процедуры как звучало в Советском Союзе, да, после утренней зарядки?
1: Ну да.
0: Да, конечно. Если мы потели, да, если мы имели такую нагрузку, которая привела к обильному потоотделению, то, безусловно, нужно смыть это.
1: Так.
0: То есть нужно очистить организм, очистить кожу. Желательно, чтобы наша одежда, она тоже менялась. То есть недолго, не несколько тренировок заниматься в одной одежде, а желательно стирать ее после тренировки. Потому что кожа имеет такое свойство обратно впитывать эти вредные вещества, отработанные. Что касается водных процедур, также здесь есть эффект такой расслабления и внешний эмоциональный эффект. То есть нервная система, если это теплая вода, если это душ, то она потихонечку успокаивается, мышцы расслабляются. Это поможет вам снять усталость, напряжение.
1: Вы практикуете это?
0: Пусть не до конца, но частично. Да, это, конечно, очень классное дело, когда после тренировки ты идешь в душ. Мы всегда после тренировки, когда я занимался профессионально, принимали душ, и после этого хоть можно домой дойти.
1: Владимир, а что касается приема пищи, приема воды во время тренировки, есть ли какие-то рекомендации, пожелания или ограничения? Разные мнения существуют.
0: Я лично использовал воду во время тренировки и пил ее, потому что вот такой пример. Первый раз, когда покорили Эверест, это случилось только тогда, когда пили очень много воды. Поэтому вода помогает нам, она разжижает кровь, она помогает справляться с эффектом усталости, так как в крови накапливаются отработанные вещества, и нужно помочь крови. Если кровь будет более жидкая, то эти процессы будут гораздо проще и быстрее.
1: Понятно. Если я делаю регулярно утреннюю зарядку, этого достаточно? Можно ли назвать это полноценной активной деятельностью? И как часто нужно тренироваться, и сколько по времени?
0: Дело в том, что утренняя зарядка, она для каждого своя. Я, например, утром не делаю каких-то... Я не даю своему организму какую-то тренировочную нагрузку. Моя зарядка, она предназначена для пробуждения. И

0: Если я что-то хочу серьезное развивать, какие-то силовые упражнения делать или бегать, то я переношу это где-то 2 часа после сна, после пробуждения.
1: Так.
0: Соответственно, если вы сделаете тренировку утром, и ваша утренняя зарядка будет в виде тренировки, то тогда, безусловно, ну, мы можем сказать, что это есть тренировочный эффект. А если... Все зависит от того, что вы делаете на зарядке.
1: Что делать, если у человека нет времени на полноценную тренировку? Можно ли развить тренировку или разбить тренировку или темп, или ускорить темп упражнений?
0: Дело в том, что когда мы увеличиваем темп и хотим при этом уменьшить время, то мы должны понимать, готовы ли мы к этому, да, как отреагирует организм. Но такая практика есть. За счет уменьшения времени, увеличивания интенсивности, мы можем там, ту же нагрузку дать организму, но здесь есть опасность. Дело в том, что если мы долгое время будем находиться в определенном режиме энергообеспечения, в окислительном режиме, то это нормально. А если мы из этого режима переходим в гликолитический, где используется глюкоза, гликоген для обеспечения энергией, то здесь большая опасность, если количество продуктов распада, которые в этом режиме очень большое количество, если количество продуктов распада будет увеличиваться значительно и превысит там, норму приблизительно на 10%, не на 10%, а в 10 раз, то могут начаться проблемы с головным мозгом. Дело в том, что вот эти все продукты распада, они в большом количестве начинают влиять негативно на митохондрии головного мозга.
1: Из этого и вытекает вопрос, а каким образом регулировать свою нагрузку? На что можно опираться? Может быть, на пульс или еще на что-то?
0: Да, безусловно, пульс – это тот датчик, который показывает нам, как организм реагирует на нагрузку. Поэтому, если это длительная нагрузка для воспитания выносливости, аэробная нагрузка, то здесь режим должен быть 110-120 ударов в минуту. Есть более развитые люди. Все зависит от того, насколько подготовлен организм. Для кого-то это будет меньшее число сокращений, для кого-то будет большее число сокращений. Нужно понимать и чувствовать себя. То
1: А
0: есть...
1: как вы это понимаете? Как вот вы во время бега замеряете свой пульс?
0: Я пульс не замеряю. Хотя есть датчики нагрудные, которые выдают на часы пульс. Если есть возможность, это очень удобно. Можно это все проверять, видеть. Я стараюсь, чтобы моя нагрузка на выносливость, она была такой, если я бегаю, например, чтобы у меня была возможность разговаривать в это время, то есть если я бегу. Но это чувствуется. Вы знаете, когда долго занимаешься, то потихонечку начинаешь чувствовать, как и что ощущаешь. Если это развитие каких-то силовых качеств, или я какую-то особенную хочу дать нагрузку, где у меня будет режим энергообеспечения гликолитический, который будет использовать гликоген, то это время должно быть ограничено. И после него обязательно должен быть момент, где я использую окислительный режим энергообеспечения. Потому что когда мы делаем упражнения, где используется гликоген как источник энергии, большое количество метаболитов, продуктов распада, она может быть использована мышечными клетками в окислительном режиме.
1: Что делать, если во время тренировки все хорошо, хочется еще больше позаниматься, а потом чувствуется головная боль, какая-то усталость?
0: Дело в том, что все зависит от того, какая ваша подготовленность. Иногда вы хотите сделать больше, но это с чем связано? Это связано с эмоциональным
1: Охота,
0: моментом?
1: да.
0: Или вы просто хотите как можно быстрее результат? Нужно понять, что очень быстро достижение успеха, оно всегда сопровождается какими-то проблемами. Поэтому наберитесь терпения и лучше не до, чем пере. Лучше не дотренировать, чем перетренировать.
1: Вот у нас последняя программа из цикла «Физическая культура». И я думаю, что мне и многим нашим телезрителям хочется узнать, как можно подготовить разные группы мышц для того, чтобы начать заниматься, ну, такую, сделать некую разминку. Давайте попробуем, вот к бегу относиться. Что можно

0: можно сделать, как можно размять? Можно попробовать прямо здесь размяться?
1: Давайте подготовим суставы к бегу.
0: Давайте. Вставать надо, да?
1: Ну, сидеть конечно. Не получится? Нет, конечно.
0: Хорошо.
1: Какие суставы участвуют в беге? Это голеностопный сустав. Его можно расшевелить движениями, приведениями, отведением стопы в сторону. Можно круговые движения сделать. В другую сторону. Чувствуете что-нибудь?
0: Да пошел процесс.
1: Другая нога.
0: То есть это вот эти все разминочку я должен делать перед тем, как я побежал, да?
1: Ну вот вы сейчас побежите, и начнется нагрузка, начнется сопротивление. И таким образом мы немножко подготовим наши суставы.
0: Так.
1: Теперь коленный сустав. Простое сгибание, разгибание. Можно вот такое движение сделать. Здесь уже задействован тазобедренный сустав.
0: Так, я чувствую, ага.
1: Другая нога.
0: Угу.
1: Можно сзади покрутить.
0: Так.
1: Это обычные упражнения, обычные движения. Они нет никакой нагрузки. Есть улучшение кровообращения в суставе. Он зашевелился.
0: Ну что, мы теперь размялись и готовы к пробежке.
1: Может быть, поиграем в баскетбол?
0: Может быть, поиграем. Но это последняя программа из нашего цикла физической культуры. Может быть, вы лучше пожелаете что-то нашим телезрителям?
1: Я хотел бы пожелать нашим телезрителям, чтобы они никогда не сдавались. У вас может не получаться. Будут трудности, но продолжайте. Делайте, и у вас все получится.
0: Спасибо. Если вы ставите перед собой серьезные цели, то и подходить к этому должны также серьезно. Тренировка должна состоять из нескольких частей. Разминки, основной части, в которой достигается тренировочный эффект, и заминки, то есть завершение тренировки. Общая длительность тренировки должна составлять 40-50 минут. Во время упражнений ориентируйтесь на частоту своего пульса и, самое главное, на самочувствие. При необходимости можно повысить или снизить темп упражнений. Будьте постоянны и не допускайте длительных промежутков между тренировками. Помните, что с годами мы теряем то, что не используем. И будьте здоровы!

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим об одной из самых эффективных процедур гидротерапии – это испанский плащ. Это название очень интересно, не совсем известно, с чем оно связано, но само название придумал священник, католический священник Себастьян Кнейп, который жил в Европе в XIX веке. Именно он предложил эту процедуру, и это название для нее, и очень часто ее использовала для помощи своим пациентам, потому что он занимался и врачеванием. Эта процедура оказывается...

оказывает очень сильное воздействие на организм, и причем очень многоплановое. В зависимости от времени ее проведения мы получим очень разные эффекты. Общее оздоравливающее влияние практически на все органы мы получаем. Важный момент, о котором нужно знать, это пациент должен быть согрет перед началом процедуры. Если позволяет его самочувствие, то лучше всего, если он сделает несколько движений, например, поприседает. Или в крайнем случае можно принять теплый душ перед началом процедуры. Для этой процедуры нам потребуется два плаща, которые сшиты из льняной ткани. В крайнем случае можно использовать хлопчатобумажную ткань, но самый лучший вариант – это льняная именно ткань. И также нам будут нужны одеяла, шерстяные одеяла, 3 штуки, даже можно 4 штуки. И таз с холодной водой. Итак, процедуру мы начинаем с того, что смачиваем один из плащей в холодной воде. Температура воды может быть от 20 градусов и немного ниже. Обычно достаточно просто налить воду из-под крана. Эффективность процедуры, конечно, будет зависеть от температуры воды. Чем ниже температура воды, чем она холоднее, тем лучше будет эффект процедуры. Но при условии, что человек был согрет предварительно. Итак, нам нужно смочить плащ и хорошо его отжать. Затем мы подаем этот плащ человеку, который его одевает на голое тело. В крайнем случае можно оставить нижнее белье. Затем мы даем второй плащ, сухой, который одевается на вот этот первый мокрый. И затем человек опоясывается поясом и ложится в одеяло. Желательно прикрыть ноги. Это можно сделать или полотенцем, или надеть человеку тонкие носки, чтобы одеяло его не кололо. И плотно человека завернуть. Нам нужно завернуть таким образом, чтобы было ощущение плотного укутывания, чтобы не проходил воздух, не было ощущения, что свободно человек закутан. Когда мы завернули человека, нам нужно его спросить, как он себя чувствует. Дело в том, что очень у многих людей вот эта реакция согревания, она немножечко замедленная. И чтобы нам ее ускорить, нам можно сделать следующее. Мы можем положить что-то типа подушки, тяжелой, если она у вас есть, тяжелой подушки на область живота. Вот это придавливание области живота помогает человеку начать быстро согреваться. Простой прием, который очень эффективно работает. Второе, что мы можем сделать, это приложить грелку. Грелку обычно прикладывают к ногам. Ну, можно и к рукам тоже, но обычно достаточно приложить ее к ногам. Таким образом, наш человек будет готов к проведению процедуры. Можно также приложить полотенце к области шеи, для того, чтобы одеяло нигде не кололо кожу. Процедура. Она имеет несколько стадий. Соответственно, будет разный эффект. Итак, сколько же длится эта процедура? Мы можем провести ее в течение разного времени и получим разный результат. Если мы заворачиваем человека и оставляем его на 10, 15, 20 минут, то мы получим первый эффект, такой охлаждающий, тонизирующий эффект на весь организм. Его можно использовать, если нам нужно взбодрить человека, и особенно, если нам нужно охладить его. То есть это при высокой температуре тела. Важный момент, вот эту стадию мы используем, если человеку жарко, при высокой температуре ему жарко. Если же температура высокая и человека знобит, как бывает в начале заболевания, то тогда нам нужно использовать другую процедуру, не эту. То есть не нужно охлаждать дополнительно, если человеку холодно. Следующая стадия начинается от 30 минут и длится до 60 минут от начала процедуры. В это время происходит уже согревание,
И расслабление. Очень хорошее расслабление мышц и нервной системы.

Поэтому эту процедуру в этой стадии очень успешно можно использовать для помощи человеку с повышенной нервной возбудимостью, при бессоннице, при вегетососудистой дистонии, при переутомлении, то есть при самых разных состояниях, когда человека нужно успокоить и расслабить. И следующий эффект процедуры, который мы можем достигнуть, это больше часа, свыше часа до 2 часов. Если мы оставляем человека вот на такое время, то он нагревается еще больше и начинает, ну, как бы незаметно для себя потеть, но при этом происходит очень хорошее выведение токсинов из организма. Выводятся шлаки различные, происходит такое очень сильное очищающее действие. Поэтому процедуру в этой стадии можно успешно использовать для помощи снятия самых разных интоксикаций при инфекционных заболеваниях, острые инфекционные заболевания, простудные заболевания, хронические воспаления. Также можно использовать при аутоиммунных заболеваниях, при заболеваниях суставов, при почечной недостаточности, при печеночной недостаточности. Также можно использовать в качестве дополнительной помощи при алкогольной интоксикации и при курении. Очень сильный оздоравливающий эффект. Итак, как мы заканчиваем процедуру? Если нам нужна была охлаждающая стадия, то мы провели эту процедуру в течение 10-15, максимум 20 минут, и нам нужно просто развернуть человека и переодеть его в сухое. Если нам нужна была стадия расслабления, то мы продлеваем процедуру до часа. После этого мы тоже просто разворачиваем человека и переодеваем его в сухое. Если нам нужна была стадия выведения токсинов, очищающая стадия, и мы продлеваем ее до 2 часов, можно даже немножечко больше, то после этого нам нужно развернуть человека и помочь ему или принять душ, или растереть его полотенцем, смоченным в воде комфортной такой теплой температуры, и одеть его в сухое. После этого дать человеку отдохнуть, то есть не нужно вскакивать, куда-то бежать. Еще важный момент, о котором нужно помнить, бывает так, что человек может заснуть во время этой процедуры. Очень часто это происходит с маленькими детьми, у которых, например, высокая температура, их заворачивают, и они засыпают. Если человек заснул, то будить его не нужно. То есть пусть он спит столько, сколько спит. И закончить нужно процедуру тогда, когда он проснется. Итак, испанский плащ – это отличная процедура, которую можно использовать для того, чтобы достигнуть самый разный, сильный, мощный, оздоравливающий эффект на организм. Мы можем тонизировать наш организм, можем его расслабить, можем помочь выводить токсины, можем помочь в лечении самых разных заболеваний. Помните, что вода в этой процедуре – это настоящий подарок, поэтому пользуйтесь этим методом и будьте здоровы!

«Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Нередко люди задаются вопросом, как приблизиться к Богу, что предпринять и каким путем идти, чтобы быть ближе к Богу. Сегодня мы откроем Священное Писание и найдем удивительный пример из древности, как народ израильский, который был далеко отступившим от Господа, приблизился к Нему. Сегодня мы с вами поговорим на тему «Шаги к познанию Бога». Собственно, если кого-то интересует,

вопрос пути к Богу или шаги к Богу, вероятно, можно прочитать книгу «Путь ко Христу» автора Эллен Уайт. В этой книге также излагаются определенные принципы и шаги, как человеку познать и приблизиться к Богу. Мы открываем Священное Писание. Вторая книга «Паралипоменон». В ней читаем 34 главу. С первого текста будем читать выборочно. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме, и делал он угодное в очах Господних. В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, и в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных деревьев, и от резных и литых кумиров. По очищении земли и дома Божия он послал возобновить дом Господа Бога своего. Тогда Хилкия священник нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои и дал царь повеление: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за отступивших у Израиля и за Иуду о словах сей найденной книги». И царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите: «Так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчило сердце твое, и ты смирился перед Богом, то я услышал тебя, говорит Господь». И послал царь и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима. И стал царь на месте своем и заключил завет перед лицем Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих. Удивительный опыт описан здесь, в этой книге. В этом отрывке можно увидеть шаги, которые предпринимает царь для того, чтобы привести свой народ к познанию великого Бога. Говоря о пути человека к Богу, вероятно, следует отметить отправную точку, ведь она состоит в неизменной божественной любви и благодати. Любовь Бога к человеку – это та первая инициатива, которая исходит от Бога. Бог – источник всякой любви, всякого благого дара. Иисус Христос, как Сын Божий, совершил наше искупление на кресте Голгофском. А теперь Он продолжает звать нас к Себе. Он ожидает, что мы направим наши шаги и наш путь к Нему, чтобы быть ближе к Нему, чтобы принять то спасение, которое Он дал человеку. Конечно же, для нас очень важно понять и осознать наше положение и состояние. Ведь грех извратил сущность человека, его помыслы и намерения –

по Божьему определению, еще в начале до потопа Господь констатировал, что они злы во всякое время. Прежде всего, следует помнить, что когда человек не знает Бога, то в его жизни непременно наступает духовный кризис. А пророк Осия напоминает нам. Книга пророка Осия, 4 глава, 6 текст. «Истреблен будет народ мой за недостаток видения». То есть, недостаток знания, когда мы не знаем о Боге и не знаем Бога. Мы прочли отрывок из второй книги Паралипоменон, 34 главы. И здесь мы находим повествование. Узнаем о стране, в которой удивительный и, наверное, неординарный руководитель. Можно себе представить 8-летнего президента. Ну, кто-то может сказать, но это невозможно. Тем не менее, мы узнаем из истории, что такой исторический эпизод имел место в Израиле. История, записанная здесь, как раз показывает нам, что происходило во время царствования этого молодого царя. Мы читаем о том, что предшествовало этому. Ведь цари, которые были до Иосии, они были неугодными Господу. Мы читаем во второй книге Паралипоменон в 33 главе, читаем о Манасии, который воцарился и 50 лет царствовал в Иерусалиме. И Священное Писание свидетельствует о том, что он делал неугодное в очах Господних. Да, Манасия был дедом этого самого молодого царя Иосии. Затем мы читаем об Амоне, который воцарился и 2 года царствовал в Иерусалиме. И снова-таки Священное Писание свидетельствует о том, что он также делал неугодное в очах Господних. Таким образом, судя по тому, какими были предшественники Иосии, то можно увидеть, что перед его взором не было позитивных образов для подражания. Мы находим, что когда молодой Иосия воцарился, то его страна была и находилась в отступлении. За время правления нечестивых царей идолопоклонство затмило знание о Боге. Мы находим, что в стране было отступничество. Мы также находим здесь, Священное Писание нам повествует, что чтение Слова Божьего игнорировалось, духовное состояние народа было в упадке, храм Господень находился в аварийном состоянии. Словом, весь народ отступил от Господа, и 2 предшественника Иосии этому способствовали. Страна и нация находились в кризисе, в духовном упадке. Да, это происходило в далекой древности, но это примеры из истории для нас –

чтобы мы оглянулись по сторонам и посмотрели, где находимся мы. Находимся ли мы вблизи к Богу или вдалеке от Него? Находимся ли мы на духовной высоте или в духовном упадке? Это очень важно для нас сегодня, чтобы мы, оглядываясь в прошлое, смотря на опыты народа Божьего в прошлом, могли извлекать для себя необходимые примеры для подражания. Читая этот отрывок, мы видим, какие шаги предпринимает молодой царь Иосия. Здесь в тексте мы видим, что царь и весь народ, они осознали свое состояние, свое положение, потому что текст свидетельствует о том, что когда царь услышал слова закона, то он разорвал одежду. Раздирание одежды в древности было актом скорби. Таким образом молодой царь выразил сожаление о грехе, о том состоянии, в котором находился народ. Священное Писание всегда призывает грешника осознать свое истинное положение и состояние. Мы читаем, когда в начале христианской эры апостолы Иисуса Христа проводили евангельские программы, в частности, во второй главе книги «Деяния апостолов», мы читаем, что апостол Петр проповедовал перед большой аудиторией более 3000 человек. Многие из присутствующих, услышавшие слово об Иисусе Христе и Его спасении, многие обратились к апостолам, осознав свое положение и свое состояние, что нам делать, мужи и братья. На что мы читаем в книге «Деяний апостолов», что Петр и другие апостолы призвали присутствующих покаяться для того, чтобы загладились и простились их грехи. В книге «Путь ко Христу» мы читаем, что покаяние подразумевает сокрушение о соделанном грехе и оставление его. Мы не откажемся от греха, если не осознаем его пагубность до тех пор, пока наше сердце не отвернется от него, в нашей жизни не произойдет настоящей перемены. Очень важно осознать свое положение, и когда мы читаем историю древности народа Божьего, то мы узнаем, что на самом деле народ и царь осознали свое истинное положение. Вот почему царь Иосия, услышав слова из книги закона, разорвал свои одежды, выразив таким образом осознание того, что он понимает, в каком положении отступничества находится его народ, народ, которым он тогда руководил. Когда мы читаем этот отрывок Священного Писания во второй книге Паралипоменон, 34 главе, мы находим, что предпринимает молодой царь Иосия. Во-первых, мы находим, что царь Иосия ликвидирует, во-первых, симптомы этого отступления, которое имело место в народе. Мы находим в тексте, что он начал очищать Иудею

и Иерусалим от высот посвященных деревьев. Мы читаем, что он проводит борьбу с идолопоклонством в Иерусалиме. Вероятно, что это были последствия неверного правления еще Манасии и других предшественников. Таким образом, мы видим, что молодой царь Иосия, услышав слова закона, осознав свое положение, предпринимает определенные действия. Первое, что он делает, это он удаляет симптомы этого отступления. Наверное, это поучение и для нас сегодня, чтобы мы, осознав наше состояние, наше положение, могли определить, может быть, есть что-то в нашей жизни, что нас отвлекает, что является причиной нашего отступления от Господа. Затем следующее. Устранив симптомы и причину отступления, царь Иосия предпринимает определенные положительные шаги. Это изменение в духовной жизни народа. Царь Иосия отдал повеление восстановить храм. Да, в качестве своего следующего шага – это реформа духовной жизни. Царь Иосия считал необходимым восстановить символ духовной связи Израиля с Богом. Молодой правитель плохо себя чувствовал в своем богатом и роскошном доме, когда он видел, в каком запустении находился храм Божий. Да, наверное, это тоже может научить и нас посмотреть на то, что происходит в нашем окружении, что происходит в нашей церкви, в каком состоянии она находится. Хороший пример для подражания, когда молодой царь Иосия, увидев тот дом и дворец, в котором он жил, где у него не было ни в чем недостатка, и посмотрев на то несчастное состояние Божьего храма, он пришел к правильному решению. Он решил, что нужно восстановить храм Божий. Нужно восстановить и провести реформу в богослужении этого храма. Таким образом, мы находим, что, возвращая людей к познанию Бога, царь Иосия занимался проблемами, которые он видел, и использовал те возможности и те средства, которые были у него в распоряжении. Но важно заметить, что до тех пор, пока книга закона не была найдена в храме во время ремонта, у него не было ничего, чтобы проводить реформу в соответствии с законами, которые требует Господь. Бог, должно быть, видел работу, которую проводил этот молодой правитель. Поэтому и случилось то, что произошло. Однажды мы читаем, что священник Хилкия взволнованно воскликнул: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». То, что увидели и услышали –

израильтяне, то встревожило и ободрило их. Когда они нашли книгу закона, когда они услышали слова книги закона, эта книга изменила их жизнь, их отношение к делам Божьим, к храму Божьему. Очень важно помнить о том, что для человека

Иосия, мы видим, хотел восполнить тот недостаток, который имел место в народе Божьем. Он видел, что народ Божий не знал Бога. Поэтому, когда была найдена книга закона, и когда ее принесли и читали, то мы находим, что Иосия был глубоко тронут, когда впервые услышал увещевание и предостережение, записанные в этой древней книге. И был соответствующий ответ царя. Царь не мог достичь такого духовного уровня понимания без книги закона. Книга закона все изменила в его жизни и впоследствии в жизни его народа. Это, в свою очередь, должно научить и нас. Как мы относимся к книге закона? Как мы относимся к Слову Божьему? Важно отметить, что царь Иосия не только слушал, но также принимал и толкование. Мы слышим, что читали книгу закона и истолковывали ее значение. В книге «Путь ко Христу» мы читаем: «Чтобы знать о том, чему учит Священное Писание, мы должны сами исследовать Слово Божие, вместо того, чтобы полагаться на свидетельства других. Если мы предоставим другим думать за нас, наши духовные силы ослабеют и притупятся. Мы потеряем способность воспринимать всю глубину истины Слова Божьего. И наоборот, наш ум укрепится. Нам откроется удивительная красота и ценность Библии, если мы будем серьезно исследовать взаимосвязи библейских тем, сравнивая один текст с другим, сопоставляя духовное с духовным. В настоящее время мы, как христиане, должны изучать Слово Божие. Сегодня мы должны обратиться, как некогда молодой царь Иосия и его народ израильский обратиться к Слову Божьему. Потому что чтение закона Божьего и Слова Божьего многое изменило тогда в народе Божьем. Познание Бога происходит благодаря искреннему стремлению к пониманию Бога. В этих условиях большое значение имеет наша связь с Богом через молитву. Очень важно для нас молиться и просить Господа, чтобы Он нам открыл свою волю, изложенную в Его Слове, в Его законе. Мы находим очередной и, пожалуй, последний шаг царя. «И стал царь на месте своем, и заключил завет перед лицем Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей». Посвящение Господу. Царь и весь народ заключили завет с Господом. Они посвятили себя на служение Господу. Это очередной шаг, который должны сделать мы сегодня –
посвятить

себя нашему Господу. Итак, посмотрев на этот отрывок, повествующий об опыте народа Божьего в прошлом, мы многое узнаем от себя. Во-первых, мы должны помнить, что по своей великой милости и любви Господь проявил инициативу, Он ищет нас в этом мире и приглашает к себе, даруя нам и гарантируя нам спасение. С нашей стороны мы должны предпринять определенные шаги. Во-первых, осознать наше настоящее и истинное положение. Во-вторых, устранить то, что мешает нам и отвлекает нас от Бога. В-третьих, мы должны найти книгу закона, книгу Библию и исследовать ее. Мы должны не читать поверхностно, но углубиться в значение библейских текстов и найти, какое значение и отношение Слово Божие имеет к нам и к чему в Своем Слове Господь призывает нас лично. И последнее, что сделал молодой царь и народ Божий, и что должны и можем сделать мы с вами – заключить завет с Господом, посвятить свою жизнь Господу. Пусть Господь благословит нас и ведет нас в этой жизни, чтобы Он провел нас своим путем, чтобы Он нам осветил путь, чтобы мы прошли этими шагами, направляясь к Господу, потому что Он по любви Своей и милости ждет нас, зовет нас и ожидает, чтобы мы, идя этими шагами, пришли к Нему и отдали свою жизнь Ему.

0: да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Здравствуйте. Принято считать, что христианство – это религия добра. Но оказывается, Библия запрещает здороваться с некоторыми людьми и пускать их в дом. Кого же Библия запрещает приветствовать и почему? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Дмитриевич Юнак. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Вообще, конечно, удивительно, как согласуется с христианством вот это библейское повеление некоторых людей не пускать в гости, и нельзя даже с ними здороваться. Это повеление содержится в Новом Завете. А Новый Завет, как считается, ну как бы это завет, написанный по принципам Христа, это принципы принятия, любви. И вот очень хочется понять, что же это за люди, которых нельзя приветствовать христианам, и почему такое строгое повеление?
1: Я бы добавил еще к этому вопросу. Христа же тоже обвиняли, что он общается с мытарями, с грешниками, там, с блудницами, то есть со всякими теми людьми, с которыми фарисеи считают.

0: считали слишком низко, чтобы с ними общаться вообще, то есть считали их настолько большими грешниками. Но вся вот эта вот идея происходит из одного библейского текста, из послания апостола Иоанна. Второе соборное послание святого апостола Иоанна. Здесь всего лишь одна глава в этом послании. И текст, который, собственно, поднимает этот вопрос, звучит так. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». То есть он говорит о том, что если приходит кто-то с чуждым каким-то учением, такого человека нельзя ни принимать, ни не приветствовать.
1: А что это за чуждое учение?
0: Ну, когда он говорит об учении Иисуса Христа, вот выше текст, да, «всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. А кто приходит к вам и не приносит сего учения, того, соответственно, не принимать». То есть, если человек приносит учение Христово, все, никаких проблем. Мы с ним общаемся, мы его в гости, мы его это. А если человек, получается,
1: не христианин,
0: то что ж нельзя общаться?
1: Вот именно интересно. Потому что, вот, например, у нас родственники есть, которые не разделяют нашей веры. Что нам теперь не жить под одной крышей с ними? Или пришел друг в гости, он атеист. Да, он не приносит учение Христова, в мой дом не приносит. Я что, должна двери перед ним закрыть, там, перед подругой своей?
0: Ну, Христос так не делал же.
1: Ну, вот именно он с мытарями и грешниками общался. Или вот эти мытари и грешники все-таки были верующими. Ну, как сказать, они же были частью израильского народа. Угу. Это были какие-то другие мытари и грешники, отличающиеся, например, от современных атеистов.
0: Ну, то есть они были верующими, но просто грешниками, и Христос к ним приходил.
1: Да, просто жизнь не удалась, вот на обочине жизни оказались такие.
0: Он согласен, да. Просто у него не получается.
1: Да, да, да.
0: Он не носит чужого учения. Вариант. И вы знаете, вот по вот такому сценарию живет достаточно много христиан. И они живут обособленно. Они настолько закрываются от внешнего мира, что ну, диву даешься, как они вообще в этом мире существуют. Потому что ну, как-то социализироваться же тоже нужно. Можно сказать так, что хорошо, вот эти мытари и грешники были внутри учения израильского. Но Христос же общался еще и с самарянкой, Христос общался с сирофеникиянкой, а это уже представители совершенно других вероучений. И мы знаем, что фарисеи с теми людьми вообще не контактировали. То есть самарянка удивилась, говорит, как это ты, иудей, вообще заговорил со мной, тут такого быть не должно. Может быть, об этом речь? Знаете... Все начинается с того, что, как мы говорили так, чуть раньше в одной из наших бесед, что когда начинаешь углубляться в один какой-то текст, можешь очень легко уйти от общего контекста, от смысла того, в каком контексте этот текст написан. У нас здесь есть целое послание, и оно, конечно, одна глава всего лишь, оно коротенькое, вот, и, может быть, стоит чуть-чуть больше это послание разобрать, кому оно написано, в каком смысле оно передается. Угу. И, может быть, тогда этот текст станет чуть более понятен, потому что, ну, действительно, понимать его буквально будет что-то нехристианское. Послание написано некой избранной госпоже. Иоанн представляется старец, избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину. Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога, Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Достаточно стандартное для Иоанна приветствие, но обращается он вот к некой женщине, к избранной госпоже и детям ее. Так что ж, получается, все-таки личность и все-таки в дом? Или эта госпожа не совсем женщина?
1: В каком смысле?
0: Если это действительно просто женщина, к кому он обращается, тогда действительно ей, получается, нельзя принимать

0: к себе домой.
1: Ага. Ну, то есть, может быть, здесь имеется в виду какая-то особенность культуры, что женщина не могла, например, принимать у себя мужчину, если она не замужем, допустим, по той культуре. И это какую-то двусмысленность могло вызвать. Но здесь все-таки речь идет конкретно...
0: Там сказано, что
1: конкретно...
0: есть еще и дети.
1: А, дети есть. Угу. Но тут все-таки вот в тех текстах, которые мы раньше прочитали, здесь речь идет именно об учении. Здесь имеется в виду не как... какая-то неудобная, щекотливая ситуация, да, угу. касающаяся отношений мужчины и женщины. А тут имеется в виду человек Христа, Христово учение принимает или не принимает.
0: Смотрите, рядом у нас есть еще одно послание. Иоанн пишет эти послания все в одно время. Евангелие, три вот этих послания соборных и Откровение написаны примерно в одно и то же время. И мы понимаем, что первое послание он пишет всей церкви.
1: Угу.
0: Третье послание мы читаем «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине». То есть он пишет какому-то человеку. Но если мы прочитаем третье, я сейчас не хочу в него углубляться, чтобы мы все-таки разобрали второе, то мы обратим внимание, что, несмотря на то, что он пишет Гаю, он пишет о проблемах той общины, той церкви, в которой Гай находился.
1: Угу.
0: Он говорит, я писал церкви, 9 стих 3 послания, я писал церкви, но любящий первенство у них, Диотреф, не принимает нас. Поэтому он вынужден написать Гаю, чтобы он как-то подействовал, чтобы он донес до церкви вот это послание, которое пишет Иоанн. Иоанн не пишет личных посланий. Иоанн пишет послание для церкви. И когда он представляет эту церковь в виде избранной госпожи и детей, как членов этой церкви, этой общины, то сразу все послание наполняется действительно истинным смыслом. Он говорит, я прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую мы имели от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит, чтобы мы поступали по заповедям его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Это действительно не письмо одной семье.
1: Угу.
0: Это письмо целой церкви. Поэтому, когда он призывает поступать по любви и тут же призывает не пускать кого-то и не приветствовать кого-то, это не похоже на любовь. Но, наверное, есть какие-то определенные условия, в которых это имеет смысл.
1: Угу. Ну вот здесь мы сейчас прочитали, что вошли в мир обольстители. То есть это люди не просто не исповедующие Христа и спокойно живущие, никому не досаждающие, хранящие внутри себя свои убеждения, но спокойно контактирующие с миром. Это обольстители, я так понимаю, да?
0: Угу.
1: И... Дальше, да, такой человек, он пишет, есть обольститель и антихрист.
0: Угу.
1: То есть вот есть люди-антихристы. То есть это люди, которые очень яростно настроены против Христового учения, получается. Не просто его не исповедуют, они против него ополчились, так?
0: Да, и даже больше, потому что, смотрите, а с какой целью вообще живут и действуют люди-обольстители? Что им нужно делать?
1: Поставьте
0: себя на их место. Какая у них задача?
1: Ну, возможно, они считают искренне, что они правы.
0: Допустим.
1: Я прав.
0: Так.
1: Я считаю, что прав только я, даже если я, простите, несу ересь.
0: Ага.
1: Я считаю, что остальные находятся во тьме, а я несу свет.
0: Так.
1: И я буду настойчиво, категорично проповедовать вот это свое так называемое учение, учение Антихриста, чтобы как можно больше сторонников приобрести. Ну, наверное, так, я не знаю.
0: Так, замечательно. Ну, примерно этим они и занимаются. В чем плохо проповедовать то, во что ты веришь? Ну, эти люди действительно верят в то, что они проповедуют. В чем плохо проповедовать то, во что ты веришь?
1: Ну, если в государстве свобода, наверное, это неплохо. Одни, ну, чтобы люди выбирали, что кому по душе.

0: душе, да.
1: В принципе, да. И вот здесь наступает один конфликтный момент. Когда у нас есть, условно говоря, одно вероучение, которое проповедует свое представление об истине, у нас есть другое вероучение, которое проповедует свое представление. А что будет, если они соберутся вместе?
0: Спор, дискуссия, драка, все что угодно.
1: А вот на самом деле все что угодно.
0: Они воспитаны хорошо.
1: Потому что существуют и в нашей стране, и в нашей среде существуют межконфессиональные встречи, на которых люди общаются, представители разных религиозных конфессий общаются, общаются вполне себе мирно, достойно, с уважением друг к другу.
0: Доктринальных.
1: Даже если обсуждают, то это происходит в духе взаимоуважения, мира и любви. Да. О чем здесь и написано. Любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его, чтобы мы принимали. Христос принимал. Христос принимал и сирофиникиянку, Христос принимал и самарянку, Христос принимал и грешницу, и мытаря, и общался с ними. И если они принимали Иисуса в ответ, они получали благословение от этого и шли за Христом. Если не принимали, ну, они уходили обратно по своим делам, и на этом их общение заканчивалось. Но такого, чтобы Христос кого-то прям вот отвергал и запрещал, было?
0: Не знаю.
1: В одном месте.
0: Кого-то отвергал, запрещал.
1: Угу. Когда Христос выгнал продающих, покупающих из храма.
0: Ну да, там он запретил.
1: Он входит на территорию храма, и властным голосом повелевает прекратить тот бардак, который творится в этом храме. Угу. Он говорит, вы сделали здесь не просто базар, вы сделали здесь вертеп разбойников. То место, на котором должно проповедовать Слово Божье, вы это место превратили в то место, где продают, обманывают, обвешивают, наживаются на других людях за счет какого-то преимущества, которое имеет. И мы читаем, что он действительно выгнал, и несмотря на то, что там была и храмовая стража, и священники, там, фарисеи, там, люди именитые, знатные, никто не посмел его остановить. Более того, они потом удивлялись и говорили, он говорит как власть имеющий. То есть одного его божественного слова хватило, чтобы они в страхе покинули храм. Итак, если Христос, общающийся на бытовом уровне со всеми, из храма посчитал нужным кого-то выгнать, о чем тогда здесь?
0: Вы хотите, чтобы я вам дала ответ? Нет, это здорово, что вы задаете такие заводящие вопросы.
1: На самом деле, это послание имеет смысл тогда, когда мы воспринимаем это послание, обращенное к церкви.
0: То есть не лично кому-то, к какой-то госпоже, к кому-то из ее детей, вот как какой-то одной семье.
1: Да.
0: И это к церкви. То есть вот, кстати, если Христос выгнал продающих из храма, а так он всех принимал на личном уровне, а в храме было служение, посвященное Богу.
1: Да.
0: Это культовое здание, и это важно. Там по определенным правилам все делать.
1: Да.
0: Не вносить туда чего-то чуждого. Да.
1: Да.
0: И вот там он проявил жесткость.
1: Да.
0: А в личных беседах он был, ну, не такой.
1: И это то, что Иоанн призывает делать. То есть, если это послание соборное, послание для церкви, то, соответственно, если в церковь во время богослужения приходит человек, приносящий чуждое учение туда, и пытающийся там проповедовать что-то свое. Ну, в нашей стране даже государственный закон запрещает это. То есть это даже нарушение государственного закона, я уже не говорю библейского. И церковь имеет полное право не пускать такого человека и не приветствовать его, не участвовать вместе с ним, то есть не позволять ему делать то, что он пытается здесь делать, прийти в чужой храм со своим учением.
0: Угу. Ну, а такие случаи бывают, когда люди приходят, может быть, это такие же христиане, но, например, другой конфессии, или христиане этой же конфессии, но они вдруг пересмотрели свои взгляды и решили отказаться от каких-то там принципов веры и посчитали, что это неправильно, и начинают там, где собирается, ну, народ,

0: их единоверцы, и там они начинают их переубеждать.
1: Угу.
0: Переубеждать. Вот, кстати, мне вспоминается история, когда в одной из предыдущих программ мы говорили о том, как Авессалом, сын Давида, вкрадывался в сердца израильтян. Говорил, да. Давид, он не решает проблем вообще. Вот я решу, он уже старый, я молодой и полный сил. Угу. Сейчас я, ну как бы, я решу ваши проблемы, если что. Так и здесь, ну как бы, есть такие случаи, когда люди обращаются к своим единоверцам и говорят, пастор, что он там проповедует, непонятно, эти пресвитеры, вообще это все учение. А вы знали, что вот эти пункты, это на самом деле не согласуется с Библией. Слушайте меня, я вам сейчас скину ссылочку, что там написано, что там сказал какой-то там проповедник другого толка. Вот. И то есть и начинается вот такое подводное течение, которое будоражит некоторых членов церкви, и бывает так, что ну, ереси приходят в общину, откалывается какая-то часть, когда большая, когда маленькая, от основной общины начинают как-то собираться отдельно, либо они вообще просто уходят из церкви. Угу. Вот. И такие явления не редкость.
1: То есть причем эти явления поражают, в общем-то, любую церковь, любой конфессии, такое происходит. И Иоанн здесь очень четко запрещает позволять подобным людям действовать внутри церкви. Нет ничего плохого, вот, по сути своей, в том, чтобы верить чуть-чуть иначе, чем верит другой человек.
0: Uh-huh.
1: Нет ничего плохого, чтобы транслировать свои убеждения, проповедовать их. Плохо в том, где и как ты это делаешь.
0: Uh-huh.
1: Если ты хочешь проповедовать, проповедуй на своей территории, проповедуй в общественных местах, где это позволительно законом. Но, как говорится, ехать в Тулу со своим самоваром, да, или проповедовать чужое учение в абсолютно не принадлежащем тебе месте на территории другой церкви, другой деноминации, это в нашем случае и законом запрещено, и Священным Писанием запрещено. И поэтому здесь существует такое повеление, чтобы таких людей, вы видите, что человек пришел с чуждым учением, на ваше богослужение вы имеете полное право его не пустить, вы имеете полное право его не приветствовать. Что значит не приветствовать? В данном случае используется слово «радоваться». То есть, ну, не разделяйте его учение, не радуйтесь тому, что вот он пришел, и у нас есть возможность с ним подискутировать. Церковь и богослужение не место для споров и дискуссий. Церковь и богослужение – это место для поклонения Богу, для какого-то четкого, формального, значит, какой-то литургии, когда мы поклоняемся Богу определенным образом. И, соответственно, каждая церковь вольна устраивать это богослужение, как они считают то нужным. Другой момент, связанный с этим, это то, что если церковь не поступает, не начинает отгораживаться от подобных людей или выгонять их, то они начинают подпадать под проклятие уже со стороны Бога.
0: Это серьезно.
1: Это действительно серьезно. Да, у нас есть еще небольшое место в Откровении. Откровение 2 глава, где Господь обращается к Фиатирской церкви. Он говорит, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, есть идоложертвенные и так далее. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Ну и так далее. То есть, что он говорит? Вы позволяете чуждому учению проповедоваться с ваших кафедр, вашей церкви. И теперь он говорит, это против тебя, это против церкви. Ну, что я буду делать? Я детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Настолько серьезно.
0: Люди иногда думают, ну вот этот человек заблуждается, но мы сейчас ему все-таки откроем истину.
1: Угу.
0: Сейчас мы его переубедим. Да, он куда-то ушел, он куда-то там понесло его, но это все-таки наш брат,

0: И даже если это не наш брат именно по конфессии, это же все-таки человек, он же тоже христианин, он, может быть, и христианское это учение как бы Христа как Спасителя принимает, но какие-то другие вещи библейские он по-своему интерпретирует и как бы уже имеет в этом такое убеждение твердое. Но мы сейчас его как бы заново обратим, переубедим, вот. И люди терпят, приветливо к нему относятся, выслушивают его, как бы, и, ну, там, например, он на каких-то собраниях домашних, да, малых группах, как есть, да, обычаи у христиан протестантской, да, протестантских направлений собираться, да, на каких-то там библейских уроках, они везде привечают, а в итоге получается так, что, ну, иногда, что человек проповедует свое учение и в нем утверждается. То есть вот эта ненормальная ситуация получается. Ее нужно обязательно пресечь, так?
1: Однозначно нужно пресекать. Здесь буквально страничку в сторону, здесь есть послание апостола Иуды. Он особо пишет про таких людей. У него практически все послание про подобных людей. И он дает им характеристику, что это те люди, которые ничем не довольны, у них постоянное вот это недовольство, они ропотники, и это те люди, которые ищут уловить немощных в вере, слабых людей. Угу. Есть люди, которые знают Священное Писание, они укорены в том, что они верят, и кто бы к ним ни пришел, так, не так, они пообщаются, и каждый останется при своем, да, в худшем случае. Но есть люди, которые, вот они недавно постигли учение Иисуса Христа. Они еще, может быть, даже Священное Писание до конца не прочитали. Они не знают всех вот этих вот текстов. Вот. И когда приходит кто-то и начинает сбивать их с толку, да, начинает подкидывать им сложные тексты, к которым они еще не готовы по своему вот, как бы, духовному уровню, не доросли еще до этого, получается, что эти люди убивают у них веру. И ладно, если этот человек стал верить иначе, а если он разочаровался вообще в христианском учении или в Священном Писании. А таких сказано, что человек, который подрывает веру другого человека, лучше ему жернов на шею и в море выбросить за то, что он подорвал веру другого человека. Поэтому это действительно опасная ситуация. И из-за того, насколько она опасна, насколько вреда она может принести верующим людям, поэтому Иоанн и запрещает. Смотрите, чтобы в церкви проповедовалось одно учение, чтобы в церкви не проповедовалось, по крайней мере, в одной церкви, да, не проповедовалось несколько разных учений. Человек, придя, он хочет найти какую-то истину. Он понимает, здесь церковь, здесь что-то будут проповедовать. И когда он приходит и слышит, в это ухо проповедуют одно, в это ухо проповедуют другое, вы не приведете такого человека к истине.
0: А можно ли вот с такими людьми вести просто личные беседы, ну, даже, ну, не в стенах церкви и не на каких-то собраниях небольших, да, домашних, а вот просто лично у человека говорит, вот у меня вопросы. Ну, может, у него есть какая-то там подоплека еще, что типа, может, я буду переубеждать сейчас, да, но на самом деле он говорит, а вот как понять, вот я не согласен с этим, у меня много вопросов. И личная беседа его
1: личные
0: там с духовным
1: беседы
0: наставником,
1: никак не
0: с
1: запрещены. Вот. Более того, даже когда человека выгоняют из церкви или исключают из церкви, или, как написано, предают анафеме, все равно написано, да будет он вам как мытарь. То есть, ну, как вот человек, который прочий, да, как язычник.
0: Ага, как язычник.
1: А если он как язычник, то для язычников, по отношению к язычникам, какое у нас повеление? Проповедовать им Евангелие. То есть, если этот человек перестал быть, условно скажем, братом, да, и членом церкви, то он должен быть как все остальные прочие люди, кому мы пытаемся донести ту истину, которую мы верим и проповедуем. Если он не хочет этого, если он отказывается от общения, ну хорошо, мы не заставляем никого ничему. Если он, наоборот, ищет этого общения, без проблем. Ну, вот, если ты хочешь послушать, что мы проповедуем, ты можешь прийти. Церковь послушать. Если ты хочешь проповедовать, проповедуй где-то у себя, но не здесь. Угу. Если ты хочешь...

0: пообщаться и что-то узнать, хорошо, давай встретимся один на один со священнослужителем или с кем-то, с кем ты хотел бы пообщаться. И, пожалуйста, вдвоем, втроем, когда у вас цель пообщаться на ваши темы, пожалуйста, собирайтесь. То есть не в рамках какого-то богослужения, не давать ему то место, где он мог бы транслировать свое учение на других, особенно на тех, кто слабый в вере. А если хочет пообщаться, что-то поизучать, пожалуйста, это нормально и это даже полезно.
1: Угу, понятно. Очень интересно. Андрей Дмитриевич, спасибо большое за разъяснение этого непростого текста. Благодарю вас.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Мы желаем вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего доброго, до свидания.

0: проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте. Иосиф долго вел свою хладнокровную и жестокую игру с братьями, и теперь она достигла своей кульминации. Подложенная чаша, обвинение Вениамина в краже и приговор. Неужели Иосиф хочет, чтобы братья сполна испытали тот ужас и унижение, через которое пришлось пройти ему, и теперь кто-то неизбежно должен принять наказание? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Ольга, здравствуй.
0: В прошлой программе мы остановились на самом интересном месте. Мы подошли к кульминации, когда Иосиф уже готовит что-то серьезное, самое, наверное, серьезное для своих братьев, какое-то испытание суровое.
1: Да, мы начали читать 44 главу и даже прочитали ее до 10 стиха. Я предлагаю, чтобы мы могли сегодня с самого начала ее прочитать, чтобы вспомнить сюжет полностью, потому что, ну, действительно, это развязка. Мы, во всяком случае, в этой главе очень близко, практически вплотную подойдем к развязке замысла Иосифа и вообще попробуем понять, а был ли у него замысел, или это у него была внутренняя борьба, что двигало им, вот, когда он так поступал. Ну, 44 глава, да. В общем, остановились мы на чем? Что все-таки братья Иосифа.

0: Иосифа, сыновья Иакова, все пришли в Египет.
1: Ну, у них выбора не было уже не идти, да, потому что голод продолжался.
0: Отец наконец-то их отпускает, да, и отпускает с ними Вениамина, но очень сильно переживает, чтобы ну вот, не дай бог, чтобы что-то с Вениамином не случилось. И как бы вот в этом контексте мы, вот в этих настроениях, вот в этих переживаниях, мы сейчас и продолжаем читать 44 главу. «Приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря, наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его». Это еще учесть, что когда они пришли, он устроил для них пир, накормил их всех, там, особенно в несколько раз больше кормил Вениамина, это все происходило у них на глазах, но он не открылся им. Это все происходило, как сказать, в тайне. Он, естественно, не
1: открылся. Он общался через переводчика, наверное.
0: Да, он общался через переводчика, хотя понимал, что они говорят.
1: Он, видимо, наблюдал, как они себя ведут, как относятся к младшему брату.
0: И вот наступил момент, когда их нужно отпустить. И вот он их отпускает, опять говорит, наполните мешки этих людей пищей, то есть они насыпают им зерна. Серебро обратно возвращает в чашу, серебро обратно возвращает в отверстие мешка, каждого, в общем, все, да? А вот второй текст говорит, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему, вместе с серебром закупленный им хлеб. То есть свою какую-то особую любимую чашу он ему туда, значит, подложил. И сделал тот по слову Иосифа, который сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего. «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро?» Вот приходят они, да? Почему вы заплатили злом за добро? Вы о чем?
1: Они только что облегченно выдохнули, все закончилось, да, хорошо.
0: Только они вот эти все переживания испытали, и вот все, идем домой. Аллилуйя, вроде все хорошо, да? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали? Он догнал их и сказал им эти слова. И вот их ответ, да, они сказали ему, «Для чего господин наш говорит такие слова?» «Нет, рабы твои не сделают такое дело. Вот серебро, найденное нами в отверстие мешков наших, еще с прошлого раза, который, да, он им вернул, мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть. И мы будем рабами господину нашему». Вот у меня возникает вопрос. Вот Иосиф это все спонтанно решал, вот как вот поступить, или он придумал это? И вообще, зачем ему это было надо?
1: То есть такая суровая проверка. Да, это... Причем, ну, это подлог.
0: Да, это вообще была проверка, или вообще что он делает? Он действительно хотел поработить своих братьев, обратить их в рабов там, или он хотел Вениамина потом, или что? Что? Вот это вот он, откуда у него эти мысли?
1: Ну ведь если бы он, наверное, хотел превратить их в рабов, то ему не нужно было такой спектакль устраивать. Забрал и забрал в тюрьму. Кто там разбираться-то будет? Какие-то кочевники пришли, 12 человек со слами. Все, концов не найдешь. Куда делись, никто не знает.
0: Но ведь нужен всегда официальный повод. И это очень легко было устроить, да? И вот он появляется, да? Ну, в общем, интересно, что вот здесь в 9 стихе мы читаем вот ответ братьев. «У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Они так уверенно отвечают, но они, наверное, вот во всей вот этой истории здесь вот первый раз теряют бдительность. Да? То есть, если до сего момента они там идут, переживают, так как это все внимательно, одно, другое, там они, ну, вот мы читаем в прошлый раз, они даже ушли обратно, увидели это серебро, которое им вернули, да, они начинают за это дело переживать, вот это все как-то. А тут они...

0: на какой-то радости, на какой-то эйфории, и кажется, что они так уверены, они так уверены в своей правоте.
1: Но они, скорее всего, просто уверены, что это ошибка. Ну, какая-то что-то, недоразумение какое-то произошло. И... Какая... Они даже не понимают, о чем говорят. Они говорят, у кого найдется, они даже не понимают, что это за чаша-то такая.
0: Да. И они так уверены вот именно в своей правоте, и действительно, как их понять можно, что они даже представить не могли себе, что вот их вот так вот могли...
1: Что чаша таки найдется.
0: Подставить, да, что чаша все-таки у них найдется. Он сказал, хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете невиновны. То есть они смягчают, то есть аж слишком сильно они даже резкий приговор. Они говорят, кто найдется, тому смерть. У кого найдется, то есть вот даже так. Он же не требовал этого от них. Даже раб вот этот вот говорит, слуга Иосифа, который был послан, говорит, хорошо, кто, у кого найдется, тут рабом будет. О смерти здесь не говорится, да? Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим. Вот интересная опять деталь. Откуда он, вот слуга вот этот, Иосиф, мог знать, кто старше, а кто младше?
1: А может, они сами как-то выстроились по порядку, как караван шел?
0: Мне кажется, что здесь четко прослеживается четкая инструкция Иосифа.
1: Но он, наверное, запомнил еще с прошлого пира, как они сидели.
0: Просто запомнил. Вот я тоже думаю об этом. Интересно, вообще слуга был посвящен в этот замысел, в этот план Иосифа, или он просто исполнял инструкцию? Приди, сделай то. Или, например, он уже со слугой поделился своими... мыслями, не знаю, как он доверял ему, насколько он был близок с этим слугой, какие у них были отношения, доверительные или нет. Но однозначно здесь слуга поступает по инструкции. Ну, потому что он по-другому совершенно чужие мужчины, все друг на друга по возрасту похожи, не определишь, кто старше, кто младше, и он вот так вот обыскивает. Это же все знак, и они же за этим всем наблюдают. Он не подошел сразу, например, к Вениамину, да?
1: Ну, наверное, в египетском дворце они и не к таким интригам-то привыкли. Да.
0: И нашлась чаша в мешке Вениаминовым. Вот она развязка. Все было хорошо, но чаша нашлась в мешке Вениаминовым. Что же дальше? И разодрали они одежды свои, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. Разодрали одежды, это, похоже, очень древний обычай, который присутствовал у израильского народа точно, вот он откуда идет, еще, может быть, более древних времен, когда происходило что-то трагичное, ужасное, плохое, разрывали одежду, это был символом горя, бедствия, скорби, да, посыпали еще себя пеплом, пылью, вот.
1: Ну, у них шок, наверное, да, конечно, как бы такое случилось.
0: Символ того, что сейчас время неблагополучное, то есть как, да. Ну, и пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома. Они думали, еще дома. Сидел и ждал, когда они вернутся, да. И пали пред ним на землю. Вот, кстати, еще один момент, когда сбывается сон Иосифа, что братья поклонятся, да, прям пали на землю. Это прям уже прям вообще. Иосиф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает? Иуда сказал. И вот дальше идет очень глубокая вот эта вот мысль Иуды, его речь. Иосиф, 16 текст, Иуда сказал, что нам сказать господину нашему? Что говорить, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих, и вот мы, рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша.
1: А почему тут Иуда говорит, все-таки старший среди них Рувим?
0: Да.
1: Почему он все время на себя роль лидера берет?
0: Вот это вот очень интересный вопрос, почему, да? Интересно, что потом именно колено Иудина будет выбрано тем коленом,

0: из которого произойдет Христос, родится Христос.
1: Но сначала царь Давид.
0: Да. И подошел, значит, но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом. А вы пойдите с миром к отцу вашему». Какая доброта.
1: Ну, как бы справедливо вроде бы.
0: Да, как бы справедливо. И даже ведь не подозревает. С самого начала он у них спрашивает, и как будто специально хочет узнать что-то про младшего брата. Потом именно младшего брата как-то особо выделяет. Потом именно к младшему брату попадает эта чаша. Я не знаю, догадывались они, что тут какой-то умысел. Понятно, что они не знали, что это Иосиф, но вот какой-то умысел в этом они всем видели или нет. Переживали они, конечно. Но, в общем, что происходит дальше? Дальше вот как раз Иосиф говорит очень важные слова. Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю». Ну, в общем, он предлагает, чтобы Вениамина оставить, а их отпустить. «И подошел Иуда к нему», 18 текст, «и сказал: „Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: „Есть ли у вас отец или брат?“» То есть вопросы такие прям целенаправленные, да? «Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер», да? Вот он умер. «А он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если тот оставит отца своего, то сей умрет». То есть они здесь говорят действительно правду, говорят, что отец очень переживает. «Ты же сказал рабам твоим», 21 текст, «приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали: нельзя нам идти. Если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего». То есть вот они ему, в принципе, рассказывают все как есть. «И сказал нам раб твой, отец наш: вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал: верно, он растерзан, и я не видал его до ныне». Вот интересно, 28 текст. Из этого 28 текста Иосиф узнает версию, официальную версию, которую они представили.
1: Ну, или, по крайней мере, какой отец вывод сделал из,
0: да,
1: этой истории.
0: Да, отцу. Угу. В общем, он понимает, что он, все думают, что он растерзан. Во всяком случае, отец думает, что он растерзан. «Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ними несчастье, то сведете вы седину мою с горечью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его», очень такие тонкие трогательные слова, да, «с душою которой связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни». Да? «Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Вот такая трогательная речь.
1: Да, долгая и трогательная. И такое ощущение, что до

0: словно записано просто.
1: Да. Ну, потому что на самом деле здесь каждая деталь, наверное, важна. Во-первых, ну что здесь, какие моменты нужно выделить, что здесь бросается в глаза? Во-первых, это заступническая речь, или, как в Библии есть такое слово, ходатайство. Иуда ходатайствует за своего младшего брата. Это первое. Второе, он ходатайствует за виновного. Это очень важно. Почему? Потому что, ведь мы же сказали, что именно с колена Иудина тоже потом произойдет Христос. Ведь когда Христос умирает на Голгофском кресте за грехи людей, он умирает за кого? За виновных.
0: За, да? Грешников.
1: За грешников. Апостол Павел нам говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Да? Праведник за неправедников, за грешников. И мы знаем, что Христос также назван в Новом Завете ходатаем, ходатаем Нового Завета. То есть Он оправдывает, не в том смысле оправдывает, что Он оправдывает грех людей, нет, но Он оправдывает грешных людей, потому что Он говорит, что за этих людей Я пострадал, Я понес их вину. И вот здесь то же самое делает Иуда. Он говорит, да, даже как бы не вдается в подробности вины Вениамина. Он не говорит, что это недоразумение, это такого не могло быть, там, или еще что-то, да.
0: Хотя на самом деле непонятно, верит он на самом деле в вину Вениамина, или просто он, ну, понял, что ситуацию уже не изменить. Не может же он расследование требовать.
1: Да, не требует он, абсолютно верно. Он не требует ни расследования, ничего. Он говорит в 16 стихе, он говорит, что Бог нашел неправду рабов твоих. Да, как бы он воспринимает это как наказание от Бога. И вот он здесь, он здесь как будто Бог дает Иуде стать сопричастником того, что переживал Христос во время своей жертвы, когда Он сам себя принес в жертву на Голгофском кресте. Ну, в смысле, сам, когда Он пошел на Голгофский крест добровольно, да, хотя Его туда привели, ну, как сказать, представители Его же народа, но тем не менее, ведь Христос добровольно пошел все равно на эту жертву. Он же мог сделать другой выбор. Вот. И также Иуда здесь, он как бы переживает, как бы, может быть, очень отдаленно, но переживает то же самое, что потом будет переживать Христос. На самом деле Бог очень часто дает нам какие-то ситуации, может быть, и не очень часто, но Он дает нам, людям, особенно верующим людям, переживать такие ситуации, чтобы, вот я называю это, как стать сопричастником Христа, то есть сопричастником Его переживаний, сопричастником Его жертвы, сопричастником Его служения.
0: Чтобы человек понял, каково это.
1: Да, чтобы человек мог прочувствовать сердце Бога, что чувствует Бог, когда вот он совершает жертву искупления человека.
0: Не один Иуда, наверное, мучился от такой ситуации. Наверное, и другие братья тоже очень сильно переживали. Но вот это вот не написано. И, кстати, интересно, как сам Вениамин, что он-то чувствовал? То есть его хотят сделать рабом.
1: Да.
0: А братья-то вообще как-то сначала сказали, что пусть он будет убит. Ну, тут при Вениамине ни слова.
1: Интересно, конечно, еще одна такая деталь, что ведь когда-то именно Иуда предложил его продать в Египет. Но когда Иосиф оказался в пустыне вместе с братьями, и братья решили его убить. Вот, пришел тут сновидец, пришел тут в своей вип-одежде такой, весь из себя папинкин сыночек. Да? И они же приняли решение его убить. И тогда вот эту спасительную инициативу проявляют два брата. Это был Рувим, по-моему, да?
0: Да, он тайком их
1: который хотел. Его в яму посадил, чтобы потом тайно выпустить. Да? Никто не хотел обсуждать этот вопрос публично, никто не хотел сказать, да хватит, давайте просто простим брата или там наваляем ему, грубо говоря.
0: Но, чтобы неповадно было, да?
1: Неповадно было, но проучим его, но оставим его в живых. Нет, даже не говорили об этом. А вот Иуда, он придумывает другой план. Говорит, давайте продадим его. Зачем нам его убивать? Это будет кровь на нас лишней.
0: Да, он сказал, это же брат все-таки наш.
1: Наш брат. И вот он его продает.

0: ведет его в рабство. И парадокс заключается в том, что теперь он предлагает себя в рабы. То есть он продал Иосифа в рабство, а теперь он говорит, я готов быть рабом.
1: За другого, правда, брата? Но, может быть, он помнил?
0: За другого брата, понятно, что...

0: Он когда сказал, что вот этот ваш младший брат останется у меня рабом, а вы идите к отцу. Может, он на самом деле хотел его у себя оставить под крылышком?
1: Вот знаешь, я тоже думал об этом. Вот очень часто Иосифа здесь, как бы сказать, ну, боготворят и делают из него там супергероя, хотя он на самом деле был очень, ну...
0: Ну, не каждый бы так смог.
1: Да, он был реально, как сказать, ну, крутым, вот в духовном смысле, вот так вот, да, можно так сказать. Но все говорят, вот обычно такое традиционное толкование, что Иосиф проверяет своих братьев. Он их испытывает, он их чему-то пытается научить, но на самом деле он уже давно их простил, забыл и так далее. А если по-другому посмотреть на этот вопрос? Откуда мы знаем, что он проверяет своих братьев? Откуда мы знаем, что вообще ему это надо? Может быть, он действительно имел какой-то коварный план? Может быть, действительно вот во всех этих действиях у Иосифа проявлялась внутри, или вот бушевала внутри борьба? Простить, не простить, простить, не простить. Он просто максимально как мог оттягивал время, чтобы их не отпустить, с одной стороны, с другой стороны, боролся сам в себе. И, может быть, вот эти вот слова Иуды, которые сейчас говорит: «Слушай, господин мой, если вот так вот мы поступим, если мы Вениамина не приведем, отца в гроб вгоним, он умрет, потому что это будет большое горе для него». Может быть, только эти слова уже окончательное, как сказать, влияние оказали на Иосифа, и тогда он говорит: «Ладно». Да, и вот он все-таки находит в себе... Но вот эту внутреннюю моральную силу простить. Потому что вот кажется, что прощение – это так легко, так раз и простил, да? А вот мы не знаем, мне вот кажется, что...
0: Когда тебе, казалось бы, всю жизнь поломали, да?
1: Да. Мне кажется, что для Иосифа... Иосиф действительно поступает очень мудро, очень смело, очень сильно, по-мужски, там, как угодно это можно назвать. Но мне кажется, это ему не без борьбы далось. Он реально... боролся внутри, чтобы вот сделать вот такой вот поступок. И потом то, о чем мы будем читать в 45 главе, когда он уже, ну, забегая вперед, можем сказать, им откроется и простит их, да, то все-таки сейчас, пока этого мы не видим, мы можем предположить, что Иосиф переживал, очень сильно переживал. Он боролся внутри самого себя. Это все ему... давалось непросто. Но что он сделал? Вот мы сказали вот такую деталь, что Иуда продает Иосифа в рабы, а теперь сам готов стать рабом. Это вот, знаешь, это такая, такое выражение «земля круглая». Ты делаешь зло, оно к тебе обязательно возвращается.
0: Как бумеранг, да?
1: Как бумеранг, да? И вот что делает здесь Иосиф? Очень важный момент. Здесь на самом деле и Иосиф прообраз Христа, и Иуда прообраз Христа. Они оба, как бы сказать, да, являются сопричастниками Христа в его переживаниях, когда он спасает, когда Христос спасает человека. И вот здесь Иосиф, когда прощает своих братьев, он разрывает этот вот замкнутый цикл, то, что мы назвали бумерангом или земля круглая, да? Потому что по справедливости, да, Иуда должен стать рабом, потому что продал его в рабы. Как бы так. Но прощение, которое Иосиф окажет своим братьям, да, оно разрывает этот замкнутый цикл. И вот на самом деле здесь также мы грешные люди, возмездие за грех смерти, вообще вот это вот, что посеял, то пожнешь, да, вот это все дело, оно действительно работает. Но до определенного момента, когда Божье прощение ставит точку на этом круге, да, и ты получаешь не по справедливости, а по милости Божией. И вот эта вот милость Божия, она, это великая сила, которая останавливает зло в итоге, да?
0: Да, и не только в те времена, наверное, но и сейчас. И,
1: конечно, не только в те времена, но и сейчас. Поэтому вот данная глава, она на примере человеческой борьбы показывает, да, силу прощения, силу милости.
0: Дмитрий, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: «Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя», — говорит Господь твой Избавитель.
1: Утро — это начало дня. Рождение — начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» — это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Здравствуйте, ребята! Вы уже знаете о многих чудесах, которые произошли взаправду. И сегодня мы вам расскажем еще об одном. Марк звонит. Алло, Марк? Что? Ты где? Мылись? Вечку очищали? Уже бежишь? Мы тебя ждем, Марк.
1: Всем привет! Я уже прибежал. Здравствуйте, ребята.
0: Марк, что у тебя произошло? Где твои шнурки?
1: А, я из них лук сделал на случай войны.
0: Витька, война, шнурки, ничего не понимаю. Ты давай по порядку все расскажи.
1: Ну, по порядку дело было так. Пошли мы с Витькой сегодня ко мне домой после школы уроки делать. А то я телевизор редко включаю.
0: А при чем здесь телевизор?
1: Витька мне рассказала, что дома от него просто оторваться не может. А в рекламные паузы просто не успевает сделать уроки.
0: Так может, ему не включать телевизор, когда он уроки учит?
1: Не, ему силы воли не хватает. Говорит, ему помощник нужен.
0: Да, Витьке взаправду нужна помощь.
1: Ну вот, мы и пошли ко мне. А по дороге к нам Васька из 5 класса.

0: перестал. Говорили, что он с нами в войну играет. И как-то кинет Витьку в грязь. Витька упал, а Васька сказал, что половину нашей армии уже победил, а после обеда и вторую половину одолеет. Меня, значит.
1: И что дальше было?
0: Ну, Васька убежал обедать, а мы пошли ко мне домой. И пока Витька мылся и одежду стирал, я себе по-быстрому лук сделал, чтобы от Васьки после обеда защищаться.
1: Марк, а ты помнишь в заправдышней истории, которую мы сегодня ребятам хотели рассказать, народ победил огромную армию без всякого оружия?
0: Взаправду. Это потому, что они попросили помощи у Бога, и он...
1: Подожди, Марк. Давай расскажем все по порядку.
0: Давай.

0: Эта необыкновенная история произошла, когда народ Божий был рабами в Египте.
1: Египтяне очень жестоко заставляли их работать и били всякий раз, когда кто-нибудь из них хотел отдохнуть. А еще фараон, правитель Египта, издал страшное повеление лишать жизни всех маленьких мальчиков, которые рождались в народе Божьем.
0: Весь народ Божий сильно горевал и молил Бога помочь им.
1: В те времена жил человек по имени Моисей. Однажды он пас овец на дальних пастбищах. И вдруг он увидел горящий куст.
0: Куст горел, но не сгорал. Моисей сказал: «Пойду посмотрю, почему куст не сгорает». Но тут же услышал голос Бога из горящего куста.
1: «Моисей, не подходи сюда. Я сейчас говорю с тобой, Бог твой. Увидел я, как тяжело приходится народу моему. Я помогу им выйти из Египта, туда, где им будет очень хорошо. А ты иди к фараону и скажи, чтобы он отпустил их, а я буду помогать тебе».
0: И вот когда народ Божий со своими стадами покинули Египет, фараон пожалел о том, что отпустил их.
1: Он отправил вдогонку всю свою огромную армию, и очень скоро египетское войско настигло их.
0: Сильно, наверное, испугался народ, когда увидел египетскую конницу и боевые колесницы.
1: Еще как сильно! Ведь бежать-то им было некуда. Впереди было огромное глубокое море, а позади грозное вражеское войско.
0: Надь, а вот интересно, там лодочной станции поблизости не было?
2: Нет, парк не было.
0: Эх, жаль, я вот когда с родителями на море ездил, там можно было лодку на прокат взять, да еще и спасательный жилет в придачу.
1: В те времена еще такого не придумали, поэтому народ стал громко плакать.
0: А Моисей сказал им: «Не бойтесь, Господь сам будет бороться за нас, а вы будьте спокойны».
1: В это время облачный столб, который шел впереди израильтян и показывал им дорогу, стал позади них, между ними и египтянами. И враги не могли видеть из-за этого облачного столба народ Божий.
0: И вот тогда Бог повелел протянуть Моисею жезл в сторону моря.
1: После того, как Моисей сделал это, подул такой сильный ветер, что и морские волны расступились. И тогда народ Божий смог перейти море по суше.
0: Как по большому коридору, в котором стены были из воды, да, Надь?
2: За правду, как по большому коридору.
0: Но ведь египтяне по нему тоже вдогонку пустились.
1: Тоже, но Моисей снова протянул свой жезл в сторону моря. Оно сомкнулось и поглотило все египетское войско.
0: Вот обрадовался, наверное, народ Божий, что Бог совершил такое чудо.
1: Да, они еще раз убедились, что Бог всегда рядом.

0: вместе запели торжественную песню, как Бог им помог.
1: Надь, я придумал. Сейчас побегу к Витьке, и пока он у меня дома сохнет, расскажу ему эту историю. Ну и удивится же он, когда узнает, как Бог помогать может.
2: Марк, подожди. Я предлагаю не только рассказать, но и показать Витьке то чудо, которое совершил Бог.
1: Показать?
2: Да, на особенной открытке, которую я предлагаю сейчас смастерить. Берем альбомный лист и складываем его краями вовнутрь. Прогладим наши края открытки. А теперь нарисуем людей и Моисея, который протянул жезл. Ну вот, можешь раскрасить море синей краской. Бери кисточку. Ну, давай я тут возьму.
1: Нормально.
2: Так, ну все, давай теперь я людей нарисую.
1: Вот так же. Аккуратненько, еще не высохло.
2: Ну ничего, я буду внизу пока рисовать. Мне тоненькую кисточку.

0: вот, с одной стороны у нас открытка готова. По-моему, неплохо. Да. Тебе нравится, Варк? Так, теперь открываем открытку. И на внутренней стороне, посередине, рисуем дорогу. Так, Марк, ты у нас специалист по морю. Давай нарисуем с обеих сторон стены из морских волн.
1: Ого!
0: Вот, а вот где голова у Моисея? Ага, вот здесь вот она. Теперь детальки все. Ну что, давай?
1: Ну, вот эти люди остались.
0: Ага, так, осторожнее.

0: Открытка готова. Сейчас сделаем фигурные края.
1: Ножницы.
0: Да.
1: А ведь на открытках еще слова пишут. Давай мы тоже напишем.
0: Хорошая идея, Марк. Ну, давай, пиши. Сейчас я

0: вот, открытка у нас готова. Правда, красивый, да, Марк? Угу. Он так разворачивается. И в это время можно рассказать и показать то чудо, которое совершил Бог. Я думаю, что все ребята тоже смогут сделать такое же и подарить тем, кто еще не знает, кого нужно просить о помощи, когда не хватает сил или же становится страшно.
1: А я виски подарю. А еще ему надо песню спеть. Ты ведь помнишь, что когда народ перешел через море, он запел песню о том, как им Бог помог?
0: Песня? Это идея.
1: Подпевайте, ребята.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».

0: продолжай писать буквы.
1: А я уже устала.
0: Мама сказала, чтобы я тебя проверила.
1: Я устала, я уже хочу послушать историю про фараона. Где папа? Ура, папа с работы пришел. Папа, я хочу историю про спасение малыша.
2: Хорошо, беги в гостиную, а я сейчас приду.
3: А вот и Вита пришла.
4: Беги ко мне.
3: Вы, наверное, помните, что в Египте сменилась династия фараонов.
1: Они хотели бросить малыша в реку.
3: Правильно. Целых 3 месяца скрывали они младенца от слуг фараона. Но дальше скрывать младенца было невозможно.
1: Почему?
2: Мы не знаем точно почему. Возможно, родители узнали, что к ним придут слуги фараона. И потому они решили спасти его необычным образом.
5: А как?
3: Жена взяла корзину из тростника и осмолила ее смолою.
2: Потом она положила в нее младенца и спрятала корзину в камышах на берегу Нила.
3: Сестра младенца стояла вдали и наблюдала, что с ним будет.
2: Вдруг к берегу реки вышла дочь фараона, а вместе с ней было много служанок.
3: Дочь фараона зашла в воду и увидела корзину. Она услышала, как младенец плачет, и приказала своей рабыне достать корзину.
2: Дочь фараона открыла корзину и увидела младенца. Он был очень красивым и плакал.
3: Она пожалела ребенка и сказала:
4: «Этот ребенок из еврейских детей».
3: Тут к дочери фараона подбежала сестра младенца и сказала ей:
0: «Госпожа, хотите я найду кормилицу для ребенка?»
4: «Я приказываю тебе, сходи и позови».
0: «Мама, мама, Бог услышал наши молитвы. Он спас младенца. И теперь дочь фараона хочет, чтобы ты кормила его».
4: «О чудо, Господи! Спасибо, что ты ответил на наши молитвы. Я назову тебя Моисей, потому что боги послали тебя из воды. Даю тебе приказание, корми младенца для меня, а я буду тебе платить за это. Слушаюсь, госпожа».
3: Таким образом Моисея кормила и воспитывала родная мать.
4: А дочь фараона считала Моисея своим сыном.
2: Когда Моисей вырос, он пришел к сынам Израилевым и увидел, что их угнетали и притесняли.
3: Моисей увидел, как египтянин бьет одного еврея. Он заступился и убил египтянина.
2: Но об этом узнал фараон, и он захотел убить Моисея.
3: «Разыщите его, мы будем судить его и казним».
2: Но Моисей убежал от фараона. Он дошел до земли Мадианской и сел у колодца.
3: В это время к колодцу пришли дочери священника Мадианского, чтобы напоить овец.
2: Но туда пришли также и пастухи и прогнали их. «Зачем вы обижаете девиц?»
6: «А ты кто такой?»
1: «Он знатный египтянин. Давай уйдем отсюда».
6: «Ну и что? Я его не боюсь».
1: «Я же говорил, убегаем».
3: «Почему вы так быстро вернулись?»
0: «Пастухи напали на нас, но пришел какой-то египтянин и защитил нас.
1: Он даже набрал воды для нас и напоил наших овец».
3: «Так где же он? Почему вы оставили его? Позовите его скорее, он будет нашим гостем».
4: Моисею понравился священник Мадиамский и понравилась одна из его дочерей, которую звали Сипфора.
0: «И они поженились?»
4: «Да, они поженились, и у Моисея родился малыш».
1: «А его не бросили в реку?»
4: «Нет, не бросили. Сын Моисея родился в свободной земле».
3: А сыны Израиля страдали и продолжали вопить к Богу, и Бог услышал их молитвы.
0: Бог отправит Моисея спасать свой народ?
4: «Да, но об этом мы расскажем вам в нашей следующей истории».
1: «А мне очень хочется узнать, что будет дальше».
2: «Конечно же, вы узнаете, что будет дальше, и мы обязательно расскажем вам эту историю. А сейчас мы пожелаем нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!»

0: Димыч, для ребят летом наступают собачьи дни.
1: Да нет, ты чё? Наоборот, наступают самые хорошие дни, каникулы.
0: Я о том и говорю. Собачьи. Такие хорошие дни, теплые. Привет, смотри, какой.
1: Ты, наверное, сама только понимаешь, о чем говоришь. Или, наоборот, загадку какую-то говоришь нам, да? Ты лучше расскажи нам, что ты имеешь в виду.
0: С удовольствием. Никакой загадки нет. Мне кажется, ребята понимают, о чем я говорю.
1: А я почему не понимаю?
0: Просто ты пока не знаешь, что собачка и каникулы – это, в общем, одно и то же. Сейчас все объясню. Дело было довольно давно. Когда в Греции у ребят был отдых от учебы, на улице стояла сильная жара. В это время на небе хорошо была видна яркая звезда и созвездие Большого Пса. Греки думали, что жара пышет от этой звезды, поэтому называли жару собачьей. Так повелось с тех времен, что время отдыха от учебы стали называть словом «каникула», что значит «собачка».
1: И ты думаешь, ребята знают такую сложнятину?
0: Мне кажется, они тебе не такое смогут о своих каникулах рассказать.
1: Правда? Ребята, я с огромным удовольствием хотел бы прочитать ваши истории о каникулах. Напишите. Я с удовольствием напоминаю вам наш адрес.
2: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, друзьям в огороде.
0: Димыч, а это еще не все, что я хотела бы рассказать тебе о собачке и каникулах.
3: Да, есть еще что-то интересненькое.
0: Важное, я считаю.
3: Ну, ничего не поделаешь.
0: Почему ты не поделаешь? Хочешь, из лука постреляем?
3: Нет, не получится. Ребята с нами не смогут из лука пострелять. И к тому же, какая же мы компания, если будем отдельно от ребят стрелять? Лучше рассказывай про свое важное.
0: Хорошо, я расскажу тебе историю одного моего знакомого.

0: щенка.
1: Щенки не рассказывают истории.
2: Но они с ними случаются.
0: В собачью жару хорошо пойти в прохладный лес за грибами и ягодами. Подумала я как-то. Не я одна.
1: Тебе и ребятам хорошо. А вот у меня это вряд ли это получится. Я ведь расту на одном месте.
0: Вот и хорошо.
1: И что же в этом хорошего?
0: Да нет, хорошо не то, что ты в лес пойти не можешь, а что понимаешь, что тебе это не по силам. А вот один мой знакомый щенок решил, что раз наступили собачьи дни, то и делай, что хочешь. Я в лес, и он за мной. Хвостиком машет, смотрю на его довольную морду и понимаю, точно решил за мной увязаться. Думаю про себя. Топать на него все равно бесполезно. Не испугается, а все истолкует свою пользу, мол, играю с ним. Тогда говорю сердитым голосом: иди домой. А он смотрит на меня. Глаза веселые, ни в одном страху нет. Одним словом, грибы мы вместе с ним собирали. И вначале у нас все даже шло хорошо. Я по склону грибу спускаюсь, и он рядом катится. Надо признаться, что щеночком он был сильненьким. Мы прошли уже много, а он остался все таким же веселым. И глаза одно говорят: я рад. Все было хорошо до тех пор, пока в лесу мы не встретили стайку взрослых собак. Это были наши общие со щенком знакомые. Настроение у них тоже было замечательное. Они скакали по траве высокой, как кузнечики, и рыли землю, встав в вертикальную стойку с поднятым к небу хвостом. Ну и забавно же это было. Но, уделив нам не так много внимания, они умчались прочь. А мой щенок помчался вслед за ними. Я окликнула его, позвала к себе. Он остановился, посмотрел на меня, весело помахал хвостиком и припустил снова за ними. Надо сказать, что след его простыл очень быстро.
1: Это он плохо подумал. Силёнок у него не хватит, чтобы бежать долго с большими собаками.
0: Я тогда тоже так подумала.
1: И что же, он потерялся?

0: Нет, к счастью, все закончилось благополучно. Правда, прошло немало времени, пока я его услышала. От пережитого перепугу и радости, что отыскал меня, он заливался звонким не то лаем, не то плачем.
1: И как же он тебя нашел?
0: Ну, думаю, большей части ему повезло. Всю оставшуюся дорогу его маленький нос тыкался в мои пятки. Я шла и думала про себя, глупенький. Испугался ты не на шутку.
1: Это история придуманная?
0: Нет, настоящая.
1: Ну, согласись, ты ее рассказал не для меня.
0: А для кого?
1: Я расту на месте и потеряться не могу. А вот ребята могут. Они в каникулы ходят в лес за грибами и ягодами. Это им важно не потеряться.

0: Белый прочь умчался, и в темный лес попав один, он очень сильно испугался. Я очень рад, друзья, тому, что отыскался. Потеряйка, и не случайно вам рассказ поведала его хозяйка.
1: Ребята, напишите нам, и мы обязательно вам вышлем картинку про щенка. Она будет вам напоминать о том, что надо в лесу себя вести очень внимательно.
2: Снова пришло время сказать друг другу
1: «До свидания». Пишите.

Как вы считаете, актуально ли сегодня следующее высказывание Соломона? «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко от тебя убежит». Большинство людей в конце рабочего дня или после трудозатратного дела, а иногда и без причины, чувствуют себя опустошенными, обессиленными, как говорят в обиходе, ощущают себя, как выжатый лимон. Причина такого состояния заключается в недостатке энергии. Всем нам хочется успевать, достичь успеха во всех жизненных сферах и при этом быть в хорошем настроении. Когда человек не чувствует энергии и желания что-то делать, он дает абсолютную свободу для развития лени. Что такое лень? Лень – это предпочтение свободного времени трудовой деятельности. Если систематически давать волю лени, она может поглотить вас и стать вашим вторым именем. Чем больше ленитесь, тем меньше у вас энергии. И наоборот, с ленью можно и нужно бороться. Некоторые причины лени. Отсутствие мотивации. Вы, наверное, замечали, как легко нам что-то сделать, если мы увлечены и полны энтузиазма. Мы способны работать много часов подряд, забывая про еду и сон. Но стоит только взяться за что-то скучное и неинтересное, как сразу хочется спать.

выпить чаю или сходить погулять. Обычная лень – это попытка увильнуть от дела, которое нам не нравится. Поэтому самый действенный способ избавиться от нее – найти занятие по душе. Но, увы, это не у всех получается. Переутомление. Возможно, вы просто не выспались и нуждаетесь в отдыхе. Боязнь провала. Мы часто не хотим что-то делать, потому что боимся, потому что у нас ничего не получится. Такую причину чаще приводят люди с заниженной самооценкой и те, кто слишком зависит от мнения других. Но подумайте, чем больше мы будем лениться, тем меньше времени у нас останется и тем больше шансов, что наши опасения оправдаются. Предлагаю узнать, какими способами можно решить проблему лени. Первое. Энергия рождается в движении. Этот закон, против которого не пойдешь. Если вам нужно начать или завершить какое-то дело, если вам лень заняться спортом или почитать книгу, заставьте себя. Главное – начать. В процессе деятельности у вас появится желание и энтузиазм. Если не верите, можете проверить. Второе. Ставьте конечную цель. Большинство людей позволяют себе лениться, потому что не знают, чего хотят в итоге, совершая те или иные действия. Например, вы хотите начать бегать по утрам, но вам лень просыпаться рано утром, то есть у вас нет достаточной мотивации для этого. И вы выбираете подольше поспать. Задайте себе вопрос, а для чего я должен бегать по утрам? Что я получу от этого? Ответ может быть таким. Хочу похудеть, хочу обрести более спортивную форму и так далее. Ради здорового тела я готов пожертвовать часом-полтора своего сна. Или вы никак не можете найти времени для того, чтобы выучить английский язык? Задайте себе вопрос, для чего мне знать иностранный язык? Может, вам хочется свободно общаться с носителями языка? Может быть, вы мечтаете жить в стране, где этот язык является официальным, и вам придется контактировать с людьми именно на этом языке? Может, вы хотите читать литературу в оригинале? Может, знание иностранного языка даст вам преимущество в работе? Таким образом, когда у вас появится достаточно мотивации, вам будет проще достигать целей. Третье. Займитесь тем, что вам приносит истинное удовольствие. У каждого человека есть определенная деятельность, которая дарит душевное удовлетворение. Покой заставляет гордиться собой. Когда вы занимаетесь тем, что вам действительно нравится, то вы не будете чувствовать усталости, не найдете место для лени, но зато энергия будет бить ключом, смывая с вас невзгоды и даря вам ощущение гармонии. Четвертое. Хвалите себя постоянно, даже за мелочи. Не скупитесь на комплименты. Побороли лень? Похвалили себя. Стали любить и уважать себя еще больше. Как следствие, самооценка стала выше, и вы захотите поддержать уровень довольного собой состояния. Когда стоит выбор быть энергичным и успешным или оставаться ленивым всегда, при любых обстоятельствах, выбирайте номер один. Ваш организм постепенно привыкнет к постоянным действиям, и вы будете всегда наполнены высоким уровнем энергии и душевным подъемом. Ведь организм вырабатывает столько энергии, сколько ему необходимо для совершения привычных действий. Убедите свой организм, что вам необходимо энергии много, и получите то, что хотите. По прошествии времени вы заметите улучшения в своей жизни, которые последовали благодаря тому, что вы сумели побороть лень. Успехов вам в борьбе с ленью!

0: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Здравствуйте. Мы живем в несовершенном мире, мире полном болезней, горя, катастроф, смертей наших близких. И когда это происходит непосредственно в нашей жизни, мы склонны искать в этом причину, виновного, и чаще всего люди начинают обвинять в этом Бога.
1: Как Он, всемогущий, вездесущий, может это допускать? Почему родители теряют своих детей, а дети остаются сиротами, а мы теряем своих родных и близких?
0: Как нам относиться сегодня к нашему горю и к потере, и какова роль Бога в этой ситуации? Об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей, которая пришла сегодня к нам. Это Диана. Диана, привет.
2: Привет. Привет.
0: Расскажи, пожалуйста, свою историю о своей семье, как ты родилась, и вот ваше отношение к семье.
2: Ну, начну со своих родителей. Вот они, моей маме было 15, папе было 19, когда они познакомились. Вот. И через 3 года они поженились, и у них появилась я. Вот. По прошествии какого-то времени в нашей семье случались разные ситуации, и для моей мамы

0: ну, что-то в ее жизни такое было сложное, и она не могла разобраться, и она пригласила в наш дом гадалку. Вот. И она думала, что за счет этого она решит, ну, вот какие-то свои проблемы. Вот.
1: Проблемы были финансового характера или в отношениях с людьми?
0: Наверное, больше отношения.
1: Отношения.
0: Да. Угу. Вот. И придя к нам в дом, эта гадалка разговаривала сначала с моей мамой, потом с моей бабушкой. Вот. А у моей мамы еще была старшая сестра. На тот момент она была больна.
2: Угу. Это серьезная какая-то болезнь?
0: Да, она проходила тогда как раз-таки курсы химиотерапии. Угу. Вот.
1: То есть онкология была у нее уже?
0: Ну, возможно, да. Не могу вот так, да. Вот. И моя вот эта гадалка поговорила отдельно с мамой, отдельно с бабушкой и сказала, ну, как бы не переговаривать между собой, вот что они говорили. Mm-hmm. И она им обеим сказала, что в вашей семье кто-то умрет. Вот. Mm-hmm. И тогда все подумали на старшую сестру, раз она болела. Mm-hmm. Вот. Но потом, по прошествии какого-то времени, вот у мамы вот эти вот все беды и горести ее души не проходили. Вот. И, видимо, в какой-то момент она уже от безысходности решила покончить жизнь самоубийством. Вот. Она утопилась.
1: Это ужасно.
2: Как ты дальше оставалась? С кем ты жила? Ты жила с бабушкой, был отец?
0: Мы жили с бабушкой, с папой вместе, он меня воспитывал.
1: Сколько тебе лет было тогда?
0: Мне было 3 года.
1: 3 года?
0: Да. Вот. И что интересно, придя, ну вот когда мама утопилась, через несколько часов пришла эта гадалка, и она сказала, что я изначально знала, кто погибнет.
1: Вот. То есть она вам тогда не сказала, кто, но она сказала, что умрет человек в вашей семье.
0: Да. Вот. И, ну вот, исходя из этой ситуации, я как бы сделала небольшой такой свой вывод о том, что
2: уже тогда или сейчас?
1: Сейчас ты этот вывод сделала или тогда еще, когда тебе было?
0: Наверное, сейчас. Тогда мне было 3 года.
1: Ты поняла, что мама ушла из вашей семьи, да, что вы ее потеряли, что она умерла. Как интересно тогда, вот, ну, будучи ребенком, ну, не знаю, если помнишь, конечно, твоя реакция на эту ситуацию и все. И было просто горько и больно, или ты просто еще ничего не понимала?
0: Ну, я не помню на самом деле, что было. Uh-huh. И сейчас я не помню свою маму, потому что я была тогда маленькой,
1: ну, конечно,
0: совсем. Вот. И моим воспитанием занимался мой папа. Uh-huh. Вот, он тоже очень любил меня. Вот. Но через 2 года после того, как, ну, вот мы жили вместе, он попал в автокатастрофу, вот, где, ну, тоже погиб.
1: Это ужасно. То есть, получается, в 7 лет, подожди, в 3 года,
0: 5 лет.
1: Ты потеряла, у тебя уже не было и отца, и матери.
2: С кем ты осталась в тот момент?
0: Меня взяла старшая как раз-таки сестра, которая...
1: Которая болела тогда?
0: Которая болела, да.
1: Она выздоровела?
0: Она выздоровела, она сейчас очень прекрасно себя чувствует. Вот, и она взяла меня тогда на воспитание. И... своей вот любовью она мне, можно сказать, заменила родителей тогда.
2: Восполнила.
0: Нет,
2: да.
0: Восполнила, да.
3: Найди, найди свой путь.
1: Вот такая, я считаю, ужасная ситуация, конечно, в жизни человека, когда ты в детстве теряешь родителей. Вот. И действительно, вот я думаю, что ты не единственная, есть много людей, которые сегодня тоже попадают в эту ситуацию, которые попадают после этого в дом-интернат, да, когда теряют родителей. И многие задаются вопросом. Вот мне интересно, ты тогда еще в детском своем возрасте, уже, может быть, когда тебе ты взрослела, тебе становилось 10 лет, когда ты уже могла делать какие-то выводы. Что ты думала о Боге? Или вообще ты думала об этом? Ты знала что-то о Боге, верила в Него? И задавала ли себе вопрос, кто в этом виноват, что мои родители оставили меня, погибли?
0: Ну, наверное, тут я уже расскажу, как я узнала о Боге, да, и
2: да,
0: как. И вмешательство Бога в мою жизнь. Вот, мне тогда тоже было 5 лет, папа еще был жив. Вот, буквально до того, как ему погибнуть,

0: у нас жила на втором этаже соседка. И часто, так как папа работал, я оставалась или у бабушки, или у нее. Вот, и мы с ней тоже, она водилась со мной, мы общались с ней. Она ходила в церковь. Вот. И однажды решила взять меня с собой.
1: Ты помнишь этот момент?
0: Я помню этот момент, я помню, как с нами занимались, как мы изучали вместе Священное Писание. Вот. И я очень хорошо это помню.
1: Она водила тебя после этого еще в церковь, или это был один раз? Как она вообще с бабушкой твоей общалась? Как твоя бабушка относилась к тому, что ты пошла в церковь?
0: Бабушка относилась хорошо, ну, потому что она и сама где-то, ну, верила в Бога. И, ну, так как у нас были соседские отношения между собой хорошие, поэтому она
1: доверяла,
0: не препятствовала, да, этому всему. Вот.
1: А тетя твоя?
0: Потом, впоследствии, когда не стало папы, стала в церковь ходить моя бабушка и моя вот мама, которая сестра, ну, моей мамы.
1: Стала твоей мамой.
0: Стала моей мамой, да.
1: То есть вы все вместе уже к тому моменту, да, стали ходить в церковь и стали верить.
0: Вот. И моя мама, которая меня воспитала, она, ну вот уже сейчас, не так давно мне рассказывала, что когда она меня брала воспитывать, она сказала, что для меня это была настолько большая ответственность, я так переживала за, ну, за все это, что мне оставалось только молиться Господу и просить любви и мудрости для того, чтобы, ну, воспитать меня. Вот. И она помогала, ну, как бы...
2: Помогала тебе, то есть имеется в виду, вот, вот это пройти, вот это всю боль, вот это
0: да.
2: перетерпеть.
0: И я даже в своем детстве, я не чувствовала какой-то вот нужды прямо родительской, потому что действительно вот Господь вложил в нее то, что нужно было мне, вот, на тот момент.
1: Ну, ты росла, ты как бы понимала, что это не твоя... Ты всегда знала, что это не твоя родная мама, да?
0: Да, да.
1: То есть у тебя не было такого момента, когда ты вдруг об этом узнала как-то. Но ты росла, и ты видела, что там у других есть родители, у тебя вот есть только тетя твоя. Вот со временем и веря в Бога, у тебя не было какого-то такого отношения к нему? Как... Потому что многие люди, они начинают Бога обвинять. Они говорят, почему ты допустил это? Ты же мог это не допустить. Ты же всемогущий, ты же... Ну, если ты есть, то почему ты не сохранил их? У тебя были такие вопросы?
0: Да, одно время у меня были такие вопросы, и я молилась об этом, я спрашивала Бога, вот, но потом я поняла, ну вот уже вот сейчас, повзрослевши, понимаю, что вот несмотря на грех, который в нашей жизни присутствует, несмотря на то, что дьявол каким-то образом хочет нашу жизнь сломить, хочет нас уничтожить, да, вот, может быть, морально. Господь нас очень любит, и Он дает нам благословение. И благословение в моей жизни — это была моя мама, ну вот, которая меня воспитала, да, моя вторая мама.
2: То есть ты, получается, видишь в этом благословение даже, в том, что так получилось, и вы, и в том, что ты стала верующей, пришла в церковь.
0: Да. Потому что, возможно, конечно, пути Господни неисповедимы, но если бы я не прошла все то, что я прошла когда-то, я не была бы сейчас такой, какая есть.
1: Ну, а ты всегда верила Богу? Никогда у тебя не было каких-то сомнений или неверия, может быть, в подростковом возрасте, когда начинается какая-то переоценка ценностей? Если ребенка приводят в детстве в церковь, то часто бывает такое, что... Впоследствии он, ну, начинает сомневаться.
0: Да, у меня как раз-таки был такой момент. Мне тогда было лет 15, и у меня возникли небольшие проблемы в школе. Но тогда они мне казались очень большими.
2: Ну, конечно.
0: Да. Вот. И я поделилась этим со своей мамой, и она мне сказала: «Диан, молись. Ну, как бы Господь откроет тебе, Он тебе даст то, чего тебе не хватает». А у меня... Вот я не знаю, я потеряла тогда Бога. Я ей сказала, я не вижу Бога. Где Он, Бог? Вот. И когда...
2: Может быть, это еще немножко, наверное, вспоминала эту ситуацию, детство твое, может быть, где Бог, когда твои родители умирали, где Он был?
0: Вот. И тогда мама ничего не сказала мне. Она стала молиться. Вот. И вот она мне спустя время только сказала, что я так была...

удивлена вот этим твоим словам, вот, и не знала, какой вот найти выход, и выход только вот в молитве, в общении с Господом. И буквально после того, как она помолилась, через неделю к нам приехала жить одна девушка. Угу. Вот она, дочка священнослужителя. Угу. Мы с ней многим занимались разными делами дома. Вот она там по рукоделию умела что-то свое, да, делать.

0: Мы вот за работой, она мне рассказывала много историй из своей жизни, мы с ней много молились, ну, как бы вот имели вот такое
1: общение.
0: Истории,
1: связанные с Богом, с тем, как Бог влиял в ее жизнь.
0: Да, да, в ее жизни, в жизни ее родителей.
1: И на тебя это влияло как-то? То есть ты вдохновлялась, понимала, что действительно Бог есть?
0: Да, и я тогда поняла, что Бог есть, что Он нас очень любит, вот, и мне захотелось служить Ему, и вот тогда я познала любовь Бога еще больше. То есть Он меня любил всю мою жизнь, но я этого не замечала. Вот. А вот эта девушка, она мне показала, что вот.
2: Найди, найди свой путь.
3: Ну, то я, конечно, удивляюсь твоему отношению к этой, в этой ситуации, потому что я знаю многих людей, у которых были менее трагичные судьбы, и они, тем не менее, обвиняют Бога. Они говорят, что если бы он был, если бы он на самом деле был такой любящий, даже если он есть, то он бы этого не допустил, он бы попрепятствовал, но он же может все это исправить. Почему вот он, почему он не вмешался в этот момент? Когда-то же он вмешивается, а здесь почему-то не вмешался.
1: Да, интересно, твое отношение вот в этой ситуации. Ясно, вот я сейчас, мы слушаем тебя и понимаем, что ты сейчас видишь благословение в том, что была та девушка, тетя тебя воспитала, сколько она тебе дала, что ты счастлива в итоге, но как бы нет у тебя вот этой вот раны от того, что родителей нету, и как-то какая-то обида на Бога. В чем, вот, как ты думаешь, вот Бог в той ситуации, где он был и как он мог или не мог повлиять?
0: Ну, у меня нет обиды. Мне кажется, что это не вина Бога, а это вмешательство дьявола в, ну, как бы вот в жизни людей. Вот. Но Господь, Он исцеляет наши раны, вот все вот эти горести.
1: Бог не хотел смерти твоих родителей, но он влиял на то, что после того, как это случилось, ты была все-таки счастлива, и ты жила, и ты нашла, и ты вот начала ходить в церковь, ты вот вера в Бога, она спасла тебя. Ну вот то, что ты пришла в церковь, появилась девушка в твоей жизни, вот, да, которой, да, ты говоришь, дружила. Да, и все-таки она как-то вот тебя вдохновляла, направляла, может быть, на жизнь твою изменила.
0: Ну вот это действительно, да, люди, вот моя мама, вот эта вот девушка, да, моя подруга, это как, наверное, путеводители мои по жизни, которых мне посылал Господь, да, чтобы я была на верном пути, оставалась, вот, верна Ему и...
1: Вот сегодня, спасибо большое, Диан. Сегодня я уверен, что много людей, даже смотрят сейчас нашу программу, и тоже у каждого случаются те или иные проблемы, горе в жизни. Что бы ты хотела им посоветовать в этой ситуации, как реагировать? Ясно, что ты была маленькая, ты еще, может быть, не, тогда не всего понимала. Ты сейчас смотришь уже с высоты своего, может быть, жизненного опыта туда, вот в прошлое, ты можешь как-то оценить влияние Бога в твоей жизни. И вот так, у тебя есть какое-то мнение о том, где был Бог тогда, да? Вот что ты посоветуешь людям, когда случается в их жизни горе и беда, как им действовать, как поступать, вот, может, молиться Богу, не молиться, потому что в эти случаи очень сложно молиться Богу, да, когда умирает твой человек.
3: Когда ты знаешь, что кто-то мог тебе помочь, а не помог.
1: Что ты посоветуешь вот этим людям?
0: Ну, у меня изначально был такой, ну, настрой мыслей на то, что не Господь, может быть, когда я уже стала взрослее, вот сейчас у меня такое мнение, что не Господь мне это все как бы послал, да, вот. И
1: то вот есть, в первую очередь надо избавиться от этой мысли, о том, что Бог зла не желает людям.
0: Да, да? Даже, мне кажется, если есть такие мысли, нужно молиться, чтобы Господь ответил тебе вот каким-либо образом.
1: Ага, что Он хочет, может быть, для твоей жизни.
0: Да, да. Еще, мне кажется, важно не закрываться от людей, которые нас окружают.
3: Они могут помочь чем-то?
0: Да, они могут помочь, они могут поддержать, вот, быть рядом. И каким-то образом хотя бы как-то заменить вот потерю близких.
3: Диана, я вот смотрю на тебя, ты очень солнечная такая девушка, и видно по тебе, что это на тебя, ну, даже если оставила какое-то след в твоей душе, то сейчас ты проявляешь любовь, у тебя нет какой-то озлобленности. Вот, ну, что помогло тебе исцелить вот это сердце?
0: Ну, эту любовь дал мне Господь, как раз-таки не закрываясь от людей, да, общаясь с ними, я увидела любовь Божью ко мне через этих людей. Вот.

0: Ну, молюсь и...
1: То есть, несмотря на то, что случилось, может быть, ты не всего понимаешь, а ты понимаешь, почему это было, да, в твоей жизни, mm-hmm. почему это так случилось. Ты явно веришь, что это не Господь допустил. Ну, я вот так немножко суммирую то, что ты сказала. И ты говоришь, что нужно обязательно с людьми идти на контакт, они могут помочь, и продолжать верить и доверять Богу, что Он может к лучшему тебе довести, вести твой путь. Да?
0: Да.
1: Спасибо большое, Диана. Очень важно и для нас лично, для меня. И я надеюсь, это будет очень важно и полезно для всех наших зрителей. Это была программа «Найди свой путь». Желаем вам Божьих благословений. До свидания.

0: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
2: Лето – прекрасное время попробовать себя в чем-то новом. Например, выйти на пленэр и нарисовать красивый пейзаж самой воздушной краской – акварелью. Я с радостью научу работать себя с этими красками и совмещать приятное с полезным. И мы с тобой вместе нарисуем эту красоту. Я тебя жду!

Привет! Сегодня мы будем выполнять пейзаж в акварельной технике. Для этого нам потребуются акварельные краски в кюветах, также кисти. Желательно брать кисти пони или белку. Также можно использовать и синтетические кисти. Потребуется простой карандаш для рисунка, баночка с водой и тряпочка или салфетки. Мы будем использовать в качестве палитры акварельные листы. Они имеют специальную рифленость, и также они достаточно плотные. Я уже прикрепила такой лист на свой мольберт. И также я прикрепила картинку, с которой буду делать рисунок. Я советую вам тоже распечатать фотографию или рисовать, например, с компьютера или с планшета. Любую живопись мы начинаем сначала с рисунка легкого. Для этого нам нужно отметить сначала горизонт. Это та линия, которая разделяет, ну, в данном случае, море и землю. Также мы очень тоненькой линией, не нажимая сильно на бумагу, чтобы ее не испортить, будем намечать линию гор. Делаем линии еле заметными, чтобы через краску они у нас не были видны. Внизу у нас небольшой холм, мы тоже его наметим. И наметим кустарники. Особенность акварели в том, что ей нужно очень аккуратно работать. Поэтому прежде чем начать работу акварелью, нам нужно наметить рисунок, чтобы случайно не задеть ненужные места.

потому что исправить акварельную живопись очень сложно. Акварель – это та краска, которая любит воду. Она даже так называется – аква. То есть, когда мы работаем акварелью, нам нужно использовать очень-очень много воды. Иногда даже больше, чем краски самой. В акварели нет белого цвета, поэтому в качестве белил у нас бумага. Намечаем еще линию берега и линию холмов. Рисунок не нужно делать четким, намечаем очень легкими линиями. Вырисовывать тоже не нужно, потому что мы будем все закрывать краской. В целом сейчас уже можно начать. Я беру лист и беру широкую кисть. Широкую пушистую кисть. Это может быть кисть пони, например. Сначала добавляю на бумагу воду. И беру синий цвет и голубой. Сейчас мы будем начинать с неба. Так же, как на палитре я смочила сначала лист, я сделаю и на своем основном листе. В акварели есть две техники. Есть техника по-сырому. Как раз вот сейчас мы будем в такой технике работать над небом. И есть техника лессировки. Лессировка – это поэтапное наложение краски. А техника по-сырому работает как бы сразу. Мы намочили лист. И с нашей палитры берем немного голубого цвета для неба. Не заполняем все небо одним цветом. Стараемся еще брать разные оттенки. Верх неба у нас всегда чуть темнее. И чем ближе небо к земле, тем оно светлее. Мы оставляем немножко белого листа там, где облака.

Сверху еще добавляем краски. Не обязательно делать четко по рисунку или по какой-то фотографии. Можно иногда придумать от себя, добавить что-то. Потому что именно в акварельной технике очень сложно работать по четкому плану. Так как краска растекается, это дает нам возможность немножко экспериментировать. Убрать краску можно сухой кистью, чистой, или салфеткой. Край я немножко уберу салфеткой, чтобы потом у меня горы не перемешались с небом. Также важно давать слоям немножко просохнуть, чтобы они не смешались и чтобы не получилось грязи на работе. Теперь мы можем перейти к горам. К этим же краскам добавляем немножко зеленого и, например, коричневого. Экспериментируйте с перемешиванием красок. Главное не смешивать больше 3 цветов, потому что когда слишком много пигмента, то в краске получается грязь. Так как это дальний план, он должен быть немножко холоднее. Все, что у нас впереди, будет теплее. Начнем рисовать горы. Получился такой немножко серо-зеленый цвет. Мы не будем рисовать одним цветом, а будем добавлять туда разные оттенки. Там, где тень, цвета более холодные. Там, где свет, они более теплые будут. Но все равно это дальний план, поэтому мы не берем слишком плотно краску. На заднем плане мы не оставляем четких границ, стараемся их объединить и немножко размыть. Нанесли один слой краски и даем ему просохнуть. И переходим к следующему этапу. Дальше у нас идут холмы. Для этого мы берем

разные цвета. С коричневым можно смешивать. И брать разные земляные оттенки. Так как цвета в природе у нас разнообразные, мы добавляем и желтые оттенки, и какие-то голубые, синие. Старайтесь увидеть в одном цвете разные оттенки. Также в процессе работы обязательно меняйте воду. Тень пишем более холодным оттенком. И пока пишем тонким слоем. В процессе мы будем добавлять еще слои. Это поможет нам уплотнить цвет. И как раз такой способ называется лессировка. Наметим бережок. На берегу у нас тоже есть места, где падает цвет. Сначала наметим эти места и оставим места для тени. Для тени можно смешать, например, синюю краску и немножко добавить красного цвета. Также где-то можно добавлять и голубые цвета. Так как синие с оранжевым очень хорошо смотрятся вместе, потому что это комплементарные цвета, можно писать таким цветом. И берем немножко воды и тряпочку и аккуратненько немножко размываем эти границы, чтобы не было у нас никакой четкости. Так как это задний план, он должен быть немножко таким воздушным. Выделять мы будем передний план, а задний план у нас должен быть более размытым. Море будем уже рисовать более плотно. Для этого будем использовать меньше воду. Берем синий цвет или можно взять лазурный, например, и покрыть. Здесь мы не будем использовать много слоев, просто возьмем побольше краски и поменьше воды. Аккуратненько обойдем те места, где у нас кустарники. Саму воду можно добавить немножко зеленого цвета, так как она немножко такая бирюзовая и отражает зелень. Также, когда вы рисуете воду, обращайте внимание, что очень часто в воде присутствует отражение. В данном случае этого не происходит, так как сама вода здесь, само море достаточно плотное. И здесь оно не отражает горы и холмы. Но всегда смотрите на натуру. Начнем рисовать берег. Дадим морю немножко подсохнуть. И потом будем уже рисовать кустарники. Для берега берем теплые цвета. Так как песок почти белый, мы берем краски совсем немного. Но все равно берем немножко теплых цветов, чтобы отразить и солнечный свет. Также тут есть немножко таких красных кустарников и камушков. Мы их немножко прокроем этим цветом, таким даже кирпичным цветом, коричневым. Немножко сначала добавим. Не будем пока вырисовывать, это мы оставим на потом, но добавим немножко цвета эти места. Если потекла краска, то можно взять салфетку, немножко промокнуть. Начинаем добавлять света в кустарники. У нас тоже тут есть место света и место тени. Где падает свет, у нас теплый цвет, а где тень, мы будем добавлять холодные оттенки. Сначала будем рисовать теплым цветом. Тут есть и красные такие деревья яркие, и также лиственные, зеленые, хвойные. Также стараемся не оставлять белые участки, обязательно их закрываем.
возьмем кисть потоньше, и там, где у нас есть четкие границы, немножко размоем. Теперь, как мы нанесли первый слой, переходим к деталям. Если вам нужно еще добавить где-то цвета, например, в небе, мы еще добавляем слой. Не делаем четких мазков в небе, обязательно их размываем. Переходим к горам. Там, где у нас тень, добавляем побольше краски и цвета, чтобы ее уплотнить. Кистью можно работать, например, таким прикладыванием или длинными мазками. Также можно работать кончиком кисти. Это для того, чтобы прорисовывать детали. Как чуть-чуть краска подсыхает, мы в этих местах немножко размываем границы. Добавляем тень, где растут наши деревья. Сначала работаем пятнами. Уже в конце работы мы будем дорисовывать детали. Добавляем цвет в берег. Не берем слишком плотно краску, добавляем тоненькими мазками. Если вы где-то добавили слишком много краски, очень легко это убрать салфеткой. Теперь на данном этапе можно уже потихоньку переходить к деталям. Где-то мы можем размыть границы. Также уже можно вырисовывать какие-то кустарнички. Можно делать это тоненькой кисточкой. Можно взять и широкую, и в каких-то местах работать ею. Мы как бы делаем такие небольшие штришки. И благодаря им можно понять, что это такое дерево, как елка. Синей краской рисуем границы этой елочки. Так она уже приобретает более понятную форму. При помощи такой плоской закругленной кисти можно попробовать сделать тени в виде вот таких мазков. Вообще техника акварели является таким расслабляющей техникой. Например, если вы пришли после тяжелого рабочего дня, то при помощи акварели можно даже немножко помедитировать. На переднем плане можно уточнить, где у нас растет где-то трава, где-то камушки у нас есть. Так что передний план мы стараемся делать более четким. Рисуем тоненькой кисточкой детали. В виде таких вот штришков можно изобразить травку. Где падает тень, мы добавляем немножко холодного цвета. Там, где мы немножко перетемнили, можно убрать слой салфеткой и смоченной в чистой воде кистью. При помощи плотного цвета рисуем границы и создаем форму кустарника. Потом сводим это все на нет, то есть растворяем при помощи воды в самом море. Задний план у нас немножко уже подсох, можно перейти к нему. Добавляем тень там, где нам еще нужно ее добавить. И уже где-то можно дать намек на деревья. То есть где-то вот при помощи небольших пятен передать тень от деревьев. Вот такими отрывистыми пятнами будем передавать деревья. Старайтесь их слишком много не делать, только вот чисто намеками. Немножко добавляем тени там, где она падает от деревьев на берег. Тонкой кистью я подправлю границы

моря и берега. Граница не должна быть ровной, так как этот берег, и вообще он обычно не бывает ровным. То есть есть какие-то выпуклые части берега. Ну и также эту линию потом размываем водой, чтобы она не казалась слишком четкой. Когда работаем, стараемся иногда отвлекаться, отходить немножко и смотреть издалека на работу. Уже тоненькой кисточкой я прорисовываю детальки, какие-то иголочки или листики. Где-то камушки еще можно нарисовать. Также, когда вы рисуете, старайтесь не копировать работу. Даже есть такая фраза: «Я художник, я так вижу». И это действительно так. А многие видят цвета по-особенному, поэтому вы в одном цвете можете увидеть множество оттенков. Не ограничивайте себя в этом и фантазируйте. Акварель достаточно непростая краска. У нее есть особенности. Например, ее невозможно перекрыть или как-то исправить рисунок. Но плюс акварели в том, что она воздушная, прозрачная, и эта легкость очень многим нравится. Главное не бояться самой краски, не бояться экспериментировать и обязательно тренироваться. Также не нужно вырисовывать все детали, вырисовывать самые главные. Иногда оставляйте один угол работы и возвращайтесь к другому. Как раз успевает подсохнуть краска. И, например, то, что вы сразу не заметили, вы можете увидеть потом. Что-то исправить или добавить. Где-то вдалеке виднеются небольшие домики. Можем немножко сделать намек. Добавим здесь немножко цвета. И прорисуем. Где-то добавляем более темные тона, где-то посветлее. Старайтесь сделать не одинаковые штришки, такие кисточкой, и цвет тоже разбавлять. Не обязательно вырисовывать каждое дерево, достаточно сделать несколько и вот таким легким намеком, тем более на заднем плане. Сейчас мы начинаем прорисовывать коры, добавляем немножко деталей, где-то вырисовываем эти скалы, но стараемся делать это очень легким тоном, чтобы сильно не выделять их. Где-то можно рисовать прям такими резкими линиями, потому что горы такие у нас скалистые, и они имеют такие четкие линии, в отличие от растительности. Где-то можно даже проложить такие вот штрихи. Стараемся не переборщить и оставляем горы и переходим к другим участкам. Опять возвращаемся к переднему плану, немножко еще добавим цвета, каких-то отдельных мазков. Где-то можно осветлить некоторые участки тонкой кистью, чтобы потом добавить на них свет. Когда вы рисуете детали, не берите много воды, иногда даже ее брать не нужно, чтобы краска не растекалась, чтобы рисунок получился четким. Там, где слишком четко, можно немножко размыть. Также, если у вас есть возможность, старайтесь рисовать чаще с натуры, так как природа и свет в течение дня меняется –

вы научитесь рисовать быстрее, и это поможет вам быть смелее в живописи. Еще добавляю немножко тени на передний план, но стараюсь не переборщить. Добавляю еще самые последние детали. Можно еще немножко добавить синевы на небо.

Тени всегда рисуем холодными оттенками. Это могут быть синие тона. У них можно добавить немножко фиолетового цвета. Черный цвет вообще стараются не использовать, потому что он может добавить грязи в работу. Но он вообще существует в палитре. И в каких-то отдельных случаях его все-таки используют. Работу можно заканчивать тогда, когда вы посчитаете нужным. Можно еще более детализированно работать. Можно работать более обще. Все зависит от вашей цели. На данном этапе можно закончить работу. Главное не переборщить. И главное, чтобы акварель все-таки оставляла вот эту свою свежесть и яркость. Дорогие друзья, наша работа акварелью закончена. Посмотрите, что у нас получилось. В эту работу мы вложили все свои чувства и эмоции. Главное, не бояться. Даже если у вас получилось не так, это не страшно, потому что это и ваша собственная работа. Не бойтесь ничего, пробуйте, тренируйтесь, и у вас обязательно все получится.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим о христианской семье. Кто сказал самую знаменитую фразу в Священном Писании, касающуюся вопроса семьи, вопроса дома? Очень многим христианам известен такой постулат: «А я и дом мой будем служить Господу». Конечно же, эти слова сказал Иисус Навин, и их мы и прочтем в начале. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 текст. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Итак, эти слова действительно принадлежат Иисусу Навину. Для того, чтобы понять, каково значение этих слов, этого утверждения в христианском учении о семье, нужно, конечно же, вспомнить, а почему Иисус Навин эти слова произнес. Иисус Навин был очень опытным руководителем израильского народа. И вот когда он говорит эти слова, его сердце пребывает в тревоге, его сердце наполняет тревога, переживание. О чем же он переживает? Он видит, как в Израиле зарождается поколение новых лидеров. И когда он смотрит на них, когда он смотрит на то, что они говорят, когда он смотрит на то, что они делают, он понимает, близко время, когда они поведут Израиль в сторону от Бога. Это новое поколение лидеров израильского народа, вождей Израиля, не видели того, что делал Бог, когда выводил израильтян из Египта. А сам Иисус Навин, он об этом помнит. Иисус Навин вместе с Халевом, своим добрым другом, с которым они ходили осматривать Ханаанскую землю 40 лет назад. 40 лет назад, я имею в виду до слов, которые мы прочитали, до момента, когда он произносит эти слова. Так вот, Иисус Навин с Халевом были единственные, кто помнили исход израильтян из Египта. И вот он видит, что те, кто следует его по его стопам, те, кто должны заменить его в этом труде,

трудном и непростом деле руководства таким огромным народом, в их сердцах рождается нечто, что в будущем может израильтян, сердце израильтян склонить в сторону вот местных ханаанских языческих богов. И поэтому он и произносит эти слова. «Если же не угодно вам служить Господу, изберите себе, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Действительно, сердце Иисуса Навина не на пустом месте терзали такие нехорошие предчувствия. Он видел в Божьем народе зачатки отступления, зачатки бунта против живого Бога. Он понимал, что только его авторитет, только его крепкая рука удерживает израильтян от идолопоклонства. Я когда об этом думаю, я задаюсь вопросом, нравилось ли это Иисусу Навину? Если бы он был человеком, ну, может быть, менее честолюбивым, ему, возможно, это и понравилось бы. Но Иисус Навин был человеком честным, и ему это не приносило никакого удовольствия. И вот он дистанцируется от израильского народа и говорит о круге своих близких. Говорит о своих домашних, о своих родных, о семье своей. Вы как хотите, израильтяне, но в будущем я и мой дом, мы будем продолжать служить Господу. Что такое семья в библейском учении? Какой Бог ее задумывал? И какую хочет видеть семью наш Господь Иисус Христос? Он говорит об этом в Евангелии, но вначале я хочу рассказать одну притчу. Однажды в одной христианской школе учитель задал вопрос такой ученикам, это были начальные классы. «Как вы можете аргументировать, — спросил учитель, — библейски аргументировать хорошее, правильное отношение к животным? Можно ли животных обижать? Можно ли, например, собаку за хвост тянуть, спрашивает учитель у своих учеников. Кто может сказать, что об этом говорит Библия? Учитель, наверное, хотел преподать какой-то важный христианский урок своим ученикам. И вот руку тянет один мальчик и отвечает. Я точно не помню, где это написано, но, по-моему, Иисус сказал так, что Бог соединил того человека, да не отрывает. Конечно же, этот мальчик вспомнил правильные слова, но они немножко о другом. Примерно похожи на то, как произнес и процитировал их этот герой притчи, но они все-таки о семье. Семья в христианском учении – это действительно единое целое, которое нельзя разлучать, которое нельзя разрывать одно с другим. И такая позиция христианская, она, конечно же, базируется на учении Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, в 19 главе, мы читаем слова Иисуса с 4 по 6 тексты. «Он сказал им в ответ...» Кстати, хочу напомнить, что к Иисусу подошли люди, которые его, ну, может быть, они его пытались спровоцировать на какой-то неправильный ответ, пытались его в слове в каком-то уловить, но ему задали вопрос о разводе. Позволительно ли человеку разводиться со своей женой? Вот что Иисус ответил. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Что прав был мальчик из нашей притчи. То, что Бог соединил, разрывать нельзя. И поэтому для любого христианина, кто читает Библию, Евангелие, кто прислушивается к словам Иисуса, к учению Иисуса, возникает вопрос, ну как же

вот это единство создать, как создать такую семью, о которой можно сказать так же уверенно и сильно, как и Иисус Навин. Вот весь мир, вы как хотите, а я и дом мой, мы будем служить Господу. Как такую семью создать, созидать и на каком фундаменте? Муж и жена одно целое. Высокий идеал, высокий прекрасный идеал, достичь которого, наверное, мечтали бы очень многие люди. Но знаете, что вот это единство семейное, оно относится ведь не только к мужу и жене, но оно относится и к детям. Дети, они тоже должны быть частью этого единства царящего в семье. Что же может семью укрепить? Что может быть вот этим клеем, который способен слепить всех членов семьи воедино? Немножко давайте об этом порассуждаем. Нет, наверное, лучшего средства для единства в семье, чем совместный труд. Я думаю, многие со мной согласятся, что когда семья чем-то совместно занимается, что-то вместе делают члены семьи, ну, возникают разные обстоятельства вот в процессе этой работы, этого труда совместного. Что-то необходимо подать, что-то необходимо в чем-то помочь. И очень важный такой момент вот во время совместного труда, когда семья делает что-то вместе, когда люди советуются друг с другом. Вот они садятся, что-то не получается у отца или у матери, и он спрашивает, он или она спрашивает совета у своих домочадцев. Дети, что вы думаете об этом? Как мы поступим вот в этой ситуации? Или муж спрашивает совета у жены, или жена спрашивает совета у мужа. И потом вместе они что-то делают, выполняют вот результат вот этого семейного совета. Это сплачивает, это объединяет. Что еще? Общие заботы. Конечно, когда что-то тревожит покой семьи, ну, я согласен, кто-то может мне возразить, есть определенный, так сказать, уровень крепости у каждой семьи. Если чуть передавить, да, семья может рухнуть, но тем не менее, когда есть вызовы, общие вызовы, и когда вся семья, и муж, и жена, и дети, они чувствуют, что это общий вызов, вызов им всем, это их объединяет. И поэтому не стоит бояться, когда перед семьей возникают трудности какие-то, вызовы. Следует смело смотреть им в лицо, следует использовать эти моменты жизненные для того, чтобы сплотить семью. Что еще? Общие цели, общие заботы. Пребывание мужа и жены в полном взаимопонимании, ну, это уже отражается и на детях, но на самом деле, по сравнению с чем-то очень другим, важным, все эти вещи, которые я перечислил только что, обладают не таким уж и большим значением, по сравнению с высшими духовными ценностями, по сравнению с руководством Словом Божьим. Я сейчас хотел бы сказать одну очень важную вещь. Нет более сильного инструмента, который Бог предусмотрел для сплочения и объединения семьи человеческой, чем искреннее, чистое богопочитание. Вы понимаете, богопочитание – это фундамент для всего того, о чем я говорил перед этим. Общий труд, какие-то вызовы, которые возникают перед семьей человеческой и так далее. Да, там тревоги какие-то. Это может сплотить семью, но может и разрушить. И те, кто мне возразят подобным образом, будут, безусловно, правы. Но если есть фундамент, и если этим фундаментом является один общий для всех членов семьи Бог, которому каждый служит и каждый член семьи, которого чтит, то любой вызов, появляющийся перед семьей, любой труд, который семья должна совершить совместно, будет служить укреплению семейных уз. Я слышал одну очень интересную фразу, когда один пастор

общался с молодыми людьми, которые желали вступить в брак, он им сказал так: на будущее вы должны запомнить, если в ваших сердцах будет жить Христос, он всегда найдет общий язык с самим собой. Действительно, в семье, где искренне чтят Бога, где поклоняются Иисусу Христу, там чаще будут просить прощения друг у друга, там чаще будут прислушиваться к мнению друг друга. Почему? Да потому что вот в сердце жены живет Иисус, в сердце мужа живет Иисус. Будет ли он метать молнии сам в себя? Будет ли он сам себе мстить за какие-то обиды нанесенные? Или он будет стремиться к единению с самим собой? Это естественно. Христос, живущий в сердце мужа и в сердце жены, он будет способствовать их сплочению, он будет способствовать их объединению. Итак, нет более сильного инструмента, предусмотренного Богом для созидания единства внутри человеческой семьи, чем искреннее, чистое богопочитание. В достижении образца христианской семьи, о которой мы сейчас с вами говорим, большой вызов. Это дело непростое. В этом деле человеку помощником может быть только Бог. Это главная мысль, которую я хочу сегодня в этом выступлении донести до всех. Ну что требуется для того, чтобы достичь этого образца? Нужно много трудиться, нужно много прощать, нужно уметь признавать ошибки свои. Это все непросто. И человеку в этом может быть помощником только один Бог. Но есть одно «но». Достижение этого образца стоит затраченных усилий. Достижение этого единства в христианской семье стоит затраченных трудов. В христианской семье, где все члены этой семьи умеют искренне служить Богу, не из-под палки, не под давлением какого-то авторитета, а искренне, с любовью, где научены чтить Бога, там находит отдых душа человека, который, знаете, замечает в обществе следы растления и деградации. Вновь вспоминаем Иисуса Навина. Вы как хотите, живите как хотите. Я в доме своем найду покой. Я и дом мой будем служить Господу. Когда ты возвращаешься в такую семью, если ты по Божьей милости и с помощью Бога сумел построить такую семью, сумел этот дух богопочитания внести в свою семью, когда ты просто дружишь с такой семьей, гостишь в такой семье, семье, которая создана по евангельскому образцу, ты начинаешь понимать, что не все потеряно, что есть еще надежда у нашего общества, вообще есть еще будущее у человечества. Ты видишь, как добро все еще умеет побеждать зло. Вот почему в христианской среде известен еще один постулат. Постулат – это аксиома, которая не требует доказательств. И вот как она звучит. Одна поистине христианская семья, где царит евангельский порядок, является большим свидетельством в пользу истины, чем тысяча проповедей. Одна единственная семья, где члены этой семьи живут по евангельским законам, она свидетельствует о том, что есть Бог, и что Бог сильнее любого зла. Какие прекрасные слова! Сильнее, чем тысяча проповедей. Эту мысль стоит запомнить. Но, дорогие друзья, в чьих домах вот этот огонь Божьей любви горит. Я хочу обратиться к вам, чего бы вам это ни стоило, поддерживайте этот огонь горящим. Чего бы вам это ни стоило, каких бы трудов это вам

не стоило. Вы всегда можете обратиться к Иисусу Христу. Вы всегда можете приблизиться к Нему с молитвой на устах. Для чего? Для того, чтобы вот обрести то, что необходимо для построения такой семьи, чтобы научиться прощать, обиды. Знаете, что еще важно? Чтобы научиться принимать твоего супруга таким, какой он есть. Не пытаться его построить и перекроить по своему образцу, так, как тебе удобно. Есть много-много вещей, которым необходимо научиться, чтобы внести Дух Иисуса Христа в свою семью. Или для того, чтобы этот Дух сохранить в своей семье. Вы знаете, в своем духовном опыте я понял одну вещь. Вчерашние достижения и даже достижения в собственном характере, в росте, вот духовном, уже завтра они, эти вчерашние достижения, не играют такой существенной роли. Поэтому, если даже вам с Божьей помощью, как я уже говорил, удалось построить такую христианскую семью, заложить фундамент евангельский, все равно требуется обращаться к Иисусу для того, чтобы Он помог сохранить этот христианский дух в своей семье. Иисус сказал: «Без Меня не можете делать ничего». С молитвой на устах следует обращаться к Богу для того, чтобы Он научил контролировать эмоции, контролировать уста свои, чтобы не произносить слов, которые могут ранить, которые могут разделять. Ведь так часто они слетают, к сожалению, с наших уст, нашей семейной жизни. Что я предлагаю? Вечером, когда все ложатся спать, когда уже уснули дети, найдите в себе силы одеться, пойти туда, где никто вас не видит, где никто вас не побеспокоит, какое бы это ни было место в вашем доме, включить какой-то ночничок и почитать Библию, и помолиться Иисусу, помолиться Богу, попросить у Него помощи, попросить у Него поддержки, попросить у Него утешения в том деле, непростом деле, которая стоит перед всеми нами, построение христианское, построение семьи по евангельскому образцу. Просите о Божьей милости. Просите о Божьем руководстве. И еще, старайтесь руководить своими эмоциями и чувствами. И очень важно в этом вопросе жить не какими-то популярными сегодня представлениями о браке, какими-то популярными модными теориями о браке, но руководствоваться важно принципами Божьего закона. И вот еще что. Чем ближе вы будете к Иисусу Христу, тем ближе вы будете к тем, кто любим вами. Еще раз напомню слова вот этого пастора, который проводил так называемое добрачное консультирование, то есть общался с молодыми людьми, желавшими вступить в брак, создать семью. Христос, живущий в сердце жены. Христос, живущий в сердце мужа. Никогда не будет ссориться сам с собою, но всегда постарается найти с самим собою общий язык. Искреннее, чистое богопочитание в семье – это фундамент единства, мира, любви и взаимопонимания. Есть еще один образ того, как Иисус сближает людей, которые Его чтут. Представьте себе колесо. В центре ступица. Спицы этого колеса, чем они ближе к ободу, тем они дальше друг от друга. А в том месте, где спицы приближаются к ступице, к центру колеса, они, конечно же, наиболее близки в этом месте друг к другу. Вот так и с Иисусом. Наша жизнь,

Наша семья – это как колесо, есть обод, это наша личная жизнь, те сферы, в которые мы даже самых близких людей, может быть, не пускаем, может быть, это работа наша, хобби наше и так далее. Там мы поодиночке, там мы сами себе предоставлены. Но и есть такое место, где мы едины, такая точка нашего бытия семейного,

двигаемся ему навстречу, мы, оказывается, встречаемся и сближаемся с теми, кого любим и кто нам дорог. Отношения в семье. Многие представляют семейные отношения как союз двойственный. Ну, во многом это правда. Есть муж, есть жена. Не будем забывать еще о детях, но в целом, да, это, если смотреть на этот вопрос именно с человеческой точки зрения, исключительно, так скажем, с мирской, в том смысле, что вот объективно, глядя на объективную реальность. Да, это двойственный союз, но когда мы открываем Священное Писание, мы понимаем, что на самом деле это не двойственный, а тройственный союз. Мы должны понимать семейный союз правильно. Счастливый дом. Счастливый дом – это не там, где два человека уютно живут вместе. Многие так и воспринимают счастливый дом, правда? Это место, где мне комфортно, где мне хорошо. И вот мой супруг и даже дети, которые появляются в таком браке, в такой семье, все должны жить как-то комфортно, ужиться друг с другом. Ну, в чем-то это тоже правильно. Но при этом забывается о том, что счастливый дом – это не только место, где хорошо двум людям или трем, четырем, но это еще и место, где живет Иисус Христос. Счастливый дом – это место, где Христос объединяет людей. Место, где Иисус служит фундаментом отношений. Это место, где учение Иисуса Христа служит основанием для построения всех отношений между людьми. И когда порываются отношения с Ним, рвутся, к сожалению, и прочие семейные связи. Держитесь Христа, держитесь крепко Его руки, будьте Ему послушны, перенимайте Его дух. Вот залог успешности семейной жизни. Итак, вспомним Иисуса Навина. Он видит, что общество израильского народа готово отступить от Бога. Его терзают предчувствия о будущем, и где же он находит покой своей душе? В семье, в доме, фундаментом которого является почитание живого Бога. Да, в достижении образца христианской семьи большой вызов. Нужно много стараться, нужно много молиться, нужно много прощать, нужно уметь признавать свои ошибки, как непросто иногда это дается. Это трудное дело, помощником в котором может быть человеку только Бог, но оно стоит затраченных усилий.

Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест? Но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему –

и гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, который дал ему Бог. Потому что это его доля. Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому Бог и вознаграждает его радостью сердца его.

Карты для предсказания использовались еще в Древнем Египте. В 17 веке им дал новую жизнь французский оккультист, который начал практику гадания за деньги. Карты Таро. Колода карт, используемая с середины 14 века в различных частях Европы для карточных игр, во многие из которых играют и сегодня. С конца 18 века карты Таро стали использоваться и для предсказания. Карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов. Гадать на Таро можно по-разному. Вот самые популярные техники. Ответ на вопрос. Самый простой вариант гадания. Человек задает вопрос, вытягивает одну карту, а таролог пытается растолковать, что она значит в контексте вопроса. Карта дня. Суть техники в том, чтобы утром вытащить из колоды одну карту и по ней определить, как сложится наступающий день. Якобы так карты могут даже предупредить о грядущей опасности. Прошлое, настоящее и будущее. Таролог последовательно вытягивает три карты. Первая объясняет, что произошло у человека в прошлом, вторая, что происходит с ним сейчас, а третья, что произойдет в будущем. Расклад на ситуацию. Он считается универсальным. Гадать можно хоть на романтические отношения, хоть на курс валюты, хоть на то, куда лучше поехать в отпуск. Из колоды вытягиваются 7 карт. Первые три символизируют события прошлого, настоящего и будущего. Четвертая означает страхи и надежды. Пятая – то, что может изменить ситуацию, которая привела человека к тарологу. Шестая – конкретный совет. А седьмая – возможный исход ситуации. Откуда же произошли карты Таро? Существует легенда, что в Древнем Египте был храм, в котором было 22 комнаты. А на стенах комнат были изображены символические картины, от которых впоследствии произошли символы Таро. Эта легенда подтверждает версию о том, что карты Таро произошли от рисунков древнеегипетской книги мертвых. Альфонс Луи Констан, псевдоним Эпифас Леви, французский аббат, философ, оккультист и таролог, один из основателей карт Таро. Эпифас Леви в своей книге относит их к магии. Он, например, в Лондоне вызывал духа мага Аполлония Тианского, жившего в I веке. Тогда же Констан перевел на иврит свое имя Альфонс Луи и взял магический псевдоним Эпифас Леви. Уже в ранней юности он интересовался магией и оккультными науками. Возможно, на него повлияло то, что директор его начальной школы придерживался концепции животного магнетизма или гипноза, и считал, что жизненной энергией человеческого тела управляет дьявол. В трансцендентальной магии он первым соотнес 22 старших аркана Таро.

с буквами еврейского алфавита и придал им божественное значение, иными словами, магическое. По его мнению, астральный свет или виталистическая энергия заполняет все пространство и всех живых существ. Леви добавил, что управляя астральным светом, маг может управлять всеми вещами. По его словам, воля и власть квалифицированного мага безгранична. Однако стареющий Леви незадолго до смерти раскаялся и заявил католической церкви о своем раскаянии, своих прежних заблуждениях магией и картами Таро. Еще один создатель карт Таро – Артур Эдвард Уэйт, известный британский писатель, мистик, оккультист, масон, написавший множество авторитетных трудов на оккультную и эзотерическую тематику, в соавторстве с Райдером Уэйтом. Уэйт наиболее известен как соавтор популярной и широко распространенной колоды Таро Райдера Уэйта, а также как автор сопроводительной книги «Ключ к Таро». Еще один автор карт Таро – зловещий маг и сатанист Алистер Кроули. Алистер Кроули – английский оккультист, один из видных идеологов оккультизма XX века. Алистер Кроули в соавторстве с художницей Фридой Харрис создал собственную колоду карт Таро. Работа над колодой, получившей название Таро Тота в честь одноименного египетского божества, была закончена в 1944 году. Также Кроули выпустил под псевдонимом «Мастер Терион» книгу «Тота», где дается описание колоды и расшифровка ее символики, согласно воззрениям Кроули. Согласно более поздним заявлениям Кроули, 8 апреля он услышал голос сверхъестественной сущности по имени Айвас, посланник Гора или Хурпакраата, который обращался к нему через его жену. По словам оккультиста, он записывал все, что говорил ему голос в течение 3 следующих дней, назвав итоговый текст «Книгой закона». Эта сущность провозгласила, что человечество вступает в новый этап, а Кроули является его пророком. Также в нем говорилось, что в этом этапе высшим моральным законом должен стать принцип «твори свою волю». Таков да будет весь закон. И что люди должны научиться жить в согласии со своей истинной волей. Эта книга и философия, которую она продвигала, стали краеугольным камнем религии Кроули – телемы. Система убеждений Кроули – телема – была описана учеными как религия и более конкретно как новое религиозное движение, а также как магическое религиозное учение. Кроули был знаменит своими мерзостями, оргиями, ненавистью к христианству и откровенным сатанизмом. Однажды судья Свифт во время рассмотрения дела Кроули о клевете так охарактеризовал его. «Я более 40 лет занимаюсь правоприменительной практикой в том или ином качестве. Я считал, что знаю все мыслимые формы зла. Я думал, что все порочное и плохое было создано в то или иное время до меня. В данном случае я понял, что мы всегда можем узнать что-то большее, если проживем подольше. Я никогда не слышал столь ужасной, чудовищной, богохульной и отвратительной чепухи, как та, что была написана человеком, Кроули, который описывает себя как величайшего из ныне живущих поэтов. Карты Таро несовместимы с верой в Бога. Об этом пишут сами наставники карт Таро. Например, в своих инструкциях. Возьмите карты в руки и подержите их. Можете поговорить с картами про себя или вслух. Во-первых, если вы религиозный человек или в вашем окружении есть верующие, то от гадания на картах Таро лучше воздержаться. В христианстве любые гадания считаются небезопасными и греховными, так как представляют собой попытку связаться с потусторонним миром в обход Бога или даже с помощью нечистой силы. Тем не менее, исходя из данных Яндекс.Вордстат, в России этот способ гадания ежемесячно запрашивают около 1,5 миллиона человек. В христианстве судьба человека не определяется автоматически и не предопределена, в отличие от карт, которые диктуют человеку волю бесовских сущностей. Бог наделил нас свободной волей, и нет ничего предопределенного. Только на основании свободной воли Бог может судить человека и воздавать ему за добро.

0: а также спросить него за то зло, которое он делал. Вера в рог, фатум, противоречит Библии о божественном промысле и о свободной воле человека. Стремление же к сотрудничеству с темными потусторонними силами тоже пагубно отражается на человеке. Как известно, дьявол – отец лжи. Когда говорит он ложь, говорит свое. В Иоанна 8 главе. Зная о человеке много сокровенного, используя эти знания со всей своей хитростью, коварством, бесы могут влиять на него таким образом, что он будет воспринимать гадание как надежный способ раскрытия интересующих его тайн или истин. На самом деле бесы стремятся вовлечь человека в бездну погибели. Чтобы спасти нас от этого, Господь запретил любые формы гадания. Гаданием занимался нечестивый иудейский царь Манассия, об этом записано в 4 царств 21 главе, греховные действия которого стали причиной вавилонского плена иудеев. Гадание рассматривалось Творцом в единстве с таким явлением, как колдовство, чародейство, волхвование, магия и тому подобное. Гадание воспринималось как измена Богу единому, которая должна была караться смертью. Бога избранный народ впадал в заблуждение в силу того, что жил в окружении языческих народов, обычаи которых он нередко перенимал. Это был длинный и трудный путь воспитания преданности истинному Богу. В первой книге царств, в 15 главе сказано, «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». На просторах интернета ни одно объявление не говорит о том, что карты Таро – это просто развлечение или просто веселое времяпрепровождение. В каждом объявлении есть предсказания будущего, магия и другие виды гаданий. Например, я цитирую. «Я Татьяна, таролог, занимаюсь гаданием, белой магией, делаю любовный приворот. Почему мне доверяют?» Эксперт ТВ-программ. Работаю со знаменитостями и звездами. Так и не ясно, обучалась ли Татьяна по ТВ-программам «Белой магии» и «Любовным приворотам». Везде, где предлагается погадать на картах Таро, одновременно говорится о магии и других видах колдовства. Таро и есть магия. Еще один пример. Я не просто делаю расклады Таро, а считываю информацию из вашего информационного пространства, из вашей программы, посредством Таро доношу эту информацию вам. Науке неизвестно такое понятие, как информационное поле человека. И в данном случае предсказательница опередила научные изыскания и предлагает познакомиться с ними всего лишь за 500 рублей. А есть только источники информации, такие как интернет, социальные сети, телевидение, радио, пресса, мобильные приложения и другие средства коммуникации. Как выясняется, каждый таролог не упоминает научную степень, но только дары от природы или от прабабушки. Работают по всей России и днем, и ночью, без выходных и праздников. На самом деле карты Таро или бревно, или печень, как в Древнем Египте, им совершенно все равно, на чем гадать. Еще один пример. Я Алена, ваш таролог, с даром предсказания, работающий онлайн. Живых консультаций не делаю, на видео не выхожу, имею настоящий дар от природы. Какая такая природа дает Алене дар предсказаний? Нетрудно догадаться. Источником ее дара являются бесовские сущности, те, у которых авторы карт Таро и получили вдохновение на создание. Но они же верят в Бога, скажете вы, и у них иконы повсюду. Дорогие, не обманывайтесь, сам сатана принимает облик ангела света, чтобы погубить человека. Господь запретил гадание, и мы узнаем, почему, в следующем видео. Я надеюсь, что мы с вами смогли разобраться, что карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики»?

Это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
1: Зачем нам нужна психологическая зрелость и как ее развивать?
2: Ну, зрелость — это всегда ответственность прежде всего, то есть ответственность за поступки, действия, решения и за последствия этих действий, решений и так далее. Поэтому зрелость, она предполагает ответственность и, как следствие, свободу. Потому что, когда люди порой застревают в состоянии полуребенка, им там комфортно, им там привычно, и они не видят мотивации меняться в этом смысле. Хорошо бы здесь понять, что все блага этого мира, то есть выгод очень много быть именно зрелым. Да, это ответственность, где-то это кажется сложным. При этом все блага этого мира доступны именно взрослым людям. Угу. То есть если мы возьмем материальные блага, да, это всегда это ответственность, это мышление, развитие всех видов интеллекта, это стратегическое мышление, это то, что способность сохранять, способность планировать, это все качество взрослого человека. Возьмем, допустим, тему отношений. Отношения близкие, отношения партнерские, с близостью, с открытостью, с доверием, это тоже способность только взрослого человека, потому что ребенок, он требует, он потребляет, он эмоциями показывает, что ему нравится, не нравится и так далее. Но при этом он не находится в позиции влияния. Взрослый человек всегда влияет, и у него есть своя зона ответственности. Соответственно, все, о чем чаще всего мечтают люди в этой жизни, они могут получить только, если они будут зрелыми психологически, смогут действительно за это отвечать, как говорят, да, ключевой вопрос. А каким я должен стать для того, чтобы иметь то, что я хочу иметь? Это одна сторона. Вторая сторона. В духовном смысле. Человек, который взрослый, он может выполнить свое какое-то предназначение, миссию, для чего он на этой земле, раскрыть свои таланты, на самом деле их реализовать и подать миру. А незрелый человек, он остается в своих мечтах, в своих иллюзиях, ограничивается мыслями, не переводит их в действие, и, соответственно, не может выполнить ту задачу, которая дана ему от Бога.
3: Он может ее даже и не понимать. Может, он просто плывет по течению, да. Просто какие-то там... Получил образование, нашел работу, создал семью, ну, как бы то, как у большинства. А что именно является целью твоей жизни, чего бы ты хотел, и как ты будешь к этому идти, это не может понять.
2: Да, вот эти ситуации, когда человек просто, как у всех, делает под влиянием кого-то, чаще всего университет родители отправили, там, с девушкой в группе познакомился и так далее, и так далее. Жизнь строится просто по течению. А здесь нет личного свободного решения выбора. И такой человек, он, если хорошо с ним пообщаться, он раскроет душу и расскажет о том, что он несчастлив. А у него в глубине души нет вот этого ощущения, что я там, где нужно. А зрелость, именно взрослость психологическая, предполагает, что мы можем себе позволить жизнь выстраивать так, как мы хотим. Так, жить так, как нужно для нас, чтобы, оглянувшись назад,

0: я люблю так поздравлять там, клиентов, своих знакомых, когда говорю, что пускай твоя жизнь сложится так, чтобы, оглянувшись потом назад, ты сказал, я там, где нужно. Угу. Вот эта способность делать выборы, принимать решения, нести за них ответственность и принимать последствия, как раз и говорит о зрелости. И мне кажется, что в этом очень много мотивации, смысла, и оно того стоит.
1: А как развить психологическую зрелость в себе?
0: Ну, развитие всех видов интеллекта и развитие духовности, да. Какие-то духовные институты — это места, где развивает, можно развить личность, там тренинги, занятия с специалистами в этой области, чтение сложных книг, сложные книги, потому что это наследие, которое люди, которые приходили к чему-то, они нам это передают. И чтобы нам не изобретать свой велосипед, желательно, конечно, тоже смотреть мир с разных сторон.
1: А как вот, например, на практике? Можно ведь книги читать, а в жизни не применять. Это ведь как-то должно, какие-то должны упражнения, шаги практические быть.
0: В жизни очень хорошо помогает анализ пройденного пути, ведение дневника и анализ ошибок. Те сложные ситуации, которые мы проходили, и если мы их правильно проанализировали, сделали выводы и правильно прожили, то вот они как раз нам дают очень большой толчок для того, чтобы меняться и приходить к новым результатам.
1: Угу, понятно, спасибо большое.
0: Спасибо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады вновь быть вместе с вами. Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Возможно, вы слышали такое выражение, не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над ним. Когда Господь отворяет двери, то никто их не затворит. Когда Господь затворяет двери, то никто их не отворит. Сегодня у нас новая очень интересная встреча. У нас в гостях Сергей Денисов. Здравствуйте, Сергей.
1: Добрый день.
0: Спасибо большое, что вы согласились на этот разговор. У Сергея очень интересная история. Я думаю, что она произведет на вас впечатление. В юности он хотел стать монахом, потом он стал получать специальность пивовар. И потом очень много разных интересных событий в его жизни. И Сергей убежден в том, что когда Господь отворяет двери, то их никто не затворит. Давайте с ним знакомиться, давайте узнавать, что же происходило в его жизни и что происходит сейчас. Сергей, вот поскольку мы начали уже разговор о том, вот если Господь отворит, то никто не затворит. То есть мы уже задали вот такое направление разговора о Боге. Когда у вас появился интерес вообще к этой теме? Когда вы стали задумываться о Боге, о его существовании?
1: С детских лет бабушка мне рассказывала о Боге, о конце света. И я в школьные годы начал мечтать о том, чтобы подержать в руках Библию.
0: А вот интересно, на меня, на мое духовное становление бабушки тоже огромное влияние оказали. Вам было страшно, когда вам бабушка говорила о конце света? Или наоборот, она как-то оптимистично говорила?
1: Мне было в тот момент смешно. Но спустя несколько лет было великое желание полистать Библию, прочитать о конце света. И я вслух об
0: этом... Сколько лет примерно было в это время?
1: 12-13 лет. 5-6 класс школы.
0: Удалось найти Библию?
1: Да, сбылась моя мечта после армии. Я, работая уже на спиртзаводе, испытал великую жажду почитать Библию. Пошел в церковь.
0: А можно вот на этом этапе немножко остановимся? Что, каким образом сложились ваши жизненные обстоятельства, что вы работали на спиртзаводе? И влияло ли это каким-то образом, ну, на ваш образ жизни?
1: Я закончил техникум пищевой промышленности по рекомендации моих друзей. Специальность технология бродильного производства, пивоварение. Начал работать. И вдруг я задумался, что в нашей родословной почти все по мужской линии алкоголезависимые люди. И вдруг я оказался на такой работе, и немножко мне стало страшно.
0: А почему вы оказались на такой работе? Это ваш был выбор?
1: Да, это был мой выбор. Ну, хотелось красиво жить, ни в чем не нуждаться.
0: Понятно.
1: Моя мечта была

0: стать директором спиртзавода.
1: Угу.
0: Потом поступил в институт,
1: угу.
0: начал учиться в Москве.
1: А вот нахождение в такой среде, ну, которая, не знаю, там, где неучтенные, наверное, эти все материалы, и оно как-то пагубно влияет на тех, кто там работает?
0: Да, большинство на таких работах становятся алкоголезависимыми людьми.
1: А как вы считаете, с вами это же самое произошло?
0: Произошло бы, но я, к счастью, был фанатом спорта.
1: Угу.
0: Это меня сдерживало. До запоя я так и не дошел.
1: Угу.
0: Но периодически мы весело жили. Но слава Богу, что он победил. Я все-таки начал читать Библию.
1: Угу.
0: Очень внимательно. Иногда до утра читал.
1: А у вас уже была Библия?
0: Да, я купил в церкви Библию.
1: 90... На русском языке?
0: На русском языке.
1: 90... А на церковно-славянском пробовали читать?
0: Нет, это сложно на русском языке.
1: И что же вы в Библии обнаружили? И как дальше складывалась вот ваша карьера на этом заводе, например?
0: Читал с большим интересом. Начал молиться дома, жил в деревне.
1: До этого молились раньше?
0: Не молился, но так формально что-то повторял наизусть некоторые молитвы. А здесь уже начал серьезно молиться.
1: А почему вы поняли, что надо по-другому молиться?
0: Я, может быть, даже и не понял, но это как-то шло изнутри.
1: Угу.
0: Слезы вдруг появились на глазах. Угу. Я понял, что это что-то настоящее такое, близкое, доброе, угу. как пишет Лев Толстой в своих произведениях.
1: Угу. Сколько лет было вам тогда?
0: Тогда мне было 22 года.
1: Угу. Да. А благодаря чему появилось вот это вот настоящее, близкое и доброе, эти слезы на глазах? А вы помните, что именно было такое в Библии, что ну, вот такое впечатление произвело?
0: Да, когда я читал о жизни Христа, о его страданиях, о его жертве, вот в этот момент я начинал плакать. Иногда даже прятался от людей на остановке. И сам удивлялся,
1: это в 22 года.
0: Да, не мог понять, почему со мной так происходит, почему такая реакция. Я считал себя таким боевым человеком, и вдруг я плачу, читая вот об этом, размышляя о Христе. Я все больше понимал, что Бог любит меня, что Он есть. И хочет со мной построить какие-то близкие отношения.
1: А вот давайте немножко на эту тему поговорим. Вы вдруг поняли, что Бог хочет с вами построить близкие отношения. Когда мы произносим такие слова, то мы себе представляем другого человека, который хочет построить с нами близкие отношения. Ну, не знаю, может быть, даже члена семьи, с которым почему-то не выстраиваются отношения, и их нужно улучшить. А ну, Бог-то ведь его... Никто никогда не видел. Бог есть Дух, говорит Библия. Как можно с Богом строить отношения? Как Бог может хотеть с вами строить отношения?
0: Да, я понимал, что прежде всего я должен быть искренним и открытым перед Ним во всем. В моих речах, в моем образе жизни, в моих поступках, в моем поведении и даже в моем питании.
1: Искренним и открытым с Ним. То есть, если, например, кто-то вам сказал что-то такое, что у вас вот вызывает мгновенную негативную реакцию, и она у вас проявляется, ну, грубо говоря, там, огрызнулись в ответ, я не знаю, там, грубо ответили, что-то некрасиво ответили. Что значит в этом состоянии быть открытым с Богом? В эти моменты быть открытым с Богом?
0: До этого момента я, как правило, отвечал тем же самым, злом на зло, иногда кулаками. Но с тех пор, как начал молиться, читать Библию, были подобные ситуации, когда меня склоняли подраться. Я просто удивлялся своей реакции. Я спокойно уходил. Я говорил: «Ребята, извините, я верующий, я не курю, я тороплюсь, извините, я пошел». Спокойно.
1: Вот это вот очень интересные, важные слова вы сказали. Я сам удивлялся своей реакцией. То есть вам не надо было себя останавливать, вам не надо было себя уговаривать, успокаивать, сделать глубокий вдох, произнести раз, два, три, четыре или еще там посчитать что-то про себя. Откуда это берется такое?
0: Тогда мне еще было сложно это понять, но теперь я уже понимаю, что всякое даяние доброе приходит от Бога свыше.
1: Mm-hmm.

0: Это от него.
1: А, скажите, вы были такой особенный? Ведь вот вы упомянули мне, что вы когда-то в юности еще до этого всего хотели стать монахом. То есть какой-то вот у вас было уже, что Бог вам давал вот эти вот особенные какие-то реакции, такие вот благостные в ответ на, не знаю, там, на искушение чье-то, чтобы подраться, еще что-то?
0: Я верю, что это ответы на молитвы моей бабушки. Она давно умерла. То, что я испытал вот такое небесное притяжение. Угу. Сложно это объяснить, но жажда была великая. И в монастырь пойти, и Библию читать так, чтобы понимать. И я начал молиться серьезно об этом. Завел тетрадь, записывал туда непонятные вопросы из Библии. И когда встречал священников, задавал им эти вопросы в поездах, в разных местах, в церкви. Они отвечали мне, как могли. И это очень благостно на меня влияло.
1: Угу. Понятно. А можно ли сказать, что Бог, вот благодаря тому, что вы за Него ухватились, если я правильно понимаю, потому что ведь ну, жизнь-то складывалась совсем по-другому. То есть хотелось быть директором спиртзавода, хотелось вести обеспеченную жизнь, и вдруг начинаете читать Библию, вдруг меняется вот ваш внутренний мир. То есть можно ли сказать, что Бог изменял вас? То есть вы были другой, а Бог менял?
0: Именно так. Однажды я пришел на работу, на свой завод. И сотрудники спрашивают: «Сергей, что случилось? Ты такой счастливый стал. У тебя такая радость на лице. Ты, наверное, влюбился. Они хотели меня женить давно». И я думал, как им ответить. И сказал: «Да, я влюбился». Они сразу: «В кого?» Я говорю: «В него».
1: Ой, как хорошо.
0: Они: «В кого в него? Ну-ка, давай рассказывай». Я им рассказал, что я начал молиться Богу дома каждый день, начал читать Библию. И вот эта радость меня наполняет. Я не знаю, как это происходит, но мне так хорошо. Всех хочется любить. Я летаю на крыльях. Это была первая любовь. Духовная любовь.
1: А вот когда говорят «первая духовная любовь», ну вообще, когда говорят «первая любовь», то возникает тогда вопрос, что она всегда считается, что она кончается, что она уходит, что она исчезает. А что вы можете сказать о своей первой духовной любви?
0: То же самое пережил я по моей вине, по моей причине. Но я верю, что ее можно вернуть при желании большого человека, при усиленной молитве, при глубочайшем покаянии. Угу. Есть такой призыв даже в Библии. Угу. Вернуться к первой любви.
1: Ага. Да. А вы говорите, вот при глубочайшем желании. А где взять желание, если его нету? То есть ведь что-то вот вас увело от вашей первой любви к Богу, какие-то жизненные обстоятельства, какие-то, может быть, человеческие отношения. А что же может заставить человека вдруг очень сильно захотеть вернуть эту первую любовь?
0: Вспоминаю слова Христа: «Будьте как дети». Угу. Я об этом тоже прошу: «Господи, верни мне это состояние, великое желание иметь вот эту первую любовь, которую я тоже, к сожалению, потерял». Угу. И Бог способен это сделать. Я это периодически испытываю. Угу. И в настоящее время.
1: А вот очень интересно то, что вы об этом говорите, периодически испытываю. Я, например, о себе могу сказать то же самое. Вот как бы хотелось оказаться уже в такой вот чистой духовно, не меняющейся, той, которая действительно излучает такой какой-то внутренний свет и никогда не производит никакой тьмы ни вокруг себя, ни внутри себя. Но, наверное, в человеческой плоти это невозможно.
0: Я верю, что возможно, раз об этом говорит Христос. Но причина в людях. Маловерие и много других проблем. Лень духовная, нежелание серьезно молиться, искать Бога. Это все удаляет нас, к сожалению, от близких отношений с Ним.
1: Ну да. И лишает нас, в общем-то, счастья, да? Лишает нас вот той радости, действительно, гармонии какой-то. А вот давайте вернемся еще раз к этой вот метафоре.

0: метафоре «Первая любовь», если это метафора, я точно не могу утверждать, можно ли сказать, что когда, ну вот, когда у человека человеческая первая любовь, то такой вот подъем, радость, какие-то розовые очки. А можно ли сказать, что когда первая любовь с Богом, или вот как вы говорите, а дальше мы молимся о том, чтобы она возвратилась, и она возвращается. Можно ли сказать, что это мир в розовых очках, что это, ну, пребывание в каком-то, я не знаю, там, или, может быть, аскетическом состоянии, когда ничто тебя вокруг не интересует. Что такое любовь к Богу?
1: Желание жить не для себя, желание служить Богу, ближнему, делать людей счастливыми. И это исходит изнутри, из сердца. Как это происходит, невозможно объяснить, но это чувствуешь. И видишь, начинаешь видеть в людях образ Божий, потерянный, но все-таки видеть его. И помочь человеку восстановить его. И молитвой, и общением, и дружбой с этим человеком. И такие случаи были и в моей жизни.
0: Спасибо большое, дорогие друзья, что вы с нами. Сегодня у нас встреча с Сергеем Денисовым. Очень интересный такой глубокий разговор. Спасибо большое еще раз, Сергей. Вот давайте немножко вернемся вот к хронологии вашей жизни. То есть сначала была верующая бабушка. Бабушка очень многое, ну, заложила, что ли, фундамент. Потом, ну, мирские такие приоритеты, что ли, заслонили, наверное, то, что заложила бабушка, потому что появилась мечта стать директором спиртзавода, потому что получили образование соответствующее и начали работать в этой области. А потом вдруг чтение Библии, потом вдруг открытие Бога для себя. Давайте вот про такие вот этапы, вехи поговорим поподробнее.
1: Пришло время, я понял, что такая работа и истинное христианство – это несовместимо.
0: Какая должность была в это время?
1: Инженер-технолог спиртзавода. Угу. Я прочитал однажды в 5 главу книги пророка Исаии. Там есть такие слова. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкие напитки». Угу. Я понял, что это про меня. Угу. Употреблять и приготовлять. Угу. И я принимаю решение уволиться с этой работы. Уволился и уехал к маме на север Тюменской области. Угу. Приехал туда. Мама педагог. И она вдруг говорит: «Сергей, приходи завтра ко мне в школу на классный час. Расскажешь моим детям о Боге, у них столько вопросов». Я немножко испугался, помолился и все-таки пошел. Целый урок я отвечал на их вопросы о Боге, ад, рай, ангелы. Закончился урок, я думал, ну все, пойду спать домой. Мама говорит: «Завтра учитель химии приглашает тебя на классный час к своим детям». Угу. Я пришел завтра, опять провел классный час. Собрался уходить. Мама говорит: «Завтра опять приходи, уже следующий преподаватель приглашает тебя в свой класс, опять же на классный час». И всю неделю вот это пошло. Каждый день приглашали. В пятницу собрались несколько классов в одну большую аудиторию и задавали много вопросов. И дети, и учителя. Закончилась неделя, я думал, ну все, аврал закончился. Мама говорит: «В понедельник тебя приглашает учитель истории в другую школу, тоже на классный час». Mm. И я понял, что это действие Божье. Я к этому не стремился, не просился, не рвался туда. Пошел в другую школу, провел классный час. Опять пригласили несколько дней, в другой школе проводил эти уроки. Мама говорит: «Завтра тебя приглашают уже в третью школу. Учитель истории также, классный час». Провел там несколько дней уроки. И учитель истории в этой школе говорит: «Сергей, нам нужен преподаватель истории религии в штат нашей школы.

0: И к директору я уже с ней поговорила. Она готова тебя взять. Я пошел к директору. Она говорит, ты согласен у нас работать столько-то часов в неделю? Зарплата вот такая, суббота, воскресенье, выходной. Я говорю, да, согласен. А сам думаю, как я буду работать? Диплома педагога нет. А тот, который есть, он их может очень сильно испугать.
1: Да, ведь, наверное, в отделе кадров сразу же они увидят, что вы инженер, технолог производства алкоголя.
0: Да, я написал заявление, она подписала, никаких вопросов не было. Иди в отдел кадров, пришел туда. Трудовая книжка, первый пивоваренный завод в Москве, практика, потом второй спиртзавод, следующий спиртзавод. Начальник отдела кадров спрашивает, диплом ваш не подходит, мы не можем вас взять на такую работу в школу. Нужен диплом педагога. Я говорю, вот это все, что у меня есть. И она, я вижу в таком раздумье, что делать. Я достаю газету. Недельки три назад ко мне пришла в гости журналист городской газеты и сказала, Сергей, я услышала, что вы проводите такие уроки по школам города, рассказываете о Боге,
1: это детям. Какой был город?
0: Это был город Урай, Тюменская область. Угу. Я хочу написать статью о том, как вы стали верующим. И она написала хорошую статью, что человек уже трезвый, изменил образ жизни с Божьей помощью. И я прихватил эту газетку с собой в отдел кадров и достаю, говорю, почитайте, я вижу у вас сомнения о моем образе жизни, почитайте, здесь написано. Она прочитала и после этого говорит, ну, раз вы уже не пьете, мы вас берем. Оформили меня на работу преподавателем. Работаю в этой школе. Проповедую детям библейские истории, гитару с собой брал, пели вместе песни. Уроки были факультативные, кто хотел, кто не хотел, не приходил. Прошло какое-то время, и я испытал такое побуждение, иди в другую школу, предложи то же самое. Я пришел туда, меня взяли еще в одну школу преподавателем такого же предмета. Работаю уже в двух школах, также проповедую деткам. Проходит время. Опять побуждение, езжай в ближайшую деревню, в школу и предложи то же самое. Приезжаю туда, и там меня берут в школу на этот же предмет. Вся неделя у меня занята, уроки с одной в другую школу, бегаю. Пошли мы как-то в поход с детьми в лес. Большая юрта, палатка, сидим. А возле нас группа детей, и с ними женщина. Я их позвал в юрту попить чай, погреться. Это была зима. Это оказались дети из детского дома-приюта. Я им рассказал какую-то историю о Боге. Женщина была психологом, сотрудница детского дома. И она говорит, нам нужен такой сотрудник в наш детский дом-приют. Приходите завтра к нам, к директору, я поговорю. И я пришел. Директор говорит, мы хотим вас взять воспитателем. Я говорю, у меня все дни заняты, я работаю в трех школах. Они подумали, говорят, есть ставка ночного воспитателя с 8 вечера до 8 утра. И я соглашаюсь.
1: Потому что это круглосуточное.
0: Да, да. Я успевал с 8 до 10 вечера детям рассказать о Христе, какие-то истории библейские, попеть им песни, псалмы. И утром шел домой и шел на работу в школу. Это было водительство Духа Святого. Я это так понимаю.
1: Когда вы говорите и проповедовал детям, проповедовал, что это значит проповедовал?
0: Рассказывал библейские истории под вдохновением Духа Святого.
1: Угу. Что значит под вдохновением Духа Святого?
0: Иногда вот это чувствуют поэты, певцы, когда не льется песня, а иногда чувствуют, льется из души. Также стихотворение. И когда проповедуешь, проповедники это знают. Иногда оно льется от избытка сердца, живая вода. А иногда приходится выдавливать из себя. И сам понимаешь, что это не то. Это уже не проповедь, это уже лекция.
1: Как дети реагировали?
0: Очень интересно. Они все дома пересказывали, что я им рассказывал на уроках. И некоторые родители начали приходить тоже на уроки вместе с ними. Это было впервые в нашем маленьком городе. Такие уроки.
1: Ну, они были

0: Факультативные, поэтому можно было просто родителям тоже
1: присутствовать. Факультативные. Некоторые приходили родители, сидели, слушали и изумлялись, как могли такое разрешить. Это же не церковь. Но в то время были такие законы, которые позволяли вести такие уроки в школе. Дальше некоторые родители моих учеников стали приходить ко мне домой в гости, попить чай. Некоторые школьники стали приходить ко мне в гости.

0: 20 человек. И слава Богу, сегодня она все еще есть.
1: Домашняя церковь – это ведь вот явление, описанное в Библии. То есть, когда люди дома у себя собираются для того, чтобы исследовать Священное Писание, да, для того, чтобы размышлять над Словом Божьим. Это называется домашняя церковь, да?
0: Да, да, это домашняя церковь. Молитвы, песнопение, изучение Слова Божьего и дружеское принятие хлеба, как об этом написано в книге «Деяния апостолов».
1: Да, ну вот вы упомянули, конечно, последние законы. Видимо, любая такая группа, она требует регистрации. И насколько я знаю, что, конечно, там при предоставлении всех необходимых документов эти группы регистрируются, и люди собираются дома для того, чтобы проводить такие встречи.
0: Да, все это произошло, регистрация. На сегодняшний день все официально. Слава Богу, до сих пор мы там живем и несем весть о любви Христа в этом
1: Слава
0: городе.
1: Богу. А вот мы с Сергеем, когда думали о том, с чего начать эту программу, то у нас такое прозвучало, что вот из этого же я и начала, что если Господь отворяет двери, то ничто не может их затворить. И наоборот, если Господь затворяет двери, то ничто не может их отворить. А, Сергей, расскажите, может быть, еще о каких-то особенных случаях вашей жизни, потому что, да, Господь затворил вам дверь к материальному процветанию, и вы даже и не стали пытаться ее отворять. Зато Господь отворил вам дверь к тому, чтобы вы духовно насыщали людей, школьников, детей, в том числе церковь, потом вы организовали домашнюю. И эта дверь открыта для вас. Расскажите еще немножко об этом, когда вот действительно рука Божья, Божье провидение, Божья сила ощущается в жизни.
0: Однажды вышли другие законы, которые запретили преподавание в школах вот таких религиозных предметов. Я был сокращен, как и многие другие преподаватели. И звонит мне мой друг из города Тюмени. «Сергей, я хочу приехать в ваш город с христианской литературой. Ты поможешь мне в распространении литературы?» Я говорю: «Да, помогу». Он приехал, и мы пошли по городу, по предприятиям, по организациям с христианской литературой. Очень мало брали люди, в основном отказывались. И я испытал такое побуждение: «Валера, давай возьмем пост». И мы начали серьезно молиться в посте: «Господи, благослови, открой эти двери, чтобы люди брали Слово Твое и спасали свои души». И следующее побуждение – ехать в церковь. Говорю: «Валера, поедем в церковь с нашей литературой». Хотя в церкви полно подобной литературы, но все-таки почему-то туда Бог направил нас. Приехали, достали книги, Библии, «Конфликт веков», 5 томов. Это книги, которые помогают понимать Библию. Батюшка с матушкой нас встретили. И очень долго матушка смотрела все 5 томов, внимательно перелистала и говорит такие слова: «Я вижу книги издательства «Адвентистов седьмого дня», но книги очень мудрые, очень духовные». И говорит: «Батюшка, давай возьмем 2 5-томника, один себе, второй на храм». Батюшка сказал: «Хорошо, давай». И они у нас приобрели несколько Библий, 2 5-томника. И мы счастливы, рады, сели в машину. Я говорю: «Валера, едем в администрацию города к мэру». Приехали. Мэр оказался в отпуске. Его заместитель нас принял. Рассказали, показали. Берет телефон, просит зайти своих коллег. Они зашли. И дальше мы видели, как действует Бог. Зашла женщина, увидела на столе эти 5 томов. Подошла, все их просмотрела. И говорит: «Мой брат в соседнем городе купил вот эти 5 книг. Он был такой психованный раньше, раздражительный. Начал их читать, стал такой спокойный, такой добрый, такой уравновешенный». И она говорит заместителю мэра: «Давайте купим много-много этих книг. Они очень хорошие». И они у нас купили 10 комплектов. Много Библий, 10 5-томников взяли. И мы понимаем, что это сила Божья действует. Рассчитались, мы вышли. Я говорю: «Валера, едем

0: строительную фирму. Директор татарин, мусульманин. И сам думаю, наверное, он ничего брать не будет. Ему ближе Коран, может быть. Приехали туда, все рассказали, объяснили. Я ему сказал, что скоро будут праздники, Рождество, Крещение, Пасха. Можно взять на подарки для ваших друзей, знакомых, для детского дома. Он берет 10 конфликтов веков, много Библий. Мы не ожидали. Он говорит, это я на подарки. Набрал. Едем в водоканал. Директор нас встретил, увидел книжки. Уходите отсюда, мне ничего не надо. Мы опять же рассказали ему о праздниках приходящих, христианских. Он сказал, если что-то нужно оплатить для церкви, я готов. Я все проспонсирую. Но привезите мне письмо от батюшки, что он просит меня в письменном виде оплатить литературу на такую-то сумму, я все оплачу. Мы едем в церковь к батюшке, он уже в отпуске. Его младший помощник, диакон, молодой парень, соглашается, написал письмо, поставил батюшкину печать. Просим оплатить литературу на такую-то сумму. Приехали к директору водоканала, он все оплачивает, берет 5 конфликтов веков. Мы спрашиваем, мы сами отвезем в церковь или вы отвезете? Он говорит, нет, я сам подарю. Придет праздник, я сам все подарю. И дальше мы обошли еще много предприятий. Прошло несколько лет с тех пор. Я иду в субботу мимо церкви. И у меня мысль такая в голове, зайди в библиотеку церковную, посмотри книги. Захожу туда и вижу на одном стеллаже стоят весь уставленный стеллаж нашими конфликтами веков. Открываю первую страницу, там батюшкина печать, церковь Казанской иконы Божией Матери, такая-то епархия. Я спрашиваю библиотекаря, можно взять прочесть эти книги домой? Она говорит, да, пожалуйста, берите. Я стал брать эти книги там и раздавать своим друзьям. Говорю, пожалуйста, читайте, не бойтесь. Вот церковная библиотека. Прочитаете, можете сами вернуть. И люди брали смело и читали. Слава Богу. Великое благословение.
1: Ну да, действительно. То есть иногда какие-то наши предрассудки, религиозные в том числе, ну или просто какое-то вот сопротивление Божьему воздействию на наши души. Вот они ставят вот эти вот барьеры, но Господь их преодолевает, то есть Он открывает двери. Слава Господу за чуткие сердца, которые видят правду, которые понимают, что это истина, что это основано на Библии, что это от самого Бога к человеку передано вот эти вот все слова, вот эти все особые такие какие-то откровения. И слава Господу, что принимают люди их. Расскажите, пожалуйста, Сергей, чем вы сейчас занимаетесь?
0: Опять интересно. Друг позвонил мне. Сергей, хочешь научиться делать серьезный лечебный массаж? Я сказал, да. Он говорит, что массажист футбольной команды «Пахтакор» стал нашим братом и проводит вот такую школу в Украине.
1: Угу. Стал нашим братом во Христе, то есть стал верующим.
0: Да, да. Я приехал, заплатил. До того я закончил уже 2 школы по массажу, но это был такой легкий массажик, классический. Здесь я увидел, как можно поднимать лежачих людей, инвалидов, переломанных, с Божьей помощью, конечно, с молитвой. Я обучался у него целый месяц. И только вот после его школы у меня появилось желание служить людям лечебным массажем. В настоящее время я тружусь в санатории в Белоруссии, массажист. И многих людей я видел, как Бог исцелял, излечивал. Один пример, если можно, расскажу.
1: Да.
0: Позвонил мужчина после 2-го инсульта, 50 лет, алкоголик. Парализовала правую сторону, попросил 10 массажей. Пришел я к нему домой, он на ноги вставать не может, вес 130 килограмм. Я сказал, Миша, если хочешь встать на ноги, с этого дня ни капли алкоголя, ни одной сигареты. И молись Богу каждый день, если хочешь на ноги встать. Я думал, он серьезно к этому не отнесется. А на следующий день он сказал, я начал 3 в день молиться, пить, курить бросил еще раз.

0: раньше. Я попросил церковь молиться за него, нашу домашнюю церковь. Сам молюсь. И стал ему делать такие серьезные массажи с ног до головы. И где-то 5-6 день массажа у него стали шевелиться вот эти омертвелые пальцы на парализованной ноге и руке потихонечку. В коленке стала сгибаться нога. Все лучше, лучше становится. И 8-9 день мне приходит опять побуждение предложить ему обряд елеопомазания или соборования.
1: Да, это библейское постановление, которое мы находим в послании апостола Якова.
0: Да, 5 глава. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви и помолится над ним, помазавший елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и Господь простит грехи». Объяснил ему, что это такое, что это бесплатно. Он соглашается, я приглашаю служителя церкви к нему домой, проводит подготовительную беседу, совершается этот обряд, молитва, помазание.
1: Можно полюбопытствовать, что такое подготовительная беседа к этому обряду?
0: Служитель объясняет, что прежде всего Бог ждет от вас признания вашей вины, исповедания пред Богом ваших грехов или, другим словом, искреннего покаяния. Тогда может быть хороший результат, может быть исцеление. Если покаяния нет, исповедания нет и веры даже с горчичное зерно нет, тогда, скорее всего, результата хорошего не будет. Это все объяснили. Они поняли, несколько человек из них помолились, родственники, совершили обряд елеопомазания. И служитель церкви говорит: «Миша, во имя Иисуса Христа встань и ходи». Миша говорит: «Как же я встану? Я же парализованный, я не могу встать». Помогли ему подняться, взяли подмышки и попросили его: «Мы тебя сейчас будем подмышки таскать, а ты пробуй ногами обеими двигать. Не сомневайся, верь, что Бог ответил на молитву. Тем более вы помолились, вы раскаялись». И мы немножко потаскали его по квартире. Он пробовал двигать ногами своими. Посадили обратно и сказали: «Миша, каждый день старайся, проси кого-то, двое взрослых сыновей. Если они не могут, позвони мне, я рядышком с ним жил, я приду, помогу встать, поддержать». На один месяц я уехал из России, работал в санатории в Германии. Возвращаюсь обратно, только включил телефон, Миша звонит, счастливый голос: «Сергей, я уже сам хожу по квартире. Давай, приходи ко мне».
1: Через месяц.
0: Да. «Приходи ко мне, еще 10 массажей». Я пришел к нему, живот стал в 2 раза меньше, начал двигаться. И говорит: «Я сам с палочкой в руке и в туалет, и на кухню сам». У жены радость великая, что не надо уже за ним там, за лежачим ухаживать. Делаю ему еще 10 массажей. Он уже Библию приобрел у нас. 5 томов эти самые приобрел, «Конфликт веков». И говорит: «Я читаю, так интересно. Пить, курить бросил. Совсем другой человек стал». Сделал я ему в общей сложности 40 массажей. И он уже сам выходит на улицу. Раньше по ступенькам просил ему помогать в подъезде. Теперь же выходит сам и находит мне подобных пациентов, парализованных после инсульта. И мы беседуем, молимся, массажи. Это благословенное служение.
1: Сергей, у меня возникает такой вопрос. Я не знаю, какие последствия будут после вашего ответа на него, наверное, положительного. Могут ли те, кто смотрит нашу передачу, каким-то образом с вами связаться, позвонить вам, чтобы... Ну, я думаю, что это можно сделать через телекомпанию «Три ангела». Вы будете готовы пообщаться с этими людьми, каким-то образом проконсультировать? Ну, даже не говорю, что проконсультировать, просто помочь, побеседовать, пообщаться.
0: Да, с удовольствием, даже встретиться.
1: Ну что же, вот такой неожиданный финал. Честное слово, мы этого не планировали. Вообще наши встречи, они все проходят в таком незапланированном режиме. Мы верим в то, что Господь руководит всем тем, что происходит здесь, всем тем, что вы слышите в наших передачах. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Мы ждем новых встреч с вами в гостях у телекомпании «Три ангела». До свидания, с Божьими благословениями.

а я воспевать буду силу Твою, и с утра раннего, ликуя, любовь Твою неизменную восхвалять. Ибо Ты крепостью был для меня, прибежищем в день бедствия моего».

Мне хотелось бы рассказать о том, как я вообще познакомился с Богом. Я учился в школе. Я не могу сейчас точно сказать, какой это был класс, но это где-то старшая школа. И это было начало 90-х. Я ощущал как-то в сердце какую-то пустоту. И почему-то вот осознание такое было в том, что в жизни все как-то быстро протекает, да, вот что школа, потом институт, потом работа, пенсия, и все, и человека нет. И как-то смысл жизни хотелось найти. В чем же смысл жизни? Я стал задуматься над этими вопросами, мне стало это интересовать, и я вспомнил, что у нас дома лежит какая-то книга, духовная книга. А дело в том, что у мамы на работе многие сотрудники выписывали детскую Библию, и мама тоже выписывала, но нам пришла не детская Библия, а Новый Завет. Мы когда получили эту книгу, мы посмотрели, знаете, я тогда не очень любил читать, поэтому я полистал ее, картинок нет, и мы ее положили просто на полку. И вот тогда, когда у меня возник интерес, я вспомнил про эту книгу, я вспомнил, что она у нас лежит на полке, я нашел ее, открыл и начал читать. Это было Евангелие от Матфея, и кто знает Священное Писание, знает, что оно начинается с родословной, имена. Мне не было ничего понятно, но мне стало так интересно, а что же там дальше? И каждый вечер я стал читать эту книгу, открывал, читал, мне не было понятно, но мне было интересно, что там дальше. И постепенно, читая Евангелие, я стал понимать, каждая из Евангелий повторяет историю жизни и служения Иисуса Христа. Поэтому я стал вспоминать, я уже вот это вот читал, вот это уже я помню. И читая эти Евангелия, у меня пришло ощущение, что вот Бог пришел в этот мир ради меня. Не просто ради спасения всех людей, а именно ради меня. И мне, я не знал, что мне с этим делать, но мне стало интересно, мне хотелось читать. А в конце этой книги было написано, что если я хочу, если человек хочет обратиться к Богу, то он может обратиться к Нему в молитве. И был дан небольшой образец молитвы. И вот впервые в жизни я тогда помолился и попросил, чтобы Бог простил мои грехи, чтобы Он принял меня как своего сына, что я хочу верить в Него, я хочу знать Его. И это было вечером, я не запомнил дату, но я помню свои ощущения. Когда я лег спать, какая-то радость наполнила мое сердце. Когда утром я проснулся, вот точно такая же радость. Я, знаете, мог бы так описать, когда вот у человека бывает день рождения, ему подарили много-много подарков, и он радостный, счастливый такой. Вот у меня такая же радость, только нет ни дня рождения, ни подарков, а радость и мир в сердце. Вот это ощущение, которое невозможно передать. И я вот это вот пережил в своей жизни, как Бог вошел в мое сердце, как Он вошел в мою жизнь и стал моим спасителем. Я продолжал читать Библию, я продолжал читать Новый Завет, который у меня был. Тогда у меня не было полной Библии, Ветхого Завета не было, только Новый Завет. И я продолжал читать. И чем больше я читал, тем что-то для меня становилось понятным, а что-то я понимал, что я еще не понимаю. И я начал молиться тогда. Я начал молиться и просить: «Господи, пошли мне ангелы». Наверное, потому что в Евангелии очень часто описывается, как ангелы приходили, как ангелы служили Иисусу. Я стал молиться: «Господи, пошли мне ангелы, который бы мне объяснил больше, который бы мне рассказал о том, что вот здесь рассказывается в Новом Завете». И через некоторое время мне пришла такая мысль: может быть, это слишком самонадеянно и слишком, кто я такой, чтобы ради меня Бог посылал ангела? И я стал молиться: «Господи,

пришли мне ангела или человека, который сможет мне больше рассказать о Библии, о вере, о Боге. Я хочу больше знать. Но теперь уже, когда я с Богом больше 30 лет, я понимаю, что и в то время Бог отвечал на мою молитву. Потому что мы, читая Священное Писание, размышляя над какими-то текстами, думаем, что мы до чего-то сами доходим, сами что-то начинаем понимать. Но Бог, когда Он действует на наше сердце, Он открывает нам то, что мы не знаем, и это происходит внутри нас, и мы так думаем, что это мы сами так дошли, что это мы такие умные и догадались. А на самом деле это было влияние Божие. Я думаю, что Бог ответил на эту молитву, и Он раскрывал передо мной вот эти великие истины, укреплял мою веру и помогал мне идти за Ним. И я благодарен Ему за это.

0: как вообще государство влияет на межконфессиональные отношения, на отношения, ну, общества с религиозными объединениями?
1: Ну, тут я могу говорить как эксперт, поскольку занимался именно этим со стороны государства, начиная с 2000 года и, наверное, по 2020. Ну, с перерывами, но это не важно. Вот. Прежде всего, роль государства в регулировании деятельности религиозных объединений, она у нас сохраняется. С течением времени, с течением лет она усиливается. Мы можем вспомнить 90-е годы, когда государство в силу международно-исторических причин у нас ослабло во всех сферах, и в экономической, и в военной, и в том числе применительно к религиозным объединениям. И даже культы, скажем так, не употребляя слово секты, культы, пришлые из-за рубежа, стали бесконтрольно развиваться в нашей стране. Ну, например, Аум Синрикё, ныне запрещенное, и поделом, потому что мы помним, что в своих странных воззрениях на необходимость переустройства этого мира они дошли до терактов, причем в прямом, самом отъявленном смысле этого слова. Были и другие культы. С течением времени, я бы сказал, что само наше общество, оно отторгло все-таки такие крайние. Крайние не только для нашей страны, но и крайние в целом в мировой практике проявления, когда, ну, буквально это замкнутые группы под руководством таких гуру-подобных учителей, которые, как часто это бывало, на поверку оказывались лицами не духовных устремлений, а материальных. Это было отторгнуто. И роль государства, ну вот я наблюдал и участвовал в этом с 2000 года, она стала проявляться в смысле консолидации общества. Вот. Как это было, допустим, в начале 2000-х? Была выстроена система, тогда в целом выстраивалась система государственного управления, и это касалось... Мы не можем говорить, конечно, об управлении со стороны государства религиозной сферой, но была выстроена система взаимодействия. То есть были созданы или развиты коллективные совещательные, консультативные совещательные органы государства. Это прежде всего Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Это и комиссия по вопросам религиозных объединений. Что я хочу сказать? То есть была выстроена с начала 2000-х годов система взаимодействия государства с религиозными объединениями. В Совет при президенте, о котором я говорил, входит весьма и весьма широкий спектр религиозных организаций, если посмотреть с точки зрения религий разных, конфессиональной принадлежности, когда мы говорим о христианах. То есть это как представители Русской Православной Церкви, армянской, григорианской, это католики, это те адвентисты.

0: артисты, которых я сказал, кстати, господин Гончаров тоже туда входит, в совет при президенте. Вот, и многие-многие другие.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Когда ты молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

0: Мы, мамочки, хотим растворяться, все брать на себя. Мы не можем прожить жизнь за наших детей.
1: Сепарация – часть взросления ребенка. И порой родители, особенно мамы, переживают это очень болезненно. Как легче пережить этот момент и прийти к успешной сепарации со своим ребенком? Тема нашего разговора сегодня.
2: Ну, вот у нас с яичницей недавно случай был, да, ребенок вроде, да, я буду делать яичницу, достал два яйца, одно укатилось, упало. И он так расстроен, я понимаю, что, ну, вот надо было подготовить немножечко еще вот мне, наверное, вот, и определить, когда уже вот пора, а когда еще надо додать, чтобы он спокойно мог сам делать.
1: А мне очень сложно принять тот момент, что могло бы быть лучше, если бы они сделали так, как сказала я.
3: Когда женщина воспитывает ребенка одна, и ребенок начинает занимать очень значимую часть ее жизни, угу. То есть очень много внимания, и потом вот это вот отдать, а это уже мое.
2: И он становится для тебя всем. Это становится твоим миром, и ты настолько с этим срастаешь, что, естественно, уже когда
3: разрывать
2: нужно отдавать, да, ты как будто отдираешь от себя.
0: Но это неизбежный процесс. Детей надо отпустить. И это классно же, когда они будут самостоятельно жить. Сегодня я хотела бы вам предложить 3 рекомендации. Как это можно сделать менее болезненно? Да, я так хорошо понимаю вас, девочки, отпустить своих детей в свободное плавание, это бывает трудно. Ну, не просто, во всяком случае. Да. Но вы знаете, можно. Можно научиться. И в первую очередь, давайте вот первая рекомендация, которую хотела вам дать. Поменяйте свой стиль. Свой стиль управления, свой стиль воспитания с авторитарного такого, доминирующего на партнерский, на сотрудничество, на авторитетный такой стиль. Но не забывайте, что иногда, когда мы хотим поменять стиль авторитарный, мы иногда на либеральный его меняем, ну, как бы вседозволенность. Почему надо поменять стиль, как вы думаете?
2: В нашем случае как раз получилось так, что я очень отпустила все на самотек и не дала должной поддержки в том месте, где ее было необходимо дать.
0: А как ты могла бы сделать по-другому, ну, например?
2: Ну, можно было обратить его внимание, когда я готовила, чтобы как-то предварить этот процесс самостоятельный. Угу. Можно было вместе как-то по шагам пройти, что вот сейчас мы делаем это, потом это, потом это.
1: Да. Обратить внимание, что яйца вообще-то имеют особенность кататься, и надо разбиваться.
4: И пошел самотек.
0: Аня, ты знаешь, вот есть такой алгоритм, да, он вообще родителям очень помогает. Вот я могу тебе предложить его. Вот первое, ты как сказала уже, пусть он будет в наблюдателях. Ты прям покажи весь процесс. И он наблюдает, как ты разбиваешь яйцо, как ты подходишь к сковородке, как ты масло там кладешь и так далее. То есть есть процесс, вот этот он пусть наблюдает. Второй этап, когда ты его в помощники берешь. Угу. То есть, какую-то часть ты делаешь, какую-то часть он делает. Угу. Третий этап, это когда ты даешь ему полный простор, так скажем, для самостоятельных действий. И он говорит, ты вот делай все, а я буду рядом, тебя помощницей буду. Если надо что-то подать, принести. Вот. Он главный, а ты помощница. Подмастерье как будто бы. Это пусть он вслух говорит, что он будет делать, и так запоминает.

0: Но четвертый этап можно дать ему полностью от начала до конца делать. Но ты как бы в роли контролера такого, знаешь, как контроль на линии, как напоминалка. Утка. А вот такая, да. Угу. И как напоминалка, знаешь.
1: Типа не забыл посолить?
0: А, да, посмотри список, лучше список. Я вообще люблю думать надо на бумаге, да?
1: Подсказка такая. Давать прямых указаний, да?
0: Да, да, да. Вообще меньше, чтобы нас было меньше. Если он написал все пункты последовательные, посмотри там, все ли ты учел. Угу. И ты как напоминалка. Ну, уже пятый уже шаг, это же полностью отдал. И ушла ты на работу или заниматься своими делами. Вообще это полностью доверие. Вот дети очень чувствуют. И тебе легче. Ты же его научила? Угу. Как вам кажется, девочки?
2: Это точно. Да.
0: Ну, вот стиль меняется, да?
1: Оль, а как мне, смотри, я вот как бы привыкла всегда, что я даю советы, они привыкли со мной советоваться по многим вопросам. Ну, понятно, мама как бы опытнее, да? И что теперь? Мне как совет это дать вообще?
0: Ань,
1: ну, знаешь, или как это вообще сделать?
0: Ты знаешь, это вообще слово совет, это у нас, знаешь, испокон веку идет. Совет. Ну, советы можно по кулинарии взять, да? Даже рецепт, совет. Угу. Ну, а как, когда ты с ребенком, ты можешь просто объявить. Дорогие друзья, если у тебя, например, два подростка, вот им, подросткам, если у тебя третий ребенок, да, еще не подросток, еще лучше. Ты как бы предупреждаешь и говоришь: с сегодняшнего дня я полностью отказываюсь от советов. Это же такое облегчение, девочки.
1: Да.
0: Как?
1: Слушай, ну это прямо здорово.
0: Нет,
1: ну, то есть, вот, знаешь, например, вот, например, в воскресенье к вечеру я обычно им говорю: девочки, а хорошо бы сейчас приготовить одежду завтра к школе, да? Ну, то есть, как-то я должна. А то есть теперь я все говорю: девочки, я теперь советов по вашей одежде вам не даю.
0: Да. Это как раз ты передаешь ответственность и учишь самоконтролю. Прекрасно же?
1: Прекрасно. Я только за.
0: И у тебя уже с твоих плечей снимаются.
1: Ну, потому что у меня заботы. И так достаточно, да, забот. Да, у меня столько списков получается.
0: От тебя столько просится, так скажем, такой вопрос. А вы что поняли вот сейчас? Дайте мне обратную связь.
1: А, то есть
0: за что
1: того,
0: вы теперь отвечаете? Да, чтобы они как бы вслух проговорили. Как вам кажется, это важно?
2: Да, важно.
0: Может, они не то поняли, да?
2: Важно передать ответственность.
1: То есть, смотри, по некоторым пунктам, например, да, я могу им дать совет. Например, моя вчера ходила сама в банк, разбиралась с картой. Это был первый раз в ее жизни. То есть тут я могла давать советы, да, еще такой вопрос сложный.
0: Поменяй слово совет на рекомендацию. У детей просто, знаешь, какое-то раздражение у подростков. Я их спрашивала.
1: То есть рекомендации по этой области я могла давать. А рекомендации, например, некоторые я могла уже сказать: все, здесь больше рекомендаций не будет.
0: Вообще, поменяйте слово «совет», «приказ», «команда» на «предложение». Хочешь, я тебе предложу?
1: Угу.
2: Либо, может быть, их давать по запросу, что
0: по запросу,
2: да,
0: лучше всего по запросу.
2: Просили совет, значит,
1: даем
2: совет.
1: Ты завтра идешь в банк, хочешь, я тебе предложу, как бы я там разговаривала.
0: Знаешь, облегченный вариант, они любят все облегченное.
1: Да, это здорово.
0: Это вот слово такое, но ключевое, да.
1: Угу.
0: Да, чтобы тебе не мучиться, так скажем, я тебе предложение даю. Хочешь? Не хочешь?
1: Нет. Не хочешь,
0: не хочешь, смотри. У тебя, может, тревожность сразу возникнет. Вот как раз-таки мы переходим ко второму шагу, вот, ко второй моей рекомендации. Ты сразу должна отследить, у тебя как? Тревожность, переживание, страх?
1: Ну, конечно, я переживаю, ребенок первый раз идет в банк.
0: Всё. И значит, у тебя что? Опекать. Вот сейчас я ему все выложу, вот, может, мне с тобой пойти, да, или еще что-то. Дай ты ему возможность свободно пойти в банк. Если ошибку совершишь, совершить ошибку. А потом успокоить его. Может, он второй раз пойдет в банк. А ты перед этим спросишь: слушай, а как облегченные варианты есть вообще? Как можно вот не допускать эту ошибку? Ну, если ты хочешь. Ну, если ты хочешь второй раз пойти, я тебя поддержу.
2: Второй еще раз.
0: Да? А что, вы не совершали ошибки?
1: Ну, ты знаешь, хорошо, если ошибки такие простые. Да. Если у меня там ребенок сотруднику банка сколько? Сказал свой код с карты, ну, хорошо, что там это...
0: Ну, тогда, ты вот уже взвешиваешь.
1: Да.
0: То есть, что ты можешь сказать, передать ему ответственность за что? А что еще? Какую-то
2: сферу? То есть разумный такой.
0: Ну, конечно.
1: Да, это была пушкинская карта, девочки. То есть там денег немного, деньги, в общем-то, не мои. Я сказала: хорошо, что ты учишься на пушкинской карте. Но вообще этот код, его нельзя никому говорить.
0: Ну, вот видишь, уже опыт приобрел.
1: Да, то есть я порадовалась, что она приобрела опыт, успокоила ее.
0: А как человек может научиться?

0: Скажите мне, пожалуйста. Угу. Обучение опыт через путем. Опыт, конечно, угу. Что мы разве сами не учились так же, да?
1: Ну вот на самом деле, Оля, вот эта тревожность, да, которая порой в нас, она же и детям нашим передается, мы ведь не хотим такого им.
2: Ну а как с этим справиться? Ну потому что есть тревога. У меня вот недавно, допустим, я отправляла ребенка к папе. И после кружка я говорю, у меня не будет возможности. Лиз, то есть ты сядешь сама на метро, доедешь, и там тебя папа будет встречать. А потом у меня появилась возможность, время, что я могу. Говорю, давай я тебя провожу. Она, нет, я сама. И я стою около этой электрички, думаю, как я могу отпустить? У меня тревога. А вдруг они разойдутся? Ну, а как с этим справиться? Ну, это, мне кажется, естественно, что мама переживает. Вот первый раз ребенок едет самостоятельно на другой конец города.
0: Да. Это действительно такой ответственный шаг, я понимаю. Некоторые, значит, есть такие случаи, когда мама придумывает таким образом. Значит, дает полностью инструкцию. Ребенок записывает, и этот листочек берет с собой. То есть вот это есть какая-то... Ну, или в телефоне там он записывает. Подсказочка. Ну, какая-то подсказка. Да. Если в случае чего... То есть у тебя всегда есть вариант мне позвонить или там посмотреть в этот список. Ирин, это тебя бы успокоило?
2: Да.
0: Это первый момент. Второй момент. Более тревожные мамы, которые все-таки не успокаиваются даже после этой рекомендации, они идут сзади незаметно, прячась за деревья, за дома.
1: То есть есть соседний вагон.
0: Метро, ну, где-то да? Так, ну, чтобы ни в коем случае, чтобы не заметили. Да, не заметили. И знаете, что интересно? До смешного доходит. Потом рассказывает. Ну, я веду тренинг «Осознанное родительство». Ну, как вы, доверились? Я доверила, но проверяла. Каким образом? Я иду и смотрю. Чуть вдруг он остановился, сын. Ему же надо уже к зебре подойти. Время же. То есть она уже тревожится за него. А он что-то задумался. Вдруг что-то поправит. Вот прям в деталях записывает. Поправил там свой носок, еще что-то. Я говорю, что вы чувствовали в этот момент? Важно отслеживать чувства. Я испугалась, что он опоздает на урок. Что случится? Вот это очень важный вопрос. Опоздает на урок. Что случится с вами? Что случится с ребенком? Но он же к зебре подошел, где надо переходить дорогу.
1: Нет, ну, да. Слушай, ну хорошо, да?
0: Подошел. Перешел по зебре как надо? Да, перешел. Зашел в класс? Зашел. Ты до класса его проводила? Ну, так сказать, ну, до школы. Значит, он все сделал по инструкции твоей? Значит, чья это проблема? Ребенка или твоя? Вот здесь очень важно быть честным.
2: То есть надо вот такие вопросы себе задавать.
0: Сам собою. Я веду беседу.
2: Тормозить вот эти все.
1: Ну, то есть это его проблема, что он не перешел на этот сигнал светофора, что он тут замешкался.
0: Даже если что-то. Потом вы опять повторяете и говорите, ну как прошел день? Как будто вы ничего не знаете. Потом смотрите, как ты вот прошел этот момент, да? Как ты сел, как зашел, если говорить про Ир, твой вариант. Да? Вот. Поэтому он дает как... И он же радостен. У него радостные эмоции.
1: Потому
0: я
1: что
0: смог.
1: Сам, да, получилось. Я сам это
0: как
1: сделал.
0: Как вы думаете, вот это произошел момент сепарации?
1: Ну да.
0: Вы отпустили его, и он отпустился. Понимаете, это взаимный процесс. Какие еще бывают эмоции, кроме тревожности?
1: Ну вот ты знаешь, да? Я хочу сказать про тревожность. Вот, да. Ведь, ну как бы, ладно, он там в школу опоздает, да, но может быть ситуация, когда они идут по переходу, машина поворачивает из-за угла, а ребенок смотрит головой в другую сторону, и он ее не видит. И у меня вот такое бывало. И я помню, что... Слава Богу просто, что, так
0: обошлось.
1: Сказать, да, все
0: Бог,
1: обошлось,
0: Бог
1: да.
0: Защитил,
1: Бог благ, ангел, он, да, да, защитил. То есть, да. Конечно, ну, молиться, молитвой себя успокаивать, надеждой на Бога, что он все-таки как-то все это...
0: Он все контролирует.
1: Да.
0: Вот это четкое определение, конечно, духовно составляющее.
1: Да, кстати говоря, да. Очень хорошая вещь, да, то есть передача своего контроля, ребенка передать под контроль Божий. Вот, да. Мне кажется, здорово.
0: Это такая...
1: Да, поможет нам меньше тревожиться.
0: Проверочка? Так ты отдал, и если вдруг тебя это насторажит, ну, ты как-то себя, не знаю, ударь, что ли, по руке, или ущипни себя, не знаю, как-то ты болевой какой-то момент такой. Потому что сразу идет сигнал в мозг, тогда ты можешь себя остановить.
1: То есть это проверка даже нашей веры, да? Например?
0: Конечно. Я бы хотела сказать по поводу трудных ситуаций перехода и вот что, за что что ты переживаешь. Да, безопасность какая-то. Это же все-таки
1: да,
0: базовая потребность.
1: Да.
0: Во-первых, и у ребенка, и у родителя главная функция.
1: И основная тревога мамы.

0: Безопасность ребенка.
1: Смотрите, а что если мы вот этот маршрут просто на телефон снимаем? Вот он идет, ребенок, и мы на телефон снимаем.
2: Так.
1: И смотрим, что, чтобы он увидел. Пусть кто-то другой переходит. Папа переходит это. Он останавливается. То есть он все действия делает. Или кто-то ваш близкий родственник, может, брат старший или кто-то. И вы идете за ним и вот как бы фотографируете, более на видео лучше снять. И тогда вы обсуждаете. Вот смотри, ты заметил, что вот тут момент такой? Вы начинаете фокусировать внимание ребенка на...
0: Ты заметил, что есть машины, надо поворачивать.
2: Это как наблюдение, он наблюдает вот эту ситуацию со стороны.
1: Конечно.
2: То, что он это видит, не просто прослушивает мои рекомендации.
0: Да, инструкции.
1: Я хотела бы вам напомнить или как бы предупредить, дать информацию о том, что человек вообще, особенно ребенок, он на слух воспринимает всего лишь 7% слов. Таково его восприятие. Больше всего он воспринимает видео, визуальный канал.
2: Картинку.
1: От 68 до 73%, говорят специалисты, восприятие визуальное более, значит, влиятельно, чем аудиально. А мы чем пользуемся?
2: А мы говорим, говорим, говорим.
3: Говорящие... Причем в одной комнате, а мы в другой.
1: Кричим еще, да. То есть еще второй момент. Мы обратную связь не налаживаем. То есть мы не спрашиваем, а... Не так, чтобы обидеть ребенка, да, что я тупой иногда. Слушай, а все ли я сказала? Я хочу узнать. Может быть, я что-то пропустила? Может, не в той форме? Может, невнятно я тебе сказала? То есть вы на себя как бы валите всю вину, так скажем, берете.
2: Не упрекая, не отягощая ситуацию.
1: Нет, чтобы ребенка не возникло, что я тупой или что-то я не понимаю. Вот. И поэтому обратную связь, когда получает ребенок, да, ему легче. Приведу пример. Моя сестра отправляет моего племянника, своего сына, в магазин. Ребенку 7 или 8 лет. В таком возрасте. Она говорит, купи 3 вещи. То есть она говорит, 3. Ну, уже, знаете, можно проверить, да? Купи хлеба, купи пачку вермишели. И на оставшиеся деньги купи жвачку. Как вы думаете, что запомнил ребенок?
0: Жвачку.
1: Все, у него обратный процесс.
3: Эмоциональное подкрепление.
1: Да, конечно. Позитивно. Полчаса ребенка нет. А все ждут к столу, потому что папа пришел с работы, вот хлеба не хватает. А? Полчаса нет. Я свидетель этой ситуации. 40 минут. Через 40 минут приходит ребенок, а магазин в этом же доме. Только спустился с 9 этажа и купил, и вернулся.
3: Сказал жвачку в другом.
1: А у него темперамент, он флегматичный. И он вот витает в облаках. Он может остановиться. Это вот особенность ребенка. У подростков же только такие особенности. Мы должны же это учитывать. Он, оказывается, остановился, с кем-то поговорил, на что-то обратил внимание. Потом начал вспоминать, а что же надо купить. Вермишель он забыл, хлеб хорошо запомнил и жвачку. Он приходит, и она говорит, ну мы же с тобой, я же тебе сказала 3 вещи. Я что-то забыл, мам.
0: То есть нужно было что, записать?
1: Ну, конечно, и мужчинам, извините.
3: Списочек.
1: И мальчикам,
2: как
1: девочкам.
2: Как помогает бумага?
1: Бумага помогает. Думать надо на бумаге. Зачем им напрягаться? Вы отправляете в магазин или на рынок. Ну, напишите вы список.
0: Ну, или в телефоне пусть они сами наберут.
1: Ну, в телефоне уже бумажку, ладно.
0: Да.
1: Кто его знает, там, в телефоне, там, будет... Я не знаю, какие бывают моменты, да, форс-мажорные. Но вот этот момент надо обязательно учитывать. Как вы считаете, эта рекомендация, она поможет вашим детям более самостоятельным быть и потом сепарироваться от вас?
2: Да. Это... Мне прям вот эти записочки очень хорошо.
1: Хотя просто дети рассказали мне, я что-то по старинке записочки, может быть, можно в телефоне. Да, сейчас уже телефон.
0: Ну, и действительно, наша тревога, она тогда как бы снижаться будет на самом деле. А ведь смотри, Оля, еще часто мы переживаем за их будущее. Особенно, когда дети взрослеют. И вот у нас сейчас этот момент. Выбор профессии. Как сказать, выберет, не выберет, то ли выберет, поступит, не поступит. Будет ли нравиться учиться, ну то есть все, найдет ли потом работу, ну то есть там далеко можно идти, выйдет ли замуж, если дочери, ну в общем, идти можно далеко.
2: Отдаем садик, мы переживаем, мы еще не отдали, уже переживаем, как там будет плохо. В школу тоже уже переживаем, как там будет плохо.
0: Да, точно, да, на каждом этапе мы можем вот этот страх перед будущим ребенка тоже...
1: Предлагаем.
0: И поэтому мы хотим как-то немножечко тут свои советы, хоть и не
1: предлагаем. Первый момент, как страх или тревожность захватила вас, начните дыхательную гимнастику. Голубой.

0: Глубокий вдох. На 4 и на 8 выдох. Сразу снимается напряжение, плечики опускаются. Напряжение снимается, голова. И еще раз глубокий вдох. И на 8 выдох. На свежий воздух. Это на физическом уровне сразу страх и тревожность отпускает. Даже сейчас вот вы подышали немножко. Отпустила же, да? Второй момент. Здесь и сейчас. Останавливайте. Просто под себя останавливайте. Опять же, каким-то действием. Я не знаю, вопросом. Вот сейчас моему ребенку сколько лет? Что это? Вот вопрос жизни и смерти? Или что самое страшное случится? Вот этот вопрос, что самое страшное случится, он отрезвляет. И сейчас я должна думать вот о сегодняшнем дне. Моему ребенку всего лишь 15 лет.
1: Думать о сегодняшнем дне.
0: А жениться и замуж, он, я не знаю, когда он захочет. Это же его, это же его ответственность, правильно? Это его выбор. Мне зачем про это думать сейчас?
2: Я подумаю об этом завтра. Да?
0: Мне это очень нравится, как Скарлетт нам дала просто замечательный вариант. Вот сейчас. Возвращайтесь здесь сейчас.
1: Да, опять будущее же, принадлежит Богу.
0: Да, будущее принадлежит Богу. Вот действительно. Представляете, мы какую мы ношу на себя берем? И вообще, что мы о себе думаем?
2: Да.
0: Мы что, боги? Что через 5 минут мы даже не знаем, что случится. Но в этом моменте молитва матери к Богу. И мне очень нравится вот эта молитва Иависа. Она всего лишь 5 предложений, но она помогает, чтобы Господь благословил меня, вы можете сказать, благослови моих детей. Распространи пределы мои, пусть рука твоя будет с ними или со мной, охраняя их от зла, чтобы мне не горевать. Замечательная
1: молитва. Да, прямо молитва. Слушай, прямо про нашу тревогу, чтобы мне не горевать.
0: Да, охраняя зла.
1: Да.
0: Ваша молитва, она как охрана.
1: Пределы, да, их одаренность.
2: Получается, когда ты доверяешь ребенка Богу, тебе легче его отпустить.
0: Ну, а ты куда отпускаешь? Ты к Богу же его отпускаешь?
2: Да, под Божий контроль, из своего контроля, да. В Божьи руки.
0: Мы постепенно же его отпускаем. Вот все кризисные моменты, начало пуповины отрезали, да, в момент рождения, и потом каждый кризисный возраст говорит о том, что мы должны обучить новым и новым умениям, навыкам. Это нам спокойнее. Ой, наш ребенок уже яичницу умеет готовить. Наш ребенок уже гладит. Он может сам о себе позаботиться. Он знает, когда ему уроки делать. Он знает, что есть добро и зло. То есть вот эти ценности, главная наша задача передать эти ценности. Но еще есть третья рекомендация у меня.
1: Интересно.
0: Да. Вот как просто и психологически, и физически оторваться от своего ребенка. Оторваться. Какие у вас есть предложения? Альтернатива.
2: Что-то такое же значимое.
0: Ну, давайте, предлагайте. Какие мысли пришли сразу?
1: Ну, я вспоминаю, долгое время, когда много особенно детей, себе мало времени уделяешь и мужу.
0: Самое правильное решение. Так значит, развернись от сына дочери на себя, посмотри на себя в зеркало, и честным взглядом, чего там не хватает, чего я давно не делала. Да, давно я не лентяйничала. День лентяйки. Дальше. Давно я не делала себе вкусного какого-то обеда, ужина, десерта, я не знаю чего. Давно я со своими подружками не встречалась. В фитнес-клуб не ходила.
1: Да, не находила
2: детей
1: время.
2: Детей часто дергаем, что ты вот сидишь в телефоне, ничего не делаешь, развлекаешься. Там, ты вот опять прогулял все время, уроки не сделал. А это же наши потребности, по большому счету.
0: Конечно.
2: То, что мы пытаемся сдернуть.
0: Ну так надо вспомнить, Ань. Про свои потребности, да? Свои, женские, личностные. Да. Ну и как мы же жены еще, не только мамы. Вообще забываем про эту функцию. Бедные наши мужья. А где они? Берете его в охапочку, под ручку и вперед. Дети удивятся. Что это такое делаете?
1: Им придется тогда действительно вот этот вот первый пункт, да, мы о котором говорили, да? Что мы должны свой стиль поведения. Тут он как раз и изменится, потому что они будут более самостоятельными уже. Конечно. Да, и второе, тревога наша. То есть мы как-то пойдем, где у нас будет веселое время, приятное, мы уже там не такие тревожные будем в этот момент. То есть все так взаимосвязано, вот, да?
3: Мне кажется, это не дает нам углубиться вот в эту вот гиперопеку и вот в эту тревогу. То есть мы переключаем внимание. Это у меня подружка, У нее двое детей, она очень переживает. Она вся в них, о себе забыла. Я сказала, так, остановись, у нас был фестиваль, мы идем с тобой на концерт.

0: Все.
1: Я их выхватила. Я думаю, он будет ругаться. У меня там дети. Нет, она говорит, я так благодарна тебе, что ты меня вытащила. Такая музыка. Просто в другом мире. То есть нам нужно быть в другом мире.
0: Да. Точно.
1: И обогащаться, чтобы потом мы и обогащать детей.
2: Я вспомнила, что даже рекомендация какая-то была на одной из программ, что это обязанность мужа свою жену выдергивать от детей. Так что можно мужу напомнить.

0: относятся, когда вдруг мама с папой куда-то уходит, а вы куда? А вы чё? А чё, это без нас?
1: Да.
0: А без нас, да, без вас.
2: Это время наше.
3: И они уже начинают привыкать к этой будущей сепарации. Да, даже конечно. Они еще пусть там небольшие, школьники еще, может, младшие, они начинают привыкать, могут быть без мамы с папой.
0: Но вы еще...
3: Ну, мама с папой могут веселое время провести без них. Вы не всегда с ними.
0: Показывайте пример.
4: Да, я тоже подумала, что это же пример для детей.
0: Супружество.
4: Что, да.
0: Не только
4: можно
0: вас.
4: Можно найти партнера другого, да. Не только маму с папой дергать. А создать это, вот, собственно, про тревогу относительно того, как они будут замуж выходить. Если они видят теплые отношения родителей, да. То, наверное, они дальше тоже захотят такого же.
0: Пугаться не будут.
4: Да?
0: Да. И понимать, что вот она автономия. Папа с мамой, оказывается, супруги, а не только родители. А вы знаете, что это залог успешного сепарирования, когда мама с папой не на первом месте эти роли, а именно жена и муж. На первом месте должны быть жена и муж.
3: Вот эта роль.
0: А да, а потом уже роли мамы и папы. А у нас происходит наоборот. Замещение да. Неправильное. Да. И отсюда дети нас просто захватывают.
1: Да, правильно. У нас материнство, оно прям
3: поглощает. Поэтому, девочки, я понимаю, что вот эти три шага, они для нас непростые. Вот какой из этих трех шагов сложный именно для вас, и вы хотели бы молиться и просить помощи свыше?
4: Мне, наверное, это про поменять стиль, потому что я достаточно либеральный, демократичный товарищ, и где-то вот проявить жесткость, но такую заботливую.
0: Может быть, твердость?
1: Разумная
4: да,
1: твердость.
4: Да.
0: Ага, уместный контроль, да?
4: Да. Да.
1: Угу. Да. Я очень рада, что я не одна, и что там, где я не могу, мне иногда вот такая тревога, и я понимаю, что нет, все, это с этим надо что-то делать. И я могу это передать Богу. Господи, работай ты. Тебе я могу доверять. И это очень облегчает, потому что это может очень так разрушительно действовать. Вот. И здесь просто вот Господь скорый помощник.
4: Ну вот я как понимаю, что очень важно находиться как бы в резервном состоянии. То есть и вот эти вот шаги, да, особенно вот переключение на себя, они помогают. То есть ты восполняешь как бы свой резерв. И просто у меня уже опыт такой был, когда ты приходишь наполненная, да, там, ну, вообще живешь как бы, вот, да, обращая внимание на себя, и уже отношение ребенка меняется. Он становится более спокойным, менее требовательным. То есть, ну, положительный результат, он налицо.
0: Ну, это, как говорится, обрести ресурсное состояние, да, то есть вести себя. А мне вспоминается цитата из Библии. И мы должны руководствоваться, понимать, что главное это наша задача, вот выполнить это, эту рекомендацию. Потому оставит человек, это значит мальчик и девочка, а да, кого? Отца и мать. Угу. Оставит. И мы должны помочь, чтобы они оставили нас, а мы их отпустили. То есть это взаимный процесс. И только после этого прилепятся к жене своей и будут одна плоть.
4: Очень интересно.
0: Вот это очень важно нам. Первый шаг. От нас зависит это. И детей подготовить. Угу. Ну, я думаю, что мы, мамочки, хотим растворяться, все брать на себя. Мы не можем прожить жизнь за наших детей. Давайте будем так. Мы свою жизнь будем жить, а они свою. И в этом будет у нас взаимное счастье.
3: Спасибо, Ольга. Спасибо, девочки. Да, хочется благодарить Бога, что в нашей жизни наступает новая пора. Пора мам, взрослых детей. А значит, можно больше внимания себе и мужу, меньше контроля и опеки.

Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрывают?

Являются за медитацией, совместимы ли восточные практики с христианством. Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Слова имеют огромную силу. Психологи утверждают, то, что мы говорим, не только влияет на окружающих, но и формирует наше внутреннее состояние. Библия учит нас, что слова могут созидать или разрушать. Как научиться говорить словами, которые вдохновляют, исцеляют и приносят благословение? В эфире программы «Принято считать». Сегодня на тему силы слова мы рассуждаем с психологом, магистром семейного консультирования и психотерапии Марией Вачевой. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот скажите, пожалуйста, правда ли, что существует сила слова?
1: Я думаю, что для верующего человека изначально сила слова исходит от самого Творца. Потому что когда мы открываем Библию, мы встречаемся с тем, что очень много созидательного, и все, что вокруг нас окружает, появилось именно благодаря силе слова. Бог сказал, и появилось. Более того, когда мы открываем Новый Завет и начинаем читать о появлении Иисуса на этой земле, он тоже представлен как слово, логос. И христиане, как последователи, как те, кто хотели бы походить на своего небесного Отца, конечно, призваны тоже быть теми, чье слово созидает, чье слово влияет. И мы видим, что Божье слово, оно не тщетное, оно влияет. И, конечно, Бог хотел бы, чтобы его дети походили на него, и тоже их слова оказывали влияние. Мы, безусловно, верим, что слова оказывают влияние.
0: А все ли слова вообще имеют силу?
1: Я думаю, что они имеют либо позитивную, либо негативную силу, но, безусловно, они имеют какую-то силу. Даже, казалось бы, пустые, легковесные слова, они тоже оказывают свое влияние.
0: Мария, а скажите, пожалуйста, какие слова имеют разрушительную силу не только для нас, но и для окружающих?
1: Я думаю, что таких слов много, к сожалению. Это слова, которые духовные раны наносят, обесценивание веры чьей-то, унижение духовного опыта человека. Это могут быть эмоциональные раны, какие-то критикующие слова, унижающие слова, оскорбляющие, обесценивающие слова. Ну и, конечно, это слова, которые мешают людям во взаимодействии. Это и вспышки гнева, и какие-то угрозы, которые звучат в этот момент. К сожалению, таких слов очень много, и они могут оставлять не меньший след, чем физическое какое-то прикосновение к человеку, чем физическая боль.
0: А как они влияют на окружающих? Вот, допустим, я сказала какое-нибудь слово, да, или кто-то сказал, оно было выражено с каким-то там агрессией, негативом. Что происходит с другим человеком? Можем ли это как-то мы, может быть, психоэмоционально или психофизиологически описать?
1: Безусловно, оно оказывает влияние и на физиологию человека, потому что люди могут заболеть даже от слова. И мне здесь вспоминается такое классическое произведение Чехова, когда человек просто чихнул в театре и очень сильно переживал о том, что его не простили, о том, что ему будет плохо от этого, его карьерная лестница, и человек закончил тем, что он умер. Поэтому, конечно, когда мы говорим о влиянии слов, слова могут очень сильно причинять боль, приводить даже к заболеваниям, эмоциональным заболеваниям, и депрессии, и к неврозам, и другим расстройствам. И могут, конечно, и на физическом уровне влиять на самочувствие человека люди, которые находятся все время в токсичных каких-то отношениях и все время слышат свой адрес различные угрозы, обесценивание, критику. Как-то не переваривают это, не контейнируют как-то это, не разбираются с этим, то, конечно, впоследствии могут заболеть серьезными заболеваниями.
0: Это вот такая негативная сторона.
1: Негативная сторона, но и позитивная сторона есть.
0: Как можно исцелить словом?
1: Словом исцелить можно, когда люди благодарят. Когда они говорят что-то доброе друг другу, когда они молятся за другого человека, это исцеляющие слова. Когда люди друг другу говорят обнадеживающие тексты

0: Священного Писания. И даже когда люди просто поддерживают друг друга, очень много экспериментальных опытов о том, что люди восстанавливались гораздо быстрее в тех группах, в которых было позитивное восприятие друг друга, поддержка была позитивная. Люди, которые в одиночку страдали, дома болели, и люди, которые находились на группах каких-то поддержки, эти люди гораздо быстрее восстанавливались от каких-то заболеваний и чувствовали себя гораздо лучше. Поэтому кажется, что ну что слово, иногда говорят, ну что ты просто сказал, просто слово. А на самом деле слово имеет огромную силу, огромное влияние. Иногда одно слово способно человека поднять, дать ему надежду, окрылить. И одно слово действительно может убить все надежды, какие-то желания. И очень многое, наверное... Очень много чего не сделали люди, потому что когда-то кто-то им сказал, ты не сможешь, это не про тебя, это не твое. И они поверили этим словам.
1: Ну вот, да, действительно, очень много примеров, которые, к сожалению, мы встречаемся в жизни, когда слова неподдержки, какие-то негативно сказанные, отражаются на нашей жизни. Как научиться вообще? Можно ли этому научиться? Вот негативно не выражаться о себе и о других?
0: Ну, безусловно, этому можно учиться. Для этого вначале нужно пересмотреть мотивы. И пересмотреть, Слово Божие говорит, от избытка сердца говорят уста. Так вот, надо посмотреть, а что там в сердце. И попросить Бога, чтобы показал, что там в сердце. Какие мотивы? Что я хочу через это слово сказать? Что на самом деле, для чего я на самом деле использую слово? Ведь слова можно использовать как способ коммуникации, но и слова можно использовать как способ зацепить кого-то.
1: Да.
0: Вызвать какой-то эмоциональный отклик. Ведь иногда есть люди в конфликте, и кто-то один говорит одно, другое, третье. У него же нету мотива договориться. У него есть мотив вызвать какой-то эмоциональный отклик, пусть хотя бы рассердится, пусть хотя бы крикнет, но не молчит, но что-то в ответ скажет. И поэтому здесь функция слова не прояснить ситуацию, не решить конфликт, не выяснить точку зрения другого, а вызвать какой-то эмоциональный отклик. И когда этот эмоциональный отклик люди получают, они как будто бы даже успокаиваются. Поэтому очень важно, чтобы мы не цепляли друг друга словами. Вот иногда человек прошел, что-то сказал и ушел. И ты остался и думаешь, а что вообще это сейчас было? Это было к чему? Да, то есть человек прошел, и он это слово не созидало, не поддерживало, оно даже не информировало, а оно вызвало эмоциональный отклик. И в этом контексте мне хочется процитировать такую восточную мудрость о том, что умеющий ходить не оставляет следов. Как важно ходить и не наследить чьей-то жизни. И продолжение. Умеющий говорить не ранит. Умеющий говорить не цепляет. Да? Вот это умение говорить, но чтобы не зацепить другого, не оставлять следов в сердце другого, это важное качество, которым люди действительно должны учиться.
1: Вот очень красивая мудрость, очень такая глубокая. Здесь такой вопрос. Вы говорили про то, что вовремя сделать такую паузу, и, как говорят, молчание золото. Вот как научиться вовремя остановиться и замолкнуть? Можно ли этому вообще, в принципе, как бы... Ну вот, не чтобы наши уста не от переизбытка чего-то негативного говорили, а вот порой иногда просто вот замолчать. Как можно это сделать?
0: Вот хорошее правило, которое вы упомянули, правило «стоп», его даже можно расшифровать. Первое – это остановиться, да, «стоп». Осмотреться, вторая аббревиатура, если да, осмотреться, это значит посмотреть, что сейчас происходит, да. И только потом уже последнее, это действовать, но с мудростью, да, вот действовать, но действовать, осмотревшись, с мудростью, принимать решение, последнее слово, да, принимать решение осмотрительно. Вот эта осмотрительность очень нужна, и поэтому важно, наверное, чтобы мы не говорили много. Вот, к сожалению, как-то все больше встречаю вокруг, что много слов.
1: Но мало действий.
0: Но мы как будто эти слова стали легковесные какие-то.

0: Да.
1: То есть их много, но у них нет тяжеловесности какой-то.
0: Не имеют веса.
1: И они не имеют веса, их много. Все говорят, люблю это, люблю то, очень многое люблю, очень много мне нравится. И поэтому вот в этой легковесности иногда нету вот такого, что человек сказал, и это слово действительно имеет значение. Очень много людей с легкостью говорят, я за тебя помолюсь. И
0: Да,
1: это слово тоже
0: это
1: стало
0: очень распространено.
1: легковесным. Но если ты сказал, я помолюсь, мало кто, я помолюсь, и действительно этого придерживается. Поэтому хочется, конечно, чтобы слова были обдуманы человеком, чтобы человек анализировал, что он говорит, зачем и нужно ли сейчас это сказать. То, что я хочу сказать, как оно будет влиять на другого человека. Важно пропускать речь нашу через фильтры. А Слово Божие говорит, что хорошо бы быть медленным на слова и медленным на гнев. Да? Вот медленным на слова – это значит обдумать, чтобы не было такого фона засоряющего потока слов, а чтобы мы могли подумать, то, что я сейчас хочу сказать, пропустить через некие фильтры, правда ли это. Вот то, что я услышал где-то. Почему сплетни вот так очень быстро разрастаются?
0: Да.
1: Я где-то услышал, кому-то сказал, передал это. И это недостоверная информация, непроверенная. Правда ли это? И если это по этому критерию не подходит, зачем об этом говорит? А второй критерий очень важный. А нужно ли это этому человеку? Будет ли то, что я ему сейчас скажу, созидать его или разрушать? Какое действие окажут мои слова? Третий фильтр очень важный. А очень важно говорить с любовью. Что будет после того, как я ему скажу? Я могу ему сказать правду, это будет, может быть, правда. Но как он будет после моей правды? Каково ему будет? Иногда люди рубят, знаете, а вот я говорю, что думаю. Я вот такой, ведь весь такой, я рублю, я вот такой весь правдивый. Но это говорит не о правдивости, а о безответственности человека. И о том, что за этой правдивостью он прячет агрессию на самом деле, когда он человеку выпаливает все, и нет баланса. А Слово Божие говорит, говорите истину с любовью. То есть должна быть истина, но и должна быть и любовь к этому человеку, сострадание, чтобы эти слова не разрушали человека, а наоборот созидали. Очень красиво об этом говорит пророк Исаия. Трости надломлены, не надломлю, и льна курящегося, да, не потушу, не погашу. Вот очень важно, чтобы мы не погасили в человеке что-то своими словами. И, наверное, последнее, что в этом фильтре хотелось бы сказать, это очень важно подумать, как эти слова, какое воздействие они будут иметь на человека в дальнейшей перспективе? Надо ли ему это знать? Как это ему поможет, это слово?
0: Готов ли он вообще, наверное, это услышать в данный
1: момент? Да, да.
0: Вот вы рассказали про то, что эти слова, они влияют, да, на человека с точки зрения того, кто говорит. А нет ли здесь такого, что, допустим, вот я как человек принимающий или кто-то как человек принимающий, на самом деле в нем проблема? Это вот он так слышит мои слова, да, и это он на самом деле все неправильно понимает.
1: Да, безусловно, каждый слушает через свои фильтры, через призму своего опыта, и он может действительно воспринять абсолютно нейтральную нашу какую-то фразу, как какую-то угрозу или как боль. То есть мы можем словом действительно попасть в какое-то больное место, которое мы, к примеру, даже и не планировали ранить человека. Такое тоже бывает. И сегодня очень много говорится о переносах, о том, как люди иногда слышат то, что говорит о их боли, фильтруют и это воспринимают. И так тоже бывает. Но я думаю, что вот здесь работает хорошее, важное христианское правило о том, что если ты что-то имеешь против брата твоего, если ты что-то видишь не так. Важно вот здесь спросить, то ли ты имел в виду, или, используя я сообщение, сказать, мне это причиняет боль, то, что ты сказал. И вот здесь уже, вот здесь сейчас договориться об этом, а не домысливать дальше и не уходить обиженным, не закрываться от общения.
0: Тоже очень интересная здесь раскрыта вами тема про то, а как вот именно сказать с любовью истину или правду? Вот именно как раз-таки, если ты тот, кто это говорит. Вы уже ранее сказали про фильтры.
1: Я думаю, что мы должны, конечно, молиться. И мы должны искать удобное время. Это еще одно важное условие.

0: Потому что если мы начинаем выяснять отношения или что-то говорить где-то в публичном месте, у нас не получится разговора, возможно, потому что мы использовали, пусть даже слова с любовью, и это важно было человеку услышать, и это была правда, но критерии не учли время, где мы об этом говорим. Поэтому если это родители подростка, и они хотят с ним поговорить перед его друзьями, это неправильно выбранное время. Или если мы хотим где-то в церкви кому-то что-то сказать, ну, важно пригласить человека наедине, помолиться, может быть, перед этой беседой. И там рассказать о том, что хочется сказать, о том, что есть на сердце. Мне кажется, когда есть это искреннее желание, когда мы молимся, ищем какой-то момент, когда нам лучше это сделать, Бог устраивает такие моменты. Я в своей жизни много раз убеждала, что когда этому разговору не нужно вот сейчас быть, Бог ставит какие-то преграды. Но когда этому разговору нужно случиться, Он открывает сердце человека другого, и получается разговор от сердца к сердцу.
1: Угу. Вот последний, наверное, такой вопрос. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Мы говорили в основном про того, кто говорит. Но сила слова – это всегда и оказывание влияния на кого-то другого. Что важно помнить и знать слушателю? Потому что в какой-то момент люди меняются ролью.
0: Я думаю, что слушателю очень важно слушать не для того, чтобы ответить. Это, наверное, самое сложное, особенно для людей, которые словоохотливы. Для таких экстраверсивных людей очень важно слушать, пытаясь сонастроиться с человеком. Не просто, что я скажу сейчас в ответ, а попытаться услышать, а что за этим стоит. И уточнить, может быть, это ли ты имел в виду. Потому что когда мы слышим не только ушами, но и сердцем, и глазами поддерживаем зрительный контакт, тогда есть все шансы, а еще уточняем при этом, есть все шансы быть услышанным. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы наши слова, которые, я верю, оказывают целительное, могут оказывать влияние, пусть они будут целительными словами, пусть они несут благословение, чтобы мы были похожи на своего Небесного Отца, и чтобы наши слова созидали, а не разрушали.
1: Мария, я благодарю вас за участие в программе и за то, что вы ответили на многие вопросы на тему «Сила слова». Слова – это дар Божий, которыми можно созидать или разрушать. Пусть они всегда служат любви, вере и единению.

0: осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильный, буду я слабый, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

В молитве «Отче наш» есть удивительные слова. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Но так уж получается, что у Бога нам попросить прощения проще, чем друг у друга. Мы с легкостью говорим грубые, жестокие слова, но так трудно сказать это простое слово «прости». Это слово удивительное, оно снимает обиду, оно помогает наладить отношения между нами. И, наверное, если каждый из нас поймет, что мы сами нуждаемся в прощении, и что мы сами кого-то ранили, кому-то причинили боль, наверное, это понимание поможет нам прощать других. И Бог дает нам удивительную силу, силу своей любви. Любви, которая помогает и простить, и забыть, и любить.

Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле библейских проповедей «Деяния святых апостолов». Сегодняшняя тема грустная – грех Анании и Сапфиры. Ранее мы говорили с вами о том, что первоапостольская церковь в этот период жила в особой атмосфере мира, гармонии, единства, объединения, несмотря на все те трудности, сложности и преследования, которые она переносила и терпела от влиятельных кругов и сословий израильского общества, от священников, книжников, фарисеев, начальников. Многое из того, что они делали, совершенно не входило в представление руководителей, тех, кто должен был быть правилом, выравнивающим органом. Они, наоборот, преследовали и пытались удержать активность учеников. В завершении 4 главы мы читали о том, что апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И это сопровождалось великими чудесами, единением, общением, и многие из неверующих приобщались к Церкви Божьей. В частности, одна из деталей – особенности подчеркивается в конце 4 главы. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили к ногам апостолов, и каждому давалось, кто в чем имел нужду». Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Деяние, скажу вам прямо, веры. Деяние веры. Потому что вот так просто сегодня сказать, найти человека, который посмотрит, оценит и скажет, ну, у меня есть дом, у меня есть свое дело, есть земля, которая, в принципе, мне не помешает, но возьму-ка я, продам ее, а деньги принесу в церковь. Отдам служителям, пусть разделят тем, кто так нуждается, к тем, каковых так много в современном обществе. Пятая глава начинается с того, что некоторый муж именем Анания с женой своей Сапфирою, продав имение, утаили из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Я опять пытаюсь представить, несколько фантазировать. Если бы сегодня один из членов церкви пришел ко мне и сказал, «Дорогой брат, я продал землю. Я оставил себе некоторую часть денег, потому что падение рубля, потому что неизвестно, что день грядущий нам готовит, неизвестно, что будет с курсами, с котировками. Оставлю я некоторую часть денег себе, а вот эту часть я отдам вам. Третью часть или половину, а может быть, две трети отдам вам». Вы знаете, я бы счастливо обрадовался и поприветствовал бы и поздравил церковь. Почему? А потому что это сегодня достаточно редкое явление. И более того, церковь, как правило, нуждается в развитии, проведении всевозможных программ, записи программ, проведении всевозможных акций в обществе, проведении евангельских программ, мероприятий и так далее и тому подобное. Более того, нуждающихся очень много сегодня в мире. Я бы сказал, да благословит тебя Господь.

путь. И пусть то, что осталось, станет особым благословением для тебя и для твоей семьи. Более того, да будет Господь с тобою, чтобы ты никогда не был в таком состоянии или в положении, когда ты был бы столь зависим от тех средств, которые ты оставил. Священное Писание же гласит, что Петр задает Анании вопрос: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» А вот здесь как раз и раскрывается сама проблема данной ситуации. По сути дела, это было лицемерие чистой воды. Вообще, такое понятие, как лицемерие, оно всегда обличалось, никогда не приветствовалось и было чем-то инородным, неприемлемым, недопустимым того, что нам так не нравится, когда оно проявляется в других. А вот в своей жизни мы иногда это утаиваем. В данном библейском тексте мы видим, что именно это происходило здесь. На виду всех они принесли, он, точнее, принес Анане, потому что сапфиры здесь еще пока нет. Она где-то там еще, она не знает, что здесь происходит. Но явно, что они уже договорились об этом, что часть денег, которые они выручат, они спрятали. Интересно, что и в английском варианте, и в румынском варианте, и в турецком варианте есть этот фактор «отложить за спину», «задвинуть так, чтобы на первый взгляд оно не было заметно и видимо». Итак, они вначале спрятали часть некоторую, а потом принесли и вот с таким важным, как я предполагаю, видом преподнесли это апостолам. Интересно, откуда Петр знал о том, что в действительности происходило в семье Анании и Сапфиры? Но ответ очень прост. Потому что апостолы были настолько близко, настолько они сильно были вплетены в единении с Духом Святым, что это все равно, что происходило с ними. И Дух Святой открывал им события и происходящее. Для чего ты положил в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу. Почему ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль? Здесь интересный оттенок тоже, что сатана пытался эту мысль насадить тебе в сердце, но это еще не проблема. Проблема заключается в том, что ты позволил этому семечку найти добрую почву в сердце твоем. Если бы ты этого не допустил, жил бы ты и далее. А так? И мы видим следующее. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. Встав, юноши приготовили его к погребению, в оригинале перепеленали его, и, вынеся, похоронили. Часа через три после сего, говорит библейское повествование, пришла и жена его, не зная о случившемся. Вот этот библейский отрывок меня поразил. Сколько раз я читал этот отрывок и как-то не обращал внимания. Представьте себе, что грех, который укоренился в нашем сердце или в сердце нашего ближнего, приведет к тому, что мы даже, может быть, не успели попрощаться. Он вышел на 5 минут на улицу, и мы через несколько часов узнаем, не стало родного человека. Почему? Потому что допустил он в сердце своем грех. Но Сапфира еще ничего не знает. Она приходит, и Петр обращается прямым текстом к ней. «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она, как я предполагаю, достаточно просто и театрализованно, может быть, с благоговейным оттенком лица и улыбкой, сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господа?

Господня. Вот входят двери, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. Юноши, войдя, нашли ее мертвою, и, вынеся, похоронили подле мужа ее. Данное событие не могло остаться незамеченным в Первоапостольской церкви. Это, конечно же, глубоко тронуло, взволновало и привело в смятение Первоапостольскую церковь. Казалось бы, все так хорошо развивалось. Казалось бы, эта семья настолько гармонично влилась в рамки или в содружество Первоапостольской церкви. И вот и один, и второй, и супруг, и супруга приходят, чтобы понаслаждаться, побыть в центре внимания, принять почести, благодарности, подчеркнуть их набожность, духовность, посвящение. И падают оба замертво. Великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Конечно, то, что народ обожал, почитал, уважал и слушал их, следовал за ними и готов был им послужить, это обоснованно, это понятно. Все здесь в порядке. То, что совершались великие чудеса и знамения руками апостолов, и это понятно. Они ведь посвятили свою жизнь Господу, и Бог теперь полностью, всецело, на все 100% рассчитывал на их жизнь. Они посвятили себя Богу. И это тоже все в порядке. А вот дальнейшие стихи. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Интересно, кто такие посторонние? И почему они не могли пристать или стать частью народа Божьего или семьи первоапостольской? И почему все-таки верующих становилось все больше, больше и больше? Если рассматривать в контексте эту картину, эти данные этих стихов, то мы видим, что очень много людей, которые хотели бы пользоваться, но не хотели отдавать. Они хотели бы стать объектом внимания, но не хотели сделать так, чтобы кто-то стал объектом их внимания и служения. Они хотели бы, чтобы их кто-то накормил, но других накормить они не стремились. Что же касается верующих, то, конечно же, было очень много тех, которые верили ученикам, которые не просто слышали, не просто принимали, но они пропускали через сердце свое, они вживались, они становились частью Божьего народа, они становились частью Божьей единой семьи. И эта вера воплощалась и реализовывалась в жизни. Они-то как раз и становились частью народа Божьего, а те посторонние побаивались и ужасались. Опять-таки, мы видим здесь эту удивительную картину, что реальное присутствие Божье, оно не оставляет равнодушным человека. Если человек в смирении, в благоговении, крепкой верой обращается и принимает обетование Божье, весть о спасении, весть о умершем, воскресшем, вознесшемся и грядущем Господе и Спасителе Иисусе Христе, его жизнь преобразовывается. Он становится благословением для окружающего мира. Он сам становится мужем или женой веры и может послужить и другим. И, конечно же, если он не готов к посвящению, если он не готов отдавать,
а все хотел бы

содержать. Он не живет по принципам неба. Он не понимает Бога, который гораздо более охотно отдает, нежели принимает. И тогда таковой, словно волк на псарне, замыкается, прячется и боится. Верующих же более и более присоединялось к Господу. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. И вот здесь меня словно бросает в дрожь. Почему же сегодня мы, христиане, последователи Христа, такого же всемогущего и сильного, как в те времена? Почему же сегодня мы, которые держим в руках вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, веря в Бога, который не изменился, в котором нет, как говорит Писание, и тени перемены, который вчера, сегодня и вовеки тот же, который все так же готов к слышанию, рука которого не сократилась, чтобы спасать, Бог, который готов заступиться за детей своих, Бог, который готов использовать, совершить великие чудеса. Не зря Христос сказал: «Дела, которые я творю, и вы сотворите, и более сих сотворите, если будете иметь веру». Я задаю вопрос себе прежде всего, как христианину и как служителю. Почему же сегодня не происходит того, что происходило во времена деяния святых апостолов, если Бог остался тот же? Почему сегодня я, находясь перед лицом каких-то трудностей, опасностей, когда ко мне приходят люди и говорят: «Брат, помолись за меня. Брат, я так нуждаюсь в ответе от Господа. Брат, у меня такая безвыходная ситуация. Почему я сегодня не могу, как говорит этот стих 16, сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все? Не было никого, кто бы остался незадействованным, нетронутым силою Духа Святого. И каналами в этом, посредниками были ученики, были апостолы Христовы. Конечно же, Деяния апостолов очень много света проливает на этот вопрос. И мы будем, продолжая в нашей последней части, рассматривать ответ на этот животрепещущий вопрос. Деяния святых апостолов не могли быть остаться незамеченными. Мы видим, что то недовольство, которое было в предыдущих главах, оно здесь не утихает. 17 стих говорит: «Первосвященник же и с ним все принадлежавшие к ереси саддукейской исполнились зависти и наложили руки свои». Нет, это не рукоположение при благословении. Это самое настоящее рукоприкладство. «И заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал». Не читая дальше, можно было подумать. Он, наверное, сказал: «Друзья, но сколько можно искать приключений? Но, наверное, давайте, пора нам немножко успокоиться». Ведь доказала история, что Христа, пока они не распяли, они не успокоились. У вас же есть дети, вы хотите жить, у вас есть надежды, планы, мечты на будущее. Наверное, пора немножко уйти в затишье, пора немножко успокоиться. Но я-то прочитал библейский текст далее и знаю, что ангел такое им сказать никак не мог. Более того, он говорит им ультрапротивоположные вещи. «И ангел Господень ночью отворил двери темницы, вывел их и сказал: „Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни“». Вот в чем сила и успех. Вот в чем величие.

всех тех деяний, которыми отмечены апостолы Христовы. Они прекрасно понимали, что они не могут ни говорить, ни свидетельствовать и не участвовать в деяниях жизни своего Господа, потому что вся его жизнь была отражена или отмечена деяниями жизни. Как говорит христианская писательница, селения, через которые проходил Иисус Христос, были полностью изменены. В каждом доме, на каждой улице больше не слышалось плача, слез, горя и болезней, потому что все они были излечены. Когда мы смотрим на учеников Иисуса Христа, мы видим, что этот же самый Дух, Дух жизни и благословения, обуревал их. Он словно вел их. Когда мы читаем эти библейские отрывки, мы видим, что Дух Святой, Он не просто наполнил их. Дух Святой, который был излит на них, Дух Святой, который мы читаем в Деяниях святых апостолов во второй главе, Он не просто наполнил их изнутри. Дух Святой, о котором мы читаем здесь в Священном Писании, Он покрыл их. Он полностью, они полностью окунулись в Духа Святого. И Он не только использовал их изнутри, их уста, Он полностью вел, сопровождал и делал все то, что Он хотел сделать через них. Ибо единение между апостолами и Духом Святым было идеальным. Это словно кристалл белой или чистой воды. Кристалл чистой воды – это кристалл, который опускается в чистый сосуд с водою и становится невидимым. Точно так же ученики апостола Христа настолько растворялись в силе Духа Святого, в его гармоничном шествии вперед на пути благовестия, что они совершенно не задумывались о себе, о том, что им угрожает, что день грядущий им готовит. И самое ценное, самое величественное, что могло быть в их жизни, это проповедь о Господе нашем Иисусе Христе. И они, прислушиваясь, выполняя повеление ангела Господня, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященники, которые с ними, придя, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых, послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице. И, возвратившись, донесли, говоря: темницу мы нашли запертую со всею предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого. Когда услышали эти слова, первосвященник, начальники стражи и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес, говоря: вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Тогда начальник стражи пошел со служителями, привел их без принуждения, потому что боялся народа, чтобы не побили их камнями. Да и не нужно было принуждения, потому что ученики сами шли. Им не страшно было стоять перед этими правителями мира своего. Приведя их, поставили в Синедрионе и спросили: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Это и было объяснением их силы. Кстати, здесь мы находим Гамалиила, который был учителем Савла, будущего Павла. И он говорит: друзья, будьте внимательны, потому что если это явление от Бога, то бойтесь быть богопротивниками. А если это от человеков, то у нас, в принципе, есть уже история. Некий Иуда, который собрал огромное количество, Иуда Галилеянин, собрал огромное количество последователей своих, но он умер, и все рассеялись. Был некто именем Февда, который явился, выдавая себя за кого-то великого. К нему пристало около 400 человек, но он был убит. И все также рассыпались. Кажется, очень мудрое решение.

Но сегодня я хотел бы, останавливаясь в этом удивительном отрывке, сказать вот о чем. Дорогие друзья, я уверен, что то, что делаю я в жизни, возможно, иногда, а может быть, чаще я ошибаюсь, чем я прав. Но в данном случае очень важно и ценно –

мне быть внимательным и ни в коем случае не стать богопротивником. Мне ни в коем случае не перерасти и не стать тем, который будет преследовать, угрожать или запрещать кому-то делать что-либо. Гораздо лучше следить за собою. Как мудро это наследие Гамалиила. Будьте внимательны, не стать богопротивниками. В любом случае, лучше проявлять осторожность в своих действиях. И если, конечно же, кто-то угрожает вам в том или ином моменте жизни вашей, после того или иного деяния, которое, конечно же, удостоено записаться в книге «Деяния святых апостолов» уже наших с вами дней, а не дней первоапостольской церкви, давайте не страшиться. Так как апостолы и ученики Иисуса Христа, так как их первые последователи и последователи последующих веков, давайте не смущаться. Давайте крепко держаться за руку Божией, высоко подняв факел вести, предостережения, призыва следовать за Господом, будем держаться этого упования, привлекая всех ко Христу, Спасителю нашему. Чуть позже, там мы услышим слова, которые Иисус Христос сказал. «Ибо нет другого имени, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Сегодня, живя в преддверии пришествия Господа нашего Иисуса Христа, давайте крепко держаться исповедания, веры, переданной нам отцами и апостолами Иисусом Христом. Нет, не тем, что передали нам какие-то поколения и предания человеческие. Держаться крепко за руку Божью, выполняя то, что Дух Святой захочет, чтобы мы выполнили через Него. И тогда, что бы день грядущий нам не приготовил, какие бы опасности или победы, радости или огорчения, какое счастье окунуться в гармонии мира, в объятиях Господа и Спасителя Иисуса Христа и быть счастливым, что тебя от Него ничего не отделяет.

0: то время были на земле исполины. Это сильные, издревле славные люди.
1: Исполины – представители племен, живших на территории Палестины во времена Авраама и отличавшихся необычайно высоким ростом. В 15 главе книги «Бытие» эти племена названы рефаимами. С остатками этих племен израильтяне столкнулись при покорении Ханаана. Несколько исполинов участвовало на стороне филистимлян в их сражениях с Давидом. Рост самого известного из библейских исполинов, Голиаф из Гефа, составлял почти 3 метра или 6 локтей с пядью.
0: Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вас приветствовать. И особенно рады приветствовать нашего дорогого гостя Александра Камнева. Лена, вот ты как считаешь, мы становимся безгрешными после того, как мы перед Богом признались в своем грехе?
1: Но во Христе, да, безгрешные, потому что Христос взял наш грех.
2: Тут немножко не так, чуть-чуть.
0: Послушаем тогда Александра.
2: Не просто признались, да? Мы заключили с Богом завет, да, то есть жертва, вот мы все сожжения говорили, да, жертва завета. В этот момент Бог прощает нам все грехи наши, то есть заключает с нами завет.
0: То есть все-таки первый этап, да. Вот не просто сказать: «Господи, да, я грешный», и все. Например, вот жил спокойно, не был ни воцерковленным, ни верующим, ну вот никем. Потом вдруг вот понял, что да, Бог есть, и говоришь: «Господи, я согрешил». То есть этого недостаточно?
2: Ну, как достаточно прийти к Богу и признаться во грехе.
0: Да.
2: Признать Его Творцом и Спасителем. Признать жертву Иисуса Христа.
0: Да.
2: То есть мы говорили, Голгофе, да, это нужно. И Бог нас прощает, все наши грехи. И вот мы когда показывали, да, вот покажите, пожалуйста, планчик, вот сейчас святилище, видите там обратную стрелку синенькую. Все, мы уходим из святилища. То есть от Голгофы.
0: После признания своего,
2: конечно,
0: греха.
2: Бог забирает с нас грех. И вот мы пошли туда, такие радостные и довольные. А остаемся ли мы, стали ли мы безгрешными? Вот в чем вопрос. Как вы считаете?
1: Как я понимаю, да, то есть когда Господь меня простил, да, то Он на меня уже смотрит не как на грешника, который все согрешили, лишены славы Божией, да, а как на сына своего.
2: Да, на дочь, да.
1: Да, но нет, я имею в виду через
2: завет,
1: Иисуса Христа.
2: Завет,
1: да.
2: Да, заключил завет. Он смотрит так, как на дочь. Все. Все, то есть мы свои Богу, как апостол Павел говорит.
0: Можно сказать, что в первое покаяние, вот оно всегда что-то бывает первый раз, да? Не бывает вот чего-то само собой разумеющегося, с чем мы родились. Вот все бывает в первый раз. И первый раз бывает покаяние, то есть вот смирение себя перед Богом. Можно сказать, что первое покаяние – это как раз и есть заключение завета с Богом?
2: Нет, нельзя. То есть не просто нужно покаяться, да, а нужно заключить на основе смерти Иисуса Христа. Нужно поверить в то, что смерть Иисуса Христа – дает нам возможность быть спасенными.
0: Хорошо, тогда первый раз, когда я признал смерть Иисуса Христа, которой Он умер вместо меня, вот как только я в это поверил, это уже заключение моего завета с Богом.
2: Нужно заключить завет, нужно публично креститься.
0: А, крещение нужно.
2: Крещение должно. Я вам сейчас тогда расскажу историю с апостолом Павлом, который приехал в Эфес и спросил: а знаете ли вы, кто такой Дух Святой? Да? Приняли ли вы Дух Святого? Потому что апостол Петр в свое время в Иерусалиме обещал, когда его спросили: а что же нам делать, мужи и братья, покайтесь в грехах, креститесь во имя Иисуса Христа и примите Дух Святого, который будет вас вести ко спасению, изменять ваш характер и так далее, да? То есть доведет вас до спасения, изменит ваше сердце и так далее. Вот апостол Павел приезжает к Ефес и спрашивает: дорогие братья, дорогие сестры, приняли ли вы Духа Святого? Они говорят: а мы даже не знаем, кто это такой. И тогда апостол Павел спрашивает их: а во что же вы крестились? Они говорят: в крещение покаяния. Крещение покаяния, то есть, которое проповедовал Иоанн. В Иоанново крещение мы крестились. И тогда апостол Павел берет их и перекрещивает во имя Иисуса Христа. То есть не просто признать себя грешником, а признать тот факт и поверить в тот факт, что жертва Иисуса Христа изменят меня, то есть она меня спасает. То есть на основании чего? На основании жизни, подвига и смерти Иисуса Христа.
0: Это мое публичное утверждение, публичное, чтобы другие люди тоже об этом знали.
2: Это настолько публично, что увидят все ангелы, я вам хочу сказать. То, что заключение завета
1: люди-то
2: с Богом.
1: Люди-то не все видят, да? А только присутствующие при моем крещении, да?
2: У Бога есть книга жизни. И там записаны все люди, которые когда-либо заключили с ним завет. И после того, как мы заключаем с ним завет, наше имя вписывается в книгу жизни золотыми буквами. И остается там до суда.
0: Это в Библии сказано.
2: Это в Библии так сказано. Мы к этому суду еще придем. Вот, до суда. И мы становимся святыми Богу, своими детьми, там, сыновьями, дочерями. И Он действительно к нам относится как уже к своим.
0: Ну а все ли люди понимают, что они заключили завет?

мы признались перед Богом в своем грехе, и Он нас простил. Стали ли мы безгрешными?

0: Это надо понимать. Иначе смысл заключения завета. То есть, понимаете? То есть
1: надо понимать смысл крещения.
0: Надо смысл крещения, надо верить в Иисуса Христа, надо признавать себя грешником, надо понимать, что сделал для нас Господь, надо знать Священное Писание. И тогда сознательно мы заключаем с Богом вот этот вот завет. Да? То есть, и когда мы заключили этот завет с Богом, мы становимся Его народом, частью Его народа.
1: И вот, как мы говорили, символ заключения завета – это жертва всесожжения. То есть это полная жертва, которую принес за нас Иисус Христос, которую мы принимаем, да, которую мы верой осознаем.
0: Да. И вы заметите, что мы раньше об этом, конечно, говорили, мирные жертвы, шаламим называемые, их всегда приносили после, значит, ула, да, то есть жертва восходящая – это жертва всесожжения. Да? Сразу, значит, сначала ула, затем шаламим. Когда, значит, происходит ула, жертва всесожжения, значит, мы примирились с Богом, а шаламим – это мирные жертвы и мирную жертву. Да? То есть мы, значит, сами вкушаем. А мирная жертва чем отличается от жертвы всесожжения? Если всесожжение сжигается полностью, туши животного, понимаете, то есть, что символизирует, что Христос полностью себя отдал, то жертва шламим, она как раз заключается в том, что мясо-то поедаем мы сами. То есть Иисус Христос входит в нас. То есть символика такая, то есть мы состоим из того, что мы съедаем, и вот Христос входит в нашу жизнь. Понимаете, то есть становится
1: когда
0: частью...
1: мы примирились.
0: Да, примирились. И после этого, вот после этих двух жертв, после вот этого торжественного вкушения, значит, жертвы мирной, да, грешник уходит из святилища, и вот он остается грешником.
1: А что, он приносит вторую жертву мирную? То есть вот он сначала принес, согрешив, он привел туда животное, это жертву всесожжения, а потом он еще раз приводит жертву мирную?
0: Вот давайте посмотрим, я себя в пример приведу.
2: Вот вы говорите об этом, да, я сразу вот сейчас вспоминаю вечеря. То есть тогда, когда...
1: Причастие.
2: Да, нет, вот вечере именно, когда Иисус со своими учениками перед Пасхой, да, вечерю проводил, да, и он, когда преломил хлеб, да, то он сказал, вот это тело мое, за вас ломимое, да. То есть это вот как бы мирная жертва.
0: Нет,
2: это
0: тут мы немножко
2: что-то
0: вперед забежали. Я Пасху, ну, наверное, сейчас оставим на потом. Да, то есть она, конечно...
2: Я даже вот не как Пасху, а вот именно как... У меня почему-то вот воспоминание такое, что вот именно Господь говорит, что это тело мое, этот хлеб, который я вам даю.
0: Это тело, да, это символ. Дело в том, что здесь идет не сама Пасха, а пасхальный седер. Это традиция иудейская, которая была принята после Вавилонского пленения. Вот. Мы о ней, конечно, поговорим обязательно.
2: Ну, то есть оно здесь это несопоставимо с мирной жертвой.
0: Здесь не прямая, да, аналогия.
2: Да? То есть это не аналогия.
0: Да. Я хочу просто поговорить вот о чем. Меня Бог простил, заключил со мной завет. Ну и по факту, да. То есть я крестился во имя Иисуса Христа. Бог дает мне силу, да, Духа Святого. Дает. Если я искренне это сделал, мне Бог дает. И я пошел домой. Скажите, пожалуйста, я остаюсь грешником или нет после этого?
1: Мне кажется, что да. Может быть, я пессимист.
0: Вот. У нас же есть фраза, что 7 раз грешник упадет и встанет. То есть святой упадет, да, и встанет. Да? То есть что делать? То есть все равно, как говорил апостол Павел, да, значит, у нас есть рождение свыше, во мне живет маленький человек, ему нравится закон Божий, но вокруг него есть наша плоть, доставшаяся нам от Адама, да, и они друг друга, дух и плоть противятся, да, то есть и все равно я согрешу. Что мне делать? То есть Бог меня простил, что мне к нему, бежать снова там, давай заново все? Нет.
1: Бог при каждом прегрешении, которое за собой вдруг
0: Бог
1: заметил.
0: Бог говорит, ты уже являешься частью моего тела. Ты уже являешься
1: вот
0: частью
1: как только
0: народа.
1: Завет заключил, все уже часть.
0: Да, уже часть.
1: Уже причащен. Вот.
0: Что делать? А есть жертва за грех. Да? То есть мы с вами ее же рассматривали, когда мы смотрели жертву.
1: Александр, вы мне все-таки не ответили. А мирная эта жертва, вот, которая, ну, праздник как бы, что вот я так рад, что я прощен Богом, я принят, я заключил с ним завет. Я беру еще одно животное и привожу его для мирной жертвы.
0: Ну, вы можете опять всесожжение заключить, то есть еще раз принести всесожжение и снова мирную жертву. Можете. Это она даже

0: названа
1: это описано,
0: «Жертва
1: так.
0: от усердия». То есть,
1: от желания.
0: От желания, да. То есть,
1: ну хорошо.
0: Вот. А сейчас я хочу просто сказать тот еще тонкий момент,
1: жертве.
0: Что все... Нет, к этой жертве. Угу. За грех. То есть я же все равно согрешу. Вот в чем проблема. И здесь написано так, то есть книга Левит, 4 глава, описывает такую ситуацию, что если я ненамеренно, случайно нарушу закон Божий, и когда будет узнан мой грех мною, да, то я должен принести жертву за грех. За
1: это третий вид жертвы, который мы сегодня рассматриваем. Ну, было всесожжение,
0: да.
1: Мирное,
0: да, жертв
1: теперь
0: очень
1: за
0: много,
1: грех.
0: Мы только самые основные рассматриваем. Угу. Значит, вот за этот грех, за один, я должен покаяться. Я святой Богу, я в завете, но я вот в этом согрешил случайно, ненамеренно. Но когда мне объяснили, там брат или сестра подошли, слушайте.
1: Или я в Библии прочитал.
0: Да, я был неправ. Значит, я что должен сделать? Я должен принести жертву за грех.
1: А в современных реалиях должен покаяться снова?
0: Покаяться, помолиться опять. Да.
1: Снова то помолиться
0: жертва,
1: Богу.
0: То есть, да, это преимущество новозаветнего святилища. В Ветхом Завете вы должны идти с жертвой.
1: Опять же.
0: Здесь,
1: жертвы.
0: Да, жертва уже принесена, она одна, это Иисус Христос. Мы можем просто помолиться, попросить Бога прощения. Тут же что мы делаем? Тут, если мы простолюдины, мы приносим козу в жертву за грех, да, то есть... Мы приходим опять вот, значит, на это место, давайте посмотрим слайдик, да, вот, приходим, опять возлагаем руку, опять ее заколаем и уходим опять, но за конкретный грех, да. Затем, посмотрите, что происходит дальше, вот следующий слайдик. Дальше берется кровь этой жертвы и мажется, и несет она, да, священником. Дальше
1: я
0: вступает в свои действия священник. Священник берет кровь этой жертвы и, значит, мажет роги жертвенника. Это символически означает, что если мы ненамеренно нарушили закон по незнанию, ну, не сообразили что-то. Вот. Бог нас не осуждает. А наоборот, вот это помазание кровью Иисуса Христа символически, да, рог жертвенника означает, что Бог берет нас под защиту за ненамеренный грех. И сатана не может претендовать на то, что там Александр, например, сделал вот то-то, то-то. И сейчас я его тогда вот буду продолжать с ним. Он и не может это сделать уже все, потому что Бог взял нас под защиту, потому что мы сделали это ненамеренно. Ненамеренно. Вот. И тут еще есть одна тонкость, что мясо этой жертвы, туша, да, часть его съедает священник. Теперь съедает священник. Если жертва всесожжения полностью сжигалась, вот это алла, да, то жертва хатат, которая буквально означает, буквальный перевод его, грех, вы принесли свой грех. То есть Каин и Авель должны были принести свой грех, Авель принес, Каина нет. Значит, этот грех в виде, значит, мяса жертвенного животного входит во самого священника. Как это ни странно звучит, но он его съедает.
1: Но он берет на себя,
0: да,
1: а,
0: он
1: мой
0: берет
1: грех.
0: Его на себя, да. И вот грехи на себе понесет, как у Исаии написано, это означает, что... носить на себе грехи буквально. То есть, например, книга Левит, 10 глава, мы с вами читаем возмущение Моисея. Когда там Моисей возмущается, говорит, что вот, значит, смотрите, он говорит к сынам Аарона, говорит, почему вы не ели на святом месте жертву за грех, да, посмотрите.
1: Это
0: 17
1: грешники.
0: Стих, да, не грешники. А священники.
1: А священники.
0: Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она – это великая святыня, и она дана нам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь его не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне. То есть, как Бог повелел ему, да, Моисею. Священник съедает на святом месте часть жертвы.
1: За грех.
0: Да. И теперь...
1: Это для того, чтобы... Вот вы сказали, что то, что съедает человек, это ему усваивается, становится частью его.
0: Да.
1: Священник взял на себя теперь вину за наш грех.
0: Не
1: или наш
0: вину,
1: грех.
0: А проблему этого
1: греха. Вообще проблема
0: этого греха. Проблему греха. А вот я не проститься, я читал, да? Очистить должен священник. Прощение мы получаем, как только возлагаем руку. И заковаем животное. Мы прощены.

0: очищено. Мы уходим, мы остаемся грешниками. А теперь вот этот грех взят и на себе несет его Христос. Что значит «на себе»? Первое, он берет его, нас под свою защиту, роги мажутся, это раз, да? То есть на свой авторитет. Говорит, он мой все равно человек, я его защищаю.
1: Роги жертвенника.
0: Роги жертвенника, да. Потому что это случайная, значит, ошибка, не должно быть последствий. Затем он съедает часть мяса, да? Это означает, что теперь наша проблема греха становится его заботой. Его заботой. То есть не просто я один хожу, и вот у меня же, я же в этом согрешил, я же опять же в том же самом грехе могу снова упасть. И теперь, поскольку священник у нас его забирает и съедает, это его часть теперь становится. И он теперь ответственный за меня становится. И вот этот вот, грех должен от меня уйти. Мое сердце должно быть изменено. Вот что это означает. Вот что значит грехи на себе их понесет.
1: То есть это Христос,
0: да.
1: А вот через символ вот этого священника, он несет на себе, он на себя забирает, да, мой грех.
0: Да, как в тексте написано, очищать должны сынов Израилевых.
1: То есть мы задали вопрос, куда девается?
0: Очищать. То есть я пошел, я все равно еще склонен к греху, но теперь надо меня очистить. И вот символические очищения, это работа священника как раз.
1: Священника. Иисуса Христа.
0: Иисуса Христа. Как он это делает? Мы узнаем потом, да, то есть мы будем говорить очень долго, как через Духа Святого.
1: Но можно предвосхитить, что Святым Духом.
0: Через Святым Духом, да. Святым Духом, да.
1: Действующим в нас.
0: Да, но здесь, в этой иллюстрации, как раз и говорится о том, что вот он за нас начинает ходатайствовать, да. Вот если мы посмотрим сейчас опять вот этот вот слайдик, да, вот эта синенькая стрелочка, здесь уже как бы нам показано, как воскресший Иисус двигается к Богу Отцу, да, то есть он, когда воскресает, он возносится на небо и попадает туда, во святое святых, там, значит, сиди десной меня, как написано, да, и ты священник по чину Мефисидека, да, по правой руку, то есть он садится на престол к Богу и ходатайствует за нас. Все это делается на основании пролитой крови. Вот. На одном и том же месте. Северной стороны жертвенника.
1: Ну что же, очень интересно. Оказывается, Ветхий Завет, вот эти вот книги, Пятикнижие Моисеева, они вот через описание этих жертв иллюстрируются, вот план спасения, да? Так подробно, так интересно. И прям вот читая Ветхий Завет, это все можно понять, да?
0: Можно понять, но человеку это достаточно сложно. Если бы действительно все понимали, то узнали бы Христа, пришедшего, первое пришествие.
1: Да, то есть древний Израиль.
0: Да, да, да, да, да, даже было написано и время пришествия, и как он придет, и где он родится даже, да, и когда родится примерно. Все было понятно. У пророка Даниила даже было написано в пророчестве 77-м, да, было написано как раз пророчество, что когда он родится. Сколько пройдет?
1: И все равно люди не приняли.
0: От времени, вот, когда Артаксеркс издал указ о восстановлении Иерусалима. И в этом же пророчестве написано, что Христос будет, значит, вот это вот карат разрублен, завет будет принесен, Христос погибнет в этом же пророчестве. Да. То есть все было известно на самом деле.
1: То есть и нам с вами сегодня надо прилагать усилия для того, чтобы это понять, да? Ну вот не сказать, что прям вот легко это так вот воспринимается. И для того, может быть, вот Господь нам и сказал, что мы целостно должны читать Библию, и Ветхий Завет, и Новый Завет, для того, чтобы понять это. Ну что же, Александр, очень интересно, движемся постепенно о том, как иллюстрируют жертвы
0: план спасения. У нас с вами еще следующая жертва, а если мы нарочно сделали грех?
1: Понимаете? А, нарочно сделали.
0: Да, более серьезный проступок. Что же Бог тогда для нас приготовил? А-а-а. Как мы можем очиститься от этого греха?
1: Ну что же, об этом поговорим тогда на следующей встрече. Как очиститься от преднамеренного греха. Спасибо огромное, Лена, Александр. Спасибо вам, дорогие друзья. До следующей встречи.

«Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».

Я бы хотел вам спеть еще одну удивительно красивую, достойную песню. Называется она так: «Стучит железный молот».

Приветствую вас, дорогие мои друзья, дорогие зрители. И сегодня мы поговорим об очень серьезной теме. Эта тема называется «Невидимый фронт». Так как сегодня эта тема достаточно актуальна, и об этом много кто и где только не говорит, о том, что идут разного рода фронт и

действия и все, что с этим связано. Но я все-таки хочу всех вас, как священнослужитель, призвать к священному тексту. И тут тоже есть невидимый фронт. Оно так все тесно связано, и я думаю, вы очень многому сегодня сможете для себя научиться из этих текстов, которые мы находим в Священном Писании. Они неоправданно забыты. Я не помню, когда и кто последний раз об этом мне лично говорил. Хочу пригласить вас открыть второе послание к Коринфянам, 4 глава. И мы будем читать здесь с 15-16 и дальше стиха. 4 глава, 15-16 и ниже. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божью. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Что мы здесь находим? Обратите внимание на две стороны жизни человека, видимое и невидимое. У меня возникает вопрос, а была ли у Христа такая же дилемма между видимой и невидимой жизнью? Вы знаете, была. Если присмотреться в Евангелие, а я всегда продолжаю, советую всем, читайте Евангелие, обязательно читайте Евангелие. Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Это потрясающие Евангелия, которые повествуют о жизни Иисуса. Так вот, очень часто там написано о том, что Он уходил в пустынные места и там оставался один. Размышлял, думал, молился к Отцу, был в отношениях с Богом. То есть, вот этот момент уединения, он обязательно в жизни Христа присутствовал. Давайте прочитаем Луки, 5 глава, 16 стих. Луки 5, 16. Мы здесь находим как раз-таки об этом конкретную мысль. Здесь читаем следующее. Ну, даже с 15-го. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». Итак, что такое молитва? Молитва – это разговор с Богом. Почему нужно было закрывать за собой дверь? Потому что есть два способа помолиться. Один – это вслух, второй – про себя. Какая есть проблема в первом и во втором? В первом случае – это когда человек молится вслух, у него, во-первых, очень много плюсов. Он проговаривает истину, он проговаривает проблему, он проговаривает свои переживания. В чем здесь проблема? Проблема в том, что когда человек не молится лично, но вслух, то, соответственно, у него появляется стеснение, и он начинает молиться на показ. То есть он молится так, знаете, заточено, красиво. И многие люди, которые вот общаются и при возможности в церкви помолиться вслух, они сталкиваются с этой проблемой, что либо он не может молиться, либо молится, но как бы заученными словами, вот знаете, как-то так шаблонно. Молитва про себя. Прекрасный способ общаться с Богом, и у него тоже есть проблемный вопрос. Проблемный в чем? В том, что человек, иногда становясь на колени, начинает мыслями улетать куда-то и сходит с молитвенной как бы тропы. Он, стоя на коленях возле своей кровати, начинает мысленно молиться и засыпает. Были такие случаи. Поэтому нужно молиться и так, и так. И это духовная дисциплина. И поэтому Иисус молился к Отцу. И мы, молясь Господу, должны воочию Его представлять, как будто ты разговариваешь с живым, присутствующим рядом с тобой великим существом. Поэтому Иисус уходил, ему было о чем поговорить с Отцом. Он с ним беседовал, и это была молитва. Когда ученики попросили Христа «научи нас молиться», он научил их видимой молитве. Он говорит: «Пожалуйста, молитесь вот так». И дает им пример молитвы «Отче наш». Это отдельная тема, она глубокая, большая, но это схема, как нужно правильно строить отношения в молитве с Отцом. Кому молиться, как молиться, о чем молиться, за что благодарить. И там и хлеб насущный, и прощение, и много-много интересного. И это дал как бы Господь для того, чтобы мы взяли как модель, как образец, и потом применяли в своей жизни как практику молитвы. Но возвращаясь к этому тексту, мы здесь находим несколько интересных мыслей. Внешний человек,

человек тлеет со дня на день. Что это за внешний человек? Это вот наша кожа, все, что, скажем, нас отображает, это наш визуальный, видимый человек. Он тлеет. Поэтому идут годы. И мы можем четко сказать, ну, человек, он так, на вид лет 30. А другом говорим, на вид лет 40. Про третьего можем сказать, на вид лет 50. И не факт, что ему столько лет по жизни, может быть, ему больше, либо меньше. Это зависит от его образа жизни. Это зависит от его генетики, что тоже немаловажно. Здесь одним образом жизни не выехать в этом вопросе. Поэтому мы будем всегда видеть, что человек выглядит вот на такой примерно возраст. Но есть внутренний человек, и вот что он говорит. А внутренний со дня на день обновляется. Поражает то, что действительно апостол Павел был водим Господом, и он понимал, что с возрастом человек мудреет, с возрастом он становится более мудрым, и он уже не допускает таких ошибок, с ним легче. Хотя замечено, что, знаете, как говорят, глупый человек с возрастом не становится умнее, он становится старым глупцом. Но факт остается в том, что все равно жизненная мудрость, она приходит человеку. И получается, что человек дряхлеет снаружи, но порой становится очень интересным внутри. Почему внуки любят бабушек и дедушек? Потому что они уже по-другому смотрят на жизнь, на ценности, по-другому у них с терпением происходит и так далее, и так далее. И поэтому он здесь говорит, внутренний со дня на день обновляется. Но внутренний без водительства Божьего, это не факт, что будет возрастать. Это просто опытность, жизненная опытность, где-то граничащая порой с хитростью, когда ты знаешь, что если ты сейчас здесь промолчишь, ну, у тебя не будет проблем вот с этим человеком или вот в этом вопросе. Но это не всегда, скажем, та мудрость божественная. А вот что имеет в виду апостол Павел под понятием «внутренний человек»? Человек, который питается Божьим Словом, и он изнутри начинает изменяться в лучшую сторону. Внешний человек будет стареть, это необратимый процесс. А внутренний человек должен постоянно обновляться. И вот он здесь добавляет, ибо кратковременное легкое страдание, 17 стих, наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. То есть человек в жизни обязательно будет страдать. Если посмотришь на детей, у них одни страдания. Их заставляют кушать, им не дают гулять столько, сколько они хотят. Им куда-то их там везут, заставляют музыкой заниматься, на секцию, в школе, домашнее задание. У них мука на муку. Когда человек взрослеет, в принципе, у него то же самое происходит. У него постоянно, ну мы сегодня научились это называть словом проблема. У человека есть проблемы. Но эти проблемы должны к чему-то нас приводить. И вот он здесь говорит, кратковременное страдание. И вот вопрос, а что считать кратковременным, а что долгосрочным? Кратковременный год, это много или нет? И вот когда ты слышишь про человека, да, какой-то там диагноз поставили, говорит, он там так быстро, знаете, буквально там полгода прошло и все. Кто-то скажет, полгода, ого, это целая вечность, да, полгода. Все познается в сравнении. А если к человеку продлилась жизнь на полгода, так он радуется, на целых полгода продлилась жизнь, да, то есть не сработал прогноз врача или еще что-то. И вот поэтому он говорит, как бы нам ни казалось долго, какое-то наше страдание, оно все равно кратковременно, потому что происходят вечные процессы и временные процессы. И Бог не допускает человеку страдания сверх сил. Но я хочу сейчас вернуться к названию нашей проповеди, а именно «Невидимому фронту». И вот здесь происходит нечто, что не видно людям. Потому что, кстати сказать, как здесь он говорит в 18 стихе, многое зависит от того, на что мы смотрим. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Итак, Бог невидимый, Он вечен. Принципы библейские Божественного Царства, они вечны. И когда ты на них смотришь, с тобой что-то происходит. Да, внешний человек стареет, никуда от этого не деться. Есть следы ранения, увечья и прочее. Но внутренний сохраняет свое, знаете, вот как бы свою такую вот, как сказать, неизменную красоту. И вот важно посмотреть вот на что. Если у Христа была невидимая жизнь, когда он уходил в пустынное место и беседовал с отцом. Должна ли у нас быть тоже такая же внутренняя жизнь уединения? Конечно, Писание говорит, что должна.
И когда

мы заходим в комнату, закрываем за собой дверь. Это уже о чем говорит? Что это уже личная, внутренняя жизнь за закрытой дверью. И она тайная, и никто о ней не знает. И беда, если ее нет. Если мы закрываем дверь только для того, чтобы посмотреть фильм, там, я не знаю, еще что-то, в интернете посидеть. Но Писание учит нас, что должна быть встреча человека с Богом наедине. Это очень дорогого стоит. Между прочим, уединение сегодня это не очень распространенная тема. Вот это поколение Инстаграма, условно говоря, оно привело нас к тому, что человек всю свою жизнь начал показывать наружу, да, то есть он ее начал выворачивать наизнанку. И это как бы стало достоянием, то есть то, что было сокрыто, вот как, например, нагота, был Адам с Евой нагими и не стыдились. А потом, когда пришел грех, эта одежда святости сошла с них, да, и они устыдились. Так вот, то, чего нужно стыдиться, сегодня это ставится на всеобщее обозрение, и это очень востребованный контент, да, такой, который люди ищут. Но на самом деле он должен быть прикрыт, а люди хотят это выставлять. Поэтому единение и такая вот сокровенная жизнь, она стала в дефиците, как бы, пусть глупостью, пусть еще чем-то, но, пожалуйста, ты должен выставлять на показ. И более того, это привело к тому, что каждый сегодня должен выставить свою позицию по всем вопросам на показ. Хотя не всегда и не всех об этом спрашивают, и это нужно говорить. Но что интересно, я, например, читал несколько историй, как известных блогеров, которые там имели миллионы подписчиков. Они рассказывали какие-то семинары о своей роскошной жизни. Разоблачили, что это фейк, этого нету на самом деле. Но то, что им приходило как гонорары, скажем, вот вознаграждение, они тратили на то, что арендовали красивые квартиры, там снимали красивый такой контент, материал, да, и потом его выставляли на показ, и всем казалось, что вот он живет, а я существую, я прозябаю, у меня нет роскоши. Вот кто на передовой, посмотрите, вот он выбился в люди, он вылез из этой бедности, вот он теперь в роскоши живет. А когда присмотрели, сделали исследование, расследование, а у него долги, а у него нету этого. Это показуха была, то есть внешняя оболочка и внутренняя жизнь совершенно отличались. А есть наоборот, кстати, очень много людей, которые с виду очень скромны, но у них очень большие капиталы есть, они очень серьезные люди и имеют большое, скажем, вес и значение. Интересно, что в первом послании апостола Петра, когда мы читаем его отношение в 3 главе, 1 Петра 3 глава, и мы здесь с 3 стиха читаем про женщин. Давайте прочитаем. Ну, с 1 стиха он говорит, так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, а вот в 3 стихе говорит так. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Итак, он здесь как бы затрагивает две стороны, внешняя и внутренняя. Внешняя красивая, разукрашенная такая, да, с лоском. И он говорит, да будет не внешняя доминировать. Это абсолютно, кстати, не означает, что он совершенно против эстетичного, красивого вида женщин, сестер и так далее. Ни в коем случае. Просто говоря о значимостях, невозможно вот это поставить впереди, потому что оно не должно быть впереди. И вот здесь, знаете, как когда-то в 88 году в газете «Ставропольская правда» была заметка про следующий сюжет. Там сказано было так. Он прощал ей, ну, она была как елочная игрушка, и поэтому ей прощали ее внутреннюю пустоту в угоду ее внешнему блеску. То есть получается, что как бы, знаете, вот, ну, подмечено так, вот было так подмечено. И он здесь то же самое говорит. Не может быть такого, чтобы ты была вся с красивой прической, пышной на голове и пустая изнутри. Он говорит, сокровенный сердце человек, кроткого молчаливого духа. Кстати, мудрость и знание, они всегда идут вровень вот рядом вот с этим понятием. Кроткость и молчаливость, да, это никогда мудрый человек не выпячивает все, что он знает, никогда он не кричит об этом, никому ничего не доказывает. Он эти знания хранит, умножает и делится потом с ними. И вот интересно, что вот эта нетленность и

сокровенность, она очень дорогого стоит. Если открыть Евангелие от Луки, опять возвращаемся в Евангелие от Луки, в 11 главу, мы с вами здесь находим интересное повествование с 37 стиха. Прочитать нужно целый отрывок. Будем читать до 44 стиха. «Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать, и пришел, и возлег». Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божьей. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеи, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытные, над которыми люди ходят и не знают того». Вот интересно, в этом отрывке Христос как бы упрекает и укоряет фарисеев и законников о том, что есть две жизни, внешняя и внутренняя. И он говорит, что вы как гробы окрашены, вы внешность блюда, чашки очищаете, потому что, кстати, они верили, что нечистая сила, нечистый дух садится на открытые части тела и с едой проходит внутрь человека. Поэтому вот это обязательно ритуальное омовение, оно должно было быть. Вы думаете, просто так Христос не умыл рук, зная, что за ним следят, зная, что в человеке, как написано много раз в Библии, и зная помышления сердца их, он говорил. И здесь вдруг он специально не умывает рук, потому что он показывает, что иногда за вот этим ритуалом, каким бы он ни был, да, внешним, может храниться как раз-таки отсутствие вот того глубокого фундамента, основания и глубокой веры. И поэтому, посмотрите, как он метко подметил. Он говорит: внешности чаши и блюда вы очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства, то есть хитрости и воровства. Это ненормально. А что обычно происходит под невидимой частью жизни человека? Хитрость и воровство. Что сегодня во время вот этих всех, скажем, событий военных происходит? Фейки, вбросы какой-то информации и так далее. Воровство, лукавство, мародерство. И вот этот невидимый фронт, он, кстати, очень дорогого стоит, потому что он говорит: а вы не видите, что Бог сотворил и внешнее, и внутреннее? И мы перед ним дадим отчет, и поэтому он говорит: лучше давайте милостыню, и тогда у вас все будет чисто. Но, говоря о десятине, кстати, вот здесь интересный момент, он не сказал, что это все не нужно, это все старое. Он говорит: это нужно было делать, но не это главное. Вот что самое важное понять в этом отрывке. Иногда людям кажется, что внешняя сторона, вот это, знаете, как они жертвовали, много клали, звенит по ящику. Все понимают, ну так положил, как говорится, в корзинку, так уж действительно по-настоящему есть значимость. А есть бедная женщина, вдова, которая там две лепты бросила, да, знаете, и незаметно, и все поняли, мало положил. Христос показывает: не это должно быть на первом месте, оно должно быть, но не должно быть на первом месте. Богу деньги не нужны, они нужны не Богу, а людям, а это лишь показатель отношения человека к Богу. Это очень, кстати, глубокая истина, видимая и невидимая. Но посмотрите, кстати, у меня есть отдельная проповедь, что когда Христос говорит: когда творишь милостыню, не твори перед людьми, чтобы они видели добрые дела, потому что ты не получишь награды от Отца Небесного. Но если творишь милостыню, когда не видят, то получишь награду от Отца. А представляете, когда ты сделал что-то и незаметно сделал, и никто тебя за это не похвалил, а Отец Небесный тебя вознаградил. А ведь благословение Господне, написано, оно обогащает, печали с собой не приносит. Кстати, о печали. Вот давайте тоже два слова обязательно скажем. Когда человек, вот как мы уже говорим, да, играет роль, то есть вот он там строит из себя успешного блогера, я не знаю, там еще что-то. И вот точно так же, многие носят маску. Но что замечено? Если человек носит маску, как это происходит?

Хватит. Если он счастлив внутри, то снаружи это не спрятать. Если он печален внутри, то ну, он пытается чуть-чуть одеть маску такого счастья, но оно не получается. Но наоборот никогда не бывает. То есть человек хмурый, да, а все равно как бы, точнее наоборот, он внутри сияет счастлив, но снаружи он хмурый, унылый. Нет, оно все прорывается. То есть что говорит это нам с вами? Что внутреннее состояние позитивное, оно всегда будет доминировать. И вот это негативное, оно временно, и оно погружает нас в какую-то такую в тучу мрачную. И вот мы такие хмурые, кажется, что все плохо, и мира никогда не будет, и счастья нам не видать. А оно не так, потому что Бог сотворил человека другим, и оно сильно, это чувство очень сильно. И вот что интересно, когда мы смотрим на этот отрывок, что мы здесь находим? Мы находим, что Христос не поддерживал вот это радикальное отдаление внешнего от внутреннего, чтобы играть роль, делать вид, Бога это не устраивает. Я хочу привести одну интересную цитату, которую хочу, чтобы вы обязательно внимательно почитали. «Мы находимся накануне великого противоборства, которое всех разделит на два фронта. В эту борьбу будет вовлечен весь христианский мир, ежедневно и ежечасно. Нам следует воодушевляться принципами Слова Божьего». Наше «я» надо освещать принципами праведности, милости и любви Божьей. Всякий раз, когда вы чувствуете себя неуверенно, молитесь и ревностно вопрошайте, это ли путь Господень. Имея перед собой Библию, спрашивайте у Бога, что Он повелит вам делать. В Слове Божьем открыты святые принципы, а в Голгофском кресте мы находим источник всякой истинной мудрости. Итак, мы находим потрясающее свидетельство, что мир будет разделен. Давайте прочитаем 1 Петра, 5 глава. 1 Петра, 5 глава. Здесь есть у нас хороший отрывок с 5 стиха. И вот читаем следующее. 1 Петра, 5, 5 по 11. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою, во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит и да соделает непоколебимыми». Итак, хочу сделать несколько выводов из всего выше прочитанного из Священного Писания. Итак, первое. Как же действует дьявол сегодня? Первое. Он поражает нашу мораль и вбрасывает очень много лжи. Ну, фейков, сегодня это современное слово. Но вот здесь Писание говорит, противостойте ему твердой верой, трезвитесь, бодрствуйте. Вот позвольте привести маленький пример. Люди становятся злыми. И в Евангелии от Матфея написано, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот представьте себе, количество алкоголиков в нашей стране превысило отметку в 5 миллионов человек. Или 3,4% от всего населения. На учете стоит всего 1,7% больных алкоголизмом. Он стал причиной смерти 1/3 всех мужчин и 15% женщин. Если перевести в цифры, то от алкоголя умирает приблизительно 400-500 тысяч человек. Это в год. Столько людей не умирает от войн, эпидемий и стихийных бедствий, даже если сложить все вместе. И представьте, что у злоупотребления алкоголя в России напрямую или косвенно связано 62% самоубийств, 72% убийств, 60% смертей от панкреатита, когда печенка плачет, 67,7% от цирроза, поджелудочная печенка, 23% от сердечно-сосудистых заболеваний. И ежегодно регистрируют более 40 тысяч смертельных случаев отравления некачественным алкоголем. Ну и жизнь показала, что очень часто эти показатели занижают в силу каких-то моральных, этических там правил.

правил и так далее, ну или же пожеланий. Повышается смертность у молодых людей в возрасте от 30 до 45 лет. И ужас в том, что при вскрытии погибших пациентов в 70% случаев выявляется алкоголь в крови. Впервые, вот, кстати, связали эту статистику с суицидом. Оказывается, в подавляющем большинстве человек, который покончил жизнь самоубийством, он либо употреблял алкоголь, либо в момент уже смерти фатального дня.

до 70%. Представляете, в соотношении ко всему объему потребляемого алкоголя. Но, что еще интересно, что в других странах это тоже достигает больших достаточно процентов. Вот я сейчас приведу здесь маленькую статистику относительно того, что, например, 30%, 28,7%, Канада, Норвегия, Великобритания 30%, Финляндия 27,3%, США 23,8%, Швеция 21%. Но все равно замечено, что сейчас в нашей стране стали меньше употреблять, потому что ритм жизни, структура нашей жизни, они изменились, и человеку дорого, скажем, пьянствовать, да? Нету такого понятия, что ты где-то числишься, тебе там что-то капает, и ты себе пьянствуешь с утра до вечера. Нет, это стало сложным. Да и мышление поменялось, что все-таки трезвость это лучше. Вот вам, пожалуйста, мы подводим итоги. Невидимый фронт. Кто про него говорит? Когда люди утонули, вот молодые люди утонули в реке, по пьянке, подрались, по пьянке, кто-то кого-то зарезал, по пьянке. Это разве не невидимый фронт, если он забирает 500 000 человек в год, а еще сколько в результате пьянства, через неделю, через месяц. И уже не будет там сказано, что эти люди умерли от там, связанного с пьянством. Это будет сердечно-сосудистые заболевания, это будет еще много чего. И вот представьте, в какое время мы живем. Интересно, что в другой книге Елена Вайт пишет следующее, «Вести для молодежи». О, как радуется сатана, видя, что его приманка с готовностью воспринята. И полуверующие люди пошли по коварно приготовленному им пути. Он не хочет, чтобы люди возносили свои сердца к Богу в искренней молитве, а поддерживали бы только внешность религиозных обрядов. Ведь таким образом он успешнее может использовать их для осуществления своих коварных замыслов. Он маскирует свои ловушки опытами и исповеданием полухристиан. Очень интересный термин «полухристиане». Итак, давайте теперь, друзья, сделаем вывод. Обратимся к Господу и попросим у Него, и будем не пытаться бряцать своими достижениями, а попросим у Него победить страх, победить злость, победить ненависть, победить гордыню, победить непримиримость, злословие. Вот где сегодня развернулась серьезнейшая борьба. Кому-то победить алкоголизм, победить наркоманию. И многое-многое всему подобное. Вот почему в книге Откровения, в 21 главе, в 7 стихе, Бог потрясающую истину сказал через своего ученика Иоанна. Посмотрите, как он красиво здесь говорит. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Поэтому пусть Господь нас сохранит от этого, чтобы мы погибли и пострадали, погибли для вечности. Потому что сегодня смотреть телевизор это многого не даст. И разобраться, кто прав, кто не прав сегодня в одних вопросах, в других, в третьих, мы порой никогда не сможем, потому что в таком потоке лжи найти истину практически бывает невозможно. Но Бог ее знает, поэтому Он говорит, побеждающий наследует все. Что побеждающий? Побеждающий вот эти пороки, которые отдаляют нас от Христа и не дают нам быть на Него похожими. Эти пороки забирают наших детей. Наркомания, алкоголизм, наркотики, вот то, что зло, которое сегодня происходит, это невидимый фронт, но он идет. И сатана на нем пока, к сожалению, активно побеждает. Поэтому пусть Господь даст нам эти победы в каждом дне, в каждую семью, в каждое сердце, чтобы наши мужчины были трезвыми, наши женщины были женственными, наши дети были научены и воспитаны правильно. И таким образом мы бы прославили своего Творца достойной хвалой. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня, открывая Слово Твое, Ты говоришь, что разного рода страдания должны быть в мире, но они временные. А вечность, которая очень будет скоро, она скрывает за собой потрясающую жизнь, которую Ты приготовил для своих детей, для своих победителей, которые будут побеждать на не менее тяжелом фронте, вот этом скрытом фронте, где дьявол ведет свою ожесточенную борьбу за нас и наших детей. Когда он спаивает мужское население, когда он пытается погрузить в хаос, в какие-то розни, распри, в игры, во все что угодно, только не в то, чтобы была любовь, уважение и хорошее, доброе отношение.

0: друг к другу. Господи, да будет Твое имя прославлено. Гряди скорее на эту землю. А Тебя хотим прославить и возвеличить Твое великое Божье святое имя, нашего грядущего Царя и Спасителя. Ибо молимся во имя Иисуса. Аминь.
1: Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да воссияет над Тобою лик Господень, и милость Его да явится Тебе. Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним. Как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Я не могу у тебя попросить прощения, ну, потому что мне даже права такого нет. Бог должен действовать вот только так.
1: Если оно не работает, а зачем тогда в это верить? Дорогие друзья, мы рады вас вновь видеть. Сегодня у нас в гостях психолог-консультант Василий Половинко.

0: Василий, мы с тобой затронем сегодня сложную тему. Я думаю, для многих она будет актуальна. Тема так и называется «Разочарование в Боге». Ты знаешь, я прочитал одно название в статье «Разве жизнь справедливо обошлась с Богом?». Когда мы говорим об этой цитате, это подразумевается о жизни Иисуса Христа. Но мы сейчас не будем сразу о Христе говорить. Это просто тот намек на том, что даже Христос, который пришел в наш мир, который был идеальный, устроил для людей идеальную жизнь, лечил, восстанавливал, заботился. И даже этого идеального человека, Бога, распяли. И я думаю, что очень много людей сталкивалось с таким понятием, как разочарование. Но не просто разочарование в жизни, а именно в Боге. То есть это то, когда мы на что-то надеялись, ожидали, а это не сбылось. И я думаю, ты как священнослужитель сталкиваешься, наверное, часто с этим. Может быть, поделишься опытом, какие ты моменты видишь в этой теме и как вот быть человеку, который разочаровывается в Боге?
1: Спасибо, Игорь. На самом деле тема очень непростая, очень глубокая. И вся ее трагедия заключается в том, что эта тема сегодня становится актуальной все больше и больше. Люди не просто разочаровываются в людях, не просто разочаровываются в своих каких-то взглядах, привычках, не просто разочаровываются там даже в пасторе церкви, в священнослужителе, хотя это тоже имеет место быть. Они разочаровываются в вере, они разочаровываются в Боге. В церкви, да, я имею в виду тоже в церкви. Однажды у меня был такой случай, когда я приехал в один город, тоже посетить церковь для того, чтобы поддержать, вот, провести богослужение, я узнал, что одной посетительницы, так скажем, постоянной церкви, ее нет. Город небольшой, и я поинтересовался, что случилось с человеком, давно ли ее нет. Мне сказали, что ее уже нет больше полгода. Что-то произошло серьезное у нас с ней. Вот. И я созвонился, потому что мы с ней были знакомы. Она Она очень активна была в служении общины самой этой. Вообще в целом, как бы, да, на этой территории была таким социальным человеком. И я созвонился, говорю, так и так, можно ли приехать будет, посетить, встретиться, пообщаться. Она говорит, да, конечно, можно приехать. Я приехал к ней, мы пообщались, поговорили в целом сначала, да. И потом я спросил, самый главный вопрос задал. Что случилось у тебя, так скажем, вот не видно тебя было в церкви. Она говорит, знаешь, Василий, я пережила несколько что-то такое необычное в своей жизни, вот, чего раньше не переживал. Она мне сказала, что я разочаровалась. И она сказала, что я разочаровалась. В этот момент я подумал о всем или о ком угодно. Вот, что это могут быть, да, священнослужитель церкви, в котором она разочаровалась, там, может быть, люди в церкви, а вот, может быть, сама церковь, в которой разочаровалась.
0: Родных, близких, да?
1: Да, близких, родных. Ну, так как она не посещала церковь, это было по-любому с церковью было связано. Вот, она говорит, я разочаровалась в Боге. И я тогда ей сказал такие слова, говорю, знаешь, говорю, я могу у тебя попросить прощения за, возможно, членов церкви, которые могли бы где-то обидеть себя, где-то, может быть, так скажем, каким-то словом, поступком, делом, невзначай. Я могу, как служитель церкви, попросить прощения, извинения за, может быть, того служителя, который, может быть, обделил вниманием тебя, на который, может быть, ты обиделась. А вот я не могу у тебя попросить прощения за Бога, на которого ты, вот именно, скажем, вот в эти как-то, может быть, ну, в обиде на него, да, в разочаровании в нем. Ну, потому что у меня даже права такого нет. У меня даже такой нет такой привилегии, такого преимущества. Потому что мы как люди, даже служители, мы не адвокаты Бога. Мы должны это понимать. Вот. Я говорю, это ваша юрисдикция, вот этот вот ваших отношений с Богом, твоих и Бога. И вот тут, наверное, скорее всего, нужно тебе эти вопросы с Богом решить. Знаешь, Игорь, я к чему пришел? Мы с ней общались, вместе молились. Я об этом тоже размышлял, думал, почему человек разочаровывается в Боге?
0: Но можно я только, знаешь, какой момент дополню? Дело в том, что вот когда изучаешь людей и сталкиваешься с людьми, с которыми разочаровываешься, ты всегда видишь конкретную проблему. Не буду приводить примеры, которые я тоже...

0: множество видео. Вот, потому что мы в свое время работали с детьми с ограниченными возможностями, и я помню вот этот активный год, но столько всего насмотрелись, что у людей иногда вызывает это отчаяние. Хотя много людей, которые, наоборот, вот еще помогают людям, у которых нет таких проблем. Но вот смотри, Марк Твен, да, известный писатель, написал много интересных книг. И я, когда изучал его внимательно биографию, нашел такую деталь, что у него произошло очень глубочайшее разочарование в Боге. Он же был одним из самых таких острых, можно сказать, комиков, в кавычках, да, который постоянно как-то пытался задеть Бога или чувство верующих людей. Хотя, что интересно, его жена была глубоко верующим человеком. И всего одна причина, почему он разочаровался. Он вырос в верующей семье, изучал Священное Писание и Ветхий и Новый Завет. Но когда заболел его двоюродный брат, и он очень долго молился и просил Бога его, чтобы Бог его спас и исцелил, а, как мы говорим, чудо не произошло. И вот он сам об этом говорит, что вот здесь произошел надлом. То есть я так понимаю, что за каждым разочарованием стоит конкретное обстоятельство. Помнишь, как, допустим, Мария и Марфа, умирает Лазарь, и Марфа выходит, и Мария, и они говорят, если бы ты был здесь, он бы не умер. Окей, там произошло чудо, но мы знаем столько историй, даже не со смертью связанного.
1: Где чуда не было.
0: Да, где чуда не было, и человек говорит, вот если бы Бог, вот он сейчас встал бы на это место, то как бы ситуация выровнялась. И я знаю таких, ну, и людей, с которыми я общаюсь, и вроде все молились и просили, и как бы ты видишь, что человек правильно живет. То есть не живет, как многие люди мира сего, но мы не видим вот этого чуда. И вот как нам быть, когда вот мы сталкиваемся вот с этой жестокой реальностью в нашей жизни?
1: Вот как раз-таки вот к этому моменту я сейчас тоже и подводил. Спасибо, что ты тоже момент как бы обратил на него внимание. А оказывается, мы разочаровываемся не в вере в Бога, а мы разочаровываемся в тех иллюзиях, которые мы нарисовали в своем сознании, и тех ожиданиях, которые мы ожидали от Бога. То есть, грубо говоря, мы написали Богу план действий, как ему нужно действовать в ситуации, в которой оказался я, может быть, мои близкие, может быть, мои родные. И я Богу отдаю этот лист бумаги, мною подписанный. И не просто говорю, Господи, действуй сам по воле своей. А я говорю, Господи, я как бы хотел. Потому что мы с тобой выстроили отношения. Я уже в церкви давно. Я уже совершаю служение. Я очень надеюсь, что я и мой голос, это голос не последний. И что ты меня услышишь и, конечно же, мне поможешь. Это может быть не только лишь чудо, о котором мы просим. Это может быть даже доктрина, это может быть даже какое-то понимание ситуации, что мы видим, Бог должен действовать вот только так. А когда этого не происходит, потому что Бог не марионетка. Бог, он гораздо имеет более высокий уровень вот в этом вопросе. И он понимает, что ответив тебе именно так на твою просьбу, возможно, ты будешь считать, что Бог совершил чудо, да, и будешь благодарить Его. Но не всегда то, о чем мы просим Бога, в данный момент необходимо для нас вообще в целом, на всю нашу жизнь. Могут быть ситуации, когда, допустим, к примеру, это чудо, оно нас приведет к другим нескольким неприятным последствиям. Один из таких примеров – это царь Езекия, который просил о здоровье. Он был болен. Господь ему дал силы, дал ему здоровье. Он прожил еще 15 лет. Но мы видим о том, что добавочные 15 лет...
0: Не послужили, да?
1: По большому счету, они, его жизнь в конечном итоге, они привели к еще более лучшим отношениям с Богом. А наоборот, они показали, что Езекия полагаться стал на себя, на свои силы и на свой успех. И вместо того, чтобы прославить Бога в этом, он прославил себя.
0: А вот скажи тогда такой момент, вот исходя из этого, что нам не следует ожидать определенных иллюзий, вот не может ли у нас тогда, как у людей даже и верующих, да, и развиться, ну, может быть, и тех людей, которые не особо верят, такой момент, что зачем как бы мне тогда просить, да, если оно может все равно не сработать, то есть ты понимаешь, ну, из этого тогда вообще может такое вытекать, что ты говоришь, слушай, окей, если оно не работает, а зачем тогда в это верить? Зачем читать? Зачем вообще там в церковь ходить? То есть, ну, такой может идти откат,

0: Хотя я понимаю, что там, как правильно, если сказать, что мы не должны быть к этому всему привязаны, но все равно мы люди, мы ожидаем. Вот как тогда нашу веру с этим совсем соотнести?
1: Я скажу два момента очень важных. Разочаровавшись в одном, не наказывайте другого человека, потому что он невиновен. Когда мы говорим о наших отношениях не с человеком, а именно с Богом сейчас, то я думаю, что в этой ситуации нам важно, чтобы мы, когда мы просим Бога о чем-то, о чуде, об исцелении, о чем-то, о том, что мы считаем, ну, необходимо для нас. Очень важная рекомендация, хороший совет. Господи, пусть будет в этом Твоя воля. Когда мы в том, что мы просим, ищем не своей воли, а говорим: Господи, Ты знаешь, что будет лучшим для меня в этой ситуации. Я Тебе отдаю право действовать, принимать окончательное решение. Мне нравится пример, который очень интересный, но, с другой стороны, и провокационный. Произошел в жизни Иисуса Христа. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея в 26 главе. И вот что мы читаем здесь в 31 стихе. «Тогда говорит им Иисус», он говорит ученикам, которые были у него, «все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь». Другими словами, он говорит: все вы в эту ночь потеряете в меня веру. А еще другими словами, этой ночью сегодня вы разочаруетесь во мне. Угу. И не просто он говорит, что вы разочаруетесь во мне, а он говорит: я создам такие обстоятельства, которые вас разочаруют. То есть Христос не занимался очарованием людей, которые были вокруг Него, в том числе учеников. Он, наоборот, показывал и допускал ситуации, которые делали учеников крепче, делали их сильнее, они их закаляли. И в этой ситуации мы видим о том, что произошло. Христа схватили в Гефсиманском саду, его воины, написано, избивали, ругались над ним, да, и в конечном итоге потом прибили к Голгофскому кресту. Что самое удивительное, ученики на протяжении предыдущих лет они неоднократно слышали, как Христос предупреждал о том, что будет с Ним. Ученики это слышали. Но, к большому сожалению, мы видим картину в Гефсиманском саду, мы видим картину, которая была во дворе первосвященника. Не было ни одного ученика. Где они? Куда они делись? И мы видим следующее. Когда уже Христос, написано, воскрес, два ученика идут в Эммаус по дороге. Они размышляют, им является Христос, и Он говорит им такие слова. Что случилось? Они говорят: а разве ты не знаешь? Был такой человек. Мы его ученики. Он многому нас научил в этой жизни. А сегодня мы поняли, что мы в нем разочаровались. Мы столько времени потратили зря. Мы столько времени, мы вложили такие надежды. Мы-то думали, он будет царем в Израиле, а он им не стал. И потом мы читаем в другом месте. Ученики сидят, говорят, Петр говорит: я сдаюсь, я пошел, возвращаясь к прежнему своему ремеслу, я пойду рыбачить. Ученики другие говорят: мы тоже возвращаемся. Нам нечего делать. Мы потеряли всякий смысл, потеряли всякую надежду. И Христос при разговоре с этими двумя учениками, идущими в Эммаус, говорит: ребята, постойте. Ведь вы же слышали все это. Ведь он же вам, ну, как бы рассказывал о том, что с ним должно произойти, ну, так вот, от третьего как бы лица. До тех пор, пока не увидели, да, его раны на руках, они не поняли, что именно он является Христом. Христос в этой жизни допускает определенные моменты, чтобы мы могли стать сильнее, стать крепче, стать устойчивее на ногах. Он дает нам для этого и допускает испытания, сложности, трудности, с одной стороны. А с другой стороны, он протягивает к нам свою руку и говорит: я готов тебе помочь. Я готов тебе протянуть руку, чтобы ты не упал, чтобы ты не сломался, чтобы ты не утонул вот во всем этом, а чтобы ты мог понять, что ты теперь сегодня повзрослел духовно, внутренне и личностно.
0: Скажи, пожалуйста, вот давай такой момент еще обсудим по поводу той помощи, которую мы можем оказать человеку, который разочаровался. Вот смотри. Бывает так, что и я в своей практике это проходил, когда заболел, да, близкий человек, вот, начали лечение, молились, просили. Ну, в общем, человек умирает через время, молодой человек. И тот близкий, который рядом с ним находился, он мне говорит, что я так надеялся, так ждал.

0: дал, и у человека происходит надлом, то есть у него происходит надлом веры. И мы можем таких людей встречать, и мы не знаем, когда сами можем оказаться, да, в такой же ситуации. Как мы можем, вот как люди верующие, находящиеся рядом, какую-то оказать человеку поддержку, чтобы вот это разочарование, оно вообще не настолько усугубилось, что когда уже человек становится, ну, как бы жесткой противоположностью, как с Марк Твеном произошло. Вот что здесь мы можем посоветовать, если в нашем окружении есть такие люди?
1: Вот лично я, Игорь, когда общаюсь тоже с людьми, находящимися в подобных ситуациях, что я говорю, что я советую, я лишь спрашиваю, да, человек, если он, конечно, верующий еще, да, если даже если он не знаком с Евангелием, не знаком с Богом, я об этом говорю. А где был Отец Небесный, когда умирал его сын? Это очень непростая сцена, непростой момент и непростой период жизни, когда человек теряет своего близкого и родного человека. Но именно вот ответ для меня, он очень важный. Он помогает и мне лично, и в целом я верю, и другому человеку понять ситуацию, что Отец Небесный был рядом, когда умирал его единородный сын, Иисус Христос на Голгофском кресте. Мы не знаем до конца планов Божьих, мы до конца не знаем Его воли, но мы знаем одно и должны быть в этом уверены, что Бог все делает нам к лучшему, все делает для того, чтобы наша жизнь, она могла обрести определенный смысл. Я что скажу, когда у человека нет Бога, когда он теряет близких, когда он теряет работу, когда он теряет здоровье, для него это очень серьезная катастрофа. Когда у человека есть Бог, у него есть тот, кто может его поддержать, кто может его услышать, кто может помочь ему преодолеть это кризисное время и двинуться дальше. Когда у человека никого нет, он говорит: мне незачем жить больше, мне нет смысла двигаться дальше, я выбираю другой путь. Бог же предлагает нам свою руку помощи, говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, разочарованные, находящиеся в отчаянии, я готов вам помочь. Мы можем воспользоваться этим шансом.
0: Спасибо тебе большое, Василий. Мы сегодня затронули непростую тему. Дорогие наши зрители, мы бы хотели закончить одним очень интересным библейским текстом, который записан в книге Притчи. «Потому что твоя будущность и надежда не потеряна. Пусть Господь вас благословит иметь добрую надежду в Боге».

0: уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Дальний Восток – место фантастических пейзажей и непростых климатических условий. Как там живется людям и почему социальная помощь на Дальнем Востоке сейчас особенно актуальна? Поговорим об этом. В гостях у нас Роман Медведь, региональный представитель общероссийской общественной организации «Центр по оказанию помощи АДРА» на Дальнем Востоке. Роман, здравствуйте.
1: Анна, здравствуйте. Приятно и спасибо, что пригласили.
0: Спасибо вам за эту встречу. Роман, у вас очень непростой климат на Дальнем Востоке и очень часто бывают стихийные бедствия. Расскажите об этом.

0: моменте.
1: Вообще, Дальний Восток – это прекрасное место для жизни. У нас красивые пейзажи, много рек, очень много прекрасных животных, которые редкие или занесены в Красную книгу, которые очень часто выходят к людям, такие как уссурийский тигр, медведь. И, конечно же, вместе с этим Дальний Восток имеет ряд проблем, которые связаны с климатическими проблемами, такие как наводнения, которые происходят в результате ливневых дождей. И поэтому на Дальнем Востоке очень часто происходят чрезвычайные ситуации, которые возникают в результате каких-то атмосферных, может быть, давлений, как несколько лет тому назад был ледовый дождь. Поэтому вместе с этим мы очень часто работаем по организации помощи людям, которые оказались в нужде в результате каких-то проблем.
0: А какую помощь вы оказываете? Да, расскажите.
1: Ну вот если сказать про последнее наводнение, наводнение Ханун, которое произошло в прошлом году с 9 по 11 августа, в результате ливневых дождей, которые разлились по окрестностям, было затоплено очень много городов и муниципальных образований, таких как город Уссурийск, поселок Барабаш, поселок Михайловка. И мы с нашими волонтерами, сотрудниками выехали туда для того, чтобы оценить и впоследствии оказать посильную помощь для этих людей.
0: Отлично. А вы с кем-то сотрудничаете? Кто-то вам еще помогает? Ну, вот кроме волонтеров.
1: Да, несколько лет тому назад, наверное, в 2020 году, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Приморским центром социального обслуживания населения, благодаря которому мы имеем возможность оказывать помощь людям, которые оставляют заявки, которые находятся на учете этого центра. И вот если смотреть на последний проект, то мы получили списки людей, которые были в нужде. 85 семей, которые были переданы нам для адресной помощи, и мы выехали к этим людям вместе с сотрудниками этой организации для того, чтобы оказать помощь и поговорить, пообщаться и просто как бы помочь добрым словом. Но не просто словом, но и делом.
0: Роман, а как вам удается оперативно реагировать и уже оказывать помощь людям?
1: Ну, наверное, в каждой благотворительной организации, которая специализируется на помощи, у нас тоже есть определенный алгоритм действий. Мы узнаем проблему. Если это чрезвычайная ситуация, то мы стараемся очень быстро реагировать, собрать информацию, найти возможность финансирования, закупки всего необходимого и непосредственного выезда в тот или иной регион. И поэтому, как правило, мы в течение недели, ну максимум полторы, реагируем и уже выезжаем на помощь.
0: А какие направления социальной помощи у вас существуют?
1: Прежде всего, мы оказываем помощь инвалидам, матерям-одиночкам, инвалидам первой, второй, третьей группы, людям, которые оказались в трудных или сложных ситуациях жизненных. И, как правило, мы стараемся изучить проблему, вникнуть в нее и уже как бы оказать полную и точную помощь. То есть не просто так, как бы для галочки, да, потому что, как правило, мы всегда выезжаем на место жительства таких людей. Поэтому наша помощь, если так, от А до Я, в зависимости от ситуации. То есть если это чрезвычайная ситуация, наводнение или ледовый дождь, или какая-то еще проблема, то есть мы изучаем специфику и оказываем помощь. Если это какие-то малые группы населения, то есть это нуждающиеся, пенсионеры, старики, дети, инвалиды, или это какие-то рождественские программы, которые очень часто проходят и которые мы совместно проводим, то есть то же самое мы узнаем, стараемся каждому человеку, ребенку, старику, мужчине или женщине подойти с помощью индивидуально. Не просто так, знаете, как всем одинаково. То есть вот всем по нужным, кто в чем нуждается.
0: А еще какие большие и малые проекты могут быть?
1: Ну, вообще я занимаюсь социальной работой уже с 2009 года. И вспоминая тот год, когда я только начал этим заниматься, у нас были такие замечательные проекты, как

0: Мы оказывали помощь детям-отказникам в родильных домах. То есть что это означало? Был специальный проект для таких детей, то есть когда мамы отказываются от своих детей, маленькие детки некоторое время остаются в родильном доме. И, естественно, обслуживающему персоналу очень сложно, потому что не хватает людей. По крайней мере, так было на тот момент. И в городе Хабаровске, в городе Спасске, Дальнем мы имели такие проекты. Мы закупали памперсы, гигиенические салфетки, брали несколько волонтеров, которые приходили и ухаживали за этими детками. А также покупали медицинское оборудование специальное, которого на тот момент не находилось в той или иной больнице. То есть это вот такие были глобальные проекты в том году, в тех годах, вернее. В 2009 году, я помню, работал над проектом образовательным, когда мы организовывали курсы изучения иностранных языков, приглашали специалистов для обучения, приглашали носителей языка, и наши волонтеры, они обучали детей всех возрастов, всех желающих. Мы делали объявления.
1: Желающих много?
0: Было несколько классов. Обучение происходило, как правило, после обеда, с обеда до позднего вечера. И классы, они были поделены на возраста, на уровне знаний. И вот АДРА на Дальнем Востоке такой проект осуществлял. Ну, вообще, как правило, у нас очень много проектов больших, я бы так назвал их. И в основном, как мы вот вначале с вами сказали, эти проекты большие, они касаются чрезвычайных ситуаций. Вообще, как мы уже говорили, на Дальнем Востоке очень часто происходит наводнение. В результате ливневых дождей или каких-то проблем, которые возникают. Может быть, русла где-то загрязнены. И, как правило, населенные пункты, которые находятся рядом с большими реками, они чаще всего страдают. Или города, такие вот как Благовещенск, город Хабаровск и город Комсомольск-на-Амуре. В 2013 году было сильнейшее наводнение, и мы смогли, как организация АДРА, в этой проблеме поучаствовать. Были собраны все ресурсные возможности. Мы пригласили волонтеров. И в Амурской области, в Хабаровском крае мы оказывали помощь. Покупали детям одежду, покупали и компоновали продуктовые наборы, покупали одеяло, покупали постельные принадлежности. То есть то, что вот нужно было для тех людей в данный момент. И если вы или зрители помнят, то существовала на тот момент огромная проблема, потому что дамба, которая находилась в городе Комсомольске-на-Амуре, она вот-вот могла прорваться. И многие жители города тогда вышли для того, чтобы строить защитную дамбу из песка. Вот все тогда работали, и мы, как организация, мы тоже оказывали помощь. Поэтому это вот такие вот большие проекты. Также в те годы мы смогли закупить специальные фильтры для очистки воды, потому что была проблема с водой. И, по-моему, если мне не изменяет память, мы тогда закупили 1000 комплектов специальных фильтров, которые были розданы людям для того, чтобы они могли фильтровать воду. То есть это большие ресурсы, для этого требуется очень много людей. И так или иначе мы стараемся как бы оценивать нужды людей и давать им то, в чем они нуждаются именно сейчас. Бытовую технику закупали. Мебель закупали людям, которые нуждались. То есть вот то, в чем они нуждаются. В 2016 году мы участвовали в оказании помощи после также наводнения. Наводнение называлось «Лайнрок». Это был Приморский край. 4 муниципальных образования тогда пострадало. Кавалеровский район, Тернейский район, Ольгинский район. Был сильный ветер, было очень много воды. Очень многие люди пострадали, дома смывало, мосты смывало. И я помню, в 2016 году я лично приехал, это был сентябрь месяц, по-моему, мы приехали. Вернее, сначала я приехал, оценил ситуацию, и потом мы стали собирать все ресурсы. Все то же самое, делали большие продуктовые наборы. По-моему, 800 человек мы тогда смогли обслужить, оказать помощь.
1: Это замечательно, да, огромное количество людей.
0: Да, и вот продуктовые наборы, одежда детям. По-моему, вторая школа поселка Кавалерово, мы тогда несколько классов одели. Договорились с местными магазинами, чтобы они нам сделали

хорошую скидку, договорились с предпринимателями, чтобы они смогли привезти продукты, сделать компоновку. Ну, мы уже на своей территории непосредственно собирали эти пакеты и потом, как я уже сказал, адресно развозили. То есть мы не раздаем там на улицах или на площадях, мы работаем через органы государственной власти, потому что есть соглашение, мы получаем списки, получаем направление и вместе с сотрудниками вот у муниципальных образований, учреждений мы едем и оказываем помощь людям. Поэтому это был 2016 год. Это большой был тоже проект. Если продолжить наш рассказ, то в 2020 году был ледовый дождь в городе Владивостоке и в городе Артеме. В результате атмосферных явлений таких, резкий спад температуры, это была ночь, пошел дождь и потом сильный мороз. И вот вся эта масса водная, она превратилась в лед, легла на деревья, деревья рухнули, провода рухнули, электрические опоры, ЛЭП рухнули. Я помню, в городе Владивостоке район Чуркин, по-моему, на 8 или 9 дней оказался без света. И мы также смогли вместе с нашим головным офисом АДРА Москва и Дальний Восток собрать необходимые ресурсы, и мы снова собрали продуктовые наборы, закупили воду, потому что воды не было у людей, закупили одеяло теплое и вместе с волонтерами разносили эти наборы. Вы знаете, очень тяжело было, потому что света нету, лифты не работают, приходилось подниматься на 9 этаж, нести эти одеяла, воду, оказывать людям помощь. И люди были благодарны, потому что эта помощь приходила к ним прямо домой. Очень много было волонтеров в 2020 году. Где-то порядка полутора месяцев мы вот оказывали эту помощь. Люди очень сильно переживали, потому что не было света, дома не обогревались. Было введено такое региональное положение чрезвычайной ситуации. Город оказывал помощь. И мы вместе вот с администрацией города и с центром по поддержке вот населения мы оказали такую помощь. По-моему, да, 800 человек смогли тогда получить такую помощь. Ну и последнее наводнение, которое я уже сказал в начале нашей программы, это вот наводнение Ханун. 85 семей смогли получить помощь. И в этот раз мы оказали прямую финансовую помощь. Вместе с сотрудниками Центра социального обслуживания города Уссурийска, поселка Михайловка и города Спасско-Дальнего мы выезжали к тем домам, где находились жители, или приглашали в Центр социальной поддержки для того, чтобы заключить договор и впоследствии перевести им финансовую помощь, которую они смогли потратить вот на те нужды, которые у них были. И поэтому, пользуясь случаем, благодарю всех, кто участвовал и жертвовал тогда на сайте АДРА, на нашем официальном сайте, с помощью QR-кода мы эти все средства смогли использовать. Это вот такие большие-большие проекты, которые мы делаем на Дальнем Востоке, которые возникают в результате чрезвычайных ситуаций. Ну и есть малые проекты. Малые, я их так называю. Малые. Почему? Потому что они краткосрочные. Получатели, малое количество получателей. Что это означает? Очень часто мы организовываем социальные парикмахерские. Мы приглашаем людей на территорию, приглашаем волонтеров, которые обладают даром стрижки, которые могут помочь нам в этом. Делаем объявления в социальных сетях, в Телеграме, в WhatsApp-ах, рассылаем, клеим объявления на досках объявлений. Приглашаем людей, мужчин, женщин, детей в определенное время для того, чтобы они могли получить вот эту бесплатную услугу. И в день, в момент какой-то акции мы осуществляем стрижку порядка 15-20-25 человек. И такие акции мы делаем по всему Дальнему Востоку. В частности, в городе Артеме, в городе Арсении, в поселке Кавалерово, в городе Хабаровске. То есть люди приходят, получают вот такую кратковременную помощь. Может быть, для кого-то 300-350 рублей – это не деньги, но для пенсионеров это существенная сумма, которую они могут сэкономить.

0: сэкономить. Очень часто родители приезжают с детьми, привозят двоих, трех детей, мы помогаем им, стрижем их, и люди уезжают довольны, потому что они смогли сэкономить. Для семьи постричься и сэкономить 1000-1200 рублей – это хорошее средство. Помимо этого мы делаем вот небольшие продуктовые наборы для определенных групп населения. Как я уже сказал в начале, это могут быть инвалиды первой, второй, третьей группы, пенсионеры, оставшиеся без попечения, которые находятся на учете в центре социальной поддержки. Это дети могут быть. Это могут быть люди, которые находятся или оказались в трудной жизненной ситуации в результате несчастного случая, болезни. И каждые такие проекты мы изучаем индивидуально и пытаемся помочь людям. Мы не можем помочь всем, да, но мы следуем принципу. Помогая одному человеку, мы помогаем всему миру. То есть, а человек, он уже в свою очередь дальше может сделать такое добро. Недавно, в декабре, мы оказали помощь детскому дому в городе Благовещенске, закупили бытовую технику для одной из групп детей, которые там находятся. Мы собираем вещи, которые люди приносят нам, мы их перебираем и в какой-то назначенный день приглашаем для раздачи. Это очень такая замечательная акция, потому что очень многие люди участвуют в ней, многие предприниматели привозят со своих магазинов вещи, бесплатно их нам передают, они новые в упаковке, это или летние, или зимние вещи. То есть в зависимости от сезона года, если это лето, то мы раздаем летние вещи. Если это зима, то мы раздаем зимние вещи. И такие акции у нас проходят в больших городах. Город Хабаровск очень часто делают такие проекты. На базе...
1: Может кто угодно вот так вот, да?
0: Да, любой человек. На базе местной церкви люди приходят, мы это организовываем. Город Владивосток очень часто делает такие акции. Поселок Кавалерово, ну и многие другие города. То есть это малые проекты, но они значимые, потому что человек, он может получить вот прямо сейчас непосредственную какую-то помощь. Вот. Поэтому есть очень много возможностей, которые мы стараемся использовать. Год назад мы занимались проектом кормления лиц без определенного места жительства. В городе Владивостоке есть площадь Баляева, где собираются люди нуждающиеся. Чаще всего это люди без определенного места жительства. И очень часто попадаются люди, которые вот внезапно просто оказались. И вот этот проект мы осуществляли совместно с Центром социального обслуживания населения. Также подключилась местная организация, как правильно назвать, комбинат хлебобулочных изделий «Влад Хлеб». Они предоставили хлеб бесплатно. Мы сделали сухие наборы, которые человек может взять с собой. И еще организация, по-моему, «Вкус жизни», они приготовили горячие завтраки. И вот в течение месяца, раз в неделю по пятницам, мы приезжали рано утром, привозили одежду, сухие завтраки, горячую пищу, чай горячий, каша, хлеб свежий. И вот эта булка хлеба, мы все складывали в пакеты и помогали этим людям. Многие организации у нас, помимо нашей организации АДРА, они тоже оказывают эту помощь и продолжают ее оказывать. Мы иногда подключаемся к ним, когда у нас есть возможности. И оказываем вот такую вот, ну, как бы замечательную помощь. Поэтому очень много разных проектов. У нас есть волонтеры, у нас есть помощники, которые анализируют ту или иную ситуацию в том или ином городе и помогают нам, и подсказывают нам, дают нам идеи. И мы их пытаемся реализовывать.
1: Я вот еще обратила внимание на такой интересный момент. Вы сотрудничаете с предпринимателями, да? То есть, получается, они вас находят, да? Или вы как-то вот вместе все это организовываете?
0: Они видят объявления, мы вешаем баннеры, которые позволяют нам, ну, как бы собирать эту помощь. И, ну, у многих предпринимателей доброе сердце, и они готовы тоже жертвовать, готовы дарить. Поэтому им благодарность. Ну, а чаще всего это все как бы происходит так, что кто-то что-то узнал, кто-то где-то спросил, кто-то кто-то кому-то что-то сказал.

0: такое эхо идет по району, по городу, и тот, кто хотел бы помочь, он всегда найдет возможность, чтобы помочь. Поэтому все друг друга знают, есть телефоны, есть интернет, соцсети. Таким образом, мы общаемся, имеем как бы такой коннект у нас есть.
1: Отлично.
0: Совместная работа.
1: Продуктивная работа получается. Роман, я понимаю, что работа работой, а как вот в обычной повседневной жизни вы исповедуете помощь людям?
0: Ну, прежде всего, это часть жизни, наверное. Поэтому я всегда старался помогать людям. Мои родители всегда помогали людям. И поэтому, если я вижу на дороге человека, который нуждается, я останавливаюсь, чтобы им помочь. Вспоминаю случай, который произошел в городе Хабаровске. Мы вместе с супругой и с друзьями ехали в центре города на машине. Я каким-то взглядом, краем глаза увидел человека, который лежал на дороге. Это зима, это минус 20, представляете, да? То есть к утру этот человек был замерз. Я в себе переборол это чувство поехать дальше, остановился, развернулся. Я подумал, что он пьян. Ну, так оно и было на самом деле. Лежал на обочине молодой человек. Нам его стало жалко, мы его вместе с супругой и друзьями подняли, посадили в машину и стали его тормошить и расспрашивать, кто ты, как тебя зовут и откуда ты. Это было сложно. Наверное, 15 минут мы его пытались так разбудить из той спячки, в которой он находился. В конце концов мы узнали, где он живет, отвезли его туда. Он перепутал адрес, перепутал квартиру. Но все-таки вот ночью мы добились, что нам открыла дверь его мама с удивленными глазами. Как так, что мы передали ей сына. Она нас очень поблагодарила. Таким вот образом мы, как бы, и лично я, как бы участвую. Если я вижу, что есть проблема, то я стараюсь помочь. И потом, через 2 месяца, наверное, где-то, когда уже наступила весна, я был возле нашего офиса в городе Хабаровске, смотрю, этот молодой человек идет. Я его подзываю и говорю: привет, как дела, ты меня не помнишь? Он говорит: нет, не помню. Я говорю: помнишь, зимой, так и так, ты вот лежал. Он: ну да, что-то помню. Я говорю: ну, ты жив благодаря помощи. Он поблагодарил меня и побрел дальше. То есть...
1: Вот он результат, да?
0: Результат, человек жив.
1: Да.
0: Человек жив. Он, конечно, в каких-то своих думках там находился, но как бы мы ему оказали помощь. Поэтому Дальний Восток – это такой суровый край на самом деле. Перепады температуры могут находить, ну, как бы быть от минус там, 35-40 до плюс 35-40. То есть если ты оказался на дороге, то тебе нужна помощь. Если ты что-то потерял в результате наводнения, тебе нужно помочь. Потому что помимо этого и государственные органы помогают, и другие фонды помогают. Поэтому мы стараемся сотрудничать. Такая большая организация, как Красный Крест, она тоже имеет свои представители на Дальнем Востоке, помогает. И многие-многие мелкие организации, фонды благотворительные, церкви различные занимаются большими проектами. И мы, как АДРА на Дальнем Востоке, мы также участвуем в этом и стараемся оказывать помощь. Как я уже говорил, есть девиз такой у нас: изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир. Мы не можем всем помочь, но мы стараемся помогать. Поэтому в своей жизни я пытаюсь исповедовать этот принцип, и при имеющихся возможностях я или моя семья, мы тоже оказываем помощь. Мои дети, они очень часто просят меня дать им денежку, если они видят, что кто-то сидит и просит милостыню. Моя дочка подходит и говорит: папа, я хочу очень сильно помочь вот этому дяденьке, мне его жалко. И мы всегда откликаемся, потому что мы видим, что наши дети, их сердце открыто для помощи. Это благословение, потому что ребенок видит влияние, ребенок
1: хороший
0: видит
1: пример. Да.
0: Они оказывают помощь. Моя супруга, она очень добрый человек. Она готова всем оказать помощь. Вот кого бы она ни видела, если кто-то нуждается, она готова всем оказать помощь. Я, в свою очередь, всегда ее иногда торможу так, говорю: подожди, нужно уточнить, а нуждается ли он в помощи. Потому что, ну, как бы я привык анализировать. Было очень много случаев, когда и обманывали. Я вспоминаю один случай, когда один человек пришел к нам в офис и попросил помощи. И я его тогда, помню, расспрашивал, наверное, часа полтора. Как, что, откуда. Я так к нему проникся. И у меня тогда было очень мало денег.

Но я ему сказал, я тебе помогу. Мы ему купили билет на автобус, по-моему. Я ему сказал, что подожди меня, сейчас я тебе поеду куплю продуктов еще. Поехал, купил, прихожу, его уже нет на автовокзале. Оказывается, он просто сдал билет и пошел в соседнее кафе, уже купил себе еды.

0: как представители АДРА, мы не хотим помогать людям всегда, вот каждый день. Наша задача – помочь в определенный момент и дать человеку толчок, чтобы он вышел из вот этого состояния. Да? Потому что если мы кормим бомжей, их можно кормить всегда. Но это сезонная помощь. Как только наступает весна, они разбредаются по своим локациям, где они привыкли обитать, и вроде бы хорошо. Как только начинается зима, холода, они собираются вместе, и все начинают им помогать. Поэтому мы пытаемся работать и в образовательном направлении, и в консультировании, и просто словом где-то нужно помочь. То есть, чтобы человек смог вот получить ту или иную помощь.
1: Mm-hmm. Отлично. Роман, расскажите, какие новые проекты и перспективы развития АДРА на Дальнем Востоке ожидаются?
0: Ну вот буквально уже сейчас, в новом году, в 2024 году, мы сейчас уже осуществили несколько проектов. Такие, как мы оказали помощь в виде рождественских подарков во время рождественского концерта в городе Хабаровске. Пригласили людей. Это были люди по специальным спискам, нуждающимся, как мы привыкли делать. Это были переселенцы из Азии, которые переехали в нашу страну, которые на данный момент нуждаются. Это были просто нуждающиеся люди. Собрали для них вот такие своеобразные индивидуальные подарки. И во время рождественского концерта мы оказали им такую благотворительную помощь в виде подарков. Для детей во время праздника важен подарок. Поэтому там были и фрукты, и там были игрушки. Там было все необходимое, вот что нужно им сейчас. Также в городе Арсеньеве в январе месяце мы сделали тоже продуктовые наборы для нуждающихся многодетных семей. Смогли оказать им помощь. В городе Хабаровске снова мы еще один проект сделали. Мы закупили специальное питание для детей до 1 года. И вручили их матерям, матерям-одиночкам. Это тоже у нас были специальные списки, которые мы получили. В городе Владивостоке сейчас, в феврале уже, мы готовим специальный концерт для детей из интерната. Дети и подростки будут играть в спектакли по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». И после этого концерта мы детям приготовим специальные подарки. Каждый ребенок получит индивидуальный подарок. И мы сейчас начали пробовать себя в новом проекте. Проект направлен против мошенников, которые активизировались сегодня в средствах интернет, когда звонят людям, пенсионерам, и в буквальном смысле воруют их сбережения. Поэтому в поселке Вяземский с января по сентябрь 2024 года у нас будет проходить комплекс мероприятий, который будет направлен на обучение определенных групп населения и предостережению их от мошеннических действий. То есть будут специальные мероприятия, специальные семинары, которые позволят людям иметь информацию. Потому что очень часто мошенники звонят. Очень многие не знают об этой проблеме. И когда им звонят и говорят, что их родственники попали в беду, нужно срочно деньги, они теряются. И поэтому мы готовы оказать вот такой комплекс мер, обучающих семинаров для людей, чтобы эта информация могла способствовать вот помощи вот в какой-то стрессовый момент. Поэтому в течение 9 месяцев этот проект будет осуществляться в поселке Вяземский Хабаровского края. Такой будет пилотный проект, и мы попробуем его распространить на весь Дальний Восток. Потому что, согласно статистике, в Приморском крае за 1 месяц примерно до 40 миллионов рублей мошенники снимают со счетов доверчивых граждан. Это очень серьезная проблема, и средства отправляют, не знаю куда, они берут еще кредиты на очень большие суммы. После того, как они отправляют эти средства мошенникам, люди остаются в долгах. Это стресс, это болезни, это проблемы, это психологическое расстройство, поэтому мы готовы работать и в этом направлении. Поэтому Ну и, конечно же, мы будем готовы.

0: готовы реагировать на те чрезвычайные ситуации, которые будут возникать в нашем регионе. У нас большой регион, это Приморский край, Хабаровский край, Сахалин, Камчатка, Якутия, Еврейская автономная область, Амурская область. Это большая территория нашей страны, где очень много людей. Это разные территории. Приморский край – это приморский климат, Амурская область – там холодно, в Якутии еще холоднее, до минус 50, до минус 60. Где-то есть ветра, где-то нет ветра. Вот сейчас, пока мы пишем с вами программу эту, записываем, да, в городе Владивосток бушуют ветры очень сильные. Вчера несколько крыш сорвало, эти крыши как бы похоронили под собой какое-то имущество, людей сдувает. То есть определенные климатические условия, которые влияют на быт и жизнь наших граждан, нашей страны. Поэтому наша организация, Центр по оказанию помощи АДРА, мы стараемся реагировать и осуществлять свою деятельность вот в таких больших проектах и малых, по возможности, по ресурсам, по тем особенностям, которые возникают.
1: А как вы эти новые проекты реализовываете? С помощью каких рычагов? И, к примеру, как люди могут узнать о новых проектах? Вы какую-то рассылку осуществляете, правильно?
0: У нас есть сайт в интернете. Вы также так можете очень просто найти нас в сети интернет, написав в поисковике АДРА, АДРА Россия. Выйдет сайт, где будет описана наша информация, где будут приглашения для оказания финансовой помощи. Ну и многие люди, они как бы знакомы с нашей деятельностью, представители власти знакомы, социальные службы они знают, потому что очень часто мы стараемся работать и привязывать свои как бы проекты к определенным значимым событиям. Ну, например, если это начало школьного года, то мы организовываем проект «Помоги собраться в школу». Если это начало зимы, я вот сейчас вспомнил, мы очень часто делали проект, когда мы назвали его «Теплые ножки, теплые ручки». Когда мы закупали шерсть и передавали нашим волонтерам, волонтеры вязали или носки теплые, или варежки. Мы передавали эти варежки или носочки нуждающимся людям. Если это 1 июня, то это Международный день защиты детей. То есть к 1 июня мы тоже стараемся что-то сделать. Опять же, в зависимости от ситуации или возможностей. Поэтому в целом на Дальнем Востоке наша организация, Центр по оказанию помощи АДРА, мы пытаемся работать и реагировать на те ситуации, которые возникают у нас. И поэтому в целом мы исполняем как бы поручение, великое христианское поручение помощи нуждающимся людям.
1: А если возникают какие-то непреодолимые ситуации, что в этих случаях вы делаете, что предпринимаете?
0: Непреодолимые ситуации в каком смысле?
1: Ну, различные препятствия на вашем пути. Препятствия в оказании помощи оперативной или еще какие-то моменты. Люди сами, может быть, каким-то образом отстраняются. Всякие бывают ситуации.
0: Ну, как правило, мы пытаемся решать их на месте. Допустим, когда был ледовый дождь в городе Владивостоке, мы не могли доставить нашу помощь на остров Русский, потому что мост был закрыт, и как бы существовали проблемы. Или когда было наводнение Лайн-Рок, мы не могли доставить помощь в самый северный район. Поэтому мы используем всевозможные возможности и рычаги, которые есть у нас. Используем стороннюю помощь, сторонние организации, транспортные компании, которые имеют выходы или специальную технику. То есть они оказывают помощь и вместе с нами сотрудничают. Но, как правило, за всю историю, наверное, моей работы или служения, мы всегда выходили из этих ситуаций. Вообще непреодолимых ситуаций не бывает. То есть если одна дорога закрыта, мы ищем другую дорогу. Ну и, как я уже сказал, прежде чем совершать проект, мы стараемся сделать хороший анализ, где мы пытаемся понять, какие могут возникнуть у нас проблемы. Поэтому заранее мы пытаемся как бы их решить. Поэтому я не помню, чтобы каких-то сложностей возникало. Всегда органы государственной власти идут навстречу нам. Мы все делаем одно общее дело, помогая людям, помогаем им в трудностях.
1: Отлично. Ощущаю.

0: Знаете ли вы, что Бог никогда не оставляет вас в подобных ситуациях и в этой деятельности?
1: Бог не сказал, что будет все хорошо. То есть мы это понимаем, да? Но Бог дал нам возможность помогать. И я вообще так скажу, что у Бога всегда есть деньги, проблема всегда в людях. То есть как бы сложнее всего иногда как бы найти человека, а средства всегда найдутся. Потому что люди имеют все равно доброе сердце. И поэтому, если у тебя доброе сердце, ты всегда пожелаешь оказать помощь нуждающемуся. Поэтому важно вот эти все факторы собрать, скажем так, в одну кучу, в одно русло и направить их правильно. Поэтому Всевышний дает нам мудрость в анализе, в планировании, в управлении и в организации помощи. Ну, а мы, как люди, мы уже стараемся использовать тот опыт, который есть в нашей организации, в церкви, использовать человеческий ресурс для того, чтобы оказывать ту или иную помощь. Поэтому слава Богу, что мы имеем возможность сегодня помогать. Потому что, если обращаться к Евангелиям, то в Евангелиях Господь, прежде чем накормить духовным словом, Он физически помогал людям. Он их сначала кормил, давал им хлеб или рыбу, или успокаивал, а потом уже преподавал им те замечательные библейские истины, о которых мы сегодня читаем в Священном Писании.
0: Роман, огромное вам спасибо за это общение, за то, что вы рассказали нам о вашей деятельности, об этом, да, социальном служении вашем. И я думаю, что когда такие люди занимаются помощью активно на Дальнем Востоке, у Дальнего Востока очень хорошее будущее.
1: Спасибо. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто когда-то нам помогал, помогает или будет помогать, потому что без вашей помощи, без помощи наших телезрителей, без тех ресурсных возможностей, которые мы получаем, мы не смогли бы ничего сделать. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в сборе средств для людей, которые пострадали вот в прошлом году в Приморском крае, потому что именно тогда мы собирали средства через наш сайт, через QR-код. Поэтому, если вы помогали, то мы вас благодарим. Спасибо. И приезжайте к нам.
0: Благодарим вас.
1: Спасибо.
0: Не сдавайтесь на пути к своим мечтам, целям, призванию. Ведь для Бога нет ничего невозможного. Как сказано в Священном Писании: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, то, чего ты не знаешь». Храни вас Бог.

0: душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.
1: У каждого есть свой ангел-хранитель. Эта мысль, она неспроста, имеет место быть, потому что действительно, если бы наши глаза могли видеть окружающий нас невидимый духовный мир, мы бы с этим действительно согласились, потому что мы бы увидели своих ангелов-хранителей, которые находятся рядом с нами. У каждого в жизни есть опыт и случаи, в которых можно с уверенностью сказать, что это не просто повезло, это вмешательство Божьей силы. Твой ангел-хранитель в каком-то конкретном случае, в каком-то месте, в каких-то обстоятельствах заступился, помог, защитил тебя от неминуемой гибели или тяжелой травмы или смерти, потому что у Бога есть план в отношении твоей жизни. У меня в жизни тоже был такой опыт, когда, будучи солдатами в армии, как это обычно происходит, в каких-то моментах, на каких-то задачах, которые нужно было выполнять, с радостной такой вот компанией мы делали какую-то работу. И в один из прекрасных дней мы сели в нашу дежурную машину, выдвинулись на полигон для того, чтобы там разобрать некоторые бревна, там деревья и заготовки для столбов,

электроснабжения, которые потом нужно было расставить там по периметру. Так вот, когда мы приехали туда на машине, это была осень, уже выпал первый снег, и мы стали растаскивать при помощи троса эти столбы до мест, где их будут вкапывать. И на одном из пригорков машина забуксовала, грузовая, и, естественно, последовала команда к тому, чтобы мы, бравые молодые ребята, могли немножко подтолкнуть этот грузовик, чтобы он мог зацепиться за почву и дальше выполнять поручные задания. Так вот, в этот момент, пока мы толкали, у нас не так сильно это все получалось хорошо, но, как обычно, у нас было человек 12-15, и мы столпились сзади автомобиля, чтобы попытаться его толкнуть. И в какой-то из моментов машина стартанула вперед, но резко покатилась назад. Те, кто стояли по бокам от автомобиля, быстро отпрыгнули, отбежали от опасности. Но я, оказавшись посередине грузовика, даже не успел среагировать. И автомобиль четко задним ходом, многотонная конструкция, двигалась прямо мне в лицо. И в этот момент я немножко опешил, потому что все происходило молниеносно и быстро. И как раз вот когда верующий человек начинает свой день с молитвы, прося у Бога благословения и поддержки, я как верующий солдат тоже начинал свое утро с молитвы. И в этот день я тоже молился о том, чтобы Бог позаботился и обо мне, и о тех, кто рядом со мной. И действительно, ребята отпрыгнули, и в этот момент я почувствовал, как что-то аккуратное, теплое ударяет мне по ногам сзади, отчего я, так сказать, падаю назад, то есть приземляюсь аккуратно, мягко назад. В этот момент, в доли секунды, грузовик наполовину своего корпуса проезжает надо мной и останавливается. Я помню то лицо прапорщика, который, побледнев от предполагаемого случившегося, заглядывает под грузовик с вопросом «Живой?». Вот, на что я, повернувшись, с улыбкой ему ответил «Да, все нормально, Бог сохранил». Вот. И он с облегчением вздохнув, да, говорит, вылази оттуда. Вот ребята меня вытащили из-под грузовика. И все, как говорится, все. Он перекрестился, сказал, что слава Богу, Бог есть. На что я ему сказал аминь. Вот. Действительно. В тот момент я для себя увидел, осознал, что рядом со мной никого не оказалось, кто бы мог это сделать. Я понимаю, что ангел-хранитель в тот момент очень легко и нежно сделал мне подсечку сзади для того, чтобы я завалился назад в тот момент, когда грузовик промчится надо мной, остановившись на полкорпуса. Бог предостерег меня от опасности для жизни, очень серьезной, возможно, травмы. И я понимаю, что Бог посылает своих ангелов, потому что есть еще дело, которое нужно совершить здесь на земле. Есть еще тот путь, который мне, как человеку, нужно пройти. Есть еще те дела, которые мне нужно сделать во славу Бога. И поэтому Он сохраняет для того, чтобы дать эту возможность, дать этот шанс продлить дни моего пребывания здесь на земле для выполнения Его миссии. Я не спорю, не всегда это получается так очевидно. Иногда возникает масса вопросов, почему в других обстоятельствах кому-то жизнь Бог не сохраняет. Связано ли это именно непосредственно с ангелом-хранителем или с какими-то обстоятельствами. Но в данном случае, в данном моменте я увидел, что действительно Бог посылает своих ангелов для того, чтобы защитить и сохранить жизнь. И в этом проявляется Его божественная любовь, Его забота, Его защита. Потому что о своих детях Бог печется намного важнее, намного интересней, намного искренней, с милостью и любовью.

0: Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в России с религиозной свободой?
1: Религиозная ситуация в современной России, имея в виду отношение

государству, к религиозным организациям, в принципе, осуществляется на нормальной нормативной базе. У нас развитая и, в общем-то, если сравнивать и с международным, и с европейским законодательством, хорошее законодательство. Но если, на мой взгляд, на федеральном уровне все-таки в этом плане законодательство соблюдается в большей мере, то, к сожалению, вот в субъектах федерации иногда, на мой взгляд, происходят какие-то отклонения. Не чувствуется такого единообразного соблюдения законодательства во всех субъектах федерации. И я даже в своем выступлении говорил, что, скажем, на федеральном уровне, ну, представители основных протестантских конфессий, это уважаемые люди, члены президентского совета, участвуют на всех президентских мероприятиях, то в ряде субъектов по-прежнему, как рецидив советских времен, относятся чуть ли не как к сектантам. И это, в общем-то, я из своей практики знаю. Факторов здесь, конечно, много, но вот, на мой взгляд, это все-таки в отсутствии единого государственного органа, который бы координировал и соблюдение законодательства, и выстраиванию однообразных отношений между государством и церковью. Потому что даже, скажем, ну, в советское время Совет по делам религии, ну, может быть, за исключением последних времен, был таким репрессивно-надзирающим органом, но тем не менее он обеспечивал единообразную политику. А сейчас, как говорится, у нас есть, ну, понимаете, федеральная политика, иногда, так сказать, на местах какие-то избытки совершенно другие. Вот. Поэтому много есть как сторонников вот такой структуры, как и противников. Но я считаю, что все-таки такой орган должен быть, потому что в наше время, тем более он будет находиться здесь, в Москве, в центре, он будет нормальным, нужным и позитивным.

Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.

И снова обратился Иисус к народу: «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме, свет жизни будет у него».

Он настанет желанный тот день. Нам откроются двери отчизны, и нас примет небесная сень у реки.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы говорим о полноте взаимоотношений или увеличении, развитии любви в браке. Сегодня наша тема будет посвящена красоте интимных отношений. Можно ли сделать так, чтобы в вашей семье, в ваших взаимоотношениях была полнота радости именно в интимной близости? И поможет нам в этом психолог и семейный консультант Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, скажите, пожалуйста, вот возможно ли развивать отношения, интимную близость? Как сделать так, чтобы интимная близость стала вот максимально красивой или максимально доставляла радость и удовольствие семейной паре?
1: Но более подробно о том, как должны развиваться фазы определенной интимной близости, со всеми так нюансами и подробностями, есть смысл все-таки прочитать в специальной литературе. И как я уже рекомендовала, и сама я очень довольна этой книгой. Это книга Эда Уайта, предназначена для отрады. Но с вами в рамках этой передачи мы затронем основные фазы, которые необходимы, чтобы они были для гармоничного взаимоотношения супругов. Для того, чтобы действительно эти отношения были красивые и приносили удовлетворение. Потому что игнорирование хотя бы одной фазы и неправильное отношение супругов один к другому, оно портит

0: все. И очень часто вызывает раздражение. Даже не только психологический дискомфорт, но также, если женщина не получает удовлетворения, то она чувствует себя обиженной, оставленной, и также у нее может развиться воспаление органов малого таза, потому что из-за возбуждений, потом не имея разрядки, не получения оргазма, женщина чувствует очень себя плохо, некомфортно, и накопленная эта кровь, она может вызвать воспалительные процессы и, в общем-то, действительно очень болезненное явление. Поэтому ну, важно
1: многие
0: знать.
1: Считают, что вообще ничего не нужно. Главное, чтобы люди имели желание. И если есть желание, вступили в интимную близость, вот и все. Вот и весь секс. Зачем там какие-то фазы еще какие-то?
0: Но вся проблема в том, что действительно очень многие так считают и забывают о том, что ничего не может быть спонтанно в этой жизни. Все взаимосвязано. Мы видим, природные процессы, они тоже все взаимосвязаны. И точно так же, как у природы есть 4 фазы – весна, лето, осень и зима. Точно так же, как есть начало и конец у любой вещи. Точно так же и в интимных отношениях должны быть 4 фазы обязательные, выполненные. И если хоть одна фаза проигнорирована, то либо мужчина, либо женщина не получат полного удовлетворения и не получат именно всей той гаммы красоты и ощущений, которые предназначены Богом для того, чтобы человек себя чувствовал очень комфортно и хорошо.
1: Поэтому, да. Вот в начале, допустим, семейной жизни, когда люди еще, вот мы с вами говорили, испытывают первые эмоциональные чувства, когда переполняют их эмоции, они могут нарушать вот эти фазы, и это станет привычкой их семейных отношений. И если они нарушены, то в процессе, в конце, когда или впоследствии, когда нет вот этих бурных эмоций друг к другу, и, ну, они привыкли секс, чтобы у них был именно вот такой, без развития отношений, то такая семья объединяет себя, да?
0: Дело в том, что даже с самого начала, если интимные отношения будут неправильные, почему мы говорим, что интимные отношения вне брака, они не приносят удовлетворения? Потому что, как правило, это все наскоком, это все как можно быстрее-быстрее. Это где-то там на лавочке или где-то под кустиком, там, или быстрее-быстрее, пока папа с мамой домой не пришли. И вот эти интимные отношения, они не могут развиваться, они не окрашены именно в те краски теплоты, любви и нежности, которые были задуманы Богом. И, как правило, девушка или там женщина, она, не получая полного удовлетворения, у нее либо развивается фригидность, либо полное отвращение к интимному отношению и много всяких негативных последствий. Поэтому даже с самого начала интимных отношений все эти 4 фазы должны быть выполнены. И очень хорошо, если бы молодые люди об этом знали, об этом задумывались и старались выполнять, потому что та закономерность, которая заложена в физиологии мужчины и женщины. Если это нарушается, тогда человек страдает. Вот точно так же, если человек, вот молодой человек, например, вот модно ходить девушке в топике коротеньком, и в зимой, и холодно там, или в глубокой осенью. Рано или поздно это все закончится либо воспалением почек, либо воспалением органов малого таза. То есть это все равно приведет к каким-то негативным последствиям. Нарушение каких-то определенных закономерностей всегда приводит к печальным последствиям. Точно так же и нарушение вот именно вот этой периодичности и этой закономерности в интимных отношениях то же самое приводит к печальным последствиям. С самого начала все должно быть именно так, как устроены человеческие тела, организмы. И ни одна фаза, она не придумана кем-то. Это естественный процесс, который происходит в организме человека, который либо доставляет огромнейший спектр удовольствий и там, радости, и приятного, и способствует сближению супругов один к одному, и способствует вот именно возрастанию этих чувств друг к другу, либо, наоборот, приводит к разочарованию, к горечи, к обиде и вот таким неприятным последствиям.
1: То есть есть отношения безграмотно построенные, которые приводят к отрицательным результатам, или отношения можно строить грамотно, то есть нужно знать, как строить эти отношения, да?
0: Да, совершенно верно.
1: Ну и как же они строятся, с чего нужно начинать?
0: Ну, условно называется первая фаза – это прелюдия. Но точно так же, как

0: музыкальном инструменте есть какое-то начало или преамбула, первая часть чего-то, да, вот, либо в драматическом произведении это завязка. Вот точно так же в интимных отношениях есть вот эта первая часть, первая фаза, которая является подготовительной. Женщины устроены так, что им хочется, чтобы мужчина их завоевывал, чтобы мужчина вновь и вновь говорил о том, что они любимы, чтобы мужчина мог действительно показать женщине, что она дорога и желанна. И это, для нее это очень важно. Знаете, вот некоторые говорят о том, что мужчины, они хорошие математики, а женщины, они менее хорошие математики. Но вместе с тем, им очень важно уметь считать 1, 2, 3, 4, начиная с первого. А у мужчины, как правило, сразу переходит на счет 3, и забывая о четвертой фазе. К большому сожалению, женщины это очень напрягает, и они себя чувствуют неудовлетворенными, нежеланными, и даже многие женщины считают, что ну что ж, это вот это вот действительно, я как рабыня должна выполнять свой супружеский долг, не получая вообще взамен ничего. Поэтому мужья должны это помнить и знать, что чем дольше будет прелюдия, и как мы уже упоминали, что прелюдия может даже начинаться где-то вечером, за время ужина, это какое-то вот прикосновение нежное, это какой-то комплимент, это какая-то вот ласка такая непринужденная. И очень хорошо, когда дети видят вот эту нежность между папой и мамой. И затем очень хорошо, да, вот как бы советую специалисты, когда муж с женой перед началом интимных отношений, вот как бы в этой фазе прелюдии, принимают вместе душ или ванну. Это не только хорошо с гигиенической точки зрения, но это и начало любования друг другом. Да, если, допустим, они даже еще помоют спинку друг другу. Это как бы символ заботы друг о друге. Это тоже готовит и одного, и другого к тому, что они дальше перейдут к каким-то последующим шагам. Это очень важно, потому что это свидетельствует действительно о любви и уважении друг к другу. Это очень хорошо. И потом, когда это происходит, также как бы ну, взаимное принятие ванны или душа, оно как бы предвосхищает следующую, последующую близость постели.
1: Я слышал, правда ли это, подтвердите вы или нет, что у мужчины кожа гораздо грубее и толще, чем у женщины. Поэтому женщины более отзывчивы на прикосновение. Именно по той причине, что у нее кожа нежная. Ее таким образом сотворил Бог, что она нуждается вот в этих прикосновениях, в том, чтобы ее погладили, там, потрогали. Да? Так это?
0: Но дело в том, что женщина действительно нежная кожа, и она очень приятная, и мужчины получают огромное удовольствие, когда прикасаются к женской коже. Но я бы не сказала, что кожа мужчины намного грубее и толще, и мужчины тоже получают огромное удовольствие, когда нежные пальчики женщины, они прохаживаются по их коже. Поэтому я думаю, что прикосновения, они важны и одному, и другому. И те мужчины, которые игнорируют вот эту как бы первую фазу, они обедняют не только женщину, но обедняют и себя сами, потому что они теряют огромную гамму таких приятных ощущений, потому что у каждого мужчины есть тоже эрогенная зона. Есть у женщины эрогенная зона, есть у мужчины эрогенная зона, которые очень приятно, когда женщина прикасается к ним. Если мужчина это игнорирует, он в первую очередь это он теряет. Очень хорошо, когда мужчина изобретателен, включает свою фантазию и придумывает какие-то любовные игры, может быть, даже там то же самое кидание подушками там, или еще что-нибудь такое, что доставляет удовольствие и одному, и другому. Естественно, что в разном возрасте это могут быть какие-то разные игры, но факт тот, что это должно обязательно присутствовать, потому что оно помогает сблизиться друг к другу и помогает лучше узнать друг друга, помогает узнать, что приятно, а что неприятно. То есть очень важно, чтобы как раз в этой фазе супруги были открыты друг перед другом, потому что много проблем тогда, когда они молчат, не говорят. Считают, что, в общем, ну вот мне это неприятно, ну ладно, так уж и быть, я это стерплю, если это моему мужу нравится, ну ладно, если там моей жене это нравится, ну ладно, мне вот, допустим, не нравится, когда она ко мне прикасается именно в этом месте. Но ладно уж, я так уж быть, ну я ж мужчина, я стерплю. И потом это опять-таки вот это накапливается, и получаются потом отрицательные такие
1: это
0: вот
1: вещи. Это мы с вами говорили в одной из тем, когда еврейская семья создавалась, то мужу не надо было идти ни на войну,

0: войну, не заниматься каким-то делом новым, а надо было целый год посвятить для того, чтобы познать жену свою, то есть узнать ее. И у тех людей, у кого не было этого в начале их семейной жизни, вот в начале интимных отношений, они могут сегодня для себя открыть вот этот богатейший опыт познания друг друга, да, то есть узнать, что нравится супругу или супруге, и тем самым обогатить свою жизнь, да, не сказать, что уже мы там прожили полжизни, нам уже это не надо. То есть сегодня они могут это сделать.
1: Совершенно верно. Дело в том, что чем лучше узнают друг друга супруги, тем более это независимо от того, сколько лет прожили вместе. К большому сожалению, многие люди, не знающие, что это даже возможно, даже не представляющие, что это существует. Я знаю семейные пары, которые прожили почти всю жизнь и теперь для себя делают открытие, что оказывается, это действительно очень хорошо, очень приятно. Они объединяли себя в этом. И далее вот Библия говорит о том, что тело жены принадлежит мужу, и тело мужа принадлежит жене. То есть это говорит о том, что необходимо полностью открыться всем телом. И, как уже было сказано, интересно такое выражение, что мужчина должен уметь играть как на скрипке на теле жены. И точно так же жена должна быть смычком в руке у мужа. И сама должна тоже, вот как смычок по скрипке ведет, да, и как бы вызывает определенные красивые звуки, точно так же супруги должны вот писать вот эту гармонию любви, которая должна возникнуть, эту красивую мелодию ощущений, таких вот прекрасных ощущений мужчины и женщины. Это все зависит от их желания сделать удовольствие один другому.
0: Ну вот, в общем, они в ванну сходили вдвоем, приняли душ, и все, следующее что?
1: Нет, ушки, это еще не все.
0: Не все, что-то другое.
1: Дело в том, что да, дело в том, что прелюдия должна быть достаточно длительная, и должны быть ласки, поцелуи, должны быть нежные слова. Здесь вот уместно. Дальше уже слова уже будут лишние, а вот в этой фазе они обязательно должны быть. И опять-таки мы должны вспомнить, что лаская все тело, мы проявляем интерес к личности нашего партнера. Если мы действительно, мужчина особенно, не спешит вот просто получить оргазм и получить свое удовлетворение, а вот именно он ласкает все тело своей жены, он говорит о том, что он имеет уважение, и он ценит свою жену как личность. Соломон же говорил: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, пятна нет на тебе». То есть это же не просто так в Библии написано. И дальше его возлюбленная говорила, и весь он любезность. То есть и жена ему отвечает тем же самым. Вот это возлюбленный мой, и вот это друг мне. То есть это очень важно, чтобы это было все взаимно.
0: То есть продолжение этой прелюдии, оно начинается задолго до самой интимной близости. Потом оно переходит, может, уже в спальню, и дальше оно продолжается.
1: И дальше, опять-таки, супруги должны наслаждаться любыми способами, но только так, чтобы это доставляло удовольствие другому. Грехом является то, что оно причиняет боль и неприятие. А то, что доставляет удовольствие, это не может быть грехом. Потому что Господь создал так нас уникально, что мы не можем сделать что-то греховное, если это действительно нравится одному другому.
0: Обождите, есть вопрос.
1: Да.
0: Но, к примеру, мужу он говорит, что мне это доставляет удовольствие, и ты должна доставить мне удовольствие. Вы имеете в виду, то, что доставляет удовольствие, не греховно доставляет удовольствие, обоим должно доставить?
1: Я же говорю, ласки, которые не причиняют вреда один другому. То есть эти ласки должны доставлять удовольствие, быть приятны и одному, и другому. Естественно, что тут мы не говорим о мазохизме.
0: То есть если одному это неприятно,
1: нет,
0: то...
1: Нет, ни в коем случае. Это грех, это уже насилие. Уже насилие. Это должно доставлять огромнейшее удовольствие как одному, так и другому. Тогда это действительно будет подготовкой к такому приятному, хорошему интимному отношению. А иначе это будет греховно, потому что все остальные вещи, которые причиняют боль или неприятие другому человеку, это насилие на других.
0: То есть остается эмоциональный след негативного характера.
1: Да. А все вот прелюдия как раз она направлена на то, чтобы доставить максимум удовольствия обоим супругам, подготовить их к тому, что они становятся одной плотью, к интимным таким отношениям, то есть ко второму, третьему, четвертому циклу или к четвертой фазе половых отношений или интимных отношений. Поэтому очень важно помнить, что от прелюдии зависит вся красота, мелодия и гармония, которая должна быть между супругами.

0: О последующих этапах мы с вами поговорим в следующей программе.
1: И очень важно помнить о том, что ни в коем случае не должно быть спешки.
0: Спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорили о том, как усилить свои отношения, как сделать интимную близость более приятной, более возвышенной, более красивой. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.

0: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.
1: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте! Этот навык помогает и в личной жизни, и на работе. Без него не построить хороших отношений, не добиться успехов в карьере. Он помогает защищать свои интересы и ладить с людьми. Что это за навык? Поговорим об этом сегодня. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Сегодня у нас, ну, такое интригующее начало, потому что мы будем говорить о таком интересном, очень полезном навыке, название которого, возможно, не всем сегодня знакомо, но так или иначе мы все равно его очень часто используем, не знаем, что оно так называется.
1: Но мы в нем все равно нуждаемся.
0: Да, и мы в нем нуждаемся, и как бы и будем нуждаться. Итак, я предлагаю вам назвать этот навык и рассказать о нем.
1: Мы будем говорить об ассертивности, о такой способности человека, которая подразумевает уважение к чувствам и правам своим, уважение к чувствам и правам другого человека. А также эта способность включает в себя способность урегулировать

0: регулировать свои эмоции, отвечать за свои эмоции, контролировать за свои эмоции. Но исходя из этого определения, конечно, мы видим, что это очень важно – уметь контролировать свои эмоции, уважать свои эмоции, прислушиваться к ним и замечать и уважать права и эмоции другого человека, который напротив.
1: Угу. Ну, это как-то вот для меня это похоже на навык эмоционального интеллекта.
0: Да, это во многом перекликается с тем, что говорят очень много сегодня об эмоциональном интеллекте. Эмоциональный интеллект действительно направлен на то, чтобы слышать себя, прислушиваться к себе и уметь регулировать свои эмоции.
1: Угу. Итак, как же вообще ассертивность может нам помочь?
0: Ну, для начала я бы хотела посмотреть на нее в контрасте с другими ключевыми параметрами. Это пассивность и агрессивность. Mm-hmm. То есть я бы это обозначила, ну, какой-то пассивность и агрессивность двумя разными полюсами, ну, которые как раз и на их контрасте можно видеть, что такое ассертивность. Потому что, к примеру, пассивный человек, он достаточно сильно контролирует свои эмоции, и он подавляет свои эмоции. Ассертивный человек, мы говорили, что он признает свои эмоции, не подавляет их. Пассивный человек чаще всего их подавляет, и его внутренний диалог обычно сводится к такой фразе: «Я маленький человек, я ничего не значу». И если внутри такой человек думает: «Ой, я не могу сдать эту кофточку, что там на меня, как на меня посмотрят в магазине. Я не могу сказать менеджеру, что здесь плохое обслуживание, все же терпят, почему я должен сказать». И вот таких мыслей у пассивных людей много. То есть они недовольны чем-то внутри, что-то их внутри не устраивает, но они не позволяют себе выразить это. Ну, по ряду причин, потому что они не хотят как-то выглядеть по-другому, они боятся испортить отношения. Но так или иначе, пассивный человек, который не высказывает свои эмоции, и вот главная цель в жизни любой ценой избежать конфликт, он старается все замять, все проглотить, все внутри себя удержать, мир любой ценой. Но, конечно, мы понимаем, что мир любой ценой, он невозможен. Это как пытаться в какую-то сумочку затолкать просто огромное количество вещей. Если мы будем в нее заталкивать огромное количество вещей, то она начнет трещать по швам. И вот рано или поздно пассивный человек, который не выражает то, что он думает, то, что его не устраивает, неважно где, дома, с друзьями, с родными, он все это проглатывает, на работе, он все это проглатывает, рано или поздно он начинает трещать. Эмоции невыраженные, они начинают его просто изнутри раздирать. И вот этот же самый пассивный человек, который думает: «Я маленький человек, я ничего не значу», он может в какой-то период даже превратиться в агрессивного, потому что вот эти эмоции, они начинают через какое-то время пробиваться наружу, и тогда человек говорит: «Да сколько можно терпеть? Да вы все сели мне на шею мою». Ну, есть люди, которые по жизни все время, конечно, агрессивные. И это люди, для которых важна победа любой ценой. И тогда для них другой, который напротив, для них это не партнер, а для них это человек, которого нужно победить любой ценой. Во мнении победить, в решении победить, любой ценой отстоять свое право. И чаще всего у такого человека такие диалоги, у агрессивного, что, ну, к примеру: «Мне надоели ваши новшества, я не буду плясать под вашу дудку». Угу. «Вы меня не заставите это делать». То есть внутри все время протест, все время ощущение, что кто-то хочет напасть, а раз кто-то хочет напасть, надо держать оборону. И такому человеку тоже очень сложно в жизни. Конечно, это сказывается на отношениях с родными, на отношениях с коллегами, потому что у него все время такой боевой настрой, что нужно обязательно отстоять свое право. Конечно, агрессивному человеку тоже очень сложно. Внутри настрой такой на мир, что мир недоброжелательный, и он не может увидеть даже в тех, кто рядом с ним, людей, которые вообще-то, ну, хотят ему какого-то добра, которые хотят что-то ему выразить. Добросердечие он не может увидеть, потому что внутри него такие мыслительные конструкции о том, что все хотят, чтобы я что-то сделал. Они меня хотят подчинить, но я им не дамся.

0: Но он не видит истинных причин, почему люди делают что-то.
1: Да, и он не может адекватно оценить их мотивы.
2: Чтобы его погубить.
1: Да, и он не может оценить их мотивы. На самом деле, когда на первый взгляд мы смотрим, нам кажется, что пассивность, это вот, ну, красивее выглядит, по крайней мере, чем агрессивность. Хотя на самом деле, я повторюсь, пассивный человек, если очень долго копится внутри невыраженная агрессия, невыраженные эмоции,

0: просто выражение того, что я чувствую или то, что мне нужно. Там польется агрессия, и человек будет как будто бы даже позволять себе это выразить, как будто бы я так долго терпела, за этим будет стоять убеждение, что теперь... Вот теперь я имею право наконец все сказать. И вот здесь тоже нет любви. Вот, на мой взгляд, главный критерий как раз-таки ассертивного человека – это любовь к другим людям. И если для агрессивного человека другие – это те, кто хотят меня как-то унизить, подавить, заставить делать то, что им нужно – а пассивный человек думает, все хотят как-то меня принизить, всем вообще все равно, что я думаю, и никто не хочет обо мне позаботиться, и вот никто даже не замечает меня, что мне сейчас некомфортно. Я сижу на колючке. Они разве не знают об этом, что я сижу на колючке? И он не озвучивает, что он сидит на колючке, что у него что-то там на стуле в жизни. То... ассертивный человек, он осознает, что он сидит на колючке, и он скажет, что ему некомфортно.
1: И колючки у него везде, где бы он ни сел. Ну,
0: где бы он ни сел, везде будут колючки, везде будет ощущение, что все хотят ему зла. И, конечно, такому человеку очень сложно жить, очень сложно строить отношения. Поэтому сегодня очень много в психологии говорится, ну, вот, о гигиене ума, о тех мыслях, о том настрое, который нас питает изнутри. Однозначно, потому что то, что мы внутри чувствуем, как мы видим и оцениваем отношения окружающих к нам, очень сильно влияет не только на наши мысли и слова, а это влияет и на поступки, как мы поступаем. Как мы ведем себя? Если мы думаем, что никому нет до нас дела, то мы, конечно, сидим, и даже если там очень плохое обслуживание, мы не пойдем, не скажем, потому что, ну, все молчат. Ну, что я пойду говорить? И мы внутри чувствуем себя несчастными, ущербными. На мой взгляд, вот как раз ни в той, ни в другой, ни в том, ни в другом состоянии нет ничего такого... ну, скажем так, героического. Даже пассивный человек, мы бы могли подумать, ну, и сказать, ну, вообще-то это смиренный человек, вот как-то он все терпит. Но если мы проанализируем мысли этого человека, то там смирения нету. Там смирениями не пахнет, там всего лишь есть подавленная агрессия и раздражение, но просто не выраженные вслух. И это выглядит только снаружи, как смирение. На самом деле человек жалеет себя. Он думает, вот я маленький человек, никто-то со мной не считается. За этим стоит мотив, что как бы мне хотелось, чтобы со мной считались. Как бы я недоволен этим. Но я не скажу. Вы как-то сами догадаетесь, что вы со мной плохо обращаетесь в этой жизни. Поэтому...
1: Ну да, это интересно. Вот, кстати, что касается пассивной, вот сейчас часто говорят, что пассивная агрессия, да, есть. Вот, то есть какое-то бездействие, если еще явно выраженная агрессия – это сигнал мне, то пассивная, она часто, это вообще этого сигнала не слышно. Это вот подобно сигналу, там есть животные, когда вот ультразвук, который мы не слышим, да, сигнал идет, но человеческий ух, слух уха человеческое этого не слышит, мы на разных частотах. Так и здесь пассивный человек, например, бездействует, не выражает никогда своего мнения, не предлагает ничего, и в этом тоже есть определенный деструктив.
0: Конечно.
1: Потому что ты вообще не знаешь, это нравится человеку, это ок или не ок, да, как сейчас говорят. Это вообще... А потом как бы вдруг оказывается, а ты почему молчал? Ну, например, ты, например, какую-то важную информацию не сказал нам, мы должны были ее знать, а ты молчал. Так у меня не спросили. Ну, и то есть и ты претензий-то не можешь предъявить, потому что это ты же не спросил. Но как бы и на самом деле очень много таких ситуаций в жизни возникает и с коллегами, и в отношениях с родными, например, когда действительно пассивность губительна.
0: Ну, пассивную агрессию люди еще выражают иногда тем, что просто затягивают то, что должны сделать.
1: Да,
0: или
1: да.
0: не делают то, что должны сделать. Ну, к примеру, родители сказали подростку убраться в своей комнате, А он возмущен, что ему так вот высокомерно сказали, так ну-ка быстро убрался у себя в комнате, чтобы вот там через час был порядок.

0: И ему не нравится тон, и он хочет возразить, но он не может возразить взрослому, потому что ему в этой семье не дают права на это. И тогда он начинает просто это все делать очень медленно или делать вот как ему придет в голову, чтобы хоть какую-то часть права, воли оставить за собой. Ну, я сделаю, но так, как я хочу, и так, как когда я хочу. И это то же самое и в отношениях супругов может встречаться, когда один о чем-то просит, а другой не делает. Или делает тогда, когда он захочет, чтобы оставить за собой некое право. Но это тоже про то, что я внутри недоволен, но я это не озвучиваю.
1: А вот я думаю, что люди, которые выражают, ну, как-то живут, да, в пассивной позиции, и которые живут в агрессивной позиции, они продолжают так жить годами, видимо, ну, по привычке и из-за того, что они видят какую-то в этом выгоду для себя все равно. Вот как человеку понять выгоду, наоборот, в другом? Как понять выгоду в поведении ассертивном?
0: Я думаю, что, конечно, там есть какие-то вторичные выгоды. У пассивного это, конечно же, выгода чувствовать себя жертвой, жалость вызывать к себе. Агрессивный имеет выгоду в том, что он может спустить все, что он думает, и не контролировать себя, и еще перекладывать ответственность на других. Вы меня раздражали. Вы меня просто разозлили. Ведите себя хорошо, и вы не получите то, что вы получили. Я думаю, что со временем люди должны и пассивный, и агрессивный посмотреть на то качество жизни, которое у них есть. Побудить к изменению может только сравнение с тем, как живут другие, либо столкновение с самим собой, когда ты понимаешь, что так дальше уже нельзя. То есть каждый должен в какой-то момент своей жизни встретиться либо с самим собой и увидеть, что так уже дальше жить нельзя, либо он должен где-то увидеть либо в себя в зеркале, либо увидеть других, как другие живут, и что оказывается, когда ты подошел к менеджеру и сказал, что здесь к тебе не очень хорошо отнеслись, или тебя не очень хорошо обслужили, что в этом нет ничего оскорбительного, что это не конфликт на самом деле, что люди так решают вопросы. Они открывают рот и говорят о том, что они думают. Потому что это же это отношение, вот эта позиция, она же и в семейных делах, это не только на работе. Мы можем стерпеть где-то и не подойти, не пожаловаться, где нас плохо обслужили. Но если мы дома молчим и мы не выражаем, то со временем настает трещина в отношениях. Либо супружеских отношениях, либо детско-родительских отношениях. Если мы не озвучиваем, что я, к примеру, устала и мне нужна помощь. Поэтому вот как раз ассертивный человек, он говорит, я тоже сейчас устал, мне нужна помощь. Он озвучивает и свои эмоции, и он озвучивает свои потребности, что не делает позитивный.
1: И пассивный.
0: Пассивный, да. Когда пассивный не озвучивает это, то это очень долгое время внутри него просто кипит, невыраженный. Рано или поздно он либо прорвется, это скажет, либо он увидит, что так нельзя, либо другой скажет, так нельзя, давай начнем говорить, давай начнем озвучивать то, что мы думаем. Поэтому я думаю, что рано или поздно каждый человек должен столкнуться либо с самим собой, либо увидеть со стороны, что это, оказывается, работает, что можно выразить себя, при этом не обидев другого, не устроив конфликт. И вот я помню, как женщина с удивлением обнаружила, что она смогла сказать мужу, ты меня огорчаешь, меня огорчает, когда ты орешь на меня. И при этом она не решила ситуацию, но она выразила впервые за долгие годы, что он ее обижает, что ей это больно. И это очень важный шаг на самом деле. Люди иногда долго решаются на то, чтобы сказать, что а им бы хотелось вот так на самом деле. Но это важный шаг, и я думаю, что такие шаги нужно поддерживать. Мне очень хочется, чтобы смотрящие нас люди не делали такую ошибку, думая, что ассертивность – это возможность все, что я думаю, вывалить, и как я хочу, думаю, вывалить. Вернемся снова к определению. Ассертивность – это глубокое уважение к чувствам другого, к праву другого и к своим чувствам и правам. Это больше про какую-то, я бы сказала, личную ответственность.

0: за себя и за другого.
1: Угу. Интересно. Маша, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Мы сегодня говорили с психологом Марией Вачевой. Всего вам доброго.

0: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».
1: За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Почему даже умный и опытный человек может принять фатальное решение и не заметить, что ошибся? Как работает ловушка, из-за которой мы видим только то, во что уже верим? Почему мы делаем неправильные выводы, даже когда уверены, что ну все просчитали? Поздний январский вечер. Где-то на Мурманской трассе скользит между сугробами белый междугородний автобус. В нем детская хоккейная команда. Клюшки, шутки, термосы с какао. А за рулем Виктор, водитель-ветеран, 25 лет без единого ДТП. Снежные хлопья охотятся за фарами, и именно в этот момент по рации раздается шторм предупреждения. Метеоцентр советует немедленно остановиться. Но Виктор хмыкает. Синоптики всегда драматизируют. И эта мысль не случайна. В голове уже вспыхнуло предвзятое подтверждение. Он вспоминает десятки раз, когда прогнозы пугали зря. Молодой помощник, еще не успевший обрести шоферскую самоуверенность, предлагает все-таки заночевать на стоянке. Но у Виктора закрепляется другой, еще более липкий крюк – якорь прошлой неудачи. 2 года назад за опоздание его оштрафовали и унизили перед всем коллективом. «Команда должна успеть к утру», – отрезает он и жмет на газ. Через 20 минут автобус выскакивает на обледененный подъем, бессильно виляя шинами. И переворачивается. Один ребенок погиб, 3 остаются в больнице. На комиссии Виктор тихо скажет: «Я ведь действительно видел только те куски дороги, где асфальт был сухим». Печальная сцена заставляет задать 2 вопроса. Почему умный, опытный человек так легко обманул сам себя? И главное, можно ли заранее обезвредить такие ментальные ловушки? Давайте разбираться. Один из наиболее коварных видов искажения – это групповое мышление. Оно возникает, когда желание сохранить согласие в коллективе подавляет критическое обсуждение. Люди даже

же, видя проблему, молчат, ну, чтобы не портить атмосферу. Яркий пример – катастрофа шаттла «Челленджер». Инженеры предупреждали о проблемах с деталями, но командный дух и страх показаться паникером привели к трагедии. Когда ваша мысль начинается с «А вдруг я ошибаюсь?», лучше промолчу. Это тревожный сигнал. Опыт нередко рождает ложное чувство контроля. Мы уверены, что держим ситуацию, хотя на самом деле сложность превосходит наш контроль. Психолог Эллен Лангер еще в 70-х годах показала, даже случайный выбор в лотерее вызывает у людей ощущение влияния на результат. Это объясняет поведение Виктора. Он не просто игнорировал предупреждение, он был уверен, что справится. Но уверенность – это не страховка. Когнитивные искажения не только про трагедии. Вы купили бесполезную вещь на распродаже, потому что скидка большая. Вы были уверены, что вас не приглашали на день рождения, хотя просто забыли. Вы поверили в сенсацию в чате мам и стали ее распространять. Маленькие ошибки, они накапливаются и формируют привычку не замечать ловушки. Откуда же берутся такие когнитивные искажения? Еще полвека назад психологи Дэниэль Кинеман и Амос Тверски объяснили, наш мозг работает двумя режимами. Первая система – это когда вы увидели заголовок «Шоколад лечит депрессию» и уже хотите поделиться этой новостью. Вторая же система – это когда вы читаете мелким шрифтом «Исследование проведено на 11 мышах» и кладете телефон обратно. Когда первая система подсовывает облегченный ярлык вместо полного анализа, мы называем это когнитивным искажением. И оно не признак глупости, а побочный продукт попыток мозга сохранить энергию. Но в мире автобусов, бирж, операционных столов такая экономия дорогого стоит. Но почему же ловушки так убедительны? Ученые давно измеряют силу каждой из них. Нейрообзор 2024 года показал, та самая выборочная слепота, когда мы видим лишь удобные нам факты, активирует зону удовольствия в прилежащем ядре. То есть мозг буквально награждает нас за согласие с собой. Это как если бы вы ехали по городу и видели только зеленые светофоры. Ну, просто потому, что не хотите замечать красные. Вот так работает предвзятость подтверждения. Другой феномен – эффект навязчивой правды. Два свежих эксперимента подтвердили, даже если напоминать людям «будь точным», вот одно лишь многократное повторение тезиса делает его на 14% правдоподобнее. Именно поэтому рекламные слоганы звучат как эхо, а политические лозунги прилипают к сознанию. Есть и якорение. Как только в переговорах прозвучала первая цифра, мозг цепляется за нее, будто ребенок за руку мамы, и все дальнейшие расчеты пляшут вокруг того же числа. В эксперименте PNAS 2023 года смена визуальной сцены размагничивала этот якорь. Значит, иногда достаточно буквально перевести взгляд на другое окно, чтобы сбросить фиксацию. А эвристика доступности, или оценка по легкости воспоминания, заставляет нас судить о мире потому, что легко вспоминается. СМИ показали два крушения самолетов подряд. И вот уже перелеты кажутся страшнее, чем езда по скользкой трассе, хотя статистика говорит обратное. Обзор 2024 года привязал частоту новостных сюжетов о катастрофах к завышенной оценке риска полетов на добрых 30%. Чтобы увидеть, как эти сбои перекрещиваются, вернемся к жизненным историям. Один канал инвестиционного фонда еженедельно демонстрировал скриншоты удачных сделок. Подписчики принимали их как доказательство гениального алгоритма. Но это была классическая выборка выживших. Тысячи неудачных ордеров скрыты. Когда аналитик Ольга прилюдно предупредила о рисках, толпа назвала ее «завистницей», что было вообще-то нападением на оппонента в чистом виде, а не на суть ее доводов. И, наконец, когда график рухнул вниз, авторы канала предложили усреднить позиции, то есть вкладываться еще и еще. И тут у людей активировалось то самое, раз уж вложились, так нужно вложить еще.

Итог такой. Минус 96 миллионов. Сотни семейных бюджетов испарились за трое суток. Другая история произошла с дежурным хирургом. Он увидел типичную, как ему казалось, картину аппендицита и уже мысленно держал скальпель. Молодой ординатор заметил, что у пациента атипичная зона боли. Но слово «аппендицит» уже стало якорем. Анализы, пришедшие после разреза, указали на почечную колику. Систематический обзор хирургических ошибок насчитал, почти в 40% случаев фатальную роль играет именно якорение на первом впечатлении. А вот эта история может быть многим знакома. Мама второклассника шлет тревожное сообщение. «Нашим детям показали мультик с сатанинскими символами! Точно видела ссылку!» Через час все обсуждают запрет тех самых мультиков. И только позже выясняется, ролик выложили в фейковом аккаунте, и никто в классе его на самом деле не видел. Но тревога уже отложилась в памяти, как факт. Сработала психологическая ошибка первого всплывшего примера. Первое услышанное и стало истиной. А вот история из коллекции семейных ссор. Жена помнит, что муж забыл годовщину. Но муж уверен, что дарил цветы. Оба злятся. И только потом, подняв старые фото, выясняют, он действительно дарил букет. Но через день. А она тогда обиделась как раз-таки за задержку. Каждому запомнилось то, что совпадало с эмоцией. Эмоция и стала якорем. Ну а вот эта история мне очень знакома со школы. Шестиклассник был уверен, что учитель его не любит. Ведь на уроках он ему не улыбается и редко хвалит. Через несколько недель классный руководитель рассказал, педагог просто переживает тяжелую утрату в семье. И ребенок был потрясен. Его интерпретация оказалась личным фильтром, а не фактом. Вот именно так работает эффект проекции. А можно ли натренировать критическое мышление? Ответ вас обрадует. Да. Университет Конкордии проанализировал 117 программ и нашел статистически значимый прирост навыка критического мышления почти в каждой третьей единице измерения. В медицине целевые дебайсинг-тренинги уже снижают диагностические ошибки на четверть. Практика показывает. Решает не теория, а короткие повторяющиеся упражнения. Сначала мы останавливаемся, полминуты молчания, и эмоциональный всплеск гаснет, как чайник, снятый с конфорки. Затем раскрываем ладонь информации. Ищем не один, а несколько независимых источников. Сложно найти? Значит, уверенность должна упасть. Дальше меняем точку зрения. Надеваем шляпу оппонента и ищем слабое звено в собственном аргументе. Четвертым жестом специально подбираем контрфакты, проверяем, выдержит ли идея удар. И, наконец, фиксируем ход мысли в маленьком дневнике. Запись на полстраницы превращает туманную интуицию в цепочку проверяемых шагов. Кстати, когда я впервые завела такой дневник когнитивных ловушек, я поразилась. В трех разных ситуациях – споре с братом, выборе платья и покупке на распродаже – я наступила на одну и ту же ловушку. Фиксация на первом варианте. С тех пор я каждый месяц записываю по одной ситуации, где сомневалась, и смотрю, где была неправа. Но почему все это так важно именно сегодня? Повторение климатического скепсиса, как показало исследование в PLOS, One повышает его правдоподобие даже среди людей, доверяющих науке. Аналитики Forecast Lab выяснили, 7 из 10 биржевых потерь у розничных инвесторов в прошлом году связаны с двумя старыми ловушками – выборочная слепота и эффектом толпы. Добавлю, что в недавних тестах крупные языковые модели искусственного интеллекта продемонстрировали 9 типических человеческих искажений, включая якорение и иллюзию правды. То есть даже когда мы делегируем решение алгоритму, собственные ошибки мы переносим вместе с данными. Искусственный интеллект учится на том, что мы ему скармливаем, а мы тоже склонны верить машине, если та говорит уверенно. Именно так в систему проникает двойное искажение.

0: Ошиблись мы, и искусственный интеллект запомнил. Ошибся искусственный интеллект, а мы не заметили. Новая эпоха требует не только искусственного интеллекта, но и подлинного критического интеллекта у человека. Писательница Анаис Нин как-то заметила: мы видим мир не таким, каков он есть, а таким, каковы мы сами. Каждый лайк, каждая сделка и даже выбор скорости на зимней трассе проходят через невидимый фильтр. Но фильтр можно перенастроить. Маленькой паузой, например, двумя вопросами и привычкой записывать выводы. Пусть история Виктора останется последней трагедией, где решение приняла торопливая система 1. Когда вы стоите перед выбором верить слуху, делать репост, принимать решение, представьте, что рядом сидит усталый водитель на скользкой трассе. Он торопится, у него опыт, но он тоже может не заметить лед. И тогда нужно не газовать, а нажать на тормоз. Хотя бы на секунду. Иногда это спасает чью-то жизнь. Иногда вашу собственную. Христос говорил: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Наш разум – несовершенный инструмент, склонный к самообману. Но если мы признаем свою ограниченность и просим у Бога мудрости свыше, то сможем видеть мир яснее.
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

ваш корабль построен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь. И в открытое море

0: Что мы знаем о ранней христианской церкви, церкви времен апостолов? Неужели у этой церкви не было никаких проблем? И можно ли раннюю христианскую церковь считать примером для подражания? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, в Библии мы читаем, что Иисус Христос после своей смерти воскрес, вознесся на небеса, и его последователи остались на земле. Его последователи, апостолы и первые христиане. Вот интересно знать, с чем их оставил Христос.
1: Да, вы знаете, что Христос обо всем позаботился. И даже мы уже как-то вспоминали слова, которые Иоанн записал. Он сказал им: лучше для вас, чтобы я ушел. Потому что если не уйду, то Утешитель, Дух Святой, не придет к вам. То есть на самом деле Иисус открыл со своим уходом еще одну благословенную дверь для духовного роста христиан, апостолов, первой церкви. И эта дверь была для того, чтобы Дух Святой, открыта для того, чтобы Дух Святой мог обильно войти и действовать в жизни верующих людей. И вы помните, когда перед Вознесением Своим в Деяния апостольских, в первой главе, он, ну, описывается так, 4-5 стих. «И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо, 5 стих, Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли».

0: есть была четкая очень установка. Вы спросили, с чем он оставил, какой он оставил, да? Я бы сказал так, что это был вообще очень непростой момент в жизни ранней христианской церкви, потому что только что на Голгофе они пережили величайший кризис. То есть они, никто из них не был готов к тому, что произойдет так, как оно произошло. Да, Иисус говорил, да, Иисус учил, да, Иисус предсказывал, что он будет убит. Но когда все это началось, когда все это случилось, даже тот Петр, который прежде говорил, если все отрекутся, то только не я. Мы знаем, что он трижды отрекся от Христа, что он предал Христа. Все разбежались. То есть это был момент после того, когда церковь пережила жесточайший кризис своей веры. Многие из них, они были просто потрясены до основания в том убеждении, которое они имели. И вот Христос воскрес, Христос приходит, Христос готовит их к тому, что Он скоро будет вознесен на небо, и Он говорит, вам нужно будет что-то получить. Вот именно с этим наставлением Господь их оставил в канун своего вознесения.
1: Угу. То есть Он им обещал Духа Святого, и Он им и дал Духа Святого. Да. Он не просто их оставил, ну вы как хотите, там строите свою жизнь, там молитесь, как умеете и так далее. Он четкие им указания дает и говорит, вот ждать на определенном месте, не рассеиваться, не разбегаться, скоро вам будет дан Дух Святой.
0: Да. Угу. Ну и здесь, наверное, мы можем провести такую параллель назидательную к нашему времени, да, то есть вот... О, я как-то вот услышал такое высказывание, что современная церковь многое научилась делать без Христа и без Святого Духа. То есть мы настолько уже уверены в каких-то технологиях, мы настолько имеем большой багаж знаний, мы уже имеем представление об истории христианства, знаем какие-то опыты, плюсы и минусы. Казалось бы, мы составляем планы, стратегии, мы смотрим наперед, мы как будто уверенно идем в будущее, мы всем все объясняем. Но простой вопрос. Есть ли во всем этом действие влияния Святого Духа? Вот это очень важный вопрос. И перед тем, как мы сможем погрузиться в то, чтобы поразмышлять, а какой же была церковь, да? Самое первое, правильный очень вопрос задали, с чего это все началось, то есть с чем их оставил Господь, где была и какая была точка отчета всего этого. Точка отчета была не с послания Святого Духа, а с их стороны принятие Святого Духа. И вы знаете, они бы могли сказать, ну хорошо, Господь нам даст Духа, да? Нет, потому что мы видим, что вторая глава, начинается деяние с того, что при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Они никуда не уходили, они никуда не отлучались, они не занимались какими-то там срочными своими еще делами. Они поняли, что им очень важно в этот момент стоять на коленях, просить, чтобы Господь дал действие и влияние Духа Святого в жизни этой ранней церкви.
1: Но это, наверное, был еще праздник, День Пятидесятницы, который надо было отмечать всем вместе.
0: Да, но там все очень красиво совпало. Там все очень красиво совпало. Вообще так Господь все делает, что, знаете, у Него все в свое время, как пишет Екклесиаст в 3 главе, да, всему свое время. И вот время всякой вещи под небом свое время. Вот это нас учит тому, что как церковь, как просто верующих людей, и даже просто как каких-то людей в этом мире, да, учит нас тому, что мы должны понимать, у Бога для всего предусмотрено самое лучшее время в нашей жизни, что будет именно в тот момент, в тот час, в ту минуту и в ту секунду, когда оно будет наиболее эффективным. И вот так здесь и получилось. Они повиновались, они остались, они были в верхней горнице, они все эти дни проводили в молитве, вплоть до Дня Пятидесятницы, когда вы, как правильно сказали, пришли множество людей из разных народов, народностей, пришли те, которые иудеи, которые жили вдалеке от Иерусалима, да, в других странах, пришли на этот праздник. И именно в этот момент Господь изливает действие влияния Святого Духа, и они выходят на проповедь к этому народу. То есть случилось все как нельзя кстати. Они получили действие влияния Святого Духа, открылись двери этой горницы, и они пошли проповедовать многим этим людям.
1: Ну, значит ли это, что жили они все душа в душу, не было у них никаких споров, конфликтов, ересей, недопониманий?

0: как вот сейчас у современных людей, даже ну, у современных верующих.
1: Ну, смотрите.
0: Там просто идиллия. Такие кущи были, да, да.
1: Да, кстати, некоторые и живут с таким убеждением,
0: да.
1: Что вот Первоапостольская церковь, ну, так оно и есть, самое чистое, самое светлое. Вы помните, книга Откровения нам повествует о семи церквях. Это семь периодов в развитии христианства до пришествия Иисуса Христа. И там действительно вот эта первая церковь показана в виде первой любви, самой чистой, самой такой как бы святой, светлой. Мы чуть позже с вами, если можно, коснемся вопросов, как бы вот были ли там какие-то переживания, какого характера и плана были эти переживания, если они были. Но вначале все-таки давайте, если можно, мы прочитаем все-таки о том состоянии, которым была наполнена вот эта церковь, получившая только что влияние действия Святого Духа. Когда они получили Дух Святой, они вышли к людям в этом городе. Мы сказали, что там толпы людей уже пришли на праздник. Мы читаем о том в третьей главе, как апостол Петр начинает проповедовать. Проповедовать он начинает после того, как он с Петр и Иоанн шли в 9 час молиться в храм. И у Красных Ворот находит человека, который уже многие годы сидел без движения, ноги его были парализованы. Он просил милостыню. Петр говорит: серебра и золота у нас нет, но что имею, даю тебе во имя Господа Иисуса Христа. Встань и ходи. На глазах у всех вот этот вот хромой человек, парализованный, встает, начинает ходить, начинает славить, собираются толпы народа, да? И Петр начинает свою первую проповедь вот, ну, перед этой аудиторией, между прочим, после которой 3000 человек сразу присоединилось. То есть вот посмотрите, какой бурный рост. Когда церковь, вот, исполненная Духом Святым, вот эти люди, их не так много было, начинают служить для Господа дарами Святого Духа. И когда вот это все так начинает славно происходить, 4 глава, следующая, начинается такими словами. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники, стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. То есть тут же возникла оппозиция. Первое, что мы скажем, вот эта ранняя церковь сразу же с первых шагов встречается с жесточайшей оппозицией. То есть это не было время, когда вот, ну, в этой идиллии все двери открыты, все спокойно, все хорошо, везде вас ждут, везде вас благодарят, везде вас приглашают. Нет. Сразу же после вот этих деяний, после первой проповеди, наступает очень сильное противодействие.
0: Ну, тут написано, даже руки на них наложили.
1: Да, да.
0: И они, до утра их арестовали.
1: Кстати, они ночь провели в тюрьме, а на следующий день им, пригрозив, отпустили с очень строгим наказом. Знаете, каким? Что тут вот в 4 главе написано, чтобы они не проповедовали больше и не упоминали имя Иисуса. И вот тут я хотел бы вместе с вами прочитать, как это стало переживать церковь. 29 стих 4 главы и, наверное, по 35. Вот когда им запретили проповедовать об Иисусе, когда им всем пригрозили и сказали: на первый раз отпускаем, на первый раз прощаем, но строго предупреждаем, что если еще раз вы будете проповедовать об Иисусе, о его воскресении, да, меры будут уже совершенно другие. Вот что делает церковь? Церковь встает на колени и начинает молиться. И о чем молится церковь? 29 стих 4 главы и ниже. «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением, у множества же уверовавших было одно сердце, одна душа, никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Вот в этом отрывке мы с вами уже находим вот эти первые характеристики.

0: характеристики этой первой ранней христианской церкви. И я бы сказал, прежде всего, что это была церковь молитвы. То есть мы очень часто в деяниях апостольских, да и даже в Верхней Горнице они собрались вместе и молились. То есть это была церковь молитвы. И вы знаете, вот когда я слышу там, допустим, вопросы, ну почему у нас сегодня нет того, чего не было, то, что было в ранней христианской церкви, в какой-то общине, кто-то будет грустить. Ну придите на молитвенный час в своей церкви. Ну посмотрите, сколько человек. Ну подумайте о том, почему церковь не молится вот так. А как они молились? Так молились, что по молитве их, мы прочитали, поколебалось место где-нибудь. То есть это были такие пламенные молитвы.
1: Ну, Дух
0: это
1: Святой сошел.
0: Дух Святой. Да, а Дух Святой сходит на те сердца, которые открыты, которые жаждут. Да? Это была церковь молитвы. Первое, что мы отметили. Второе. О чем они молились? Вот смотрите. После того, как им запретили, да, как им пригрозили, и, между прочим, угрозы-то были не шуточные, не такие просто напрасные. Пройдет еще 2-3 главы, и уже Стефана побьют камнями. Иоанна, вернее, Иакова обезглавит. То есть это были реальные, серьезные угрозы. И вот церковь становится на колени, о чем молится? Мне очень нравится этот момент. Потому что церковь молится о следующем. «И ныне, Господи, 29 стих, воззри на угрозы их и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово Твое». О чем молится церковь? О защите, об охране, о своих врагах, чтобы их куда-то отправили, отослали.
1: Дай смелость.
0: О свободе
1: проповедовать. Им запретили проповедовать.
0: Да.
1: Нет, Господи, дай нам смелости все-таки проповедовать.
0: Совершенно верно. Угу. Вы заметили, что они ни о чем не просят, кроме одного. Дай нам смелость, дай нам дерзновение проповедовать Твое Слово для Твоей славы, для спасения людей. Вот дай нам это. Знаете, вот я когда думаю об этом, о чем мы молимся, приходя вот опять, ну, никого не осуждая, конечно же. Все мы имеем свои нужды, все имеем свои тяжбы, у всех у нас есть какие-то переживания, кто-то болеет, и это нормально, это естественно. Это очень хорошо, когда мы собираемся, молимся друг за друга, когда мы поддерживаем друг друга в молитвах, цепочки молитвенные у нас, чаты молитвенные, где мы нужды выкладываем, где мы говорим, помолитесь за меня, пожалуйста, стойте в молитвах там с моим близким или другом, или знакомым, со мной, может быть, что-то. Но здесь мы видим горячую молитву, направленную в другое русло.
1: Да.
0: Все это было. Была опасность, была угроза смерти. Но они прежде всего в силе Святого Духа, и Дух Святой дает силу для этого, молятся, чтобы они продолжили дело Божие вот в этой силе, в этой, для этой славы Господа, с дерзновением проповедовали Слово Божие. И вот первое, знаете, Юлия, я бы вот на что обратил внимание – мало мы так молимся. Мало.
1: Да.
0: То есть немного таких молитв. Немного таких у нас собраний, когда, встав на колени, мы просто говорим, и все собрание посвящаем, и говорим, Господи, дай нам с дерзновением вот проповедовать Твое Слово. Может быть, поэтому у нас и вот и не всегда получается то, о чем говорит Деяния апостольские нам, да, что Бог ежедневно прилагал спасаемой к церкви. То есть вот это сила. Другое, что мы с вами, конечно же, должны отметить по этому отрывку, да, церковь молитвы, церковь преданной миссии, они идут провозглашать слово, церковь, соединенная узами любви и братства. То есть вот никто ничего не называл своим. И, знаете, вот я как-то, когда читал однажды этот текст, вот никто ничего не называл своим. Вдруг живо вспомнил истории, когда новый человек приходит на богослужение в церковь, садится довольный, в предвкушении, что он первый раз, он что-то услышит, а ему говорят, извините, вы сели на мой стул. Я тут уже, ну я утрирую, 15 лет я тут сижу. Я привыкла или привык сидеть на этом месте. Да?
1: У меня тут и крючочек. Для сумки,
0: и, вот,
1: и
0: да, коврик молитвенный, здесь подушечка вот, да. моя родная. Да?
1: Да, да, да.
0: Вот как это контрастно, согласитесь. Да? Но мы кого-то можем обличать. Я помню, я однажды был в общине вместе с моими родителями. Еще мама наша была живая. Мы обычно садились вместе. И вот я вышел с маленьким ребенком. У нас младшая дочь была маленькая. Да?

0: возвращаюсь, а на моем месте уже кто-то сидит. Угу. Ну, люди там, мест мало, угу. да? Я вам открыто скажу, первое, что почувствовал, поднимается какое-то такое возмущение. Не успел я выйти, тут ага. с моими любимыми родителями кто-то уже место ага, занял.
1: Пристроился.
0: Вот я себя да. поймал, понимаете, вот угу. на этом чувстве, что угу. а я-то такой же, вот во мне вот это живет. А здесь мы видим, что вот эта Первоапостольская церковь, четко написано, никто ничего не называл из этого всего своим.
1: Ну вот, Иван Ильич, да. вот это очень много вопросов на да. самом деле вызывает, да. потому что одно дело место в церкви, да. ну ладно, ну смирюсь, я сяду, я на другое. Но другое дело, когда мне говорят, продай квартиру угу. и принеси деньги в церковь. Мы это все разделим, у кого-то ведь квартиры нет, угу. кто-то не заработал, угу. или он просто плохо работал. Угу. Ну, кто знает. Нет, все разделим, все будет общее. Вот нас к этому сейчас Бог призывает.
0: Все разделили, и ты остался
1: да,
0: без квартиры.
1: Да, они-то разделили, да.
0: Вы знаете, но Слово Божие не написано так, чтобы приводить нас к каким-то плачевным, печальным жизненным ситуациям. Нет. И, конечно же, Слово Божие в первую очередь говорит нам о духовных ценностях. И, конечно же, в Слове Божьем, в словах Иисуса Христа мы читаем, как Он сам говорит, «Ищите прежде всего Царство Божие, правда Его, все остальное приложится вам». Вот они искали прежде всего правды, Царство Божие. Все это они искали, да. Мы видим, чуть позже мы этого вопроса коснемся, что стали возникать моменты, которые уже вот немножко пошли в ту область, которую вы только что затронули в своем вопросе. То есть, жилье, как, что, чего, кому. Но здесь написано очень просто и открыто, что никто ничего из всего не называл своим. Теперь, никто ничего ни от кого не требовал. Понимаете? То есть одно дело сказать, как вы в вопросе, продай свою квартиру, ничего подобного. Люди продавали сами, у них было побуждение, они этого хотели, они желали. И я скажу, иногда и сегодня у нас встречаются люди, которые, ну, как бы хотят что-то пожертвовать, что-то еще. Вот. Но мы тоже должны быть благоразумны. Я помню, как однажды ко мне подошла одна сестра, вдохновилась так и говорит, я хочу, Иван Ильич, продать свою квартиру и на дело Божье пустить. Угу. Все, вот у меня квартира в Москве, вот давайте, принесу, вот как Первоапостольской церкви. Но я говорю, слава Богу, что у вас вот такое вот побуждение, все... Говорю, можно вам задать один вопрос? Она такая вся, знаете, вдохновленная. Я говорю, после этого где вы будете жить? И вы знаете, человек просто он застопорился, в ступор встал. Угу. Оказывается, в этот момент человек совершенно не подумал о том, ну, где он будет жить. Вот для него, ну да, есть текст «Духа не угашайте», да? Угу. Как бы можно, а Господь усмотрит, и так можно, да? Но поэтому в Слове Божьем написано «в милосердии проявляйте рассудительность». То есть не просто вот как-то вот милосердие, то вот это избыток чувств, что ты хочешь, желаешь, вот все, да. Ты должен рассудительным быть. Мы с ней пообщались, побеседовали, поговорили. Вот. Она потом много помогала церкви, да. Но она действительно говорит, вы знаете, я как-то вот, ну, этот вопрос, ну, вот просто отмела и все. Поэтому здесь, конечно же, речь не идет о крайностях. Нет, что вот, ну, как-то бездумное какое-то такое житие, где кто что за нас потом, пусть кто-то другой подумает. Здесь больше речь идет о мотивах и стремлениях. Я хочу вам привести такую историю. Когда-то мы служили в северо-западном регионе с супругой, и у нас в одном хуторе, близко к финской границе, на юге Карелии, у нас образовалась небольшая группа. Верующие появились, мы их крестили, приезжали к ним с какой-то периодичностью, изучали Слово Божие, люди потянулись. И потом, как бы, вот эту группку, все, мы передали одному пастору, который только начинал служение, у него только вот как бы первые шаги, он такой был искренний, служил так открыто. И вот мне потом только вот эти люди из этого хутора рассказали историю, которая меня очень тронула. Вот опять в эту тему все общее, и как нужно относиться, никто не звал своим. Закончилось у них одно общение в субботу, а он скромно жил, этот брат, с супругой у него молодая, они на такой маленькой машинке АК приехали, послужили, пообщались. выходят

0: из дома, зима, и хозяин дома, он не был членом церкви, и он так, знаете, скептически на все смотрел, так как-то вот с подозрением, а его супруга уже приняла крещение. И, значит, он так недовольно, всех провожает, все. И вот наш брат выходит, пастор молодой, начинает одевать свои ботиночки зимние. Не новенькие, красивые у него, ну, какие такие не очень дорогие, но хорошие. Только стал одевать эти ботиночки, а ему хозяин говорит, поставь на место. Он даже так, знаете, как-то не ожидал, говорит, я сейчас уйду, я хочу обуться. Это не твои, поставь на место. И наш брат говорит, ну как же не мои? Я их вот буквально на прошлой неделе купил, я же в них приехал. Тебе говорю, не твои, это мои ботинки, поставь на место. Ну что бы вы сделали на месте пастора? Зима, вам нужно ехать в соседний
1: цель. А где мои?
0: А где мои? А вот все
1: стоит,
0: вот ищите свои, все вот перед вами, что делать? И вы знаете, брат так внутренне помолился и попросил у Бога мудрости, как поступить. И Бог дал ему такое, знаете, понимание, смирение, мир на сердце. И он к этим хозяевам обращается и говорит, я не знаю, где мои ботинки. Вы мне можете разрешить в ваших тапочках до дома доехать? Ну и тут неловко уже хозяйки, наши встречи. Я вам тут какие-то калошики посмотрю, ей неловко, все. В общем, что-то ему дали там на ноги. Он в этом в чем-то приехал домой. И вот мне рассказывают люди из этого хутора, что дальше-то произошло. Проходит день, хозяин этого дома находит свои ботинки. Они точно такие, размер такой же, такого же, ну вот, ну в один момент. Но он их поставил где-то.
1: То есть это не издевательство было с
0: его
1: стороны.
0: Нет, он ошибся.
1: Он реально ошибся.
0: Он забыл, что он свои ботинки перед этим куда-то убрал. И он даже в этих ходил ботинках этот целый день. И вдруг он находит те ботинки. Ну как вы думаете, чем это закончилось?
1: Ну раз это стало известным, я надеюсь, что
0: вы знаете, что
1: он проявил все лучшие свои черты характера.
0: Вот этот хозяин дома потом тоже принял крещение через день. Некоторые люди из этого как бы вот, ну, хутора тоже приняли крещение. То есть вот они увидели христианскую жизнь. И вот, вот это была самая сильная сторона Первоапостольской церкви. Настоящая христианская жизнь. Мы не говорим о крайностях, мы говорим о том, чем они жили.
1: Да, да вот, ну, Иван Ильич, у нас мало остается времени, хочется спросить,
0: трудности.
1: Неужели там не было никаких конфликтов?
0: Были.
1: Там непонимание.
0: Да. Давайте поговорим коротко хотя бы. Были. Вот буквально следующее, 5 глава, говорит нам о нечестности в Первоапостольской церкви, потому что упоминается супружеская пара Анания и Сапфира, которые как раз то, что мы затронули, да, они решили продать, никто их не заставлял, но они решили утаить. То есть вроде бы они делают доброе дело, приносят что-то Богу, а часть всего вот этого у себя утаили.
1: Часть денег не отдали.
0: Часть денег не отдали. Но сделали вид, что вот все они поступили, как те, которые так поступали. И что им говорит апостол Петр? Да, он говорит, то, чем вы владели, не ваше ли было? То есть вас же никто не заставлял. И он говорит, зачем вы вложили, позволили сатане вложить мысль, солгать Духу Святого? То есть мы уже видим, в 5 главе появляется первая неверность. То есть под прикрытием каких-то хороших мотивов, благих, на самом деле люди неверны перед Богом, поступают неверно. 6 глава продолжается, потому что в 6 главе мы видим, что при раздаянии хлеба многое было общее, многие здесь принимали пищу. Пренебрежение галатийской вдовы – это отдельная история, это непростой момент. Некоторые могут подумать, как это вдов, да еще обделили при рождении хлеба. Отдельная история, потому что ну, там были иногда и злоупотребления. Мы сейчас этого не касаемся. Просто говорим о том, что это произошло. И смотрите, что когда встретились с тем, что несправедливость как будто, кому-то больше, кому-то меньше, поставляются первые диаконы, а апостолы говорят – нехорошо нам оставили Слово Божие, пищись о столах. Они идут дальше и проповедуют Слово Божие. Дальше мы видим в 7 главе убиение Стефана. 8 глава. Савл нападает на церковь, начинает разделять церковь, заточать, разделять семьи, гнать церковь в изгнании. Дальше мы видим, 8 глава ниже повествует, что Симон Волф принимает крещение.

крещения и пытается за деньги купить дары Святого Духа. То есть, остановимся, чтобы резюмировать. Жизнь Первоапостольской Церкви, начавшись так красиво, да, вот так вот, ну, замечательно, неминуемо сталкивается с вот этими проявлениями, которые все идут

0: голуби и голубки. Общее количество наземных позвоночных, которые существуют в настоящее время, составляет менее 350 семейств. Большинство из них размером с домашнюю кошку или меньше.
1: Включены ли сюда динозавры?
0: Нет, сюда относятся лишь существующие семейства наземных позвоночных. Даже в случае, если бы количество вымерших семейств равнялось количеству существующих, и все они находились бы в ковчеге, проблем с пространством не возникло бы. Предположим, что каждое существующее таксономическое семейство представлено на ковчеге по одной паре животных, а чистые семейства – по 7 пар, согласно Библии. Таким образом, в ковчеге должно было поместиться менее 1000 животных. Вероятно, ковчег смог бы вместить в 10 раз больше существ, даже при условии, что некоторые из них были бы огромными.
1: Логично было бы не брать на борт ковчега взрослых животных, что позволило бы сэкономить место за счет возможности взять детенышей. Но разумно ли полагать, что каждое из нечистых семейств, о которых мы говорим, могло быть представлено в ковчеге одной пары животных? В некоторых семействах позвоночных существует большое разнообразие. Разве присутствие лишь одной пары животных не требует непомерно высоких эволюционных темпов после потопа?
0: Возможно, это верно. Группы организмов, объединенные биологами в семейство, вероятно, не совсем точно отражают группы предков. Однако в ковчеге имелось достаточно места для значительно большего количества семейств наземных позвоночных.
1: Но также не забудем о возможных идеальных условиях для диверсификации после потопа.
0: В организмах происходят изменения, однако возникает проблема неограниченных эволюционных объяснений биоразнообразия. По-видимому, имеется ограничение в возможности значительных изменений лишь при помощи мутаций в ДНК и естественного отбора.
1: Эксперименты, направленные на изменения в живых организмах, показывают, что подобные изменения могут происходить лишь без нарушения основных систем или целостности организма. Обычно изменения происходят быстро, однако ограничены относительно незначительными признаками, которые, как правило, поддаются контролю количественного наследования или могут привести к нарушению систем, регулирующих развитие, что, в свою очередь, может порождать аномалии, например, создание монстров, подобных мухам с ногами вместо усиков на голове.
0: Несколько поколений селекции могут привести к значительным изменениям в породе. Однако при продолжительном стимулировании генетических изменений у животных темп этих изменений замедляется, что приводит к ухудшению физического состояния особей в данной популяции. Исходя из этого, можно утверждать, что изменения подвержены определенным ограничениям.
1: Наблюдение за популяциями в дикой природе позволяет сделать аналогичные выводы. Виды могут сильно различаться в деталях, однако сохранять сходную общую морфологию на протяжении всего своего ареала, даже при значительных изменениях среды обитания и условий окружающей среды.
0: К примеру, зубр или европейский бизон живут в лесах, в то время как североамериканский бизон обитает на великих равнинах. Крупный рогатый скот зебу адаптирован к жаре и сырости Индии. Яки живут на высокогорном Тибетском Нагорье. Вопреки различиям в рационе, типу шерсти, производству молока и распределению жира, все эти существа устроены по одному общему принципу и способны к скрещиванию.
1: Аналогичное утверждение применимо к крупному рогатому скоту, который разводят с учетом благоприятных условий жизни, начиная от тропической Австралии и заканчивая ветреными высокогорьями Шотландии. Несмотря на разнообразие пород домашнего рогатого скота, они устроены по тем же принципам и способны к спариванию как внутри породы, так и с другими видами, такими как бизоны, яки, зебу и другие родственные животные.
0: Летопись окаменелостей также предполагает, что есть предел возможности изменения в результате естественного отбора. Около 85% животных, живущих сегодня в Европе, были найдены в виде окаменелостей в плейстоценовых отложениях. Эти находки показали, что виды изменились в незначительной степени, несмотря на радикальные изменения в окружающей среде, которые произошли во время ледникового периода и после него.
1: Сделаем вывод. Экспериментальные данные и данные наблюдений демонстрируют, что организмы могут изменяться, но существуют пределы того, насколько сильными могут быть эти изменения. Формируются ли новые сложные органы и меняется ли строение тела? В дополнение к библейскому описанию сотворения мира, изложенному в книге «Бытие», существуют определенные научные данные, которые креационисты интерпретируют как свидетельство ограниченности возможностей эволюционных изменений. Эти и некоторые другие научные наблюдения побуждают сторонников креационизма отклонять гипотезу об общем предке всех живых организмов. Вместо этого они поддерживают концепцию полифилии, предполагающую множество независимых источников происхождения современных видов.
0: Период восстановления после потопа в книге.

0: книги «Бытие» мог бы обеспечить идеальные условия для быстрых изменений. Малые, частично изолированные популяции, изменяющаяся окружающая среда, сниженная конкуренция.
1: В результате процесса естественного отбора мир наполняется разнообразными живыми существами. Разумеется, именно этот процесс способствовал изобилию видов, но следует отметить, что существует ограниченное количество изменений, доступных организмам. Выявление этих границ представляет собой интересное и весьма практичное научное исследование.

0: и вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
1: Евангельские строки дают представление и о том, как вознесся Христос, и о том, как Он возвратится в будущем. Новый Завет точно определяет место и время вознесения Христа. Это произошло 40 дней спустя после воскресения Христа на горе Елеонской. Хотя необычные обстоятельства вознесения Христа служили верным признаком того, что на сей раз его уход был окончательным, из слов двух небесных вестников ученики узнали, что Христос вернется вновь. Первое изображение вознесения Христа в искусстве относится к рубежу III и IV веков. На них показано, как из облаков протягивается рука Бога Отца и ведет молодого Христа по горе к небу. На Авории мы видим Иисуса Христа с короткой прической, безбородого, одетого в римскую тунику. Со свитком в левой руке он торжественно и легкой широкой поступью поднимается к вершине Елеонской горы. Отметим, что латинское слово «ascensus» в переводе на русский означает «подъем», «восхождение». Длань Божья крепко держит десницу Иисуса. Еще миг, и Христос начнет возноситься, и облако скроет его из виду. В таком же ключе, хотя и с небольшими отличиями, изображено вознесение в одной из секций деревянных врат V века в римской базилике Санта Сабина. Возносящегося на небеса Христа здесь поднимают два ангела. Они с крыльями и в виде полуфигур, нижняя часть которых как бы скрыта облаками. Третий обращен и к возносящемуся, и к ошеломленным апостолам, которых здесь четверо. На правой половине врат, по толкованию Покровского, взят другой момент. Христос уже вознесся на небеса. Он превыше солнца, луны и звезд. Под ним небесный свод.

есть начало и конец всего. Христос – Сын Божий Спаситель. Он есть глава Церкви, а эта Церковь представлена внизу в образе Богоматери рядом с двумя представителями Церкви иудеев и язычников – апостолами Петром и Павлом. Именно такая иконография была в дальнейшем воспринята христианским искусством для изображения Вознесения. Фреска Джотто в Падуанской капелле Скравенни является великолепным примером типа Вознесения, в котором художник строго следует библейской программе. Христос изображен в профиль и как бы самостоятельно восходит на небо. Воздетые руки – это деталь рассказа Луки. Облако, окутавшее его стопы и отделяющее его от земли, из рассказа Деяний. На небе его приветствует хор ангелов. Всего их 24, и нередко художники изображают их ликующими, поющими и играющими на музыкальных инструментах. Внизу на земле изображены апостолы и Дева Мария. Все они коленопреклоненные, с молитвенно сложенными руками, что соответствует словам Луки. Они поклонились. Здесь же два ангела, о которых говорится в Деяниях апостолов. Самих апостолов 11. Отсутствует, естественно, Иуда Искариот. Позже в католических храмах можно встретить три типа изображения Вознесения Христа. Первый тип – Христос изображается анфас, обычно в обрамлении мандорлы, которые могут поддерживать ангелы. Второй тип – фигура Христа изображается в профиль, как будто он именно взбирается на небо. И третий тип – когда Христос в буквальном смысле исчезает в облаке, снизу видны лишь его ноги. Протестантская теология воскресения отражена в картине голландского художника Рембрандта ван Рейна. Вознесение было событием видимым. Видимость события, без сомнения, имела целью убедить учеников в том, что они видят не призрак, не дух, а именно воскресшего из мертвых своего Учителя и Господа, прославленной плотью, восходящего к Отцу Своему. Христос вознесся на небеса в человеческом образе. Ученики видели, как облако приняло Его. Тот самый Иисус, который ходил, говорил, молился вместе с ними, который преломлял хлеб вместе с ними, плыл с ними в лодке по озеру и который восходил с ними на гору Елеонскую. Тот самый Иисус ныне вознесся к престолу Отца. В этой картине Рембрандт использует прием яркого контраста света и тьмы, небесного и земного. Христос, примиривший людей с Богом, небо с землею, устранил преграду к восхождению на небо людей. И ангелы заверили учеников: тот, кого они видели возносящимися на небо, вернется точно таким же образом. Он грядет с облаками, и узрит его всякое око. В художественном музее города Глазго выставляется знаменитое полотно Сальвадора Дали «Крест святого Хуана де ла Круса». Распятый Иисус представлен в неожиданном ракурсе. Не снизу от подножия креста, как обычно, глазами учеников и потомков, преклоняющихся перед крестной жертвой Спасителя, а сверху, за небесных высот, куда восходит Иисус. Таким узрел его испанский мистик XVI века святой Хуан де ла Крус, который оставил карандашный набросок своего видения. По его мотивам Дали создал свое полотно. Философ, культуролог Михаил Эпштейн видит в этой картине двойной сюжет – распятие как вознесение. Иисуса окружает тьма. Крест парит в черном пространстве.

над небом и светилами, в пустоте. Пустота эта была бы незрима, если бы еще выше нее не находился источник света. Источник света не виден на картине, однако руки Иисуса отбрасывают тени на перекладину креста. Дали не изобразил ни гвоздей, ни ран, ни крови, никаких следов страданий и смерти. Тело Иисуса поражает атлетическим сложением, крепкой мускулатурой. Он похож на спортсмена, который, отталкиваясь от креста, готовится совершить прыжок в высоту. Распятие нависает над поверхностью неба, земли и воды. В самом низу картины – Галилейское море и апостолы. Та земная жизнь Иисуса, которая завершилась распятием. Над этой картиной из прошлого облака и тучи в несколько рядов. Плотное, многослойное земное небо, над которым и возвышается распятие. Христос предстает свободным от креста. Он как бы взлетает на нем и над ним. Мы не видим лица Иисуса. Оно обращено вниз, к прошлому, которое он покидает, возносясь к источнику света. Таким образом, по Эпштейну Сальвадор Дали сводит воедино две сцены, которые обычно в художественной традиции представлены порознь. Скорбную сцену распятия и просветленную вознесение. По евангельскому сюжету между распятием и вознесением проходят 40 дней, во время которых Иисус воскресает и являет себя апостолом. Но в высшем, сверхвременном измерении распятие и вознесение – это единое событие, превращение величайшей жертвы в величайшую победу. Полотно Дали сводит два крайних предела. Сам крест возносит Иисуса. В Апокалипсисе ангел клянется живущим во веки веков, тем, кто создал небо и то, что в нем, землю и то, что на ней, море и то, что в нем, что времени больше не будет. Эту апокалиптическую точку зрения мы видим в картине Дали. Небо, землю и море, над которыми уже не властно время. 40 дней – это человеческий отсчет, а там, куда восходит Иисус, времени больше нет. Крест, орудие распятия, оказывается и орудием вознесения, образом освобожденного и освобождающего Христа. Картина Сальвадора Дали – это образ Иисуса не только до края земли, но и до края времен. Распятие, воскресение и вознесение – хронологически три разных события, но в духовном континууме они едины. Превращение величайшей жертвы в величайшую победу, чтобы мы поднялись в небо, а не остались в тисках темноты, чтобы мы получили духовный заряд, который сделал бы нашу жизнь полноценной, полнокровной, светлой, побеждающей и бессмертной.

0: пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

В романе Томаса Манна «Иосиф и его братья» описывается, почему Иосиф не согрешил с женой Потифара. Он знает, что есть лес, в котором живут стыд, позор и глумливый смех. Чем дальше в лес, тем сказка все страшней, и дело с каждым днем скорей-скорей, а сумрак леса прелью отдает, седой ключарь, как морок у ворот. От страха никуда он по пятам, там оклов меч приправы к счастью нам, сказителю внимать не всем дано, и суета сует тому виной. Восстать, вооружиться, победить, вот и ответ, когда порвется нить, узнает все душа, что попадет к седому ключарю тех ворот, и страх тот вместе с бренным.

Самые известные недели мод проводятся всего дважды в год. Но индустрия моды работает так, что эти пару недель в году определяет все, что станет трендом и будет хорошо продаваться. Иначе говоря, что важнее – быть в моде, быть в тренде или оставаться человеком? Продолжим наше рассуждение на эту тему.

0: Я сейчас вам скажу одно слово, а вы мне должны назвать историю, ну, как бы ассоциацию на историю из Библии. Хорошо? Готовы? Вот одно слово и сразу ассоциацию. Итак, 3, 4. Милосердие. Какие ассоциации?
1: Добрый самарянин.
0: Добрый или милосердный самарянин. Да, с добротой или милосердием сразу как бы возникает библейская история о добром и милосердном самарянине. Милосердие – это первый элемент одежды, о котором мы прочитали в прошлый раз. Давайте еще раз прочитаем этот текст. Кто бы мог бы мне помочь? Да, давайте прочитаем, как он звучит, вспомним его еще раз.
2: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрое, кротость, долготерпение».
0: Итак, первое слово.
2: В милосердие,
0: милосердие. Милосердие, да. Мы сейчас будем говорить о милосердии. И кому это надо надеть?
2: Всем тем, кто прочитал этот текст.
0: Да, и они здесь названы как?
2: Избранные Божии, святые.
0: Святые и?
2: Возлюбленные.
0: И возлюбленные. Расскажу вам историю своей жизни, чтобы опять эти три слова, как бы сказать, проиллюстрировать. Я жил в хрущевке, в первом подъезде, на 5-м этаже. Хрущевки есть в любом городе, поэтому можете представить, что это за дом 5-этажный. А в соседнем подъезде, во втором подъезде, жила бабушка, тоже на 5-м этаже. Разные подъезды, но наши балконы были вместе, мы были соседями по балконам. То есть если я вышел на балкон, и она вышла на балкон, мы говорили «привет», ну «здравствуйте», я говорил, бабушка такая-то, она мне там отвечала. То есть мы были соседями. Вот. И к этой бабушке приезжала внучка навещать ее. Год приезжала, там какой-то другой приезжала, третий приезжала. Мы-то все дети знали друг друга во дворе. А тут как бы посторонняя девочка приезжает. Ну, приехала к бабушке, навестила, уехала. И вот однажды я спешу на тренировку и вдруг вижу, что идет мне навстречу девушка в красной шапочке. У нее была такая красная шапочка. И она мне понравилась. Я только успел запомнить ее шапочку, ее лицо. Не было времени познакомиться, не было времени подойти. Я убежал на тренировку, но потом долго-долго вспоминал об этой девушке. Думал, вот было бы интересно с ней бы встретиться, познакомиться. Однажды я вдруг увидел, что девушка в красной шапочке зашла во второй подъезд. И это оказалась внучка той бабушки. И эту внучку звали Наташа. Руки вспотели, в голове мысли запутались. Вот так впервые в 14 лет я влюбился. Я узнал, что та девушка, которая мне понравилась, она буквально вот тут рядом, по балкону. Удивительно. Бог подобной истории любви использует, чтобы рассказать о своей любви. Если возьмете Библию и прочитаете в современном переводе книгу «Песни, песни», то там будет очень много элементов о взаимоотношениях мужчины и женщины. Из всех людей на земле Бог избрал тебя, нашел тебя, возлюбил тебя. Он встречает тебя каждое утро, чтобы провести с тобою день, ждет тебя. Его руки укладывают тебя спать, благословляют тебя на ночь. Как сказано в Библии, ангелам своим заповедуют, чтобы ничто не случилось с тобой. Он как тот возлюбленный юноша, которая думает о тебе каждый день. Вот история о любви, они написаны в Библии, Бог использует, чтобы показать, как сильно Он любит каждого из нас. Можно за эту любовь бороться, можно ее принять, можно ее искать, а можно пригласить. Вот о Его любви.

0: любви, о милосердии и еще кое о чем мы прочитаем в истории о добром или милосердном самарянине. Она написана в Евангелии от Луки, 10 глава, с 30 стиха. Мы прочитаем только притчу, как рассказал ее Иисус. На это Иисус сказал: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Проверю, как вы слушали эту историю, а может быть, вы ее знаете на память. Вот представьте, мне предстоит снимать ролик вот по этой истории. Сколько мне надо человек на этот ролик? Давайте считать вместе. Кого мне надо позвать? Кто будет роль играть?
1: Самаритянина.
0: Так, самаритянин. Еще сколько надо?
2: Священник.
0: Священник. 2 человека. Еще?
3: Левит.
0: Левит. 3. Все? Больше не надо?
2: Ну и человек, на которого разбойники напали.
0: Пострадавшие. Так, достаточно?
3: Разбойники.
0: Разбойники. Разбойники, возникает вопрос, а сколько их было? С этими все ясно, 4, а сколько разбойников было? Ну, учитывая, что это множественное число, да?
3: От 2 человек точно.
0: Да, минимум 2. Точно не 1, потому что он мог бы и не справиться. Ну, примерно 2-3 человека. То есть, если мне требуется снять ролик или маленький видеосюжет, мне примерно нужно от 6 человек. Да? Хорошо. Помогите, пожалуйста, мне создать сейчас инсценировку этого события. Есть ли желающие? Мне нужно 3 человека. Так, 1, 2, 3. О, отлично. Ну, давай ты будешь пострадавшим. Выходи, присаживайся. Итак, у нас есть пострадавшая. Вот она будет символизировать, Алена, пострадавшего. У тебя самая классная роль. Просто сиди. Ты же пострадавшая, да? Тебя избили, изранили, оставили. Вот. Кто из вас будет священником? Для священника читаю еще раз, а потом ты это покажешь, хорошо? По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Покажи, пожалуйста, как это могло произойти? И прошел мимо. Большое спасибо, можно сесть. Так, эх, на камеру бы передать, что он сделал, когда увидел пострадавшего. Ты пострадавший. Тебе прочитать, что сделал левит, или помнишь? Давайте. «Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо». Покажи, пожалуйста, как это могло быть. Мне одному показалось, что ничего не поменялось, что священник, что левит. Нет? Как-то ты, ну, скромно показал, что ты посмотрел. Давай я по-другому почитаю. Изменю чуть-чуть одно слово. «Также и левит, быв на том месте, подошел, рассмотрел все и прошел мимо». Мог бы это показать? Ну, давай. Вот. Дальше нам сказано о самарянине. И текст, который мы читаем, предполагает, что он как бы шел мимо и нашел на него, как бы споткнулся о него, прям вот случайно. Шел мимо и вдруг так, ну, может быть, книжку читал, может быть, за ослика не видел, но как бы нашел на него. И проявил милосердие. То есть осмотрел человека, оказал ему помощь, посадил на ослика и отвез в гостиницу. Сжалился. Вернемся к нашему ключевому тексту. Итак, первый элемент одежды какой? Как он называется?
3: Милосердие.
0: Милосердие. Давайте вот этот медицинский халат будет символизировать милосердие. Ведь врачи милосердные люди, они проявляют сострадание, они людям помогают.

0: людей лечат. Ведь этот человек, который пришел, он же как бы раны обвязал, да, как любой медик. Вот скажите мне, пожалуйста, из этих троих людей, вот это милосердие, кто надел эту одежду?
1: Ну нет, там, когда человек шел, он же, когда споткнулся, он же проявил к нему милосердие, посадил на осла.
0: На осла помог?
1: Да.
0: То есть из всех троих самарянин проявил милосердие, то есть как бы он милосердие оказал. Мы же говорим сейчас о милосердии. Взял, и теперь как бы у него милосердие, и он проявил. Просто это, чтобы мы понимали, да, мы говорим же об элементах одежды, она как бы служит для нас сейчас иллюстрацией того, что произошло. Сейчас я хочу вам рассказать об одной очень важной вещи в жизни. Смотрите, все трое, священник, левит и самарянин, столкнулись с одной и той же ситуацией, да, с одним и тем же человеком. Вот он сидит здесь пострадавший. Они не знают, как его зовут. Они не знают, откуда он. Просто волей случая и обстоятельств они проходили вот этой дорогой, все три. И каждый из них сделал свой что? У меня нет микрофона, помогите.
2: Выбор.
0: Ты пострадавший, ты понимаешь, ты лежишь. Как бы твоя задача, как мумия, сидеть и улыбаться. Выбор сделали. Согласны с этим? Они, каждый из них сделал свой выбор. Выбор. Это то, что дал Бог нам изначально, потом мы потеряли его делать свой выбор, и опять Бог своей жертвой вернул эту возможность для нас. Возможность выбирать и как бы получать последствия после своего выбора. Со своей стороны тоже Бог сделал выбор. Он решил не просто посмотреть в нашу жизнь, а стать человеком, воплотиться, прийти на нашу землю, прийти к каждому из нас, посмотреть в нашу жизнь, увидеть, в каком мы состоянии находимся, и проявить милосердие и сострадание. Он не написал книгу об этом, он не снял фильм об этом, он не помечтал об этом, он стал человеком и пришел. Ну, чтобы было понятно, давайте вернусь к своей истории. Итак, романтической истории. Я узнал, как зовут эту девушку, я узнал, где она живет, я узнал, сколько ей лет, и самое главное, я узнал, есть ли у нее парень или нет. Иначе подходить или подкатывать девушке, когда есть парень, может быть опасно. Да? Вот. Осталось последнее. Подойти. Учитывая, что это первый раз в моей жизни было, я очень волновался, и вот этот выбор мне давался очень тяжело. Однако я махнул рукой, думаю, будь что будет. И когда я увидел, что эта красная шапочка идет, значит, к своей бабушке, я встал у подъезда и говорю, привет, Наташа. Вот, ну, как бы познакомился и, конечно, предложил ей встречаться со мной. И вот самое страшное было в этот момент. Я-то уже знал, что я хочу. Она мне нравилась, и я хочу с ней встречаться. А теперь ей нужно было сделать выбор. Поэтому я подстраховался и узнал, что парня нет. Значит, есть больше шансов на да, чем нет. Но она-то меня видит впервые, это я пылаю к ней чувствами. А она, увидела, тут кто-то стоит, нарисовался перед подъездом. Вот это всех больше пугает. А какой выбор сделает она? Вот то, что я говорил вам сейчас, выбор. Бог со своей стороны сделал выбор прийти в нашу жизнь. Но мы можем сказать ему «да», но мы можем сказать и «нет». Выбор. Давайте еще раз об этом более подробно поговорим по нашей истории. Итак, священник. Человек уже взрослый, опытный, может, даже тоже его когда-то избивали, да? Вот. И когда он увидел пострадавшего человека, нам хочется сейчас узнать. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Уважаемый священник, могли бы вы нам сказать, почему вы сделали такой выбор пройти мимо человека?
1: То есть у него не были чувства к этому человеку никакие. У него не было к нему желания проявить милосердие. Скорее всего, даже гордыня у него была. Ну, я не знаю здесь.
0: Спасибо. Давайте возьмем. У нас же есть разные ситуации. Да. Мы сейчас описали такого священнослужителя, который гордый, эгоистичный и немилосердный. Да? Ну, как бы идет такой человек сам по себе, и ему ни до кого нет дела, потому что он духовное лицо, ему надо общаться с Богом, да людей как бы нет дела. Давайте возьмем другую ситуацию. А вдруг этот человек не такой, то есть он не гордый и тщеславный. Может быть, у него какие-то другие причины?
1: Да, может быть, спешил куда-то.
0: Спешил, опаздывает, у него служба. Там другие ждут пострадавшие, там другие есть люди, просто некогда терять время.

0: Еще какие-то, кто-нибудь может помочь? Какие были причины, по которым он прошел мимо? Они же, наверное, были, согласны с этим? Но не может же человек, особенно духовное лицо, пройти мимо. Или врач. Причины-то были, да? Давайте согласимся с этим. Причины были. Мы не знаем, это притча. Скорее всего, она рассказана на реальной истории. Вот, но оставим. Спросим нашего левита. Берите микрофон. Левит, в отличие от священника, что сделал?
1: Поглядел.
0: То есть какую-то жалость-то он проявил, да? Что-то в нем проснулось. Он подошел, как бы, халатик-то потрогал. Милосердие в нем, оп, ёкнуло. И он как бы решил осмотреть. Он же, наверное, подошел не за тем, чтобы деньги забрать оставшиеся, да? И не за тем, чтобы одежду забрать. Там уже и так ничего не было брать. Но все-таки какой выбор он сделал?
1: Уйти.
0: Объясните нам, пожалуйста, почему вы сделали такой выбор? Что такое случилось с вами?
1: Посмотрел, его побили. Ну, мало ли, сейчас ко мне тоже набегут.
0: Страх. Да. Мог быть страх? Если сейчас лежит здесь побитый человек, значит, это место опасное. Я начну ему помогать. Сколько было бандитов-то, сказали? Примерно сколько должно было быть?
2: Больше двух.
0: Ну, минимум два. Минимум два. Тот, этот уже ничего не может сделать, я тоже один, на меня сейчас нападут, я ничего не могу сделать. Страх. Страх оправдывает выбор? Страх оправдывает то, что ты решил пройти мимо?
1: Нет.
0: Ну почему нет-то? У тебя, наверное, семья есть, дети есть. Сейчас тебя тут прибьют тоже. Кто будет их кормить?
1: Никто.
0: Никто? Ну то есть у него, наверное, были причины, да, что он прошел мимо? Заметьте, чуть-чуть было милосердие, но прошел мимо. Мы назвали некоторые причины. Самарянин, который нашел на него, он мог бы тоже пройти мимо? Для него это было бы основанием пройти мимо, то, что мы сказали. Спешил, страшно, дети, семья. Вообще я не знаю этого человека. Он мог тоже пройти мимо?
2: Возможно.
0: Но он же не прошел. Почему? Вот это и есть милосердие. Вот то, что мы с вами читаем сейчас в этом слове, вот это и есть милосердие. Милосердие – это помочь вопреки здравому смыслу. Вот очень хорошо ты сейчас сказал о страхе. Вопреки здравому смыслу, ведь на меня могут напасть. Вопреки самосохранению – это сделать то, что оторвет часть от твоей жизни. Потому что он делится. Вот это и есть милосердие. Проявить милосердие или сострадание. Еще раз. У священника и у левита. Неужели в душе вообще не возникло никакой жалости, никакого сострадания, никакого милосердия? Неужели не возникло?
1: Ну, мне кажется, возникло.
0: По крайней мере, у левита это точно возникло, да?
3: Ну, у священника, если он просто прошел мимо и немножко глянул, ну, даже не осмотрев, скорее всего, у него вообще ничего не было. Ну, никакого чувства сострадания к этому человеку не было, скорее всего.
0: Скорее всего, возникает тогда большой вопрос, а как он стал священником, если нет сострадания и милосердия? Ну, как бы мы гипотетически размышляем, но мне кажется, что в душе все-таки что-то произошло, что-то случилось. Но они не пошли дальше этого. То есть то, что возникло внутри, не вышло наружу. Вот это, наверное, главное отличие священника и левита от самарянина. Пострадавшим. Большое спасибо, что вы могли здесь посидеть. Можете вернуться обратно. Однажды мы с товарищем спешили на электричку. Не сказать, что мы опаздывали, но надо было идти достаточно быстро. И вот, идя по дороге к электричке, вдруг замечаем, что на траве возле канавы лежит мужчина. Вот. Мой товарищ говорит, давай подойдем, узнаем, ну, что с ним. Праздники, выходные, мужчина валяется у канавы, скорее всего, пьяный, к тому же тепло на улице, ничего с ним не будет. Давай быстрее, а то мы опоздаем на электричку. Вот. Мы прошли чуть дальше, но мой товарищ сказал, я не могу, я вернусь, подошел к этому человеку. Это оказался пенсионер, ему стало плохо с сердцем. И в тот момент у меня что-то произошло в голове. Я мог пройти мимо человека. Просто пройти мимо человека только потому, что я куда-то спешил. Я мог опоздать на электричку. Если бы я опоздал на электричку, мы бы опоздали на поезд. Если бы мы опоздали на поезд, мы бы уже не уехали очень давно, долго. Билеты покупались тоже заранее. Этот урок был у меня на всю жизнь. Так вот, проявить милосердие это сделать что-то вопреки логике

0: и здравого смысла. Это шаг навстречу неизвестности. Ты никогда не знаешь, что будет, что случится. И вот этот шаг сделал Иисус. Притча о добром самарянине – это все-таки больше об Иисусе, который пришел в наш мир, нашел нас у канавы греха, разбитыми, измученными, побитыми разбойниками, бесами и демонами, и Он оказывает милосердие. Отдает часть своей души, часть своей любви, часть своей доброты, помещает в свою гостиницу церковь и обещает: «Я обязательно вернусь за тобой. Я вернусь за тобой, и когда я вернусь за тобой, ты уже будешь здоровым. Я возьму тебя к себе, в свой дом на небеса». Закончу я свою тему тем, что начал. Показ мод бывает не просто какой-то модной брендовой одежды, но, оказывается, бывает и показ мод медицинской одежды. На этот показ мод пришли священник и левит. И им медицинский белый халат понравился, потому что он символизирует чистоту, святость, доброту и даже милосердие. Поэтому они взяли этот халатик, надели, чтобы быть модными и чтобы быть в тренде. Однако почему-то их не сделало это милосердными. Опять повторюсь, это люди, которые были верующими, служили Богу, Богу милосердному. А любой верующий человек хочет быть похожим на того, кому он поклоняется. Одежда-то у них была, да внутри ничего не было. А самарянин, он не из этой касты был, однако проявил милосердие. Поэтому, друзья, старайтесь не надеть милосердие, старайтесь жить, как живет милосердие. Это одежда. Но лучше, чтобы это была не одежда, а сама моя жизнь. У кого есть вопросы?
1: Как стать милосердным и что для этого нужно?
0: Я думаю, просто поступать милосердно, когда вот внутри вот это проявится чувство. Не заглушить его, вот возникло желание помочь, и не рассуждать. Потому что если мы по истории посмотрим, священники левит, они, скорее всего, включили мозги. А самарянин, который нашел, у него просто сработало в сердце жалость, и он сразу стал делать. Поэтому если надо прокачать милосердие, надо действовать сразу. Пришло желание – ты делаешь. Пришло желание – делаешь. В милосердии никто никогда не ошибется, потому что это помощь для другого человека, отрывает себя. Тут, мне кажется, никто не ошибется. Еще.
2: Где мы можем найти милосердие и научиться ему?
0: Подобный вопрос. Научиться милосердию можно только у тех людей, которые проявляют милосердие. И научиться может только тот, кто хочет интегрировать это в свой характер. То есть он хочет, ну, быть более добрым, более милосердным, более отзывчивым. Если человек считает это слабостью или тем, что ему не нужно в жизни, он даже учиться не будет. Поэтому...
2: То есть мы можем повлиять на других людей, чтобы у них тоже появлялось милосердие?
0: Скорее всего, нет. Если человек не хочет, мы повлиять не можем. Но проявить ему милосердие – да. И любой проявленный добрый поступок или милосердный, это все равно, что посадить семечко добра и милосердия в чужую душу. И в конце концов, я думаю, оно тоже распахнется. Я считаю, что, может быть, поэтому Иисус сказал, чтобы мы любили врагов и оказывали им, ну, какое-то внимание и доброту. Почему? Потому что гнев, ярость, ненависть можно победить только другими качествами. Зло побеждается добро.
2: Давно известно, что милосердие – это довольно редкая черта характера, и многие будут милосердие и добро. Так чем же различаются милосердие и добро?
0: Угу. Ну, есть хорошая иллюстрация. Говорят, одна медаль да две стороны. То есть доброта, у нее есть и другая сторона милосердия. А у милосердия, конечно, есть и сторона доброта. То есть это все об одном и том же мы говорим. Я согласен, что, скорее всего, не очень много милосердных людей, потому что они стараются не афишировать свои поступки. Они это делают, потому что вот в сердце ёкнула жалость, доброта, и он сделал, и пошел дальше. Если мы посмотрим, есть некоторые передачи, которые рассказывают, как их называют, герои, ну,

0: кто-то кому-то помог, там ребенок тонул, там животное куда-то провалилось. Они помогли, достали, сделали и пошли по своим делам. Они не ждут, когда приедут журналисты, и они всем будут рассказывать, да, это я спас, я это сделал. Как раз этих людей приходится искать, потому что кто-то где-то слышал, где-то какая-то камера зафиксировала. Поэтому милосердные, добрые люди, они обычно не афишируют это. Я думаю, что этих людей гораздо больше. Иначе бы наш мир, наверное, давным-давно бы треснул.
1: А всегда ли хорошо быть милосердным? Ну, ведь твоим милосердием могут злоупотреблять.
0: Скорее всего, даже так и произойдет. Опять же, возвращаемся, если для меня это важно, то есть я хочу быть таким, то я его буду проявлять везде. А если кто-то захочет этим воспользоваться, ну так что ж, это тоже его выбор. Мы теперь возвращаемся к этому вот моменту выбора. Мой выбор — проявлять милосердие. Я так хочу, я так сделал. Я в этом подражаю Богу. Вот. А если кто-то решил воспользоваться, это его выбор. Моего выбора свои последствия. У его выбора тоже будут свои последствия. Поэтому я как бы сегодня к этому, ну, нормально отношусь. Для себя я так решил.
2: Вот вы сделали акцент на страхе. Как научиться быть милосердным, когда появляется вот этот страх? Ну, есть желание помочь. Вот. То есть может пугать сам человек, либо какие-то другие трудности.
0: Мы как раз вот в теме это проговорили. Страх — достаточно объективная причина пройти мимо, потому что человек может даже не за себя переживать, да, а за каких-то других людей. Мы привели как бы в иллюстрации семья и дети, что они могут остаться, бандиты, это страшно. Но я поэтому подчеркнул, что милосердие, вот еще раз, потому что когда я готовил тему, для меня это показалось очень важным, это помочь вопреки здравому смыслу и вопреки инстинкту самосохранения. И поэтому я, отвечая на один вопрос, сказал, появилось это, ну, вот это чувство, надо сразу делать. Потому что если сразу не сделать, сработают или защитные механизмы, инстинкты, потом логика, и ты в конце концов себя уговоришь, что, скорее всего, тебе не надо это делать. Поэтому как бы вот это выбор, который имеет определенные последствия. Иногда это риск и страшно, но я преодолеваю свой страх, и помогаю человеку.
3: Еще да. Как проявить милосердие к незнакомым мне людям?
0: Ну, давайте возьмем эту иллюстрацию. Самарянин нашел на абсолютно незнакомого человека, правильно? И для священника был незнакомый человек, и для левита это был незнакомый человек. Ну, вот здесь, когда у нас сидел человек. Для них, для всех он был незнакомым человеком. Как проявлять? Так ответ, ну как? Если ты видишь, что человек нуждается в помощи, ее надо оказать. Другого способа нет, потому что легко проявлять милосердие знакомым людям. Мы даже наоборот желаем, чтобы наши знакомые никак не пострадали. Тут у нас махом оно проявляется. К брату, к сестре, к маме, папе, бабушке, дедушке, к другу. Если это тебе близкий, дорогой человек, у тебя оно как бы сразу проявляется, особенно если ты его любишь, у тебя хорошие отношения. Да? Именно сложнее проявлять незнакомым людям и еще к тем людям, которых ты немного боишься. Вот в данном случае вот вопрос был хороший. А ведь тут бандиты, разбойники, они же могут снова напасть на тебя. Вот. Поэтому как? Ну, надо его проявлять. Что еще могу сказать? Да, еще вопрос.
4: В самом начале вы говорили про любовь. Так вот, как мелодия?

0: Входя в эти отношения, скорее всего, возникло, ну, возникает отношение дружбы, ну и она приводит к определенной любви, то есть более близким отношениям. Поэтому милосердие – это часть любви. В любви оно есть. И оно всегда приведет туда. К любви к другому, к любви к Богу.
1: А что, если я не могу помочь человеку? То есть, например, ему нужны деньги, а я сама как бы не зарабатываю.
0: Ну, тоже очень хороший вопрос. Меня раньше он как раз останавливал. Я никак не могу помочь человеку, зачем я буду подходить? Ну, возьмем вот, когда я рассказал в теме историю про пожилого человека, пенсионера, у которого был, ну, проблемы с сердцем, я не знал, что делать. Я не врач, что делать в этот момент. Я иногда думал, вот если человек тонет, вот я его достал, а как ему делать там искусственное дыхание, как его откачивать? У меня нет этих навыков, не знаю, что делать. Но это же не значит, что я не должен, ну, помочь ему. В данном случае каждый раз ты как бы думаешь, а что я могу сделать? В том случае мы вызвали скорую, вот, и как бы сказали, что она приедет, дали адрес. Если в плане денег дать человеку, то, как мой опыт показывает, иногда человеку просто приятно, когда с ним поговорят, потому что все проходят и как бы, ну, как откупаются, хоп, и денежку дали. Когда с ним поговоришь, узнаешь, что и как, вот, то ему уже хорошо. То есть каждый случай, он индивидуален. Как бы нет общего рецепта для всех. И сама жизнь, в конце концов, научит проявлять милосердие и помогать человеку. Поэтому я вам рассказал свой случай из жизни, когда вот столкнулся с этим. Я бы прошел мимо как священник. И у меня были на то причины. И я как бы оправдал свой поступок. Но мой друг, который остановился, и вся эта ситуация меня пододвигла к тому, что после этого я перестал проходить мимо. Я все равно подходил и узнавал, могу помочь, я помогаю. Не могу помочь, по крайней мере, я знаю, что я подошел и поговорил с человеком, узнал, что и как у него. Благодарю вас за вопросы. Давайте снова сделаем небольшой итог нашей сегодняшней темы. Мы говорили о милосердии. И мы увидели, что в истории о добром самарянине было три человека, и только один проявил милосердие. Он пошел дальше того чувства, которое возникло, он пошел дальше той логики, которая могла быть в голове, он действительно взял и надел эту одежду, да, если мы говорим, проявил милосердие. Поэтому оно где-то, с одной стороны, внутри находится у людей, но в то же самое время оно находится и снаружи. Возьмем нашего левита. Он же подошел и посмотрел, какую-то жалость проявил, но не сделал последний поступок, помочь. Он побоялся это сделать. Поэтому мы можем сказать, все работает вместе. И те, которые учатся проявлять милосердие, они молодцы. В них оно появится. И те, у которых есть милосердие, они автоматически помогают людям. Их не надо об этом просить или заставлять. Они просто не могут пройти мимо. Те и другие милосердны. Благодарю вас за внимание.

0: «Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их».
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Говорят, что один в поле не воин. А что, если с этим воином сам Бог? Когда мы читаем с вами книгу «Есфирь», одна из очень интересных книг Ветхого Завета, историю этой царицы знает почти каждый ребенок. Мы удивляемся следующему, что в этой небольшой книге слово «Бога» не упоминается ни один раз. Но, читая ее, мы все-таки видим, что некоторые имена появляются в ней достаточно часто. И имя главной героини книги, самой Есфирь, кто-то посчитал, встречается 35 раз. Но нас удивляет следующее, что имя Мардохея, ее дяди, этого человека, который воспитал ее, упоминается в этой книге 50 раз. Наше внимание привлекает эта личность, потому что действия этого человека, они в неком смысле символизируют то, что Иисус Христос делает для нас, живущих на этой земле. Когда все забыли о своей идентичности, о том, кто они, может ли один человек все изменить? Мы привыкли, что большинство определяет жизнь меньшинства. Но в этом конкретном случае мы замечаем с вами, что один человек определяет судьбу большинства. Он влияет на людей. Чем отличается этот герой? Чем отличается этот человек? Первое, о чем, что сообщает о нем эта книга, что он был воспитателем Гадасы, она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом, и по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Да, он совершает такой очень благородный жест и проявляя внимание к этой девочке, очень красивой, как пишет Священное Писание, он воспитывает ее как отец. Нужно сказать, что в целом эта вот способность воспитывать детей, воспитывать не своего ребенка, это то, что дано не всем. И тот факт, что Мардохей оказался таким внимательным, говорит о многом. Описывает очень известного лидера, первого президента Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. Это была очень известная личность. Пишет о том, что это один из самых известных политиков. Даже, скажем так, среди правителей прошлого столетия пишет о том, что Гитлер в свое время писал, что есть два правителя известных, деятеля политических, в те десятилетия, это Мустафа Кемаль и Муссолини. И интересно, что так сильно почитали этого лидера. Он очень, очень сильный, как лидер был. Он смог образовать команду и перевести от системы правления османской, османье к новому современному мироустройству и создать Турецкую республику.

Его личная жизнь, его отношения с женой не сложились, к большому сожалению. Но именно этот человек воспитал 8 детей. Пишет, что он так сильно любил детей, что после своей смерти все свое имущество в большей части завещал именно им. Но одну из своих дочерей, кстати, он был очень внимателен к дочерям своим, и в целом в 1934 году он дал возможность женщинам исполнять свои гражданские права, пользоваться ими, голосовать и даже быть частью парламента. Нужно сказать о том, что одна из его дочерей, Сабиха, он дал ей второе имя, Гёкчен, которое означает «небесное». Именно она была первой женщиной, военный летчик. И в 1923 году уже она по окончанию своего обучения пользовалась большим уважением и была действующим летчиком. Описывают, что ее отношения с отцом были очень теплые, очень нежные. И именно его вера в нее помогла ей стать в будущем вот таким вот известным человеком. И даже сегодня в честь нее один из аэропортов Стамбула продолжает носить ее имя. Мордехай был очень внимателен к Эсфире. И он воспитывал ее. И он пытался дать ей самое доброе воспитание. Мы читаем с вами дальше, что он попытался и ей помочь не потерять свою идентичность. Это было очень сложно сделать в тех условиях, но, как мы позже увидим, ему это удалось. Зависимость – это проблема. Проблема многих внешних факторов, влияющих на нас. Они воздействуют, и мы, оказываясь в зависимости от них, очень часто принимаем решения, может быть, даже не те, которые нам хотелось бы. Когда мы читаем дальше историю этой планеты, апостол Павел в послании к Ефесянам в 1 главе, в 4 и 5 стихе говорит, что «И Бог в свое время, Он пожелал повлиять на нас, и для того, чтобы повлиять на нас, Он воспитывает, и Он также усыновляет нас для того, чтобы помочь нам не потерять эту идентичность». Когда мы читаем первую главу, стих 4 и 5, здесь написано: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас, усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Конечно, у Мордехая так сложились обстоятельства, что Иесфир осталась без отца и без матери, и он проявляет милость и воспитывает ее как свою дочь. Но написано, что Иисус Христос, Он имел цель, план, Он предопределил усыновить нас для того, чтобы каждый из нас получил спасение. Первое, очень главное, Мордехай – это человек, который любит. Иисус – это тот, который любит каждого из нас. И в этом усыновлении у нас рождается шанс стать настоящими людьми. Почему еще книга «Эсфир» так много говорит об этом человеке? Потому что именно он остается верным Богу, невзирая ни на что. Мы читаем с вами третью главу книги «Эсфир». Здесь написано, что царь возвеличил некого человека по имени Аман. И что этот Аман, очень честолюбивый, очень гордый человек, он воспользовался этой возможностью, и люди кланялись ему. Написано, что каждый раз, когда он шел, ему кланялись, но мы читаем во втором стихе, что «А Мордехай не кланялся и не падал ниц». Он знал, что заповедь Божья запрещает поклоняться человеку и любому другому существу, творению или изделию рук человеческих. Именно поэтому Мордехай, боясь и поклоняясь, и почитая живого Бога,

не мог преклониться перед обычным человеком. И мы читаем дальше, что ему говорят служащие при царе: «Зачем ты приступаешь повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева. И далее мы читаем, что в его сердце рождается план. И мы читаем с вами, что ему показалось ничтожным наложить свою руку только на Мардохея. Тогда он решил, что он истребит всех иудеев. Это не было прихотью Мардохея. Кто-то, может быть, сказал бы: ну, а что, ему было тяжело преклониться? Поскольку эта книга является частью Священного Писания, и поскольку далее мы читаем с вами, видим, как разворачивается самая настоящая война между добром и между злом, то поклонение Мардохея Аману – это не просто уважение, это не просто какой-то жест, который делали все и можно было сделать. Мардохей понимает, что речь идет о большем. Человек претендует не на уважение, а на поклонение ему. Именно поэтому он принимает решение остаться верным Богу. Что происходит дальше? Мы читаем о том, что стих 10: издан указ, и этот указ подписан, и по этому указу должны быть истреблены десятки и тысячи людей. Когда узнает Мардохей об этом указе, мы читаем с вами 4 глава, 1 стих, что он разодрал одежду свои, возложил на себя вретище и пепел, и вышел на средину города, и взывал с воплем великим и горьким. А где были все остальные? Ведь указ касался не только его, он касался многих людей. Или они уже не молились, или они уже не верили, или они думали, что обречены просто. Дело в том, что потеря идентичности – это самое страшное, что может случиться с верующим человеком. Один из важных элементов этой истории и в целом христианской жизни – не забыть нам, кто мы такие, не забыть нам, что Бог сделал для нас. Очень важно помнить, что мы дети Божьи. Очень важно помнить, что Бог желает достучаться до нашего сердца. И усыновил Он нас не случайно. Усыновил Он нас для того, чтобы изменить и сделать похожими на Него. Мы не должны смотреть на других. Мы должны взять на себя эту ответственность. Ответственность по спасению человека. Нужно сказать, что то же самое в свое время делает Иисус. Потому что Он тоже спасает род человеческий. И Он пытается достучаться до сердца человека. Мы читаем с вами в 23 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус уже почти все сделал для человека. И Он шел к Иерусалиму, Он остановился. И как Мардохей плакал и покрывал себя пеплом, мы видим, что Иисус смотрит на этот город, на этих людей, которых Он желал спасти. И Он такие слова произносит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Христианская писательница Эллен Уайт пишет, что в этот момент Иисус испытывал глубокую скорбь, и на глазах его были слезы. Мардохей начинает плакать, взывать Господу, и покрывает себя пеплом, что символизирует глубокую скорбь. Человек живой, но он как мертвый. Наша верность Богу, она всегда приносит благословение другим. Но прежде всего нам нужно помнить о нашей идентичности. Вот это третье, что мы можем увидеть здесь, что когда человек верен Богу, то эта верность, она распространяется на всех тех, кто окружает нас.

Вы знаете, я заметил следующее. Очень часто общаясь с людьми и замечая в них какую-то особую чистоту, достоинство человеческое, я не стеснялся и интересовался, а кто родители, есть ли в их роду люди верующие, глубоко верующие люди. И вы знаете, я очень часто слышал, да, моя бабушка была очень благочестивой, верной, моя мама была молящейся женщиной. И я стал понимать, что наша вера, она влияет на детей наших. То же самое, что мы видим с вами в целом в христианской жизни, что жизнь Мардохея, в частности здесь, в этой истории, она оказывает влияние на целую нацию. Конечно же, прежде всего, он обращается к Эсфире. К этому моменту она уже была царицей. Это маленькая девочка, которая испытала в своей жизни это принятие, любовь Мардохея, была воспитана, и она понимала, кем он является. Она становится очень важным человеком. И вот Мардохей обращается к ней с этими словами. «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места». И дальше он ее спрашивает, «Не для такого ли времени ты достигла достоинства царского?» Она откликается на приглашение Мардохея, и она молится и объявляет пост, и говорит, «Объявите всем, соберите всех иудеев, чтобы они постились ради меня, и не ешьте, и не пейте». И далее она составляет план, как сделать, как подойти к царю, и как раскрыть этот замысел, ужасный замысел уничтожения иудейской нации. Вы знаете, не случайно в этой книге нет слова «Бог». Очень сложно говорить о Боге там, где его нет. Но это не означает, что мы можем оправдать свое неверие. Книга Эсфир показывает, что если в человеческом сердце есть любовь к Богу, есть вера в Бога, если он сохраняет идентичность свою, как верующего человека, даже там, где все забыли о Боге, даже там, где о нем не хотят слышать, и даже там, где есть люди, которые умышленно будут делать все возможное, чтобы навредить верующему человеку, даже там Бог проявит себя, потому что Он вездесущий, и Он не забывает о своих детях. Как молился Мардохей, Эсфир и многие другие, присоединялись к ним, потому что вера влияет на окружающих нас людей. Мы читаем с вами, что точно так же Иисус молился о нас с вами. В 17 главе Евангелия от Иоанна он обращается в этой молитве к Небесному Отцу. Он молится о каждом из нас, и он произносит очень глубокие, глубокие слова. 17 глава и стих 21. Мы читаем с вами слова Иисуса. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Неважно, кто вокруг нас, если мы верны Богу, у нас есть возможность повлиять на людей. Важно думать не только о себе, но молиться о людях. Какой итог этой всей истории? 7 глава, мы читаем с вами, что Эсфир заступается за Божий народ. Она просит царя, объявляет этот ужасный заговор, этот план дьявольский. Она раскрывает его. И в этот момент царь спрашивает ее, кто посмел, кто это сделал? На что она отвечает, враг и неприятель, этот злобный Аман. Этот человек, жестокий, властолюбивый, символизирует силы тьмы, силы зла, эту дьявольскую силу, которая пытается уничтожить Божий народ. Но в этом стихе 10 мы читаем с вами этой главы. «И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для
Мардакхея.

0: Один в поле воин, если с воином Господь. Если мы продолжаем любить людей, если мы сохраняем нашу идентичность, если мы остаемся верными Богу, то даже там, где о Нем все забыли, Он будет нам помогать. И наше влияние, наша вера в Бога поможет не только нам спастись, но и тем, кто еще нуждается в этом спасении. Поможет тем, кто окружает нас. И, возможно, в ответ на нашу любовь и нашу верность, эта любовь и вера в Бога зажжется еще в сердцах тех, кто не знает о том, что Бог их так сильно любит.
1: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои

создал мир для радости. И не только лишь одного человека, но и всех живых существ.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей жизни мы часто сталкиваемся с тем, что дорогие, любимые нам люди оказываются в тяжелой ситуации, в тяжелом положении. Они падают, они скользят направо и налево. Другие стоят на краю пропасти, серьезного отступления или решения в их жизни, которое может оказаться роковым. Моя молитва сегодня о том, чтобы это духовное размышление открыло многим глаза на их истинное состояние, чтобы мы узнали данное нам Богом спасение, Его сильное желание удержать нас. Этот грех, о котором я говорю, который может оказаться роковым, опасен, потому что многие христиане относятся к нему с ненадлежащей серьезностью. Его не считают достойным внимания. Его зло либо недооценивается, либо просто игнорируется. Тем не менее, он очень искусно, пагубно влияет на многих христиан, причиняя крушение и гибель. Этот грех не сравнивается, как мы привыкли понимать, с грехом плоти, таким как, например, прелюбодеяние, блудодейство, похоть, картежные игры, воровство, алкоголизм, наркомания и прочее. Также я не имею в виду мысленные грехи – гнев, алчность, тщеславие, непокорство, непрощение, клевета, сплетни, гордость и тому подобное. Однако, если этому греху потворствовать, то под его предводительством человек может впасть в любой из перечисленных грехов. Нам непонятна нищета, бедность, трудность, особенно среди преданных Богу людей. Мы всегда задаем вопрос, и вопрос часто звучит одинаково. Почему, когда я живу и поступаю по правде, в моей жизни столько боли и мук? Вот сегодня я со Христом, вот сегодня мое сердце вполне предано Ему. Но почему в моей жизни продолжают жить вещи, которые я не понимаю? После того, как я посмотрел на людское горе, печаль глазами Бога и увидел нечто, чего я не замечал раньше, я начал понимать, как легко для христиан, которых постигло горестное испытание, упасть в грех чрезмерной печали. Грех, который я раскрываю в этой самой проповеди, в этом духовном размышлении. Видите ли, если мы смотрим на наши испытания глазами Бога, если мы видим их Его глазами, они представляются нам иначе. Но если мы смотрим своими глазами, человеческим взглядом, если мы не видим всего, то часто наш разум обволакивается печалью, горестью, опасностью. Мы можем поскользнуться и свалиться в темную бездну, из которой уже потом не выбраться. Вы можете подумать, что с моей стороны несколько жестоко предполагать, что скорбящая по поводу утраты своих родителей девушка может впасть в ужасный грех. Или человек, который потерял того или иного близкого ему человека, неважно, кто это, мы всех наших родных и близких чрезвычайно любим, окажется во грехе. Может ли быть такое? Не ужасно ли это? Когда Божий народ переносит подобные испытания и трудности, когда внезапно постигает беда, и сердца людей окружает страх, тревога, беспомощность, их сердца волнует лишь один вопрос – почему?

почему так жестоко ко мне жизнь в то время, когда я стараюсь жить благочестиво и праведно. Именно в этот момент они становятся на краю бездонной пропасти, в которую очень легко свалиться. Представляясь таким отчаянными мыслями пред Богом, они тем самым потворствуют чувству, которое для них может стать губительным. Посреди нашего жизненного кризиса наступает время, когда нам важно не допустить, чтобы в нашем сердце пророс корень сомнения и горечи. Я верю, что Бог понимает наши невольные вспышки, тревоги, всякий раз, когда случается беда. Перед лицом смерти, бедствия или другой какой трагедии многие из нас вопьют: «Господи, для чего Ты допустил это мне?» Даже Сын Божий, когда был на Голгофском кресте, сказал слова: «Боже, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Но Иисус, при всех переполняющих Его невообразимых страданиях, равных которым нет на земле, не позволил своей скорби укорениться и взойти сомнениями на почве Его сердца. Вместо этого Он позволил Святому Духу утешить Его, с решимостью вошел на Голгофу, на крест. И в самую трудную минуту агонии и мук Он поручил свою жизнь в будущую, в руки Творца, в руки своего Отца. «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой», скажет Иисус в Евангелии от Луки, 23 главе, 46 стихе. Я осознаю теперь, что нам иначе не избавиться от печали, скорби или иных проблем. Нам не найти никакого выхода, если мы не остановимся и не скажем: «Я не стану больше вопрошать и подвергать сомнению все, что меня постигает. Да, я скорблю, и мне больно, но я знаю, Бог восседает на престоле. Хватит сомневаться». Для того, чтобы нам было понятно, я приготовил для вас одну историю. Историю переживаний одного Божьего человека. В 72-м псалме Асав напишет слова: «Я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, когда я увидел благоденствие нечестивых». Асав был главным певцом, старшим певческой группе при царе Давиде. Он и сам, и люди его были исключительно людьми Божьими. Они совершали особое служение Богу. Он написал 11 из всех псалмов псалтыря, книги «Псалтырь». Человек этот был сослужителем и очень близким другом Давида. Поистине, никто из левитов, служащих в Доме Божьем, не мог бы сказать, что он не друг Давиду, ведь большинство своего времени Давид тоже пребывал в храме. Он любил Бога, любил быть в Доме Божьем. И все же, вопреки великому его призванию, Асав исповедуется в 72-м псалме во 2-м стихе: «Я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Мы знаем, что Асав был чист сердцем. Он имел правильное понимание о Небесном Отце, веряя жизнь свою Богу. Даже с самого первого стиха он говорит: «Как благ Бог к Израилю и к чистым сердцам». Другими словами, Бог добр ко мне, Он дал мне чистое сердце. Но сразу же, в следующем стихе, этот чистосердечный и открытый Богу человек признает: «Я чуть не упал, я почти раздавлен». Почему Исав пишет об этом? Не потому ли, что его разочаровало отступление от истины, которое пережил Давид, царь, его любящий друг и тот, с кем он вместе ходил в храм? Этот певец знал и наблюдал жизнь Давида, все, что делал и говорил царь. Его, должно быть, глубоко печалило падение Давида, его несостоятельность пред Богом, его борьба со страстями, его прелюбодеяние с Версавией, его замысел на жизнь Урии, мужа Версавии. И, конечно, Давид в своей жизни имел много отступлений

и недостатка. Возможно, Асав здесь подразумевает лицемерие Давида, известного своим благочестием. Может, он горестно восклицал: «Я надеялся, что этот человек будет для меня примером, но вот, что я вижу ныне». В этом ли причина того, что Асав едва не пошатнулся, едва не упал? В том ли его грех? Давид упал, значит, и Асав едва не упал, не правда ли? Говорит ли Асав об этом? И при том положении, устаю ли я теперь, если упал Давид? Нет, ничего подобного в сердце Асафа не было. Что же тогда заставило его пошатнуться? В чем заключается грех Асафа, когда он едва не подскользнулся и не упал? О каком грехе здесь идет речь? Грех Асафа был в том, что он думал, что его страдания были незаслуженными, незаслуженным наказанием Бога, в то время как нечестивые, не знающие Бога, благоденствовали и жили прекрасно. Этот грех зарождается тогда, когда мы начинаем обвинять Бога в том, что Он нерадив по отношению к своему народу, что Он не вполне справедлив с нами. Из этого псалма мы видим, что Асав был в огненном испытании, что он предстоял перед большими трудностями, и он свидетельствует в 14 стихе 72 псалма. «И подвергал себя ранами всякий день и обличением всякое утро». Другими словами, каждый день подвергался мукам и каждое утро наказанию. Значение слов «подвергался ранам и обличаем» был в еврейском языке, в оригинале, означает буквально следующее. «Я был поражен жестоким горем. Каждое утро я просыпался в печали, в боли и скорби. Я избиваем был каждый день. Я чувствовал себя как будто наказанный. Мне трудно было даже говорить об этом». В своей речи Асав подразумевает свою собственную бедность, когда он говорит: «Я позавидовал, видя благоденствие нечестивых». Третий стих 72-го псалма. Вот что являлось главной проблемой Асафа. Он позавидовал, видя благоденствие тех, кто не знал Бога. Вокруг себя Асав видел, как преуспевали нечестивые люди, и каким богатством они были окружены. Их жизнь, очевидно, была безболезненной. Они наслаждались знатностью, пышностью, тучной в материальных благах, обладая всем, что они только могут пожелать. Поэтому, возможно, Асав остро ощущал свою бедность и нищету. Чистосердечный певец не понимал, почему обстоит дело именно так. Почему так по-разному устроена жизнь людей? И он возопил: «Господи, для чего это так? Почему все так бессмысленно?» Такие сердечные мучения Асафа довели его до того, что он чуть было не согрешил смертельным грехом, приписыванием Богу неверности, равнодушие относительно личной его участи, относительно участи Божьего народа. Он про себя говорил: «Вот они, безумные нечестивые грешники, они не совершают молитв, они не читают Слово Божие, они пренебрегают всеми Божьими заповедями, и однако же их не постигают тяготы жизни, и они не переносят лишений, и с прочими людьми, как сказал Асав, не подвергаются ударам. А ты, Господи, все это видишь и допускаешь». Асав в действительности так размышлял. «Нечестивые не испытывают страданий, которые испытываю я. Они творят зло и, тем не менее, благоденствуют, когда я самоотреченно очищаю свое сердце. Они умножают свое благо, когда я слаб, и в печали они благоденствуют». А затем Асав задает тяжелейший для него вопрос. В 11 стихе 72-го псалма он говорит: «Есть ли ведение у Всевышнего?» Другими словами, неужели Бог не проверяет положение дел? Разве Он не видит того, что происходит? Разве Он не знает о неравенстве, существующем между Его народом и нечестивыми безбожными людьми? Мы постоянно терпим лишения, тогда как нечестивые довольствуются всем, чего не пожелает их сердце. И Бог позволяет, чтобы так продолжалось и дальше. По нашему человеческому мышлению, жизнь должна складываться следующим образом. Если мы все-таки вручили, отдали себя в руки Божьи, то для нас тогда открывается прямая дорога к славе. На нашем пути не должно быть никаких препятствий, ни страданий, ни испытаний. Дорогие друзья,

Получается ли в вашей жизни так же? Ваши молитвы остаются неотвеченными. В ответ мы получаем абсолютно ничего. И подобно Асафу, вы в конечном итоге начинаете задаваться вопросом, почему так трудно все в жизни праведнику? Вот где начинается полоса опасности, место, где многие пошатнулись и подскользнулись и упали. И вот вопрос Асафа, вопрос многих людей сегодня, так не напрасно ли я очищал сердце мое? И омывал в невинности руки мои. 13 стих 72 псалма. Такие мысли кажутся невинными, но они являются краем страшного рва, который зовется неверием, разочарованием. Асав был близок к этому краю, с которого едва было не свалился. Разрешите мне спросить вас, как вы реагируете, когда на ваших глазах разбиваются все ваши планы и мечты? Вы были настолько сильны и уверены, что получили слово от Господа. Вы полагали, что Он дал вам ведение и направление, что поощрял вас в достижении цели, но все пошло прахом. Вы счастливо думали, наконец, мои молитвы будут отвечены, Божий план начнет сбываться в моей жизни, но в один день вдруг вдребезги разбили все ваши мечты. Ваши планы погибли, мечты рассеялись, все легло прахом у ваших ног. Теперь вы начинаете думать. И в этот момент сатана становится рядом с вами и шепчет вам, несет свою мерзкую ложь. Видишь, теперь ты получаешь все возмездие со свое непорочное хождение пред Богом. Вот как он обращается с тобою. Когда ты уповаешь на его водительство, вот как он действует. В 72-м псалме, в 21-22 стихе, Асав приходит в итоге к выводу. Когда кипело мое сердце, терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел. А что же, в конце концов, понял Асав? В 16 и 17 стихе 72-го псалма он говорит, «И думал я, как бы разуметь мне это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божье и не разумел конца их». Не спешите кому-то звонить, когда у вас проблемы. Не принимайте поспешных решений. Уединитесь с Богом. Излейте перед Ним ваше сердце. Идите во святилище Его и получите ответ. Ответ был для Асафа четким и ясным. Так, на скользких путях ты поставил их и повергаешь их к пропасти. Асафа озарило откровение. Ведь это не я стою на скользких путях. Это они нечестивые скользят, они стремительно направляются к вечной погибели. Вот когда Асаф успокоился в своих внутренних борениях, он увидел, что он едва не поскользнулся, он сумел удержаться. Затем этот певец завершает псалом победоносными словами. «На Господа Бога возложил я упование мое, чтобы возвещать дела твои». Иисус пережил искушение в пустыне, Гефсиманию и Голгофу. Стоило ли Сыну Божьему идти этим путем? Почему Он так решил? Да будет воля Твоя. Вот что были словами Христа. Я желаю вам этого. Я желаю вам изучить этот псалом. Обратить внимание на жизнь Иисуса. И я уверяю вас, если вы посмотрите на свою жизнь иначе, вы найдете ответ на эти вопросы.

0: У него премудрость и сила, его совет и разум.
1: Премудрый – определение Бога, обладающего высшей мудростью. Премудрость Бога означает, что Он использует свои знания, чтобы достичь своей цели. Премудрость Бога проявляется в сотворении мира, провидении и действиях, направленных на спасение человека. Божий Дух – это Дух премудрости и разума. В первой главе первого послания к Коринфянам Христос назван Божьей премудростью. В нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. В 10 главе Евангелия от Матфея он призывает своих последователей поступать мудро. И в 21 главе Евангелия от Луки

0: обещает им дать свою премудрость.
1: Проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей.

0: Вот знаете, что очень мы здесь говорим красиво о симфонии любви, о Божьей любви, да, о даре Эдемского сада. Но ведь есть запрещенные способы и вот использование этого дара. И я бы даже назвала псевдодаром. Вот это гомосексуализм.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
0: Первый такой вот вопрос, да, откуда вообще мы берем понимание, что отношения должны быть только между женщиной и мужчиной?
2: При сотворении мы возвращаемся в Эдемский сад.
0: Прямо с самого начала.
2: Мы
0: сказано.
2: Возвращаемся в самое начало, когда Бог создал человека мужчиной и женщиной. Если бы Бог относился к этому как к еще одному возможному варианту, то, наверное, об этом и в Библии бы говорилось,
0: написано бы было, да?
2: Что это допустимо. Но образец, который был дан в Эдемском саду на протяжении всей библейской истории, в устах пророков, в законах и заповедях, звучал однозначно «только мужчина». И только женщина.
3: Более того, в Библии есть масса текстов, которые очень четко показывают, что Бог осуждает гомосексуальную практику.
0: Практику.
3: Четко.
0: Действие.
3: Без всевозможных там двоякостей. Очень четко в Библии этот вопрос показан.
0: А давайте прочитаем, где это написано.
2: Можно открыть книгу Левит.
0: Да, давайте.
2: 18 глава. 22 текст как раз говорит о отношениях мужчины с мужчиной. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость.
0: Да, вот что это... Вот это слово «мерзость» — это настолько ёмкое слово в плохом понимании, я имею в виду, что вот хуже уже некуда просто. То есть в Божьих глазах это все четко и понятно, да?
4: Новый Завет нам говорит о том, что... Да, пожалуйста.
5: Вот мы говорили о создание мужчины и женщины, и что Господь, как Творец, заложил определенные законы сексуальности.
0: Да.
5: И вот когда это законное выходит за пределы допустимого, то оно становится тяжким грехом. И вот в Новом Завете мы также читаем об этом Божьем запрете, но смотрите, какой с интересной стороны. Здесь апостол Павел в первой главе послания к римлянам пишет о том, что люди... как бы зная, понимая, не понимая, а зная Бога,

0: что Он сотворил, но они не познали Его как Бога, да, то Бог предал их превратному уму, делать всякие непотребства.
1: Давайте прочитаем это, где это вот написано. Это Римлянам, первая глава,
0: да.
1: И стихи.
0: 26 стих написано. Угу. «Потому предал их Бог постыдным страстям».
1: А вот давайте,
0: давайте
1: еще прочитаем, вот самый 25.
0: «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки».
1: Потому
0: не прославив Бога, их Бог предал превратному.
2: Знаете, вот на самом деле послание к римлянам очень, знаете, так четко показывает и объясняет корни.
0: Причины,
2: откуда берется гомосексуализм и подобного рода отношения. Здесь Павел показывает, что все начинается с того, что человек забывает Творца. Это то, о чем мы говорили, да, о том, что когда из отношений уходит Бог, фактор Бога исчезает.
0: Место его занимает другой.
1: Нет стандарта.
2: Это
1: да.
2: Открывает возможности для всевозможных извращений. И здесь показано, что как только человек оставляет Бога Творца, что-то происходит с его природой, с его разумом. И поэтому мы читаем такие вещи, да, что Бог предал постыдным страстям, женщины заменили естественное употребление противоестественным. Библия называет гомосексуализм противоестественным проявлением сексуальности. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Я думаю, когда ты читаешь эти тексты, даже иллюзии не остается о том, что Бог допускает, что гомосексуализм в каких-то формах, в каких-то условиях допустим.
1: Хоть чуточку приемлем.
3: Если кто-то скажет, что вот гомосексуалист по своей природе рожден с такой вот ориентацией,
1: да.
3: и скажет, что это провидение
1: это
3: Божие, что
1: да.
3: Бог меня что таким Бог создал, так создал, то это глубокое заблуждение. Потому что вот в книге «Экклесиаста», например, в 7 главе, такие строки мы читаем. Соломон пишет: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Поэтому как бы человек ни пытался изобразить, что это Божие провидение, но Божий взгляд на это выражен вот здесь, в книге Левит, в законе о взаимоотношениях сексуальных между мужчинами и мужчинами. Еще один текст, позвольте. 20 глава, 13 стих книги Левит. «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость». И посмотрите дальше, реакция Бога. Ну и что? Сделали мерзость. Угу. А что теперь с этим делать?
1: Да.
3: «Да будут преданы смерти, кровь их на них». То есть,
1: кровь их на них, это отвечают за жизнь.
3: Не нужно здесь в этом случае винить Бога или кого-то людей, общество. Вину Бог возлагает на самого человека. Все же, чтобы не быть до крайности, вот, что эти люди обречены, следует сказать, что в выборе этого человека лежит все, его будущее. Если этот человек узнает Бога, услышал Бога и возжелал жить по Божьим принципам, но он говорит, как вот в моем случае было такое, когда мужчина мне как служителю говорит: меня просто тянет к мужчинам,
1: и что делать?
3: Я не могу с этим ничего сделать,
1: да.
3: А ты не сможешь сделать, но Бог, которому ты можешь доверить свою жизнь, он может изменить тебя. Кровь на тебе, если ты не предпринимаешь шага к Богу, который является Творцом.
1: Я хочу прочитать
2: да, пожалуйста. 28 текст из Римлянам. Смотрите. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». То есть здесь описан процесс. Когда человек не заботится иметь Бога в разуме, когда он исключает из своей жизни Бога, все божественное, все святое, о чем мы читаем в Библии, приходят вот эти злоупотребления в жизни человека. Но этот процесс можно рассматривать от противного, в обратном порядке. Когда человек, вот, находясь в любом состоянии, даже в самом падшем состоянии, в каком бы состоянии человек ни находился, когда он начинает заботиться о том, чтобы вернуть Бога в свое сознание, в свою жизнь, Бог начинает восстанавливать такого человека.
0: Друзья, мне кажется, еще, что вот гомосексуальное проявление

0: Явление – это как бы протест. Протест против Божьего устройства.
1: Да, потому что
0: против
1: сотворил,
0: Божьей сексуальности.
1: Да, как пара сотворил мужчину и женщину, не мужчину и мужчину. То есть если четко написано в других местах, что никак, не ложись и вообще все это...
2: Причем речь идет не только о мужчине с мужчиной, но и лесбиянство, женщина с женщиной. Это 26-й текст Римлянам, то, что

0: представлению Бога. Есть еще факторы, скажем так, которые приводят человека к такому поведению. То есть это некая внутренняя сломленность.
1: И влияние, вот, я не знаю, моды или как назвать, то есть влияние, то есть
0: влияние,
1: да,
0: моды,
1: пропаганды.
0: С одной стороны.
1: Да, то есть вот молодежь видит это, понимаете, и они считают, что это, ой, это свобода, оказывается.
2: То есть, знаете, как это преподносится? Сегодня это модно позиционировать, что если у тебя есть гомосексуальные отношения, ты продвинутый. То есть ты вот человек, который принадлежишь к некой богеме.
1: Да.
2: И как аргумент делается, посмотрите, вот в сфере искусства, да, в сфере там, да, моды, вот в сфере... ну, разных индустрий, таких вот, да, передовых, ведущих, значит, находятся люди, которые вот, ну, имеют однополые отношения. И поскольку молодой человек хочет тянуться вот к этому идеалу, вот они идут на этот опыт гомосексуальный.
1: Потому что люди, вот, например, очень знаменитые, которые там достигли,
3: известные,
1: артисты,
3: известные,
1: да,
3: звезды,
1: и что есть...
3: Позиционируют,
1: да,
3: как положительное.
1: Как положительное.
3: Вот знаете, что хотел бы сказать, что... Есть такая книга доктора Добсона,
1: да,
3: «Что хотят женщины, чтобы о них знали мужчины». Мужчины. Так вот, автор этой книги приводит исследование антрополога Анвина, который в своих исследованиях наблюдал историю развития человеческих цивилизаций. Он их насчитал в известной истории 88. И он заметил, что во всех этих цивилизациях было одинаковое начало и одинаковый конец. И начинались они все... Все 88, с возвышения норм нравственности, любви, чистоты брака, детей, там, семьи полноценной. И когда цивилизация доходила до состояния свободы сексуальных страстей, то, о чем мы сейчас говорим, когда это пропагандируется и считается так модным и красивым, эта цивилизация уходила в небытие. На ее руинах появлялось следующее, которое снова возвышало чистоту брака, любовь, материнство и так далее. И когда она достигала снова этого же состояния, она уходила. История повторяется.
2: Гомосексуальность, вернее, гениальность не зависит от половой ориентации. Гениев много, как среди одних, так и среди других. Нельзя позиционировать гомосексуализм как... знаете, некий пропускной пункт в гениальность. Это,
1: да,
2: не так. Это не так.
1: Вот я еще, знаете, думаю, что вот вы затронули, и Библия нам четко говорит, что союз — это мужчина и женщины. Но они говорят, что вот меня сотворил так Господь. То есть, понимаете, это в Библии ясно, что не написано. Вот. Но они говорят, что вот меня сотворил Господь. Я вот как думаю, да, что Господь не сотворял их так. А почему? Потому что ясно, как Он сотворил. Он сотворил Адаму и Еву, а вот потом, когда произошел вот этот вот грех, да, и уже ДНК было нарушено, и вот это началось постепенно. Я, конечно, не разбираюсь в этом, в генетике, я не ученый. Но вот я так думаю, что вот в процессе вот этого вот... как сказать, репродукция, то есть запустился процесс репродукции, и вот мы начинаем там между собой по-всякому.
0: Но это понятие, это вырождение.
1: Да.
0: Это вырождение. То, о чем Евгений говорил, да, о вырождении наций, цивилизаций. Как раз это вот этот процесс.
3: Наверное, сложно нам с вами, мы не генетики,
1: да,
3: и точно доказать, что это именно на генном уровне, и он с самых малых первых дней, сложно сказать. Вот, мы можем говорить о людях, которые, возможно, пережили в своей жизни насилие, насмешку какую-то, издевательство, и оно могло повлиять на ориентацию.
1: Да.
2: Это
1: есть.
2: Психологический момент.
3: Да, это то, что приобретено уже было.
1: Да, хорошо. Вот вы, пасторы, да, вот к вам в церковь приходит человек, который практикующий гомосексуализм. Да, человек, который вот так живет. И одновременно он хочет быть членом церкви, хочет быть с Богом.
2: Ну,
1: вот.
2: Гомосексуалист, я хочу, чтобы мы сразу, да, все, да, точки над «и» расставили. Гомосексуалист, практикующий,
1: не может
2: быть членом церкви.
1: Аминь.
2: Однозначно не может, потому что, еще раз вернусь к Писанию, мужеложники Царство Божие не наследует.
1: Аминь.
3: Я думаю, что, может быть, стоит даже прочитать этот текст.
2: Да, пожалуйста. Но в
0: то же самое время это не говорит о том, что для этих людей...

0: Все безнадежно, да?
1: Да.
2: Да, они не лишены надежды, но только при условии, если вот этот процесс повернется до них вспять. Это то, что мы, христиане, называем покаянием.
1: Угу. То есть оставить практику свыше. Такую, оставить должен. Все.
3: Однозначно. Угу. Апостол Павел, 1 Коринфянам, глава 6, 9 текст. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники». Царство Божие не наследует.
2: Сегодня, конечно, есть в некоторых направлениях христианства попытка оправдать, может быть, следуя таким вот модным тенденциям, оправдать гомосексуализм. Но это не библейская практика, это извращение Писания.
3: Правда в том, что если человек в своих предпосылках, приходя к служителю церкви, в церковь, он говорит: «Я практикующий», и этим самым позиционирует, что я, в принципе, как нормальный. Но вы меня примите такой, как
1: да.
3: я есть.
1: Вот эта любовь проявится ваша ко мне так.
3: Да, здесь, наверное, следует сказать, что у человека нет самого главного, первого шага к тому, чтобы признать Бога как своего Творца. И если вам знакомо такое понятие, как 12 шагов анонимных алкоголиков и так далее. Первый шаг – это признание своей слабости и неспособности. Если же человек этого не признает, и он сразу говорит: «Я такой, я практикующий», и так далее.
0: И мне это нравится.
3: Первое, что вот наша задача как представителей Бога, верующих людей, помочь этому человеку увидеть не суд, который вот ты, значит, получишь, а чтобы у него возникла нужда, чтобы она привела его к покаянию, что в конечном счете он сделает этот шаг. «Я хочу, Господи, чтобы ты меня изменил, если угодно, пересотворил».
2: К вопросу о любви. Знаете, как-то мой сын ко мне подходит и говорит: «Папа, ты меня любишь?» Я говорю: «Конечно, сын, конечно, люблю. А можно я сегодня в школу не пойду?»
1: Понятно.
2: «Нет». «Но ты сказал, что ты меня любишь».
1: «Да, ты меня
2: уже не любишь». «Именно потому, что я тебя люблю, ты пойдешь в школу и будешь получать образование, потому что ты мне потом скажешь спасибо. Сейчас тебе кажется, что я тебя не люблю. Тебе кажется, что если я дам тебе какое-то послабление, вот тогда ты действительно меня любишь». Поэтому тут надо отличать любовь к людям, страдающим, да, или практикующим вот это вот отклонение от нормы, божественной нормы. Бог их любит, но Он не любит их действия, Он не любит их практику.
1: И
2: Христос сделал все на Голгофском кресте для того, чтобы освободить человека. Есть у Иоанна, у апостола Иоанна такие очень сильные слова. «Если Сын, то есть Христос, освободит, вы истинно свободны будете». То есть речь о том, что Бог, когда освобождает человека, Он освобождает его целиком и полностью. Поэтому лично я не верю в генетическую теорию, в генетический рог такой, знаете?
1: Да.
2: Когда вот если ты родился таким, с определенным генетическим сдвигом, сбоем, то все, для тебя все закончено.
1: Да должен жить один, один.
3: Когда человек говорит: «Я ничего не могу с собой поделать, я хочу, но я не способен», вот здесь включается это то, о чем Бог. Сейчас Александр говорит. Бог – Творец. И если ты просишь Его: «Сделай со мной что-то», и что-то не получается, проблема не в Боге. Проблема во мне, в человеке. Насколько я действительно готов довериться Его провидению, Его влиянию на меня.
2: Знаете, когда человек сам себе оставляет такую лазейку, что все-таки, наверное, вот я останусь со своим грехом, да, с таким вот неправильным пониманием, Бог ничего не может сделать. Потому что Бог уважает наше право. Он не ломает нас как личность. Он приводит нас к пониманию того, что гомосексуализм — это грех. Гомосексуализм — это отклонение. Это то, что делает человека несчастным в конечном итоге.
1: Да, он самому ему, собой ему тяжело жить.
2: И покаяние заключается в первое.
0: Совесть.
1: Да.
2: Покаяние заключается первое в осознании того, что то, что ты делаешь, — это грех. И второй момент покаяния — это оставление. Но вот если задача человека — осознать, и когда человек осознает, Бог сверхъестественным образом вмешивается в жизнь человека, вмешивается

0: генетику, если хотите, и он меняет человека. Абсолютно. До такой степени, что абсолютно человек истинно полностью, да, изменяется, его жизнь преображается.
1: Хорошо, где тогда корень? Вот можем подумать над этим и ответить на вопрос, где корень вот этой проблемы, откуда все это? Потому что одно дело, вот я так хочу, а другое дело понять. Если мы ответим на вопрос, откуда это происходит...
0: Ну, мы частично уже ответили, да, что самый главный корень – это когда из жизни человека уходит Бог.
1: Да.
0: Нельзя сбрасывать...
1: Библия нам говорит, что это падшая плоть человека, природа человека, падшая. То есть вот такие аномалии потом происходят.
2: Ну, как сегодня, вот я прочитал текст о том, что люди пустились во многие помыслы, оправдывая свои похоти и страсти как провидением Божиим, да, творением, да, да, Божиим. Есть... Но на самом деле это все отклонения, которые начались после грехопадения.
1: Да, и называют это
0: свободой. Мы видим, когда читаем третью главу книги «Бытие», да, вот, где речь идет о грехопадении, мы видим, что с человеческой природой что-то происходит.
1: Не то, да.
0: И происходит что-то не то, и причем происходит очень быстро. Третья глава — это грехопадение, четвертая глава — глава, где описано убийство. Первое
1: сразу,
0: убийство,
1: же,
0: да?
1: Сразу же смерть.
0: И Библия показывает нам вот эту динамику, что деградация человека, уходящего от Бога, она происходит с колоссальной скоростью, с катастрофической скоростью. И поэтому единственный шанс у человечества — это вернуться к Богу-творцу, к идеалам, которые были заложены изначально. Другого шанса нет.
2: Причем самые основные отклонения человека после грехопадения именно в области сексуальности.
1: Сексуальность.
2: Это гомосексуализм, это многоженство. И все это Библия в себе содержит и рассказывает эту историю.
3: Как точно апостол Павел вот это выражает эту мысль, которую Евгений сказал. В послании Галатам в 5 главе он советует: «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, и дух противного плоти. И дела плоти известны, они суть». И вот он делает перечисление. Что именно? Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Это как раз вот об этом.
2: Начинает
3: говорится.
2: Как раз об изменении. Все, что связано отклонение. С сексуальностью.
3: Совершенно
2: прелюбодеяние,
3: совершенно
2: блуд верно. Стоит на первом месте.
3: На первом месте стоит.
2: То, на чем играет противник Божий, возжигая в человеке именно страсть к отклонениям сексуальности.
1: Вот знаете, верно. Мне вот Библия чем нравилась вот с самого начала, то, что это честная книга. То есть ясно, четко написано, что есть что. То есть Бог с нами не играет в пряталки какие-то, да? И там вот и вот так вот, и вот так вот. То есть все с самого начала четко сказано. И вот для меня вот таким вот был примером, это пример Содома. Вот что Бог сделал там?
2: Содом
1: и Гоморра. Да, Содом и Гоморра. Вот что там такое произошло? Все знают, но вот некоторые там говорят, что вот нет, их Бог наказал не за это, а их наказал за...
2: Тогда давайте кратко вспомним эту историю.
1: Да? Да, давайте.
2: То есть в городе Содоме жил Лот, который являлся племянником известного патриарха библейского Авраама. Лот был праведный, то есть послушный Богу. В этом городе появляются странники, которых Лот принимает к себе. Жители города собираются к дому Лота, мужчины, и требуют, чтобы... Он вывел этих странников. И
1: гостей,
2: давайте прочитаем,
1: гостей,
2: как звучат эти строки, чтобы уже не голословно, а из текста.
0: Четвертый текст 19 главы. «Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, мужской род, кстати, используется, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом». То есть все мужское население, причем включая от меньших до больших, значит, и вызвали Лота, и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их. И используется термин, который используется...
1: Сексуальный.
0: Да, это сексуальный термин.
2: Адам познал жену свою и так далее.
0: Поэтому тут, знаете, никакой двусмысленности быть не может, в принципе. Хотя, конечно, справедливости ради нужно сказать, что такое поведение, это было действительно нарушением правил гостеприимства.

0: гостеприимства, но нарушение правил гостеприимства, знаете, это просто цветочки по сравнению с основным грехом, за что Бог наказывает ну, вот эту область, да, Содомскую и Гоморскую.
1: Почему грех Содома, вот так вот он, как бы, как притча во языцах уже, да, говорят, да. Содомский грех, именно гомосексуализм. Мужчины, причем это группа, это групповое, попытка изнасилования других мужчин.
2: И Лот понимал, о чем речь идет, да, что они хотят, что они требуют. Поэтому предлагает им двух своих дочерей, которые...
0: Ну, конечно, знают, Лота в этом отношении сложно понять. Вот. Да. Но, тем не менее, да, он как выход предлагает вот такой вариант. Но это другая тема немножко, конечно. Немножко, да.
3: Вот меня, знаете, что вот сейчас заинтересовало? Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота.
2: Они были заодно все.
3: Представляете? Все заодно. Вот так вот собраться всем городом около одного дома и давай-ка вот...
2: Требовать,
3: да,
2: непотребства.
3: Да.
0: Как раз-таки Содом иллюстрирует, до какого безумия может дойти половое извращение. И на самом деле, если мы посмотрим сейчас, да, на тенденцию, которая есть в мировом сообществе, к счастью, у нас в России такого нет.
3: Да.
0: И очень хочется верить, что и не будет.
3: Да.
0: Но в мировом сообществе мы видим, что постепенно меняется отношение общества к гомосексуализму. Хотя начинается это все, знаете, очень тонко.
3: Так, да. Любовь,
2: красиво.
3: Свободы называются.
0: Совершенно да. верно. Да, есть даже такая теория Авертона, теория, с помощью которой меняется общественное мнение на диаметрально противоположное. То есть это такое четкое поступательное смещение акцентов. Когда берется какая-то запретная тема, она таким образом, значит, выставляется, что в конечном итоге оправдывается самое жестокое поведение, самое вот какое-то
1: безнравственное
0: и так далее. Все происходит очень постепенно. Эта технология известна как окно Авертона.
2: Технология дьявола.
3: Да. Вот, знаете, у меня все-таки вопрос. Давайте еще раз. Мы уже это сказали, все равно давайте еще раз, потому что это очень важно. Есть ли милость у Бога к таким людям?
1: Милость Божия, она распространяется вне зависимости от низости греха, в который человек пребывает, вне зависимости от твоего социального какого-то положения и взглядов на жизнь. Бог всех нас считает детьми. Хорошие мы,
3: да,
1: или плохие.
3: Ведь,
1: мы,
3: да,
1: больные или здоровые, зараженные грехом или не очень, мы все его дети.
3: Да, то есть...
1: и то, что мы сегодня здесь озвучили, Бог готов и желает, как папа,
3: да,
1: любит то... своих деток, мне, так он любит.
3: Да, мне родился, вот как матери, мне родился ребенок-инвалид. Я же его не избавляюсь от него, правильно?
1: Да.
0: Знаете, в свое время меня очень впечатлила и тронула фраза, которую мне сказал один из проповедников, пастор. Он сказал так, что нет такого греха, из которого Бог не может тебя вытащить. И это то, что мне дало колоссальных сил для того, чтобы избавиться от своих грехов, комплексов и так далее.
3: Самое главное, чтобы человек понял, что это грех, и чтобы, как написано в Откровении, кому нужно кланяться? Не своим желанием, но мало что мне хочется.
1: В итоге выбор...
3: Сотворившему.
1: Выбор за самим человеком.
3: Кому он будет кланяться? Будет он кланяться или себе своим, да, желанием, или он понимает, что здесь все-таки Господь Богом.
4: «Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

0: Здравствуйте! В христианстве есть такие понятия, как жизнь по плоти и жизнь по духу. Что это такое? Жить по плоти – это плохо? И если да, то можно ли научиться жить по духу? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте. Рада вас видеть в нашей студии.
1: Спасибо.
0: Итак, вот в Библии есть такие понятия. Жизнь по плоти, жизнь по духу. Плотская и духовная. Что это такое? Объясните, пожалуйста. В чем разница?
1: Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, я вот очень признателен Богу за то, что Слово Божие написано очень открыто, откровенно и искренно. То есть мы не видим какой-то фальши, какой-то выдумки, о какой-то духовной жизни, которая как бы недоступна, которая совсем не такая, какой я пытаюсь жить. И знаете, иногда некоторые люди как бы огорчаются, говорят, ну вот такой герой Давид, такой хороший духовный человек, да, как он не скопал, как же так, почему? А вы знаете, то, что он пал, это плохо, но то, что об этом написано, это хорошо. Потому что мы можем понимать, что Давид был таким же человеком, как и мы. И вот как раз вот этот вопрос, сегодняшняя тема, плотское или плотское и духовное, да, как раз об этом. То есть Библия очень открыто говорит, что в нас самих происходит вот эта борьба. И не просто вот плотские люди – это те, которые живут там в мире, в миру. А мы вот здесь все духовные. Когда мы читаем, вот, допустим, мы с вами можем открыть послание к Галатам, 5 главу, да, и посмотрите, мы можем здесь прочитать такие слова. Будем читать с 15 текста. Апостол Павел пишет верующим людям, христианам первых столетий в Галатии. Он пишет, вот смотрите, мы читаем с 15 текста, 5 главы Галатийской церкви послания. «Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». И дальше он описывает, наверное, чуть позже мы коснемся, что значит по плоти, что значит по духу. Но вот то, что мы прочитали, нам уже показывает. Это христиане первых столетий. Об этой церкви у многих очень хорошее мнение, да? Значит, это люди, которые вот имели первую любовь, вот это первое начало христианского движения. Но посмотрите, в их среде уже настолько сильные вот эти вот, скажем, борения идут, что апостол Павел говорит, да вы можете просто истребить друг друга, если вы будете так поступать. И дальше он говорит, поступайте, 16 стих, по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть вот обозначение проблемы. Христианин, он на пути, который ведет его к вечности, он идет за Христом, он заключил завет с Господом, он начал новую жизнь, но парадоксально, но факт, в этой новой жизни продолжает быть вот эта борьба между плотью и духом.
0: А, ну то есть получается, что плоть, как бы плотская, это стремление, что ли, к конфликтам, когда мы, ну, в общем, не можем строить друг с другом гармоничных отношений, да, как здесь вот написано, друг друга угрызаете, это же он верующим говорит, да?
1: Да, да.
0: Вот, и даже верующие не застрахованы от этого. То есть даже верующие могут жить по плоти иногда, терять из вида, что ли, вот эти ценности христианские. Это так, да?
1: Я скажу даже больше. В моем представлении, вот эта борьба, о которой мы говорим, она даже больше в жизни верующих людей, чем в жизни людей из мира. Почему? Потому что люди из мира, они как бы, ну, многие из этих людей особо и не задумываются над тем. Да, есть совесть, есть голос совести, между прочим, это действие Святого Духа, как мы читаем послание к римлянам во 2 главе. То есть Господь все равно не оставляет этих людей, Он как-то пытается с ними работать. Но они не сильно переживают. Все так живут, и я живу так. Ну, и знаете, эти лозунги как бы современного, и не только современного человечества. «Бери от жизни все самое вкусное». Наглость – второе счастье, себя не пожалеешь, никто тебя не пожалеет, ходи по головам, ну и все остальное.
0: Ну и принимай себя таким, какой ты есть.
1: Таким, как есть, любви.

0: Это твои, да. Это же просто твои особенности.
1: Так вот, в моем понимании, как раз борьба у христиан даже более острая. Потому что здесь теперь приходит духовное начало, для которого они открыли свою жизнь. Они теперь хотят, стремятся с Божьей помощью стать новым духовным творением. Но вот смотрите, как пишет тот же апостол Павел, только в послании уже к римлянам, в 7 главе, да, он пишет с 14 текста. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху». То есть такое ощущение, что апостол Павел говорит, ну, я как бы особо не хотел, но меня продали греху. То есть, ну, а где-то оно так и получается, потому что обманом грех вошел в мир, и все человечество согрешило в лице Адама и Евы. То есть, как бы вне зависимости от того, мы уже рождаемся на этой земле с начатком вот этой греховной плоти, которая требует. И вы знаете, я иногда наблюдаю за детьми. Конечно, Христос призывал, и все так и есть, что будьте как дети, ибо таковых есть Царство Небесное. Они гораздо лучше нас, они еще не смогли многого плохого сделать, да. Но вот я смотрю, как они играют друг с другом, да. «Мое, не трогай, это мое», или «иди, я не хочу с тобой играть». То есть, ну, вы, наверное, тоже такое замечали. И ты думаешь, вот это вот, ну, маленький комочек, он только научился сидеть, ходить, что-то шептать там, а в нем уже вот это проявляется, в нем уже вот это как бы есть. Поэтому апостол Павел правильно говорит, что мы как бы с рождения мы проданы плоти.
0: И апостол Павел это говорит о себе в первую очередь. Вот. Он даже не говорит «вы», да, плотяные, проданные грехи. Он говорит «я». И вот поэтому удивительно это слышать от апостола, который для верующих является примером, который вел людей ко Христу, проповедник великий. И он о себе так говорит, что «я плотен, продан греху». И то есть получается, что в христианине вот уживается и то, и идет борьба между плотским и духовным. Ну, как бы еще раз, да?
1: Да.
0: Итог подводим такой, да.
1: Совершенно верно вы подметили. Мы говорили о Давиде, прекрасный герой, но вот апостол Павел. И давайте прочитаем, да, он как пишет о себе. «Если же делаю то, чего не хочу», та же 7 глава к римлянам, 16 текста, «то соглашаюсь с законом, что он добр. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Итак, я нахожу, что закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. И он пишет, 24 стих, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». То есть апостол Павел, ну, между прочим, он очень, ну, нередко он говорит о себе самом именно в таком контексте. То есть его называют сегодня святым апостолом, в честь его имени построены множество храмов по всей земле, но он очень открыто говорит, я бедный человек, я в законах, а в плоти моей вижу иной закон, закон плоти. И вы помните, что апостол Павел, как бы встречаясь с этим, это вот как бы продолжение нашего размышления, да? Что же с этим делать? То есть как дальше жить, да? Он не смиряется с этим положением дел. То есть он не говорит, что ну вот, ну так. Ну вот, ну я такой, полосатый. И черный, и белый во мне есть. Нет. Он говорит, что идет борьба. Больше того, в первом послании Коринфской церкви в 9 тексте, в 9 главе, в последнем тексте он напишет. «Но я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». То есть, в моем представлении, со стороны христианина требуется определенное действие.
0: Ну, то есть он, да, он не смиряется с положением дел, он что-то пытается предпринять. Если бывает, что действительно светские люди говорят, ну, а кто без недостатков? Я же не убийца какой-то, не насильник. А то, что я скандалист, так это многие так себя ведут, да? То, что я там сплетни распускаю, так я же никого не убью.

0: убил, и как бы у всех вот свои как бы нюансы, да, в характере. Но Павел, мы видим, испытывает, ну, он понимает трагизм положения человека, и в том числе своего положения, видит вот эту борьбу и пытается выиграть в этой борьбе.
1: Мы должны разделить вот весь этот процесс на определенные этапы в жизни христианина. То есть первое, что мы сказали, мы должны констатировать факт, что это есть, что мы такие. И это очень важный первый шаг, потому что, знаете, в книге «Притч» есть такой текст, где Господь говорит: «Сознающий свои преступления, оставляющих, помилован будет». То есть тот человек, который осознал, признал, что у него это есть, у него очень хорошие шансы к тому, чтобы Господь помог ему дальше. И наоборот, человек, который играет какую-то роль и как-то, ну, знаете, вот я помню историю одну, значит, мне рассказал член церкви свой опыт, наверное, не очень позитивный. Значит, у этого члена церкви после богослужения произошла в церковном коридоре такая короткая беседа на повышенных тонах с пастором этой церкви. Ну, и как бы вышли на повышенные тона, и вдруг член церкви останавливается и говорит: «Ну, я-то член церкви, я вот сорвался, но вы же пастор, почему вы на меня повышаете голос?» И говорит: «Что меня смутило?» Не задумываясь, пастор говорит: «А у меня такой характер, я не виноват». То есть, говорит, мне как-то это так вот, ну, стало не очень приятно и понятно, почему такие слова, говорит пастор. Так вот, понятно, что с нами это может происходить. Можем где-то сорваться, можем что-то сказать, повысить тон. Ну, что-то, ну, как бы у каждого свое что-то может быть, да? Но очень важно вот это вот, как бы с этим не согласиться. Не сказать, что нормально, у меня такой характер, я такой, я не виноват. Что же нам как бы делать? Тут, наверное, следующий вопрос, да? Что нужно после того, как мы согласились с тем, что это есть? Но самое первое, что важно и нужно, конечно, делать, это, как пишет, и мы прочитали апостол Павел: «Поступайте по духу, и вы не будете иметь вожделения плоти». То есть очень четкий посыл, очень конкретное как бы вот, ну, направление. Мы должны поступать по духу.
0: Да, как? Что вот это, да, значит?
1: Вопрос, что это, что, куда, как, что нужно сделать? Поступать по духу. Ну, наверное, вы тоже замечали в своей жизни, и многие наши зрители, наверное, могут вспомнить неоднократно такой момент в своей жизни, когда что-то произойдет не очень хорошее, позитивно, а мы потом говорим: «Да вот я же слышал вот этот голос Святого Духа или совести. Вот была у меня такая мысль». Ну, было побуждение ничего в ответ не сказать, сдержаться, смолчать, да? То есть мы потом задним числом начинаем себя ловить на том, что, оказывается, это действие Духа было. То есть как бы Дух нас пытался вести, Он воздействовал на нас, но как мы к этому отнеслись. И вот здесь я хотел бы вместе с вами, чтобы продолжить эту мысль, да, прочитать из второго послания Петра, с первой главы, с 3 по 8 текст, вот это место, оно называется еще в христианстве лестницей Петра. Вот смотрите, как Петр пишет о некотором вот таком позитивном процессе в поведении верующего и в характере верующего человека. Второе Петра, первая глава, с 3 текста по 8. Он пишет: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Вот интересное размышление Петра. Он начинает вот этот отрывок, это размышление с того, что он, во-первых, заявляет: мы имеем все потребное для нашей жизни и благочестия. То есть все, что нам нужно для того, чтобы становиться, быть духовными людьми, быть духовно крепкими, духовно расти. Вот с этого начинает утверждение. Апостол Петр, он говорит, все есть.
0: Все то это есть, Бог нам
1: все,
0: дал.
1: Все, он уже дал, он все приготовил. То есть первое, что мы должны понять, это все возможно вместе с Господом. Ну, соответственно, раз это все у Господа, мы к кому обращаемся?
0: К Богу,
1: мы к Богу обращаемся. Да. Мы говорим, Господь, я признал, ну, допустим, я признал, что я вспыльчивый, что я горячий, что я невоздержанный. Знаете, я однажды в одной церкви совершал служение, мы с супругой служили, у нас была пожилая сестричка, а она работала в неврологии, что-то такое, как бы, я не особо в медицине там разбираюсь во всем этом. Она с 40-летним опытом врач, и она говорит, невролог, кажется, и она говорит, Иван Ильич, вот когда вы придете меня посетить, а уже пожилая такая, я вот как врач просто хочу понаблюдать за вашим здоровьем, все, нервной системой вашей. Ну, хорошо, значит, настал этот момент, мы пришли с супругой посетить, там общаемся, какие-то гостинчики принесли, какие-то тексты библейские, какие-то нужды у нее есть. Она говорит, ну, Иван Ильич, вы же помните, что я как врач вот хочу что-то такое для вас сделать, что как-то вот, ну, позаботиться о вашем, садитесь. Она усадила меня на стул напротив себя, там какой-то молоточек в руки взяла, халат даже одела. И она там пальчики вначале, смотрите на мой палец, туда-сюда. Потом закиньте одну ножку на другую. Ну, хорошо, я закинул. Сейчас я стукну молоточком, хорошо. Она тук, стукнула, и моя нога чуть ли не на плечо отскочила. Он смотрит, подождите. Еще раз тук, и опять эта нога отскочила. Подождите, подождите, меняем ногу. Я поменял, опять тук, и эта нога отлетает так. Она так посмотрела на меня и говорит, а с виду такой спокойный человек. Знаете, я запомнил вот это вот, как бы вот, ну, вот этот эпизод, что в нас же оно живет. Ну вот как бы вот это, и вот как мы сказали, первое. Признали перед Богом, сознались. Если кого-то уже обидели, через это попросили прощения. Приходим к Богу и говорим, Господь, я не хочу вот таким быть. Я хочу, чтобы ты как бы помог мне, избавил меня. У тебя все есть для, потребное для жизни и благочестия. Дай мне. И вот почему называют вот этот процесс, который мы прочитали, лестницей Петра. То есть это своего рода, знаете, как, ну вот как альпинист. Он, когда поднимается в гору, с каждой отметкой, с каждым забитым крюком он становится ближе к вершине, он становится выше, как ступени, так и в духовной жизни. Вот в этом, знаете, такой определенный смысл духовного роста, что после каждой одержанной победы, пусть даже самой маленькой, тебе легче продвигаться дальше. То есть ты уже стоишь на каком-то фундаменте, да. Тебе Бог уже помог. И наоборот – когда ты, вот, Бог тебя поднимает, ведет, и ты вдруг, знаете, как бы так вот, ну, а, ладно, что, можно один раз расслабиться, что-то сделать, сказать. И ты летишь с этих ступеней. То есть иногда приходится начинать все заново. Хочу привести один пример, вспомнить историю. Уже в другой церкви мы тоже с супругой совершали служение, и у нас готовилась к крещению супружеская пара. Изучали Писание, все. Ну и, конечно, когда мы готовимся к завету водного крещения с Иисусом Христом в нашей церкви, мы, конечно, говорим о плотской жизни, плотской жизни, да, о всех этих стремлениях, просим силы. Если что-то есть, хотим от этого просить Господа избавиться. И я обычно, как пастор, задаю вопрос, готовимся к крещению. Если есть какие-то препятствия, если есть какие-то переживания, вот что-то плотское такое в вашей жизни, что вы видите, мешает вам вот, ну, вот, вступить в завет, вот, открыть жизнь для нового чистого, вы можете мне это сказать в отдельной беседе, можем пообщаться. Ну, и нередко люди остаются, потом со мной беседуют, мы как-то молимся. И вот молодой человек из этой семьи, он такой высокий, видный, симпатичный, рослый, сильный, остался. Ну, и он сказал о некоторых вещах, но, говорит, самое сильное, вот, что меня огорчает, это пристрастие к табакокурению. Я, говорит, понимаю, что это плохо, оно разрушает мой организм, все, но это привычка, я уже не могу. И вот такая борьба была. Я ему сказал, брат, давай мы будем вместе молиться, если нужно, будем посты брать в определенные дни. Но давай не будем сдаваться, давай будем просить у Бога. У Бога вот есть все потребно, силы, чтобы он давал. Хорошо, давай. Мы стали молиться, мы стали как бы готовиться к крещению. Вот,

0: я с ним молюсь. Он говорит, я борюсь, не все получается. И вот крещение. А я ему сказал, знаешь, дорогой брат, должен ты решение окончательно сам принимать. Угу. То есть если ты вот будешь входить в воды духовного Иордана и чувствовать, что Господь тебе может сейчас помочь, Он может тебя избавить, у тебя есть эта вера и есть желание, стремление, ну кто тебе может воспрепятствовать? Угу. Вот вода, угу. Да, что препятствует мне? Если же у тебя еще сомнения, что ты как-то не можешь побороть все, ну ты тоже реши перед Богом. Может, угу. еще тебе не время сейчас вот как бы вот, ну, открыть эту дверь для Господа, потому что что-то мешает, лежит угу. на пороге. И когда уже само крещение, смотрю, он все, он говорит, я буду принимать. Ну, я только mm-hmm. возрадовался, молился, совершилось крещение. И он потом рассказывает, говорит, знаете, Иван Ильич, а прошло, это у нас крещение было весной, mm-hmm. прошло лето, осень. И он мне говорит, знаете, Иван Ильич, как чудно меня Господь избавил от табакокурения. Я говорю, ну расскажи. И он говорит, вот когда я покрестился, вот, я же совсем забыл про сигареты. Совсем. А угу. сезон меняется. И он свою курточку демисезонную повесил куда-то, перешел на летнюю одежду. Прожил все лето, ничего не курил. Все. И осень он опять достал курточку, идет на станцию электрички, на работу нужно ехать. И говорит, иду, что-то у меня в кармане. Руку засунул, ну, курточку одел после лета первый раз. Сигареты. Первый раз вспомнил, что угу. я, говорит, бросил спокойно, выбросил. То есть даже не... Бог дал полное освобождение, Бог дал победу, потому что человек старался, стремился, шел по этим ступенькам, ведомый Духом и силой Божией. Но это был не конец истории. Потому что прошел год, и смотрю, он такой грустный, грустный, печальный. Я как-то к нему подхожу и говорю, что-то вид лица твоего мне не нравится, брат. Переживаешь, заболел, что-то. Он говорит, у меня есть проблемы в духовной жизни. Ну, хорошо. Мы с ним остались молиться, стали общаться. И он говорит, опять табакокурение. Угу. Ну, как же так? Ну, все же чудесно. Да, говорит, все так и было. Но я такую глупость совершил. Что? Что? Как? И он говорит, он на заводе работал и говорит, ну, то время было, когда там какие-то рейдерские захваты, там uh-huh. разваливали предприятия. И он говорит, вот у нас этот процесс начался, мы все переживаем, все ругаемся, и там нас как-то хотят у кого-то отнять, кому-то передать, uh-huh. станки все развозят, разворовывают что-то. И мы, говорит, все переживаем, и, говорит, вот перерыв был, мы встали вот так с мужиками, говорит. И вот ну, такое у нас переживание, все ругаем, кто, почему за нас никто не заступится. И, говорит, один пачку сигарет достал из кармана, говорит, ладно, мужики, давайте успокоимся. И пустил эту коробочку, эту пачку по кругу. Ну, они берут там, надо успокоиться. И, говорит, вот до меня доходит. Говорит, не хотел, вообще даже тягнем. Ну, говорит, как-то мне показалось, что неловко, то есть, ну, как бы за компанию. И я, говорит, взял и закурил. И помните, вот Христос рассказывал такую притчу, в Евангелии от Матфея она тоже записана, где он говорит, когда дух вот этот вот злой выходит из человека, ходит по безводным местам, ищет, где ему как бы расположиться, возвращается к этому человеку и видит дом его сердца, его душу, да, его естество чистым, выметенным, это с домом сравнивает Господь, но пустым. Входит, написано, в этого человека, и для него бывает последнее хуже первого. Вот так с этим братом произошло.
1: Это как-то очень уж... Но, что же делать-то?
0: Да, вот, но я для чего это рассказал. Да. Между прочим, все-таки победа совершилась в жизни этого брата, но он, как израильтяне, дал лишний круг по пустыне. То есть, вы понимаете, он как бы шел, он как бы дольше уже шел, потому что он позволил врагу. Поэтому вот на этом пути нам не нужно отчаиваться. То есть у нас как бы есть заверение Господа, все потребно для жизни, благочестия есть. У нас есть примеры апостолов, примеры героев Библии. Падали, спотыкались, силой Божией поднимались и снова шли.
1: Вот, Иван Ильич, я хочу в связи с этим спросить. Тогда складывается такое впечатление, что жизнь по плоти – это либо когда человек совершает какой-то явный грех, вот прям грех, да, вот как герои Библии, там какой-то обман, прелюбодеяние, убийство, а прям отступление от Бога, выдало поклонство, да, как здесь в Библии описано. Вот.

0: Либо это когда человек такой вот вспыльчивый, со всеми ругается, либо это вредная привычка. Вот вы привели, да, пример с вредной привычкой. А если человек, в общем-то, спокойно живет, он имеет ровный характер, как вот та женщина сказала, с виду такой спокойный, ни с кем, в общем-то, и не ругается, значит ли это, что плоти в его жизни нет?
1: Ну, мы уже прочитали, Юлия, тексты в самом начале, что все, ну, об апостоле Павле, мы можем вспомнить из 3 главы к Римлянам, все согрешили, все лишены славы Божьей. То есть с рождения я продан греху, то есть я рождаюсь в греховной плоти. То есть это, ну, как бы, ну, то это факт. То есть от этого, но вот здесь мы должны с вами как бы в завершении, наверное, все-таки сказать еще одну очень важную мысль. Смотрите. Апостол Павел, тот же апостол Павел пишет, да, 19 стих 2 главы Галатам и 20. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот это ключевой момент в этой борьбе. Когда я борюсь, я рано или поздно приду к пониманию, что я сам не могу победить. То есть, да, лестница Петра, да, нужна. И вот апостол Павел, он, помните, восклицал в 7 главе, бедный человек. А 8 главу он уже начинает к римлянам благодарение Господу Иисусу, что, ну, он есть в жизни, что он может все это сделать. И здесь 2 глава Галатам, он пишет, я сораспялся Христу. Уже не я живу. Плоть должна умереть. Понимаете, вот здесь момент какой? Для того, чтобы вселился Господь в твою жизнь, невозможно не пройти распятие плоти. Вот как Христос, он умер на кресте, плоть была распята, но открылась дверь, ведущая в жизнь вечную, да? Духовная жизнь, новая жизнь. Так в жизни каждого человека. Почему он говорит, я сораспялся Христу? То есть, если ты видишь, и если позволите, я коротко еще один пример приведу, еще в одной церкви. У нас был брат, у которого была серьезная проблема с 7 заповедью. Ну и уже все, уже вопрос остро стоял, что как ему быть членом церкви. Если... А он говорил, я такой, я не могу. И вдруг ему один человек говорит, езжай далеко туда-то, там есть батюшка православный, пожилой, который молится, и вот эта проблема уходит. Вот именно эта проблема. Он собрался, поехал. Потом мне его родные рассказывали. Приехал, отстояла очередь. Заходит, но беседует. Ну, сын мой, что рассказывает? Он говорит, если ты готов, мы помолимся, и Господь тебе поможет. Ну да, я же для этого приехал. Все, да. Ну ты готов, точно? Ну да, я же приехал. Нет, ты мне скажи, ты готов? Ну да. А вот теперь, говорит, послушай. И ему рассказывает священнослужитель. Я, говорит, был такой же, как ты в свое время. Я понял, что ничего не могу с этим сделать. Я стал так просить Господа, так молиться, так, Господи, избавь. И вдруг приходит, говорит, однажды во время горячей молитвы мысль такая. Если ты готов пожертвовать тем своей способностью мужской в этом вопросе, я тебя освобожу. И я, говорит, согласился. И он ему говорит, с тех пор я вообще спокойно смотрю на всех женщин. У меня это все ушло. Но я стал вообще не способен ко всем этим делам. Не способен. Как мужчина не способен. Но Бог меня освободил. И он говорит, сын мой, ты готов к этому? Отгадайте, что дальше произошло.
0: Наверное, он не был готов.
1: Брат говорит, извините.
0: Что-то я думаю, это жестко.
1: Так вот, да. Вот смотрите, здесь апостол Павел говорит, я сораспялся Христу. То есть не обязательно, что вот это все вот в таких вопросах будет так. Но со стороны человека... Должна быть готовность. Господи, я готов вот эту плоть отдать Тебе. Если нужно ее полностью умертвить, Ты можешь это сделать. Но я хочу, чтобы в моей плоти жил Ты. Кто во Христе, тот новое творение.
0: Да, очень интересная история, вообще, конечно, впечатляющая. Да, значит ли это, что мы действительно должны жертвовать какими-то важными функциями организма? Ну, призывает ли к этому действительно ли нас Господь? Да, но вообще, наверное, она открывает... просто нашу, ну, как бы вот ситуацию, в которой мы вот готовы пожертвовать всем только ради того, чтобы жить по Божьим заповедям.
1: И жить во Христе.
0: Да, во Христе жить. Большое спасибо вам, Иван Ильич, спасибо. За участие в нашей программе. Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами.

вещает твердь. Как-то раз я встретил моих старых знакомых товарищей и разговорился так про жизнь, про дела, все врагом, только потому, что сказал, что земля круглая. А вы как считаете? Вот вы знаете, меня словно холодной водой окатили. Я подумал, да быть того не может. Ну, вдруг увидел, что все те, кто стояли рядом со мной, как-то не возражают по этому поводу. А кто-то даже поддакивает, мол, да, да, так и есть. Что-то на массовый психоз тянет, подумалось мне. Я, когда пришел домой, вошел... Включил компьютер, зашел в интернет и вдруг увидел и правду. Если это сумасшествие, то с ума сошло очень много людей. И из меня самого тоже как будто тоже хотят сделать этого. Ну, вы сами понимаете, кого. Там организовано какое-то сообщество, в котором много людей... И это все доказывают, говоря о каких-то якобы существующих научных фактах. А против науки что скажешь? Ну, я товарищам говорю, ребят, ну вы что, ну Гагарин-то летал, Землю фотографировал из космоса. А мне говорят, нет, он якобы видел ее не с того ракурса, что если бы опуститься пониже и посмотреть сбоку, то он увидел бы, что Земля плоская. Но так как Гагарин этого сделать не мог, потому как летательный аппарат первый был еще примитивной конструкции. Хотя можно подумать, что те аппараты, которые летают сегодня, сильно лучше. Так вот, Гагарин-то видел все так, как ему якобы виделось. Да и все другие аппараты, которые летали в космос с Байконура, видели Землю не с того ракурса. Создается впечатление... что кто-то заранее продумал ответы на все возникающие вопросы. Ну, что тут скажешь? Я прям так не знаю. Но я бы мог бы что-то сказать, если бы мог бы сам слетать и посмотреть. Но мне, простите, такой возможности нет. Думаю, что и у многих из вас тоже. Наверное, тот, кто все это придумал, на что-то рассчитывал. Ну, я стал с кем-то советоваться. Интересно же знать, что происходит. И все сводится к одному. Вот если бы понять, кому и зачем это надо, ну, доказывать, что Земля плоская, то стало бы ясно, что происходит. Но так как непонятно, кому и зачем, то я решил отнестись к этому проще. Да пусть все думают, что угодно. Да пусть хоть попытаются увидеть в космосе трех слонов с черепахой, на которых вот стоит эта плоская земля, простите, Гагарин-то мог и не заметить, он же не с того ракурса все это видел. Я уже не удивлюсь. А ведь не просто так написано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Вот почему я это все сказал. А в Библии есть такая фраза, которую тоже понимают как-то неоднозначно, и тоже непонятно, кому и зачем это надо. И тоже с научными фактами, против которых не пойдешь. Фраза, в общем-то, простая. «Был вечер, и было утро, день один». Потом второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Имеются в виду дни творения. И все бы хорошо, но есть мнение, которое поддерживается очень компетентными комментаторами Священного Писания, якобы утро и вечер, день один – это не буквальный день, а некоторый период времени в тысячи или миллионы лет, в которые на Земле якобы происходил процесс эволюции. Но мы вообще-то привыкли к эволюции, ее в школе преподавали. И кому и зачем это тогда надо было – мы знаем, общество было атеистическим. Его тогда искусственно таким создали. И требовалось избавиться от Бога для достижения каких-то определенных целей. Ну и теперь есть вот это, как ее называют, эволюционное.

главная теория творения Земли, ну, в соответствии с которой якобы Бог как творец участвует в создании Земли, но и эволюция тоже имеет место. Вот каким-то образом примирили вместе то и другое. Теперь получается, что Господь как творец сотворил какую-то простейшую жизнь, а она, вот эта жизнь, стала сама по себе развиваться по эволюционной схеме, то есть созданная какая-то амеба плавала себе в воде, плавала. Потом у нее стали со временем появляться перья, жабры, и она превратилась в рыбу. Ну, понятно, что за миллионы лет. Потом за миллионы лет у этой рыбы появились ноги, она вышла на сушу и постепенно стала животным. Вот как об этом написано в Библии. Бытие, первая глава, с 21 текста. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, присмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил Бог, говоря: плодитесь, размножайтесь и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо». Вот я прочитал, я вот так понимаю, что Бог сказал воде и земле, и они произвели вот то, что мы видим вокруг в качестве птиц, рыб и животных. И дальше дело дошло до обезьяны. Но вот тут надо остановиться, потому что комментаторы почему-то на этом месте перестают верить в эволюцию. Все говорят, что человек не эволюционировал, а создан. Только, опять же, непонятно, за какой промежуток времени, так как животные и человек созданы в пределах одного шестого дня. А может, просто нет желания верить, что мы от обезьяны произошли? Почему? А не потому ли, что Библия говорит о создании человека, а создание человека по образу Божьему? Есть ли у Бога что-то общее с... Простите, я не даже такое произнести. Я не могу такое произнести, с обезьяной, простите. Тут любой комментатор язык прикусит. Если эволюцию к творению животных как-то и можно попытаться применить, то к творению человека это никак не приклеивается. Человек был создан. И только опять непонятно, за какой срок. Ведь если... утро и вечер – это не день, а не весть сколько тысяч лет или миллионов даже. Да, но ведь и про животных тоже сказано, что созданы. Написано: создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. А из чего создан человек, тоже сказано. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. При этом имя Адам происходит от слова «адама», что значит «земля», а если точнее – «краснозем». Лингвисты считают, что это слово произошло от слова «аббата» – «красный». То есть «адама» – это красная глина. Я вижу, что в производстве животных и человека участвует земля, и не произошло само собой, а сотворено. Такое слово применено в Писании. А далее написано: и был вечер, и было утро, день. Но по эволюционной теории получается не день, а читать надо много лет. Какой-то невообразимо большой промежуток времени. И можно было бы принять это как действительность, если бы так было написано. Но там так не написано. А написано было...

Вечер, и было утро, день. Кто-то понимает написанному так, как написано, а кто-то прилагает к написанному свой комментарий. Вот я решился поговорить на эту тему, и прямо, ну, не знаю, а имею ли я право. Но я не ученый, я не могу бравировать научными фактами. Как же разобраться мне, простому смертному человеку? Это один вопрос. А есть еще один вопрос. А надо ли в этом разбираться? А может быть, лучше оставить это до лучших дней и обратить внимание на какие-то другие места Священного Писания, которые более влияют на спасение человека? Или, может быть, нужно просто понять, а зачем Моисей написал о сотворении земли, и станет все ясно. Но об этом будет отдельный разговор. Сейчас нам надо уяснить природу божественного откровения. Когда Господь посвящает нас в эту историю сотворения земли, когда мы берем в руки Библию, мы берем божественное откровение. Все написанное в Библии названо богодухновенным. То есть его писали люди не просто так, а писали, находясь под божественным влиянием. Они были Богом вдохновлены на это написание, и в том, как это написано, можно видеть отношение Бога к человеку. Прочитаем один отрывок. Это книга «Бытие», 1 глава, с 14 стиха. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый». Понятно, что светило – это солнце, луна и еще звезды. Написано, что какие-то звезды были также созданы в четвертый день. Как мы прочитали, где их Господь разместил? На тверди небесной. Вопрос. Что такое твердь небесная? Небесная твердь, как мы читали раньше, появилась во второй день творения, и под ней подразумевается атмосфера Земли. Но сегодня мы знаем, что если сесть в ракету и полететь в космос, то до этих светил, до Луны и звезд и Солнца еще лететь и лететь. Про звезды-то я вообще молчу. И размещены они, ну, никак не на тверди, а глубоко в космическом пространстве. Но, извините, это мы сегодня об этом знаем. А знал ли об этом первый человек, первые люди, жившие на Земле? Наука тогда еще не была развита. Вернее, сказать честно, ее тогда не существовало еще от слова совсем. Люди просто выходили на улицу и просто видели солнце, луну и звезды. Кстати, к разговору о звездах. Сегодня мы знаем, что их столько, что даже сказать невозможно. Их миллиарды. Какие звезды были созданы на четвертый день творения? Ведь понятно, что звезды на небе были и до этого. Ну, есть мнение, что речь идет о планетах Солнечной системы. Дело в том, что они с Земли, если посмотреть невооруженным глазом, выглядят на самом деле как звезды, хотя на самом деле это планеты. Но первые люди, которые жили на Земле, они об этом не знали. Они видели просто звезды. Скорее всего, это мнение, что на четвертый день творения создана Солнечная система. Итак, к какому же выводу мы можем прийти, рассуждая над тем, что такое божественное откровение? Вернее, над тем, какое оно, это откровение. Потому что мы видим, что Господь, давая откровение людям, снисходит до их понимания. Он относится к нам, как о

отец к детям. И если я, его дитя, выхожу на улицу и просто вижу солнышко в небе, то и божественное откровение говорит, что Бог поставил светило на небе. А значит, мне становится ясно, что Библия – это не научный трактат. И когда я что-то читаю в ней, я буду это учитывать. И что же получается? Седьмой день – это тоже не день. Выходит, что Бог, благословив седьмой день, благословил некоторый невообразимо большой промежуток времени. Но только в четвертой заповеди я почему-то вижу реальные сутки. Этот день всегда почитался тем, что в него ничего не нужно было делать. Шаббат, покой чтили от заката солнца в пятницу до заката солнца в субботу, потому что, ну, так написано, был вечер и было утро. Сутки по Библии начинаются с захода солнца. Стоп. Какое солнце? Простите, оно было создано только на четвертый день. А значит, в первые три дня творения этого солнца не было, и не было мерила, по которому можно было бы судить, когда начинаются сутки. А в самом деле... Но мы не учли одно обстоятельство. В первый день был создан свет. Свет был и освещал землю. Смотрите, что написано в книге Откровения о новой земле. И вот что написано. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Сам Господь есть свет, и там, где Господь, нет нужды в сиянии солнца и луны». Понятие «вечер» и «утро» ввел сам Творец без всяких дополнительных пояснений на этот счет. А когда и в связи с чем появились термины «день» и «ночь»? В книге «Бытие» в первой главе с третьего текста мы можем об этом прочитать. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». Вот это понятие «день» появилось в связи с появлением света. Ключевое слово «свет», а не источник света, такой, как солнце. Но это Бог еще в первый день назвал светлую часть суток днем, а темную часть – ночью. И только у него можно спросить, зачем и почему, и в связи с чем он так поступил. А свое откровение он дал мне для моего понимания, человека, далекого от науки. Потом... Есть еще такое, если жизнь на Земле произошла в процессе эволюции, то следует принять фактор смерти, я не мог об этом не сказать. О чем я? На чем основана эволюция? Она как раз основана на том, что в тяжелой ситуации кто выживает? Правильно, сильнейший. Слабый погибает, а сильный выживает и приспосабливается к тяжелым условиям. Так что смерть, она становится чем-то... необходимым двигателем эволюции. Но в Библии все не так. Смотрите, что написано в первом послании к Коринфянам. Это 15 глава с 25 стиха. «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть». Смотрите. Смерть названа последним врагом. И понятно почему, ведь Бог создал землю для вечной жизни. Смерть появилась в результате грехопадения. И из-за грехопадения на земле произошли вот эти все изменения в макромире и в микромире. И в результате этих изменений произошло то, что одни стали поедать других. Но до грехопадения все были вегетарианцами. Смерть в Библии – враг, с которым Бог ведет борьбу. Так как же
смерть

называть врагом, если она необходима для эволюционного процесса. В книге Откровения, в 21 главе, есть такой текст. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Бог, сидящий на престоле, «Се творю все новое», и говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны». На Голгофском кресте Иисус победил смерть. А в книге Откровения написано торжество победы, что Бог будет творить все новое. И что? Опять при помощи эволюции? И значит, опять смерть. Так простите, ее только что победили, и что снова? А может быть, все-таки вечер и утро – это реальные сутки? Мне как-то посчастливилось посмотреть в телескоп на звездное небо. И когда я учился в семинарии, один спонсор подарил семинарии телескоп. И мы устанавливали его вечером на улице, вернее, ночью. Небо было чистым от облаков, значит, мы смотрим на небо. Это телескоп, такая большая толстая труба на треноге. И сверху есть окуляр, в который смотришь. И, в общем-то, все просто. Свет от планеты или от звезды, смотря куда направлен телескоп, падает на сферическое зеркало, которое находится на дне вот этой трубы. И, отражаясь от этого зеркала, оно падает на другое маленькое зеркало, которое направляет изображение вот в этот окуляр. И мы наблюдали небо. Я видел Юпитер с несколькими лунами, маленький Меркурий. А вот чтобы посмотреть на Венеру, приходилось вставать рано утром. Планеты были каждая в своем неповторимом свете. Видны были даже облака. Это впечатляло. А вот звезды все равно далеки. Наверное, чтобы их разглядеть, нужен телескоп посильнее. Но и этого было достаточно, чтобы увиденное через него впечатляло. Мы как-то навели один раз этот телескоп на Луну. И вот тут увиденное пробрало по полной программе. Я не привык видеть Луну так близко. Вот она, Луна, совсем рядом вроде бы, но в телескопе. Она была не просто близко, она была огромная, она была невероятно близко. Можно было рассмотреть то, что называют кратерами, хотя на самом деле это не кратер. Видны были даже какие-то камни, разбросанные по поверхности Луны. Она выглядела грандиозно, она просто огромная, в черном космосе, висит ни на чем. И это просто поразило, у меня мурашки по телу прошлись. Просто само собой как-то вырвалось. Велик ты, Господи, сотворивший такое. Вот те, кто утверждают, что Земля плоская, похоже, хотели сделать из меня сумасшедшего. Но вы знаете, я не уверен, что Господь, когда вдохновил Моисея написать «Был вечер и было утро, день один», желал мне того же. Конечно же, никак не вписывается в разум, как это можно сотворить за 6 дней. Но тем не менее Писание говорит так. Можно только удивляться тому, как велик тот, кто мог сделать такое. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. И нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.

Что значит быть Сыном Божьим и действовать в единстве с Отцом? И Иисус отвечает иудеям не просто словами, а своей жизнью. Почему его объяснения вызывают удивление, споры и даже ненависть? И что мы сегодня можем понять о его миссии и о том, как жить верой в современном мире? На эту тему

0: мы поговорим со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Здравствуйте, Илья Александрович.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы продолжаем с вами говорить на такую тему, да, как про веру. Мы рассмотрели уже в Евангелии от Иоанна 4 главы, да, и 5-ю начали в прошлый раз. И сегодня мы продолжаем рассматривать 5-ю главу и читаем в синодальном переводе с 19 по 47 текст. Но у нас будет, мы зачитаем немного меньше текстов, но наши зрители могут всегда прочитать, что же было дальше. Мы просто объясняем. Прочитайте, пожалуйста.
2: На это Иисус сказал: «Истина, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, то не чтит и Отца, пославшего Его. Истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истина, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь Ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся во гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Я ничего не могу творить Сам от Себя, как слышу, так и сужу. И суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца».
0: Угу. Благодарю. Мы здесь сейчас перейдем к такому интересному отрывку, да, про Сына, про Отца. Но до этого у нас тоже был диалог, вот в предыдущей программе. Можно ли немножечко кратко вспомнить, да, о чем он был?
2: Да, до этого мы с вами говорили как раз-таки о том, как Иисус исцеляет больного в купальне в Вифезде. Угу. Он это делает в субботний день. И это не нравится иудейским начальству. Угу. И у них начинается распря. Первое явное публичное противостояние. И вот мы как раз-таки продолжаем эту тему. Да, угу. Мы с вами как раз-таки в прошлый раз начали, так скажем, следующий раздел Евангелия от Иоанна. Да, первый мы с вами говорили был, это первая глава, второй раздел, это был со второй по четвертую главы, когда угу. речь шла вот в основе своей о замещении Иисусом угу. Храма всего, это будет и продолжаться тема, угу. но тот блок у нас также делал особый акцент на Иоанне Крестителе и его роли. И вот теперь в этом блоке с 5 главы мы с вами будем видеть, что Иисус исцеляет, Иисус дает жизнь. Это вот основная тема нашего блока изучаемого. И мы видим, что Иисус уже дал жизнь в купальне в Вифезде. Да. И теперь мы с вами сейчас продолжаем рассматривать тот конфликт, который начинает разгораться. Что же Иисус ответит на все те обвинения, которые Ему представили иудейские власти?
0: В первом же тексте, прочитанном нами в этом отрывке, Он говорит, что «истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя. Если не видит Отца, творящего Его, что творит Он, то и Сын творит также». О чем эти тексты? Мы только что видели исцеление. Что, кто не может творить?
2: Мы здесь видим, как Иисус говорит о том, что Он делает те дела на земле, которые велит Ему Отец. Угу. И тем самым Он не просто показывает, каков Отец, угу. да? Но тем самым Он демонстрирует истинность своих притязаний на божественность.
0: Угу. Это некое такое единство с Отцом получается?
2: Да, все верно. То есть, как мы и говорили, мы исповедуем триединого Бога, uh-huh. да, один Бог, три личности. Мы в прологе читали о том, что было тесное общение Слова uh-huh.

0: с Богом,
1: да,
0: и, а по своей сущности оно является Богом. Угу. И вот как раз-таки здесь мы с вами видим о том, что, как вот у нас здесь написано, да, «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца». То есть о чем это нам говорит? О том, что Он не оставляет никому возможности верить Отца и игнорировать заявление Сына о самом себе. Mm-hmm. О том, что Отец не готов принимать славу и хваление в свой адрес, ту не готов принимать, которая не воздается также Сыну. Uh-huh. То есть здесь мы видим вот эту вот тесную взаимосвязь, uh-huh. где Иисус прямо заявляет: uh-huh. «Я есть Бог».
1: Вот здесь еще такой момент. Единство, интересная просто отсылка в 20 стихе, да, «как Отец оживляет мертвых и дает жизнь». Да, если мы опять же продолжаем вот эту тематику того, что да, вот Христос, Он действует в единстве с Отцом, да, что Отец как бы Ему велит, здесь про что идет жизнь? В контексте это вечной жизни или здесь про что?
0: Видите, здесь поднимается тема духовной жизни до 28 текста.
1: Да.
0: Здесь угу. как раз-таки идет речь о духовно мертвых. И Христос являет это своими делами, о том, что Он способен исцелить духовно мертвых, и каждая беседа, да, она отчасти оживляет человека, изменяет его жизнь. Как мы говорили, это было с самарянкой, как uh-huh. это было с Никодимом. И здесь мы видим, что Иисус говорит о том, что Он уже сейчас здесь делает на земле. Uh-huh. И также мы с вами здесь видим о том, что в 28 тексте переход идет такой на будущее. Не о том, что здесь и сейчас, а на будущее. О том, что Христос способен исцелить не только духовно больных, но и умерших. В последний день. И вот так как мы сейчас начали с вами изучать блок о том, как Иисус дает жизнь, то этот блок будет заканчиваться у нас как раз-таки историей исцеления Лазаря. Да? Ну как исцеление? Воскрешение Лазаря.
1: Да, вот.
0: Мы там, конечно, поговорим об этом больше, но сама суть. Иисус есть тот, кто дарует жизнь и который готов нам даровать ее и сегодня.
1: Если мы говорим про духовное основание, про то, что воскрешает мертвых духовно, как сейчас это происходит, и второй момент – почитание. Если мы говорим, кто не чтит сына, тот и не чтит отца, как мы сегодня можем чтить? То есть как Бог нас может воскресить сегодня душевно, духовно имеется в виду, да? И как нам сегодня чтить, чтобы вот прочувствовать, наверное,
0: спасибо.
1: Осознанно, чтобы это было.
0: Смотрите, мы с вами видим о том, что Господь говорит о важности чтить и воздавать славу Иисусу, как и Отцу.
1: Угу.
0: К сожалению, в наше время существуют верующие, угу. которые не воспринимают Иисуса Богом, которые умаляют... одни умаляют его божественность.
1: Угу.
0: Для них он просто пророк, посланник, ангел, кто угодно.
1: Угу.
0: Есть другие, кто умаляет его извечное существование, то есть как он произошедший от Бога.
1: Угу.
0: И вот Иоанн с этим как раз-таки и борется. И он говорит о том, что Иисус есть Бог, потому что дальше мы с вами будем уже видеть, так как сейчас у нас начинается вот в этой истории прямое противостояние Иисуса с иудеями, то дальше оно только будет развиваться, потому что это первый случай этого столкновения явного публичного. И дальше Иисус будет говорить прямо: «Я есим». И вот об этом «Я есим» мы поговорим в следующих программах. Но сама суть заключается в том, что мы можем почитать в наше время Иисуса, относясь к Нему, как действительно к Богу, тем, кем Он являлся извечно. Как мы с вами уже ранее говорили, Иисус всегда являлся активной личностью Божества. И как Он участвовал

0: участвовал в творении, все через него начало быть. Он говорит, я есмь, то есть он сущий, он тот самый Иегова, Яхве. Угу. И то есть это все один и тот же Бог. И вот это важно нам осознать и не пытаться разделить это на язычество и божества, или еще что-то, какое-то многобожие, пантеизм, или Иисуса разжаловать, так скажем, да? Угу. Но здесь вот нас Иоанн и учит этому, то, что мы должны относиться к Иисусу как к Богу, угу. потому что Он и есть Бог. И вот это вот Отец, Сын, это все приходит уже после Боговоплощения, появляются вот эти, ну, так разграничение отец-сын. Это мы так называем, это Иисус так обращается, подавая нам пример. Потому что он говорит, он является стопроцентным человеком, стопроцентным Богом. Он mm-hmm. подает как человек нам пример, как мы должны общаться с Богом. И этот образ отца раскрывает нам те взаимоотношения, которые Бог ожидает от нас. И то есть вот эти фразы «сын», это не означает, что Иисус был рожден от Бога где-то там, до нашей планеты или еще что-то. Uh-huh. Он назван Сыном, когда Он воплощается. Uh-huh. Вот тогда Он называется Сыном, потому что у Него не было земного Отца. Uh-huh. У Него только Отец Небесный. Да? То есть вот эту вещь важно понимать uh-huh. и не умалять божественность Иисуса Христа.
1: Да, мне кажется, это один из очень важных моментов, которые мы порой упускаем. Но если мы возвращаемся также вот к 23-24 тексту, да, Евангелия от Иоанна, 5 главы, мы здесь видим, почему вот верующий, да, в Сына имеет жизнь вечную, и суд уже не касается его. Что, о чем говорят эти слова? Да, про что здесь вообще идет речь? Можно, пожалуйста, угу. это объяснить?
0: Спасибо. Мы видим, что эти слова — это не просто обетование грядущей жизни. Да. Мы видим о том, что эти слова говорят о реальности вечной жизни уже здесь и сейчас. О угу. том, что когда мы принимаем Божий Дух, который живет внутри нас, а это мы можем принять только благодаря заключению завета с Господом, как мы ранее говорили, угу. мы начинаем жить в атмосфере mm-hmm. вечной да. жизни уже здесь да. и сейчас на земле. Потому что, как говорит, было сказано о том, что жизнь вечная — это mm-hmm. знать Иисуса Христа, да?
1: Да.
0: это знать Господа нашего. Mm-hmm. И вот эти отношения — это часть вечной жизни. Здесь можно, знаете, задаться вопросом, а что такое вечная жизнь?
1: Да, вот что то есть, это может быть
0: что
1: вообще
0: это
1: такое,
0: может
1: порой
0: быть?
1: Непонятно.
0: Для кого-то
1: да.
0: это просто, знаете, как жить, не тужить, ни о чем не переживать, угу, все, что хочешь, угу. получать. Но вечная жизнь — это ведь не про это. Вечная да. жизнь — это про отношения с Господом. Угу. Потому что смысл вечной жизни, если не иметь отношений с Богом, угу. просто чтобы свой эгоизм как-то удовлетворять, нету проблем, да, да. а все, что хочу, получаю. Угу. Нет, ведь не в этом суть. Суть в том, что Адам и Ева имели отношения с Богом близкие, лицом к лицу общались с Ним, угу. и они потеряли этот рай. И они потеряли не просто жизнь, они не просто потеряли там все эти благословения, угу. они потеряли общение лицом к лицу с Господом. И да. поэтому вот восстановление этой вечной жизни — это и есть восстановление отношений с Богом. И мы уже здесь, на земле, можем начать жить этой вечной жизнью, приняв Духа Божия в свое сердце угу. и имея живые отношения с Господом. Угу. Вот это уже кусочек вот этой вечной жизни здесь, на земле.
1: Угу. Илья Александрович, мы переходим с вами к следующему такому абзацу, который относится к воскресению, к жизни. Да? В 28-м тексте есть такая фраза «Находящийся в гробах услышит глас Сына Божия». О чем здесь идет речь? Какие гробы и что вообще они слышат?
0: Да, мы здесь видим о том, что Иисус имеет право давать жизнь и имеет так. право судить.
1: Угу.
0: И если мы с вами до этого говорили о том, что фокус на духовно умерших, когда Иисус говорит, что Он здесь уже исцеляет и способен исцелить, то в этих текстах Он уже переходит на фокус будущего, на угу. предстоящий угу. суд. И Иисус говорит о том, что суд, который будет, я буду судить. Отец угу. мне его отдал.
1: Угу.
0: И это, наверное, является

0: каким-то непонятным, достаточно вызывающим да. для иудеев. Да. Потому что они это слышат, и у них еще ага. больше противления. Он угу. посягает все больше и больше на божественность. И мы видим о том, что здесь Иисус говорит о его пришествии, о его втором пришествии, когда при гласе архангела, да, при трубном звуке, как пишет угу. апостол Павел, спящие изудут из гробов. И как раз-таки здесь мы читаем о том, что, как здесь угу. написано, «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия». Все. То есть неважно, как ты жил, хорошо жил, плохо жил, его голос Иисуса услышит каждый. «И изыду, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения». И здесь мы с вами видим о двух воскресениях.
1: Да, вот
0: об этом мало это говорят, такое, но Иисус да. говорит о двух воскресениях. Мы не будем всю эту тему раскрывать, просто подметим для того, чтобы люди задумались об этом. И Он говорит, что будет воскресение, когда воскреснут праведные, угу. и когда воскреснут неправедные.
1: Так.
0: И о чем это нам сегодня говорит? Порой люди думают, что они могут прожить свою жизнь, как им этого захочется. О том, что они могут делать что угодно, взять от нее все, ну а потом просто ну, не попадут в вечность, ну и что, зато я эту жизнь хорошо прожил. А там вот просто канул в небытие и все. Но Иисус говорит, нет, так не получится. Должно прийти на суд, где должно дать отчет за каждое свое действие, за каждое свое слово. И не получится просто так прожил жизнь и без ответа ушел. Угу. И это очень грустная, это очень тревожная новость да. для тех, кто на это надеялся. Угу. И в то же время весть о суде, она является вестью благословения для праведных. Угу. Почему? Угу. Ну, потому что Христос говорит, «Я видел, как тебя за твои же добрые дела гнали. Ты делал как лучше, а тебя не принимали. Я видел, сколько было незамеченного, сделанного тобою другими. А я это все видел. И у меня это записано в книгах. И когда придет время, я тебе воздам по делам твоим». То есть Христос говорит, что даже самое малейшее доброе дело, которое мы делаем, оно не будет оставленным незамеченным. Ему важна вся наша жизнь. И Он говорит, за все воздам. И это является вестью для нас благословения о том, что Господь настолько внимателен к нашей жизни с вами. Угу. И да. здесь мы видим да, о том, что весть суда, она может выражаться, знаете, как сказал один из христианских авторов Джон Паулин. Угу. Он пишет, «Ты значим для Бога. Все, что ты делаешь, значимо для Бога. Твоя жизнь полна смысла и значения». Именно так он сформулировал весь того суда, который будет для праведных. Угу. Потому что, как нам известно, праведный на суд не приходит, Христос сказал.
1: Да.
0: Что, почему? Потому что за него приходит его ходатай, сам Иисус Христос. Мы же не просто так говорим о том, что он заменяет всю вот эту традицию, все храмовое служение собою. Он собой заменяет первосвященника, который будет присутствовать на суде за тебя и ходатайствовать за тебя. И каждое дело, которое будет, твое доброе там, это будет наоборот для тебя не осуждением, а комплиментом. И поэтому на суд ты уже не приходишь. Это уже не суд для тебя. И таким образом мы видим о том, что с одной стороны это тревожная весть, с другой радостная. И опять же это радостная весть для каждого, кто уверовал в Господа, потому что именно тем духом, которым Господь вселяется в нас, именно тот же дух и воскресит нас, когда придет Христос во второй раз. Наших родных, близких, всех, кто уверовал в Него и жил этой верою всю свою жизнь, кто был внимателен к Его словам, да? Потому что многие думают, а вот как быть? Можно ли ставить надгробие, да, на могиле? Да, да. Или нет, а вдруг не сможет человек встать? Или еще что?
1: Вопрос, да.
0: Да, то есть бывают такие моменты у людей. Или можно ли кремировать? Нельзя кремировать. Но Христос говорит,

0: Неважно. Угу. Это все неважно.
1: Угу.
0: Важно то, что я приду и пересотворю тебя, обновлю тебя. Потому что из могил люди уже обновленными выйдут, без греховной природы, без болезней, с которыми они погибали, умирали. Да?
1: Угу.
0: И мы видим, что здесь Христос прямо заявляет о том, что я делаю, что делает мой Отец. Суд угу. я буду делать, воскрешать я буду делать. Я есть Бог. Примите это. Я есть Мессия.
1: Мы живем в 21 веке, и это век достаточно тревожный. Да, и очень многие люди задаются вопросом, а зачем мне читать Библию? Да, но мы видим уже по первым 5 главам Евангелия от Иоанна, что он как раз-таки описанием своей жизни показывает, как нужно жить, в каком плане. Он показывает, что нужно быть таким же вестником перед Христом, да, когда он показывает своей жизнью о том, какая вера должна быть, что она не должна быть обрядной, да, или просто какой-то религиозной, там, по нормам, по правилам, это ничего не спасает. Спасает именно твое живое общение. И тогда мы приходим вот к этому второму пришествию подготовленными, и нет уже этой тревожности. И еще здесь важный момент, да, он рассказывает и показывает события, которые будут происходить в нашей жизни, да, которые мы проживаем и сейчас, те события происходили и тогда. Да, и видя на опыте и примере других, мы можем быть более, так скажем, спокойны, более подготовленными. И вот 30 текст, в 30 тексте, да, где «не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца», здесь как будто бы тоже один из примеров, как мы можем иметь эту веру. Это некое, наверное, послушание, да, ведь и смирение Христа перед Отцом.
0: Видите, вы здесь Сыночка. Выделили очень важную вещь о том, что нам важны именно отношения. Но угу. есть важный момент.
1: Да, какой?
0: Отношения, они порождают правила, дисциплину
1: угу.
0: и послушание. То есть делами невозможно спастись,
1: угу.
0: но дела являются следствием веры.
1: Угу.
0: Это очень важно понимать, потому что у нас есть очень много крайностей, когда люди отметают, зачем церковь, Бог здесь, зачем заповеди, меня Иисус уже искупил.
1: Угу.
0: Но нет, Иисус говорит, не однажды я вот умер за тебя и все. Ты должен это принять и жить с этим всю жизнь. Твоя вера должна быть все время, твое следование за мной должно быть всю жизнь. То есть не один раз спасен навсегда.
1: Угу.
0: Да? А Иисус говорит о постоянных взаимоотношениях. Ну и эти взаимоотношения, они характеризуются
1: угу.
0: изменениями в нашем сердце. Изменения по истине. Помните, как мы говорили, в духе и истине.
1: Да.
0: Вот как раз-таки истина, Христос, мы дальше будем изучать, Он скажет о том, что «если любите Меня, соблюдите заповеди Мои».
1: Угу.
0: Вот интересно, да? То есть одно другого не отменяет, но на первом месте отношения. Потому что если человек
1: да.
0: пытается соблюдать что-либо без отношений, он быстро выгорит. Это будет ограничениями.
1: Угу.
0: Но это перестает быть ограничениями, когда это происходит из любви. Мы
1: угу.
0: сами хотим уже этого. И
1: да.
0: так начинаем поступать. И вот, знаете, здесь есть такой интересный момент о том, что для нас в наше время, чем это актуально? Тем, что в Писании Христос предстает, Бог предстает тем, кому мы не безразличны. В наше время очень много переживаний, стресса, суеты, одиночества. Есть постоянная какая-то пустота, которую ничто не заполняет, но мы пытаемся ее заполнить развлечениями, чем угодно. Но
1: mm-hmm.
0: ничего не заполняет. И вот здесь как раз-таки ответ о том, что то, чего мы не можем получить здесь, в наше время,
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: это принятие, поддержки.
1: Да.
0: Недосказанности, потому что нас могут осудить за что-то.
1: Угу.
0: Христос, Он готов выслушать, Он готов принять, Он готов нас принять такими, какие мы есть,
1: угу.
0: и поддержать нас. И вот это самая добрая весть о том, что Он ждет нас, и Он любит нас, да, как мы сказали, о том, что Бог говорит, «Ты значим для Меня».
1: Угу.
0: И это поэтому очень важно изучать Писание, потому что Бог действительно хочет восполнить наши нужды, и Он именно таким себя и открывает, не безразличным к нам. И дальше мы уже с вами, когда читаем 31-47 тексты,
1: угу.
0: то

0: то там вопрос становится, да, как в 31 тексте Иисус говорит, «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не истина». То есть он говорит, в Древнем Израиле был закон на двух свидетелях, что истина то свидетельство, о котором могут засвидетельствовать еще двое свидетелей. То есть так решался судебные вопросы и многие другие. И вот Иисус говорит, он им выдал целую речь о том, что он и есть Бог. И дальше он говорит, но если я это сам говорю, то неверно мое свидетельство. То есть он сам это признает. Он говорит, но есть еще четыре свидетеля. Да, то есть какие? Он говорит, мои дела, которые я делаю, это Иоанн Креститель, который засвидетельствовал явно, это Отец, который говорил, да, голос которого был слышен народу, и это Моисей, который же вас и осудит, если вы меня сейчас не примете. То есть он предоставляет в дальнейших текстах как раз-таки вот этих свидетелей, которые о нем засвидетельствуют. И таким образом мы видим, что в изучаемой нами главе, всей вот этой полноценной, мы с вами видим о том, что в нашей жизни той самой купальней Вифездой, да, могут, да, которую мы разбирали в прошлый раз, могут быть как раз-таки являются наши собственные силы, упование на себя, на свои идеи, свои мысли, спасение собственными делами. Но как это не помогло тому расслабленному, так это не поможет нам сегодня с вами. И только во Христе мы можем иметь вот это спасение, вот эту милость. И также мы с вами видим о том, что в истории с расслабленным есть расслабленный, а есть фарисей. И вот этот фарисей, мы сегодня о них как раз-таки больше всего говорили, да, чем в прошлый раз. И они как раз-таки посещают церковь, они знают о Христе, но не оставляют своего «я». Они не оставляют своих человеческих измышлений каких-либо. И как раз-таки они не принимают Христа, а Он их призывал. И как мы можем сделать вывод, что и перед нами стоит выбор. И будем ли мы как тот расслабленный, который примет Христа и его помощь и признает свою нужду, или как тот фарисей. Это выбор уже за нашими дорогими слушателями и наш с вами лично.
1: Я благодарю вас, Илья Александрович, за такую интересную беседу. Друзья, помните, Иисус пришел возродить в нас веру и даровать нам жизнь вечную.

0: глубоком смиренье живите, будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг к другу в духе любви.
1: Утро – это начало дня, рождение – начало новой судьбы, начало вдохновляет, новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
2: Каждый получит по заслугам. Если будешь любить, твоя жизнь обязательно изменится к лучшему. Помимо законов физических, в мире работают и духовные законы. Но можно ли их доказать? Как они влияют на нашу жизнь? На наши вопросы отвечает сегодня священнослужитель Михаил Долженко. Здравствуйте, Михаил.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот, собственно, у нас прошлая программа закончилась тем, что существует... Во-первых, духовный мир, а во-вторых, существует, ну, как бы это сказать, некая часть нашего...

0: закон существования, да. Правила этого мира. Угу. Вот. А насколько они объективны? То есть, вообще говоря, насколько они непреложны, насколько они одинаковы для всех?
1: Вот что самое интересное, людям достаточно легко говорить о законах физических, да? И мы с ними сталкиваемся постоянно, вот просто 24/7 эти физические законы нас окружают. Угу. И мы согласны мы или не согласны с ними, но мы их подчиняемся. Да? И даже когда мы пытаемся какие-то законы эти физические починить себе, да.
0: Там то... на самом деле трудно быть несогласным.
1: Да, трудно быть несогласным.
0: Там можно их не знать.
1: Да. Но даже когда мы пытаемся починить эти законы себе, угу. да, для этого мы прилагаем какие-то особые усилия, да, какие-то расчеты там, да, и все остальное. Но мы должны учитывать их. То есть мы не можем просто их игнорировать. Никто не выходит из дома с 25 этажа через окно, потому что это более быстро и рационально. Потому что все отлично понимают, что это, чем это грозит, потому что есть гравитация. Все пользуются лифтом или лестницей. Вот в духовном мире тоже существуют законы, которые, как бы человек ни пытался игнорировать, но они данность, они база, они неизменны, они работают обязательно. Вот как раз игнорирование их, как игнорирование они, физических, всегда заканчивается достаточно печально.
0: Они работают, но они работают не так.
1: Они работают по-другому.
0: То есть вот тут... Тут есть нюанс, есть момент. Если ты выйдешь в окно,
1: да.
0: то
1: результат будет быстрым.
0: Результат будет стопроцентным и быстрым.
1: Предсказуемым, да.
0: Ну, может быть, каким-то...
1: Чудо случится.
0: Да,
1: каким... Но, опять же, это чудо по законам духовным, а не по законам физическим.
0: Вот, может быть, пока по каким-то причинам ты не помрешь от этого сразу же, но в любом случае будет ущерб и все остальное. С духовными законами... Не совсем так. Больше того, если мы Священное Писание откроем, то мы видим, ну, например, в псалмах, как псалмопевцы не один, а многие сокрушаются о том, что вот человек, ну, люди грешники, причем, ну, не просто грешники, а, как бы это сказать, злые люди, которые желают... вреда другим.
1: Являются источником
0: зла. Да, источником зла и так далее. Они живут, процветают, благоденствуют и так далее. Где же тут законы?
1: Они однозначно работают и работают. Скорее всего, здесь все сводится к тому, как мы люди их понимаем, интерпретируем и как мы их пытаемся объяснить. Людям вообще свойственно пугаться всего того, чего мало знаем. Угу. И на это накладывать некую покрывало такой мистификации. Да? Но в реале, в Священном Писании, многие духовные законы, они четко обоснованы,
0: кстати,
1: прописаны.
0: Я уж просто к фразе привяжусь. Мало знаем. А почему мало знаем? Потому что это сложно или потому что не хотим знать?
1: И да, и нет. То есть, и с одной стороны, мы не хотим знать, потому что, сталкиваясь с законами духовными, человек все равно приходит к осознанию, что ему нужно смириться. То есть, он сталкивается с тем, что он себе подчинить не может. А это значит, нужно себя сокрушить, это значит, это значит, нужно как-то подчиниться, как-то смириться. А человеческой природе греховной подчиняться не хочется. Мы всю жизнь бьемся за свободу. Правда, мы сами не понимаем точно, что это такое, но мы за нее бьемся. Вот. И вот эта вот как раз свобода подразумевает разгул амбициозности и гордыни своей собственной, если мы воочию это себе не признаем. А в духовных законах важно как раз их понимать, их, можно так сказать, ключ к духовным законам начинается с момента твоего смирения перед тем, кто эти законы установил, а это перед Богом. А это ой, как не нравится. Особенно сильному мужскому населению. Почему верующих среди мужчин не так много? Потому что мужчине смирить себя под крепкую Божью руку, ой, как тяжело. Вот, и поэтому, а тем более увидеть взаимосвязь вот этих вот законов со своей жизнью, подчас это пугает, и этого, ой, как не хочется.
0: Ну, то есть разница в одной букве. Подчинить себя или подчинить себе.
1: Да, или починить себе, да, вот это разница. Вот, и поэтому, но эти духовные законы, они настолько сильны и настолько они четко работают и выполняют свою функцию, что они влияют на физическую жизнь и на эмоциональную и духовную составляющую однозначно. Вот. Угу. А вопрос только в том, Как мы на это смотрим?

0: Обращаем мы на это внимание или не обращаем? Игнорируем или нет? Замечаем эту взаимосвязь или нет? То есть можно всю жизнь жить и игнорировать физические законы, пытаться, да? Ну, просто есть и есть, и ладно. Но при этом, как говорится, любые моменты их несоблюдения очень больно бьют, да? И таких ошибок очень много, да? Когда люди пытаются там игнорировать какие-то физические законы, в результате страдают. Там и переломы у них бывают, и все остальное. Ну, вот данность. Вот физические, духовные законы, тоже попытка их игнорировать, однозначно будет отрицательно влиять на твою духовную жизнь и на твою физическую жизнь здесь, на земле. Поэтому вот эти понятия непрощения, да, непринятия другого, да, во что бы то ни стало доказать с ненавистью свою точку зрения, это все заходит за рамки, вот, ну, вернее, попадает это все в действие рамки духовных законов. И игнорирование их однозначно будет болезненно бить по твоей жизни.
1: Ну вот уже приводил пример. Вроде бы да, вроде бы должно однозначно ухудшать жизнь мою. Но в реальности не всегда так.
0: Но это как
1: в реальности смотреть? Я совершаю какое-то плохое действие, а ну, результата или возмездия нет. И наоборот, я стараюсь совершать добрые дела.
0: Только хуже становится, да.
1: Да, а благодарности никакой тоже нет. Ну, то есть, вот эта связь, она не
0: такая. Она просто не очевидна. Когда ты смотришь на духовные вещи духовными глазами, о чем мы говорили в предыдущих программах, что есть дух, да, человека, вот, в взаимоотношениях с Богом. Если ты смотришь на духовные глазами духовными, ты все понимаешь. Тебе все ясно, как белый день. И тот же самый Асаф в своем 72-м псалме сокрушается и говорит о том, о чем мы здесь размышляем. Да, смотрю на богатых, смотрю там на наглых, на тщеславных, на жестоких людей, вроде как благоденствует. Но он говорит, это я, говорит, так понимал, думал так до тех пор, пока не зашел во святилище и не увидел конец их на суде Божьем. И там у него все стало на свои места. То есть, когда человек смотрит духовными глазами, он понимает причинно-следственные связи. Что, чем, для кого заканчивается. Поэтому прожить здесь на земле, да, можно. В бесчинстве, там, в бессовестности. И тебе кажется, что все у тебя в руках, ты все контролируешь, там, и власти, и народы. Ну, можно тут разное, да, о чем думать, в разных глобальных. Кто-то может всю жизнь домашних своих гонять и думать, что в этом для него самореализация и счастье, и ничего ему за это не будет. Но вы знаете, когда начинают работать духовные законы, это становится очевидным. Очевидным не только здесь, на земле, но это играет большую роль и в дальнейшем. Твоя жизнь 60-70 лет, максимум 80, и та в болезнях, она быстро проходит. Вчера ты только вышел со школьной скамьи, сегодня ты уже пенсионер. И ты смотришь на свою жизнь и думаешь, а я вообще пожить-то успел? То есть моментально все пролетело. И какие-то картинки у тебя там в голове возникают о твоей прожитой жизни, ты думаешь, и что? А дальше-то что? Вот. И вот эти моменты, они говорят о том, что жизнь человека, она очень скоротечна. А как раз вот духовные законы невидимого мира, соблюдение их гарантирует тебе переход в мир, в который Бог приготовил для любящих Его. То есть это очень серьезная взаимосвязь. И человек, который духовно начинает смотреть здесь на духовные законы, он видит Бога. И он видит Его как личность, которая в его жизни серьезно играет свою роль. И когда эти взаимодействия выстраиваются, они отражаются на ближнем. Угу. А это тоже часть духовных законов. Покаяние перед Богом рождает в тебе покаяние перед нанесенным ущербом ближнему. Это очень сильная взаимосвязь, о которой в Священном Писании очень много и Христос тоже говорил. Он говорил, он не может человек заявлять о своих отношениях с Богом, если он с братом своим в контрах находится. Это, говорит, проблема. И поэтому здесь очень важно вот эти все моменты учитывать. Но они, еще раз повторюсь, возможно только в том случае, когда человек начинает открывать свое сердце перед Богом, видеть духовное. Если человек закрыт, если он игнорирует, если он считает, ему это не надо, он без этого великолепно живет, да, поживет какое-то время на этой земле, но в Царстве Божьем нет.
1: А может быть, тогда к какой-то конкретике перейти? Ну вот какие, может быть, самые

0: Ну, не буду говорить самые важные, потому что, ну, важность...
1: Ну, реально, реально рабочие. Да, да, пожалуйста, элементарные рабочие законы, которые здесь работают. Украл ты, украдут у тебя. Просто. Легкие деньги всегда приносят несчастье.
0: Угу.
1: Вот можно, вот кто-то может с этим не соглашаться, но в долгую это так, это факт. И поэтому не простил ты, будешь мучиться однозначно. Даже если тебе кажется, что это на тебя не играет, на тебя не влияет, влияет.
0: Ну, в том, что касается украл, в общем-то, тут достаточно легко логикой эта закономерность выводится. Все очень просто. То есть людей много, твои действия, они вызывают ответные действия.
1: Конечно.
0: В конечном итоге тебе это все вернется.
1: Да, несчастные люди, например, очень много. Вот, я в 90-е годы сталкивался с тем, что люди, которые торговали алкоголем из-под полы, там, гнали самогон и, можно так сказать, да, зарабатывали деньги на горе других людей, да, там, вот, вроде как они получали, там, делали свое, ну, там, какое-то имущество приобретали и все остальное. Вы знаете, когда смотришь на жизнь этих людей, на их детей, чем заканчивается зачастую их жизнь, эти законы работают. И если человек, который неправедным путем заработал средства, унижая работников, да, там, лишая как-то премии и неправильно оценивая, да, и что-то еще, эти люди, да, не строят дома, они покупают себе недвижимость там, за границей, там, еще что-то, но они в них не живут. А если посмотреть на их детей и внуков, возникает большой вопрос, несчастные люди. Много браков, там, проблемы со здоровьем там, и все остальное. Просто мы, люди, очень часто своим взглядом цепляемся за какие-то нам кажущиеся очевидные броские в глаза вещи. Но никто не будет нам рассказывать иногда... о тех вещах, которые реально работают. Но
0: иногда это... результат, он просто сильно отложен во времени.
1: Он может быть отложен во времени, но он однозначно работает. Потому что в Библии есть четкие представления о том, что что человек посеял, то и пожал. Посеял человек ветер, пожнет бурю.
0: Но только, может быть, посеял один человек, а пожнет...
1: А мы очень взаимосвязаны. Вот реально просто, почему и здесь очень важно, и Библия повторяет это, что человек не может существовать в этом мире, в этом обществе, как эгоистичный индивид.
0: Угу.
1: Он очень сильно взаимосвязан со всеми остальными. Вот просто. И как раз духовные законы, они говорят об этом. Там, где общество заражается принципами ненависти, да, конкретно к кому-то, к чему-то, да, там, это обязательно пожинает серьезные последствия для всего народа. И пример этому в истории очень много.
0: Ну, это да.
1: Когда какая-то ненависть к определенной нации или к какому-то народу, она рано или поздно заканчивается тем, что все общество, весь народ, который были заражены этой нацией, они пожинают тяжелые последствия для себя в поколениях, потом очень много и очень долго. Очень сильная взаимосвязь любви, прощения с климатом. Вот мало кто об этом задумывается, но эти факторы есть. Чем больше люди воюют между собой на нашей земле, чем больше они эгоистично выкачивают ресурсы и уничтожают среду вокруг себя, тем больше будет катаклизмов и всего остального. Этот фактор игнорировать сегодня невозможно. Он есть, и он присутствует. Достаточно включить новости, и ты увидишь, что происходит с планетой. А почему так происходит? Потому что в определенное время наш рациональный мозг перестал бояться Бога.
0: Ну, тут ведь простые физические законы работают. Тут даже не то, чтобы там духовные какие-то. То есть, если я оставляю мусор где-то, ну, я очень условно, да, то рано или поздно я буду в этом мусоре жить.
1: Но, ну, понимаете, понятно. Вот в том-то и есть вот эта взаимосвязь физических, духовных законов между собой. Угу. Ты оставляешь мусор почему? Это же ты же чем-то продиктован это делать? То есть ты приехал на природу, отдохнул, погулял, там, пожарил шашлыки, накидал мусора и уехал, не убрав за собой. Ты же чем-то продиктован в этом, у тебя же какой-то мотив есть для этого. Угу. Ты не ценишь природу, которую создал Бог, ты не ценишь себя как творение Божие, у которого есть работа, да, у которого есть задача от Бога. Ты должен после себя оставить чище, чем ты туда приехал. Если у тебя такой мотив в голове, ты

0: ты соблюдаешь духовные законы. Но если ты, извините за выражение, нагадил там, где живешь, ну, это значит, ты продиктован моралями со всеми другими. У тебя другие представления. Ты не ценишь духовные законы. А отсюда результат какой? Он результат перерастет в физические проблемы, которые рано или поздно отразятся на тебе, на твоем поколении, на твоих детях там и все остальное.
1: Интересный момент, что в принципе в Священном Писании сказано, что вы будете жить по-другому, если будете жить по духовным законам.
0: Да, да.
1: Все вокруг будут вам завидовать, будут у вас учиться, если вы будете жить по духовным законам.
0: То есть... В Ветхом Завете, в Новом Завете огромное количество расписанных этих взаимосвязей. Просто люди как бы они не любят это констатировать.
1: Если я делаю добро другим, то количество добра вокруг увеличивается. То есть, в принципе, это логично, правильно.
0: Конечно.
1: А если оно увеличивается, то в конечном итоге мне, так моим потомкам будет лучше.
0: Лучше однозначно.
1: Вот. Если же я делаю кому-то зло,
0: оно к тебе вернется.
1: То увеличивается количество зла. И так или иначе оно тоже вернется.
0: Да. Зло порождает зло. Угу. Вот. Поэтому Бог четко дает правила. Он говорит, побеждайте зло добром.
1: То есть
0: это тяжело, это непросто, это нелегко признать это, но когда ты это делаешь, ты побеждаешь зло добром, и добро к тебе возвращается. Это непреложный закон.
1: То есть да, это не напрямую, но в конечном итоге это очевидно. Да. Спасибо, Михаил. Дорогие друзья, делать добро всегда связано с определенными усилиями над собой, но рано или поздно оно вернется. Всего доброго, до свидания.

Любовь Христа, как воздух постоянно. Нет импульса в любви туда-сюда. Нам не понять ее, нам это странно. Мы двигаемся чувствами всегда. А у Христа любовь не чувство, принцип. Не делай зла на свете никому, а делай доброе, не вглядываясь в лица, хотя тебя не примут, не поймут. А будут гнать и избивать при этом, и даже на распутье поведут. Любовь молчит, ее приносят в жертву, и видим мы, нечестен этот труд. Любовь Христа приобретает души, мы дышим ею каждый миг земной, но зов любви его грехами глушим, обходим Бога часто стороной. Но Бог везде, во всем его дыхании, он воздух, свет, вода и хлеб, и жизнь, а мы его забывшее создание, которых он зовет в любви, вернись. О, если б мы познать его стремились, понять его великую любовь, принять его немыслимую милость, о, как блаженны были б мы с тобой!

Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Все это испытал я мудростью. Я сказал, буду я мудрым. Но мудрость далека от меня.

думал над тем, что стоит поговорить сегодня на такую тему, очень непростую. Это тема патриотизм. И она называется, и проповедь у меня называется «Что такое патриотизм?». Попробуем мы с вами все-таки в этом вопросе разобраться. Сразу скажу, что вообще само это слово очень сложное, противоречивое и непростое. Поскольку четкого определения вообще патриотизма на самом деле нет. Разные люди, кого вы не спросите, даже ученых, исследователей, вы заметите, они будут расходиться между собой, и нету какого-то такого между ними единства. Вот. Но, тем не менее, я нашел более-менее такое определение, от которого мы оттолкнемся, и попробуем все-таки посмотреть, что Священное Писание вообще говорит о патриотизме, да, и как оно раскрывает эту тему. Более-менее определение, которое как-то касается христианских ценностей, патриотизм, звучит так. Патриотизм – это любовь и уважение к родному отечеству, народу, культуре, литературе, языку, стремление принести благо своему народу, умножить его нравственность и духовность. Вот примерно так. Давайте мы все-таки от этого оттолкнемся и попробуем с вами поразмышлять. Вообще, откуда берет свое начало слово «патриотизм»? Было такое греческое слово «патер» – «отец». И вот от слова «патер» – «отец» происходит два нужных нам греческих слова. Это «патрис» и слово «патрия». Слово «патрис» дословно переводится как «отечество» и «родина». «Отечество» или «родина». Ну, давайте мы посмотрим два таких места. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, стих 54. «И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы?» Куда приходит Иисус Христос? В свое отечество. И вот здесь, в данном случае, Иисус приходит в место, в котором Он родился. То есть родина, да? Родина – место, где ты родился. Это конкретно именно место. И 57-й тоже мы видим. «И соблазнились о Нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». То есть вот мы видим с вами в месте рождения. В Библии мы видим, вот встречается это слово, да, слово «место рождения», то есть это отечество, вот это от слова «патрис». И второе слово, которое мы смотрим с вами, это слово «патрия». Давайте посмотрим, что оно означает. Если мы посмотрим на Евангелие от Луки, вторую главу, Евангелие от Луки, вторая глава, и мы прочитаем с вами стих 4, то здесь мы встречаем второе значение слова, которое нам нужно. «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». И вот здесь обратите внимание на то, что слово, другое слово «патрия», оно уже имеет немножко другое значение. Слово «патрия» означает «род». То есть семья, или семейство, или племя, или племенная ветвь, то есть родословная ветвь. Иосиф идет не просто в родной город, а куда? Там, где его родственники. Где его родственники? Где его род? И вот в этом отношении это два слова, которые нам должны помочь понять, что такое патриотизм. В чем их отличие, в чем их разница? Первое слово «патрис» – это слово относится к месту твоего происхождения, к месту рождения, место, да, это территория. А слово «патрия» – оно относится к семье, к твоему роду, откуда твой род идет, да, то есть это люди. Итак, еще раз, первое слово означает место, да, то есть территория, край, земля. А второе слово означает
род

То есть семейные древа, люди, семья, твое, именно твое близкое окружение, твои родные, близкие, ну и, соответственно, твой народ, если мы расширяем эту ветвь. И вот теперь нам нужно понять, мы подходим уже к пониманию патриотизма, но вначале давайте мы коснемся именно более такого исторического момента. Дело в том, что, ну, скажем так, греки, которые ввели это слово патриотизм, да, они мыслили, ну, у них было два вида патриотизма. Это полисный патриотизм, полис от слова «город». Если вы хорошо знаете историю Древней Греции, то вы знаете, да, что вначале они существовали как отдельные города греческие, да, со своим собственным управлением, и между собой очень часто эти города враждовали, и у них возникали различные трения даже в отношении богов. Вот, какого бога чтить? А имперский патриотизм, который тоже зародился в Греции, он уже нужен был именно тогда, когда действительно греческим городам угрожали какие-то враги, и нужно было как-то объединяться и защитить Элладу, да, тогда стал формироваться имперский патриотизм. То есть когда уже есть империя, есть народ, да, есть государство. Так вот, два вот этих патриотизма, они нам нужны и помогут сейчас понять вообще, что происходит с христианством. Это очень важно. Как христианин начинает себя вот в этом контексте и в этой культуре жить и действовать. Вот смотрите. Одно отличие. Полисный патриотизм в основе был род, земля или полис и боги. Боги – это те, которые дали начало твоему роду. Поэтому у любого города был бог свой, который за этот город отвечал, которого люди почитали и ему поклонялись. Бог этого города, культ определенный. Это очень важно. Так вот, в основе вот этого патриотизма греческого лежал бог какой-нибудь. Конечно же, род и, конечно же, земля. Потому что полис был не только за городскими стенами, а он еще и был за пределами. Были же наделы, земля. У каждого гражданина греческого города была своя земля, которую он возделывал и так далее. Вот. Но в основе имперского патриотизма, посмотрите, что уже было. Тоже род, но в данном случае народ, уже твой народ, да, народ. Дальше империя, государство. Потому что расширяются границы, видите, да? И боги. Или точнее, один бог. Культ одного бога, который должен был объединить всю нацию. И вот почему я об этом говорю, это очень важно. Потому что именно Римская империя унаследовала вот эти греческие представления о патриотизме. И постепенно, когда Римская империя, ну, завоевывала все больше и больше, больше территорий, то в ней, с одной стороны, присутствовал и полисный патриотизм. Еще раз, это верность и преданность своему роду, земле и Богу. И имперский патриотизм. Верность и преданность кому? Народу, империи, государству и Богу или богам. Так вот, христиане начинают проповедовать в Римской империи. И с чем они сталкиваются? Первое. Они как раз сталкиваются вот с таким полисным патриотизмом. Давайте посмотрим книгу «Деяния апостолов», 19 глава. Нам это очень важно посмотреть. Так, «Деяния», 19 глава. И мы почитаем с вами с 24 стиха по 28. Итак, «Деяния», 19 глава, стих 24 и 28. «Ибо некто серебряник именем Димитрий, делавшие серебряные храмы Артемиды и доставлявшие художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы видите, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но и почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человека

человеческими не суть боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и, что? Вселенная. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» Ну и так далее. Устроили такой вот бунт. Видите, как граждане города отстаивают что? Свой полисный патриотизм. Почему? Потому что проповедь Павла, она оказалась в конфликте. Весть апостола Павла о том, что нет Господа одного только, да? Только один Господь. Иисус Христос, да, она начинает выступать в конфликт. И вот возникает такое напряжение. Получается, что христиане опровергали вообще весь патриотизм, то есть шли против этого, действительно думая только вот о небесной своей родине, и все. Более того, если мы посмотрим, когда в Риме наслаждался культ императора, единый культ императора, которому действительно все подданные должны, Рима, должны были поклоняться и воздавать почести, христиане опять сталкиваются с проблемой. Какой? Потому что есть один Господь и есть один Спаситель. И если вы хорошо знаете культуру или историю Рима, то вы должны вспомнить, как называли или какими титулами называли императора. Знаете, какими титулами называли императора римского? Куриос и Сатер. Что это за два таких слова? Кто знает? Куриос и Сатер. Куриос – это Господь, а Сатер – это кто? Спаситель. И именно этими же титулами ранние христиане называли кого? Иисуса Христа и Бога, да? Иисус – Господь и Иисус – Спаситель. И их проповедь опять начинает наталкиваться на имперский патриотизм. То есть, получается, проповедь Евангелия или проповедь ранних христиан, она, ну, скажем, вступает в конфликт, в сильное противоречие не с понятием земли, рода или места рождения, так ведь? А вот именно с одним из символов или атрибутов патриотизма, а с одним из понятий патриотизма. И вот когда возникает вот такой конфликт, естественно, христиан начинают преследовать в Римской империи, потому что они или их власть начинают воспринимать как тех, кто подрывает имперский патриотизм. И если мы посмотрим на некоторые тексты Священного Писания сейчас с вами, с одной стороны, то действительно вроде бы кажется, что христиане выступают вообще против патриотизма. Давайте посмотрим. Например, Филиппийцам 3 глава, стих 20. «Наше же жительство, вспоминайте, где? На небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Сатер, и Господа Куриус, нашего Иисуса Христа». Кстати, жительство в данном случае – это греческое слово, которое означает не жительство, а гражданство. Павел хочет сказать, что наше гражданство где? На небесах, откуда мы и ждем возвращения нашего Господа Куриус и Спасителя Сатер. Это же вообще просто, да? Бомба! Например, послание к Колоссянам, 1 глава, стих 13. Тоже апостол Павел говорит о том, что Господь избавил нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного сына своего. Не в смысле, что мы когда-то попадем в это царство, а Павел уже стоит, использует глагол ведшего, как уже в прошлом совершенное действие. То есть как, христиане как бы уже в царстве Божьем находятся, в царстве сына его. Они уже подданные другого царя. Какого царя? Иисуса Мессии. Они его глашатаи и подданные. Все, они уже находятся в этом царстве. Или, например, еще мы посмотрим на послание к евреям, 11 главу, где апостол Павел рассуждает об этом. И в 13 и 14 стихах говорит:
Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оное, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы.

на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Да? И дальше, если мы почитаем, то мы увидим, если бы они и в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. То есть вот вроде бы как бы Павел говорит о том, что верующие люди, где у них земля, где у них Отечество, где их подданный царь? Небеса, Господь Иисус Христос, все. И вроде бы кажется, что земная жизнь христианам по боку, правда ведь? Все, надо вообще об этом все забыть, про земную жизнь, про все, что здесь устроено и как здесь устроено. И все здесь горит все равно. Все, мы думаем только о небе, все, и только о той священной земле. Все. Друзья, каждое высказывание апостола Павла нужно читать в контексте, каждое высказывание апостола Павла нужно понимать, о чем он говорит. Например, послание к Евреям, 11 глава. Вообще, многими верующими людьми трактуется, понимается не так. Знаете, о чем говорит апостол Павел? Он говорит здесь о патриархах, которым Бог Аврааму, Бог обещал землю. Так ведь? Какую землю обещал, небесную или земную? А, земную. И он ему говорил, вот эта вот земля, пройдись вот туда, отсюда, да, вверх, вниз, вот все, вширь, посмотри на эти пределы, и вот эта вся земля, которую я тебе дам. Вопрос, Бог дал землю Аврааму сразу же, через 5 минут после того, как с ним заключил завет? Нет. Авраам ходил по этой земле, которая вроде бы по обетованию Бога его, но пока еще не его. Но он жил чем? Надеждой и верой. И умирает, не получив этой земли. Какой земли? Вот реальной конкретной земли. Он ее не получает. Так же с его сыном и внуком происходит. Они тоже ходят, бродят по этой земле, но не получают ее. Почему? Потому что Аврааму было дано пророчество. Через 400 лет только твои потомки вернутся на эту землю. Только через 400 лет. Потому что земля пока вот этих вот всех народов, которые ее населяют, не наполнилась мерзостями беззакония. Вот наполнится, когда я совершу суд, но твои потомки будут где? В рабстве все это время. Но потом они вернутся. И Авраам умирает, не получив этого, и дети его умирают, не получив этого. Только потом, спустя 400 лет, вот это происходит. И поэтому здесь об Отечестве, о котором говорит апостол Павел, это речь идет вот именно об Отечестве земном, которое Бог дает Аврааму и обещает ему дать. Только потом уже Моисей выводит израильский народ и приводит его действительно на эту землю, они ее завоевывают, и она их становится их. По Божьему обетованию. Вот это важный момент. Поэтому всегда нужно понимать, о чем говорит апостол Павел. Есть другие тексты. Смотрите, это мы пока одну сторону смотрели. Очень важно. Здесь вот вы пытаетесь меня понять, о чем я говорю. Да, с одной стороны, вроде бы как наступило Царство Богом с явлением Иисуса Христа. Божье владычество, оно расширяется через проповедь Евангелия. Христиане являются подданными Небесного Царя. Так и действительно думают о чем? А вот об этой перспективе, о жизни вечной и в этом вечном блаженстве. Но, братья и сестры, с другой-то стороны, первое послание Петра, 2 глава, стих 17. «Все почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Это чего такое? У нас же кто царь? Господь Иисус. А причем тут другой, вот именно языческий царь? Нет. Тем не менее, все равно. И что интересно, например, Амвросий Медиоланский, это один из 4 великих учителей Западной Церкви, прямо пишет, очень схоже с тем, что говорит Петр. «Справедливость же требует, чтобы мы прежде всего любили Бога, затем о жизни». Смотрим другое место. Послание к Римлянам, 13 глава. Известный отрывочек. Помните его, да? С 1 по 7, где апостол Павел приглашает верующих. Смотрите, это очень интересно. Подчиняться властям. Читаем. Римлянам 13 глава, с 1 стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующей же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божьему установлению, а противящийся

трудящиеся сами навлекут на себя что? Осуждение. Более того, Павел не только говорит о режиме языческом. Вы представляете, о языческом режиме говорит, что это власть от кого? От Бога. То есть, с одной стороны, верующие люди не могут признать божественность императора, потому что именно Христос божественен. Но они не отрицают власти императора как человека, который здесь управляет. Понимаете, о чем я говорю? Это важно. Дальше. Или, например, как мы видим, апостол Павел, чуть ниже рассуждая, говорит о том, что нужно налоги платить. Читаем. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Смотрите, как интересно. То есть не бояться языческую власть, а как? А повиноваться как? По совести, то есть добровольно. Не то, что тебя принуждает к этому. Ты сам должен ответственность на себя это взять и выполнять определенные гражданские обязанности. Какие? Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому что? Подать, кому оброк, что? Оброк, кому страх? Страх, кому честь? Честь. То есть мы видим с вами, что христианство-то не вылетает из этой земной жизни. Да, они ждут возвращения Господа, они почитают Его как Царя, как Мессию, как Божьего помазанника и поклоняются Ему. Они не могут признать императора божественным, не могут принять богов, которые в основе патриотизма, да, тоже не могут этого признать. Но при этом от земной жизни они не отказываются. Более того, это еще не все. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, стих 24. Это потрясающие реально слова, где апостол Павел не выступает против рабства. Он не за отмену рабства выступает, а наоборот говорит о том... Давайте почитаем лучше, что Павел пишет. «В каком звании кто призван, братья? В том каждый и оставайся перед Богом». Это о каком звании он пишет? Давайте читать. 21 стих. «Рабом ли ты призван? Что? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, признанный в Господе, есть свободный в Господе, равно и призванный свободным, есть раб Христов». Видите, как интересно. И давайте вспомним недавно послание к Ефесянам, которое мы с вами изучали. Апостол Павел берет простой пример римской семьи, в которой входил глава семейства, жена, дети и еще кто? И рабы. Рабы были частью семьи, собственностью. И что говорит апостол Павел господам насчет рабов? Что делать с ними? Не будь к ними суровы, да, жестокими. Но рабам он что говорит? Повинуйтесь. А жене он что говорит? Повинуйся, потому что был патриархат. Павел не сокрушает, не ломает существующий строй, политический режим. Он не выступает против него. Как он есть, так и есть. Просто он те законы, те порядки, та культура, которая существует в Римской империи, Павел просто наполняет ее новым смыслом и содержанием, Евангелием и полнотой. Он не убирает и не перечеркивает. А то, что есть, наполняет чем? Евангелием. Мужья, любите жен, как? Как Христос возлюбил свою церковь. Жены, повинуйтесь кому? Мужьям, как? Как и церковь в Христу. И то же самое по отношению к родителям, да? Родители, не раздражайте детей, да? А дети, почитайте или повинуйтесь, потому что того требует справедливость и заповедь такая есть. То есть мы видим с вами, что не сокрушает это апостол Павел. Поэтому давайте определим с вами вот эти две крайности. Первой крайностью христиан, которая появляется очень часто, христиане думают только о небесном. Это первая крайность. Вот те христиане, которые думают о небесном только, все, вы на краю опасном пути. Вы близки к фанатизму и радикализму.

А теперь другие христиане, которые думают только о чем? Только о земном, забыв про небесное. Вот только о земном. Это другая крайность, это тоже опасность. Это тоже своего рода такой, может быть, даже уже не радикализм и фанатизм, но такое приспособленчество, да, такой, как это называют его, конформизм, да, то есть приспособиться, подстроиться и все. Нет. Золотая середина здесь состоит в том, что мы действительно помним свое призвание. Мы помним Господа Иисуса Христа, возвышаем Его. Он первым, на первом месте в нашей жизни. Он главный, мы к Нему стремимся, мы молимся, мы Ему поклоняемся, Ему служим и с Ним вместе живем, веруем в Него и доверяем Ему. Но при этом мы не ушли уже в Царство Небесное, понимаете, мы не там переместились, а мы здесь на земле. И скажите, пожалуйста, ваше гражданство, у вас какое гражданство ваше? Паспорт-то какой у вас? Понимаете, вот это вот важно. Тоже. И вот здесь-то христианин не перечеркивает это теперь. Здесь должен быть вот этот баланс. Мы думаем о небесном, но пока мы здесь, что? На земле. И мы здесь живем. И поэтому мы вынуждены не только иметь паспорт Российской Федерации, но, наверное, еще и соблюдать законы этой страны или нет. Или нам вообще по боку все, что здесь происходит. И участвовать в жизни города, в социальной жизни города – в политическое, если мы выбираем, например, ходим на выборы, если мы, конечно, ну, так еще понимаем, что можно там голосовать верующим, потому что есть некоторые, кто вообще считает, что это не нужно. Я же говорю только о небесном. Вот. Поэтому, если вы только думаете о небесном, то вам здесь не надо находиться. Понимаете, да? Вам надо уже туда сразу, прямиком. Вот. Потому что все-таки, если вы здесь живете, то, наверное, скорее всего, наше вот это земное существование, оно тоже здесь имеет какое-то значение и имеет важность. И поэтому давайте мы подходим ближе уже теперь к пониманию патриотизма, вот именно в том контексте, который я хочу подвести. Когда Господь дает заповедь Израилю в Левит 19 главе, то Он дает очень интересное повеление. Давайте мы вспомним. Левит 19 глава, стих 18. Сейчас мы кое-что здесь выясним. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». У меня к вам вопрос. Ближний – это кто? Ближний – это кто? Вот здесь, в этом контексте. Это другой еврей. Да-да-да, потому что выше написано, еще раз читаем, «Не мсти и не имей злобы на кого? На сынов народа твоего, но люби ближнего, как самого себя». Еще раз, «Не мсти и не имей злобы» параллельно какому глаголу? «Люби». А «сыны народа твоего» параллельно какому слову? «Ближний». Поэтому Бог изначально, интересно, закладывает вот этот такой вот патриотизм. Вот земля, которую я даю, Израиль, вот тебе земля. Так? И вот есть люди, которые ее населяют. Вот ты люби кого? Из числа твоего народа, своих соотечественников. Но при этом, обратите внимание на стих 34. Если вдруг к этому народу, вдруг неожиданно придут кто? Пришельцы. В этот народ придут пришельцы. То есть, кто такой пришелец? Это не из числа твоего народа, но пришел из другого государства или из другой страны, из другого края. И он живет теперь среди тебя. Что с ним надо делать? 34. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что и туземец ваш. Люби его, как себя. Ибо и мы были пришельцами в земле египетской, я Господь, Бог ваш. То есть мы видим с вами, что Бог вот здесь закладывает очень интересный такой момент, который близок с патриотизмом, с вот этой идеей. Какая это идея? Что мы любим из числа народа своего. Я же вначале сам читал, когда определение патриотизма, смотрите. Любить и уважать, любовь и уважение к родному отечеству, народу, да, культуре, литературе, языку и так далее. Стремление принести благо своему народу, умножить его нравственность.

и духовность, если вот так говорить в этом плане. Но и могут быть поселенцы, могут быть чужестранцы, иностранцы. Кто, как мы относимся к ним? Как к семьям, потому что они здесь живут. Они приняли гражданство, они

там, государственные и тому подобное. И мы продолжаем к ним относиться так же, как мы бы относились к своим по крови, из своего рода, да, из своего семейного древа, так, или своего народа. Так вот, давайте мы этот момент попробуем разобрать. Есть еще одна деталь очень интересная. Я искал в основах социального учения адвентистов седьмого дня и нашел только одно маленькое упоминание про патриотизм. Это говорит о том, что наша церковь пока в России еще не осмыслила этот термин. Но тем не менее, посмотрите, какая цитата. «В основах социального учения церкви адвентистов седьмого дня». На 191 странице. «Молодым людям следует прививать ценности миротворчества и здравого патриотизма, который содержит в себе любовь к Отечеству и к людям, его населяющим». Поэтому давайте попробуем с вами сделать небольшой итог, вывод. Вот из того, что мы смотрели и говорили, да? В первую очередь в греческом слове было слово «патрос» и греческое слово «патрия». «Патрис» означал что? Место рождения, патрия, род, от кого ты происходишь. Вот эти вот два составляющих патрия и образуют ключевое ядро понятия патриотизм. Это место, где ты родился, и от кого ты родился. И вот теперь тебе, как верующему человеку, дана заповедь любить ближнего своего, как самого себя. В этом отношении, наш патриотизм верующих людей, он должен быть следующим. С одной стороны, мы всегда на первое место ставим кого? Бога. Мы не сможем не поставить Бога ни на первое место, тогда мы уже не христиане, мы не его последователи, если он у нас на втором, на третьем и где-то там. Мы верующие, мы верим в Бога, поэтому мы доверяем Богу. Это основа нашей духовной жизни, это фундамент. Мы на него полагаемся, опираемся. И перед проповедью был как раз этот псалом. Мы его пели, да? О том, что мы поклоняемся именно тебе, да, Господи? Что ты наша опора и наше прибежище. Это главное. Но когда мы говорим о социальной значимости, вот сейчас, вот важно, когда мы, люди, наше взаимодействие теперь в этой стране, в этом государстве, то первое, что может быть включено в себя наш патриотизм, вот именно как христиан, это любовь к людям из числа народа твоего. Любить людей. Понятно? Первое. Составляющая нашего патриотизма. Любовь к людям. Раз. Второе. Это служение людям. То есть мы служим нашим соотечественникам, которые здесь. Помогаем, поддерживаем, ободряем, вдохновляем, делаем добрые дела, ведем социальную работу и тому подобное. Это наш тоже патриотизм. Дальше. Третье. Исполнение наших гражданских обязанностей. Так или не так? Мы повинуемся власти. Мы следуем тем законам, которые вводятся, утверждаются и так далее. Подписываются указом президента. Мы эти законы выполняем или мы их нарушаем. И, по крайней мере, выполнение законов нашего государства – это тоже своего рода патриотизм, потому что в греческом полисе граждане несли ответственность вот за все, что происходит. Дальше. Четвертое – это наши какие-то деловые качества, как мы работаем на производстве, на работе, да? Как мы трудимся, что мы вообще? Тунеядцы мы, лентяи. Вот. Или же все-таки мы добропорядочные работники, которые выполняем свои обязанности, да, трудимся и так далее. То есть это тоже определенной степени патриотизм. И, наконец, пятое – это все-таки наши духовные нравственные ценности, которые мы живем. То есть мы порядочные люди, благочестивые, да, мы честные, воспитанные, вежливые. Ну, я сейчас не буду все перечислять, вы понимаете, о чем идет речь. И духовные определенные качества. Вот это, мне кажется, и будет составлять ядро нашего понимания, что такое патриотизм, что значит быть патриотом. Но здесь важно понимать, что патриотизм, как я уже сказал, непростой термин. Правда ведь? И разные люди в него вкладывают разные значения. Быть патриотом – это не значит быть на всю... Не видеть ошибок в истории своей страны, видеть их, признавать и их исправлять. Это не значит, что патриотизмом или этим чувством можно теперь манипулировать,

Христианство и патриотизм – это не чувство, а, скорее всего, осознанность. То есть мы не просто ощущаем, а мы просто понимаем свою ответственность, свои задачи, которые нам Бог здесь в земной жизни определил. И мы этим обязанностям, Богом установлены, следуем. Выполняем это, делаем это. При этом мы не испытываем ненависти к представителям других народов и стран. Так? Не испытываем. Это как раз ложный патриотизм. Мы не слепо поклоняемся власти, но мы следуем законам власти. Это разные вещи. Я еще раз говорю, христиане вступали в конфликт, когда не признавали именно императора божественным. Так ведь? Но иногда патриотизм в некоторых людях, в понимании некоторых людей, обретает именно, я бы так сказал, именно идеи культа. То есть люди, чуть ли, ну, будучи патриотами, начинают чему-то поклоняться. Мы не можем поклоняться Родине, поставить ее на первое место. Все-таки на первом месте кто? Бог. Мы можем только любить Родину, Отечество, уважать, да, оценить, дорожить, беречь какую-то культуру, наше наследие и способствовать этому развитию, улучшению качества жизни и так далее. Но не это. Ну и, конечно же, мы не превышаем свою культуру над этнос свой или на свою национальность, над другими. Так ведь? Вот примерно так мы очертим патриотизм, когда мы отвечаем на вопрос, что же такое патриотизм. Пусть нам Господь поможет избежать крайностей, быть здравыми людьми, живя на этой земле, жить по-божье. Да, не отрываться от земного, но помнить, что мы все-таки граждане чего? Небесного. Это наша перспектива. Туда мы, там мы должны оказаться в итоге, братья и сестры, а не умереть здесь, на этой земле. В Царстве Божьем мы должны оказаться. Пусть нас Господь в этом благословит и нам поможет. Помолимся. Отче наш, благодарим Тебя за Твою благость и милость к нам. Ты наш Создатель, наш Спаситель и Господь, и мы Тебе поклоняемся. И мы хотим действительно следовать за Тобой и быть Тебе верными, устремляя мысли о небесном Отечестве. Видя, что Ты уготовывал нам, и что Ты сделаешь в будущем, когда придешь, но здесь, сейчас, живя на этой земле, помоги нам быть также достойными гражданами того общества, того народа и той страны, в которой мы являемся. И настолько это возможно, жить потому, что Ты нам велишь. Это любить людей, служить им, исполнять обязанности свои, соблюдать законы страны. И думать, и быть порядочным человеком. Ради Христа молимся, благослови нас в этом. Аминь.

0: продолжай писать буквы.
1: А я уже устала.
0: Мама сказала, чтобы я тебя проверила.
1: Я устала, я уже хочу послушать историю про фараона. Где папа? Ура, папа с работы пришел. Папа, я хочу историю про спасение малыша.
2: Хорошо, беги в гостиную, а я сейчас приду.
3: А вот и Вита пришла.
4: Беги ко мне.
3: Вы, наверное, помните, что в Египте сменилась династия фараонов.
1: Они хотели бросить малыша в реку.
3: Правильно. Целых 3 месяца скрывали они младенца от слуг фараона.

0: Но дальше скрывать младенца было невозможно.
1: Почему?
2: Мы не знаем точно почему. Возможно, родители узнали, что к ним придут слуги фараона, и потому они решили спасти его необычным образом.
3: А как?
0: Жена взяла корзину из тростника и осмолила ее смолою.
2: Потом она положила в нее младенца и спрятала корзину в камышах на берегу Нила.
0: Сестра младенца стояла вдали и наблюдала, что с ним будет.
2: Вдруг к берегу реки вышла дочь фараона, а вместе с ней было много служанок.
0: Дочь фараона зашла в воду и увидела корзину. Она услышала, как младенец плачет, и приказала своей рабыне достать корзину.
2: Дочь фараона открыла корзину и увидела младенца. Он был очень красивым и плакал.
0: Она пожалела ребенка и сказала:
4: «Этот ребенок из еврейских детей».
0: Тут к дочери фараона подбежала сестра младенца и сказала ей:
1: «Госпожа, хотите, я найду кормилец для ребенка?»
4: «Я приказываю тебе, сходи и позови».
1: «Мама, мама, Бог услышал наши молитвы. Он спас младенца. И теперь дочь фараона хочет, чтобы ты кормила его».
4: «О чудо, Господи! Спасибо, что ты ответил на наши молитвы. Я назову тебя Моисей, потому что боги послали тебя из воды. Даю тебе приказание, корми младенца для меня, а я буду тебе платить за это. Слушаюсь, госпожа».
0: Таким образом, Моисея кормила и воспитывала родная мать.
4: А дочь фараона считала Моисея своим сыном.
2: Когда Моисей вырос, он пришел к сынам Израилевым и увидел, что их угнетали и притесняли.
0: Моисей увидел, как египтянин бьет одного еврея. Он заступился и убил египтянина.
2: Но об этом узнал фараон, и он захотел убить Моисея.
0: «Разыщите его, мы будем судить его и казним».
2: Но Моисей убежал от фараона. Он дошел до земли Мадианской и сел у колодца.
0: В это время к колодцу пришли дочери священника Мадианского, чтобы напоить овец.
2: Но туда пришли также и пастухи и прогнали их. «Зачем вы обижаете девиц?»
5: «А ты кто такой?»
1: «Он знатный египтянин. Давай уйдем отсюда».
5: «Ну и что? Я его не боюсь».
1: «Я же говорил, убегаем».
0: «Почему вы так быстро вернулись?»
1: «Пастухи напали на нас, но пришел какой-то египтянин и защитил нас.
6: Он даже набрал воды для нас и напоил наших овец».
0: «Так где же он? Почему вы оставили его? Позовите его скорее, он будет нашим гостем».
4: Моисею понравился священник Мадиамский и понравилась одна из его дочерей, которую звали Сипфора.
1: «И они поженились?»
4: «Да, они поженились, и у Моисея родился малыш».
6: «А его не бросили в реку?»
4: «Нет, не бросили. Сын Моисея родился в свободной земле».
0: А сыны Израиля страдали и продолжали вопить к Богу, и Бог услышал их молитвы.
1: «Бог отправит Моисея спасать свой народ?»
4: «Да, но об этом мы расскажем вам в нашей следующей истории».
6: «А мне очень хочется узнать, что будет дальше».
2: «Конечно же, вы узнаете, что будет дальше, и мы обязательно расскажем вам эту историю. А сейчас мы пожелаем нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!»
7: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыто мастерская добрых, мастерская добрых дел.
6: Ну расскажи, пожалуйста,
8: да
6: расскажи.
8: Не будешь говорить.
6: Да почему? Я же тебе всегда все секреты рассказываю, а ты?
8: А я тебе не буду говорить, что ты привела, отстань от меня.
6: Ах так, тогда ты мне больше не брат.
8: Да, а кто я тебе?
6: Ты чужой.
8: Ах так.

0: Здравствуйте, ребята. А я решил устроить себе маленький перерыв и немного почитать. А вы любите читать? Я очень люблю читать. Особенно Библию. Вы знаете, я перечитал ее сотню раз. И до сих пор всякая история, написанная здесь, мне очень интересна. Да, войдите.
1: Че, прям в окно, что ли? Здрасте, Афанасий Филиппович.
0: Марья Ивановна, опять вы шутите. Зачем стучите?
1: Да чтобы не испугать вас. А то я вот так вот внезапно появлюсь. Сами понимаете.
0: Ну, спасибо.
1: Я что пришла-то, Афанасий Филиппович? Я вот тут уже часа полтора, наверное, убираюсь. А эти зайчики ровно столько же не разговаривают и даже не смотрят друг на друга.
0: Кто?
1: Да Виталик с Алиной. И замерли, как две статуи.
0: Пойдемте.
1: Пожалуйста.
0: Виталь, привет.
1: Алиночка, как дела? Так. Может, мне объяснит здесь хоть кто-нибудь, что происходит, а?
2: Это вы спросите у него.
1: Нет, у нее. Так, постойте. Так это у кого же надо
0: выяснить? Марья Ивановна. Пойдемте. Так мы ничего не добьемся.
1: А что ж делать-то?
0: Не знаю. А мне кажется, что я знаю, что нужно делать.
1: Что?
0: Пойдемте.
3: Ну, у меня же ничего не получится. Ну, я же не актер.
1: Да тебе играть-то ничего не надо.
0: Марья Ивановна, ну что?
1: Ну, простите, Афанасий Филиппович, простите. Наташа, да ты способная девочка, у тебя все получится. Мы тебе какую хорошую роль-то даем, какое поручение-то, Наташа. Вот ты только подумай, две родненькие кровиночки, ну, поссорились. Но если мы их с тобой сейчас не помирим... Да они всю жизнь останутся непонятыми, обиженными.
0: Ну да.
1: Ну как что? Да их будущее в наших руках. Ты подумай. Ой, конечно, я понимаю, ты можешь отказаться, это твое право. Но, может быть, это самое величайшее доброе дело твоей жизни. Ты подумай хорошенько.
3: Ладно, я согласна.
0: Молодец.
3: Какая замечательная вещь. Какой милый портфельчик.
2: Отдай!
3: Не отдам.
2: Это мой.
3: А ты что сказал, что он твой? Нет, не твой.
2: Отдай мой портфель.
3: А не отдам.
2: Это мой.
3: А кто тебе сказал,
4: пожалуйста,
3: что он твой?
4: Отдай сумку моей сестры.
3: Да пожалуйста, да не больно хотелось. И вообще, я просто пошутила.
4: Держи.
2: Спасибо.
4: Видишь, я тебе совсем не чужой.
2: Прости меня, пожалуйста.
4: И ты меня тоже забыли?
2: Да.
0: Виталик, я в тебе не сомневался.
1: Ну, наконец-то вы помирились. А то уж мы думали, что тут вы все время будете в ссоре. А как ты смело сказал? Пожалуйста, отдай мне сумку. О, я бы тоже на ее месте отдала.
0: Молодец.
4: Так вы это все подстроили?
2: Подстроили?
0: Да нет, Алиночка. Дело все в том, что мы использовали самый испытанный метод. Мы создали проблемную ситуацию, и разрешение этой проблемы вас помирило.
1: Да.
0: Вот и все.
1: А теперь встречаем нашу самую главную помощницу.
4: Да? А я ничего не заметил.
1: Вот так вот.
0: Наташа, ты самая лучшая актриса. Никто, кроме тебя, с таким заданием бы не справился.
1: Правда?
0: Да.
1: Это уж точно правда.
3: Правда?
1: Правда.
0: А вы знаете, эта ситуация напомнила мне одну интересную историю.

0: позже.
1: А хотите, расскажу?
2: Конечно.
0: Конечно, расскажите.
1: Ну, тогда давайте присядем. Так. Всем удобно?
3: Да.
1: Молодцы. Дело в том, что сегодня утром я прочитал в Библии историю про Моисея. Помните такого?
0: Да. Это которого мама в корзинке на реке спасла?
4: А дочь фараона его нашла и у себя оставила.
1: Правильно, да, верно, про него. Когда-то давно народ Божий был в рабстве у египтян. Они очень тяжело работали, бедно жили, и у них не было никаких прав. Абсолютно никаких. И тогда взмолился народ Божий Господу. И увидел Господь, в какой беде находились эти люди, и решил помочь им. Господь задумал вывести свой народ из земли египетской в другую землю. И в помощь им позвал этого самого Моисея. Итак, к тому времени Моисей уже стал взрослым. Он пас овец в пустыне. Однажды он увел свое стадо очень далеко от дома и оказался у горы Хариф. Вдруг неподалеку от него загорелся терновый куст. Моисей очень удивился, потому что огонь горит, а ветки не сгорают. Тогда Моисей решил проверить, почему куст не догорает. Подойдя к нему поближе, он услышал голос. «Моисей, Моисей, не подходи сюда, сними обувь с ног, потому что место, на котором ты стоишь, святое. Я Бог отца твоего. Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал крики его от приставников его. Я знаю, как страдают они. Я иду избавить его от руки египтян и вывести его из этой земли в землю хорошую и просторную, где течет молоко и мед. Итак, пойди, я посылаю тебя к фараону. Выведи из Египта народ мой». Но Моисей засомневался. «Господи, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Но Бог ответил: «Я буду с тобой». Моисей продолжал сомневаться. «О, Господи, а что же мне сказать, если они начнут спрашивать имя Бога, пославшего меня?» «Скажи, что Сущий послал тебя». «А если они не поверят мне?» «Брось посох на землю». «А теперь возьми ее за хвост. Это будет знаком того, что явился тебе Господь. А теперь положи руку твою тебе в пазуху». «Теперь еще раз положи в пазуху. Если они не поверят первому знамению, то второму поверят. А если и этому не поверят, то возьми воды из реки и вылей на землю, и вода сделается кровью». И все равно Моисей продолжал сомневаться. «Я не умею красиво говорить, Господи. Пошли другого, кто лучше справится с этим». «Ты забыл, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли? Я скажу тебе, что говорить. Тебе будет помогать брат твой Аарон. Он может хорошо

0: изъясняться. Я буду говорить тебе, а ты брату своему. И жезл возьми, им ты будешь творить знамение». Так Господь не оставил свой народ в беде. Но Моисей, конечно, некоторое время сомневался.
1: Так он согласился?
0: Моисей, понимаешь, Алина, народ израильский, который длительное время был в Египте, стал очень упрямый и непослушный. И Моисей понимал, что это очень трудно вывести из Египта около 2 миллионов человек вместе с их имуществом, с животными, стариками и детьми. И фараон просто так не хотел отпустить народ Израилев. Моисею было очень трудно.
2: Так он согласился?
0: Ну, вот а вы бы, Марья Ивановна, согласились бы?
2: Ну, я даже не знаю.
1: А я бы согласился.
0: И молодец, и правильно бы сделал. А сейчас я хочу поблагодарить Наташу. Я в тебе не сомневался. Ты молодец. Ты, конечно, могла бы не выполнить моего поручения. И тогда...
3: Сомневаться, как Моисей.
0: Да, совершенно верно. И сомневалась бы, как Моисей. Но то, что сегодня Виталик и Алина дружны, в этом твоя заслуга.
4: Дядя Афанасий, а почему Господь не мог сразу предложить Аарону говорить? Ведь он умел хорошо рассказывать.
0: Да, но если вы узнаете то, что было после, то, конечно же, все поймете, почему.
1: А расскажите, что было потом, дядя Афанасий.
0: К сожалению, это очень длинная история, Алина. Я с удовольствием расскажу ее в следующий раз. А сейчас нам пора прощаться. Дорогие ребята, напишите, соглашаетесь ли вы, подобно Моисею, выполнять важные поручения. Нарисуйте наиболее понравившиеся вам истории и присылайте ваши вопросы, мы с удовольствием на них ответим. А сейчас всего доброго, до свидания, до скорых встреч!
5: Пока!

Было мне 10 лет, и сестренке 8. Мы жили втроем, мама, сестренка и я, а папа всегда был на Свердловке. Это вы эту Свердловскую фабрику имени Свердлова не слышали? И вот

Он туда ездил работать торф раньше. Сейчас на газу в фабрике. А тогда на торфу, на дровах фабрика работала. Его не было. Началась война. Все, конечно, перепугались. Его там уже со Свердловки взяли. А здесь в каждом дому 160 дворов. Со 160 дворов мужчин в каждом, на каждом двору одного, двоих, трех, а то и четырех. 160 дворов, и вот посчитайте, сколько молодежи, мужчин забрали прямо на войну. И прошло какое-то время, приходят эти почтальоны, приносят извещения уже о погибших. Вот такое это управление у нас в деревне, это называется правление колхозом, там председатель правления, председатель колхоза, все там. И вот такой огромный рупорт, и по этому рупорту передают, что делается на войне. Это Левитан, вы знаете, да? Левитан, голос у него такой. Мы как ну и Сталин. Сталин очень часто говорил: крепитесь, не переживайте, за нами будет победа. Делайте все, чтобы было для войны, помогайте. Работайте, трудитесь. Мы трудились. Нас, ну что, плакали, рев по всей деревне, по трое, четверо. Не в армию, а на войну. Все погибли. Со 160 дворов пришло 5 человек и те коллеги. Так и сказали. Пушечное мясо. Неподготовленные, некоторые стрелять, может, не умеют, и вот все погибли.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы смотрите нас. В эфире программа «В гостях» у телекомпании «Три ангела». И сегодня у нас в гостях замечательная семья, два очень творческих человека – Качаловы Николай и Нина.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
0: Николай, Нина, очень рада, что вы к нам приехали. Спасибо вам. Я знаю, что вы из Ставропольского края, достаточно далеко. Наверняка вы ощутили, да, погода, как она поменялась. Все-таки люди южные, и, кстати говоря, это очень ощущается, поскольку вы очень позитивные, очень интересные люди. И сегодня хотелось бы с вами поговорить вообще о том, как складывается ваша жизненная история, да, как вообще вы познакомились, да, как вы вообще жили до знакомства друг с другом, какие истории случались в вашей жизни, опыты. Пожалуйста, поделитесь, Николай.
2: Ну, я могу сказать, что мы с Ниночкой познакомились

0: молодежном конгрессе. Просто впервые увидели друг друга. Но с тех пор, в общем-то, и, может быть, целый год, наверное, не общались. И уже потом, когда был лагерь, молодежный лагерь, где людей приглашали поехать в горы, в Архыз, то там была также Ниночка, и мы там, в горах Архыза, собственно, уже поближе познакомились и начали друг с другом общаться. И в итоге это вылилось в то, что мы стали мужем и женой.
1: Здорово. И я могу сказать, что здесь очень как-то оперативно все произошло, да, достаточно быстро. Вот как вообще ваша жизнь складывалась до знакомства с Ниной, да, вот какие события происходили, вот что особенно вам хотелось бы вот вспомнить и рассказать нам?
0: Ну, вообще, могу сказать сначала, с самого с детства, что я еще до того, как познакомился с Богом, не могу сказать, что мы были прям такие неверующие, там, незнающие. Конечно же, в сердце где-то, в глубине всегда было ощущение того, что есть кто-то на небесах, который смотрит за всеми людьми, который помогает людям. Вот. Но именно такого, именно познания того, кто же этот кто-то, этого не было. И однажды моя двоюродная сестра приехала ко мне в гости на лето. Мне было, может быть, в районе 10 лет, где-то вот так. И это было то время, когда всем по почте рассылали, знаете, такие брошюрки раньше рассылали, такого евангельского характера. Там были, может быть, какие-то фрагменты из Евангелия, какие-то личные опыты людей и так далее. И вот моя двоюродная сестра, которая была на тот момент, может быть, немножечко взрослее, чем я, на 2 года, она читала это, интересовалась, сначала любила читать, и она мне рассказывала какие-то фрагменты из Евангелия, фрагменты из жизни Иисуса, и она начала поднимать вопросы вот вечной жизни. А я в детстве всегда интересовался этим моментом, мне всегда было интересно, а что же будет вот дальше? Вот когда я смотрел передачи различные о животных, там, допустим, или о земле, об устройстве, как вот наш мир создан, мне все время было интересно, ну а что же будет дальше? Вот будет ли продолжение всему этому?
1: То есть в 10 вот. Лет вы задумались вообще о смысле жизни. И можно ли так сказать, что ваша сестра, она как-то вот послужила, еще больше дала вот этот вот, да, вопросительный момент вообще для себя лично, да, вы уже поняли, что ага, где-то все-таки что-то существует, гораздо более глобальное, гораздо более интересное, что ли, да, для вас, как для личности.
0: Вне всякого сомнения, вот эти детские наши беседы, которые были порождены вот этими маленькими брошюрочками, которые кто-то, неизвестный нам человек, положил нам в почтовый ящик, они, конечно, сыграли очень большую роль в том, чтобы начался вот этот духовный опыт поиска Бога. И, конечно, ну, вы понимаете, что дети, они пообщались, поговорили, вот, но вот эти маленькие семена, они закладываются в уме. И дальше я потом впоследствии всегда искал вот именно этого источника. А где же этот источник, который может продлить твою жизнь? Я никак не мог смириться с мыслью о том, что человек, когда рождается, видит все это красивое, все интересное, это общение, это палитра эмоций, палитра всяких впечатлений, которые он берет от жизни. Неужели она вот как бы заканчивается с днем смерти человека? Я не мог с этим согласиться никаким образом. И всегда у меня, даже еще будучи ребенком, всегда я задумывался о том, а где есть тот, который может продлить твою жизнь? Где есть источники бессмертия? Где есть вот то, что мы называем жизнь вечная? Откуда она берется? Что нужно делать для этого, для того, чтобы жизнь вечную иметь? И вот в этих вот поисках я как ребенок рос.
1: Постепенно, да, постепенно, это у вас стало все происходить, познание, да, у Бога. А, Николай, вот еще интересный момент, а вот общество, да, в котором вы жили, все равно у вас были сверстники, друзья, да, знакомые, которые наверняка, может быть, другую модель представляли, да, для вашего сознания вообще в целом. Это не мешало ли вам вообще вот приходить постепенно к Богу? Как-то вот вы вливались, не вливались? Вот как у вас все происходило здесь в отношениях, в социуме?
0: Ну, вы знаете, наверное, все-таки не все задавались такими вопросами, которыми я задавался. И некоторые даже подшучивали, давали мне различные такие прозвища в школе,

0: которые подчеркивали мою задумчивость. Я действительно был очень задумчивым человеком. И я серьезно воспринимал на самом деле вот то, что говорили взрослые. Многие мои сверстники, то есть дети, с которыми мы общались, они не воспринимали взрослых, не воспринимали мнение людей, мнение авторитетов, мнение родителей. А для меня было очень важно то, что говорит взрослый, это серьезно. Я к этому прислушивался и был очень задумчивым человеком, собственно, и воспринимал всерьез то, что происходит вокруг. Мне, конечно же, было достаточно сложно вот, выживать. В садике, в школе было очень сложно, да. То есть многие смеялись над этим. Вот. Но были также и люди, которые на самом деле и относились ко мне серьезно тоже. У меня были еще с детского садика была воспитательница, которая хорошо ко мне относилась. Вот, из которой мне было интересно. И потом дальше уже в школе тоже мне было очень интересно с некоторыми людьми, с которыми у нас складывались такие дружеские отношения, которые замечали во мне человека, который задает вопросы, то есть не ведет себя просто как-то хаотично, как многие дети просто бегают, там, занимаются какими-то бессмысленными вещами, собственно. Вот. А я подходил, задавал вопрос, а что это обозначает, а вот как это объяснить, а вот почему вот это так происходит, а не иначе происходит, а как вот это делать, чтобы вот так вот вышло, такой результат получился. Вот. И многие вот из педагогического состава, впоследствии даже в школе, они меня в этом поддерживали и как-то возгревали во мне эту инициативу задавать вопросы и искать на них ответы.
1: Это очень здорово, кстати говоря, когда учителя, да, как наставники, они нас развивают даже в своем вообще поддержании нас же самих, да, то есть они нам помогают в этом. И здорово, что Бог вот такую почву в вашей жизни подготовил. Мне очень интересна история Нины. Как вообще, я знаю, что вы, можно на «ты», да?
2: Да, да.
1: Мне очень удобно и приятно вообще с вами разговаривать на «ты», поскольку мы все творческие собрались, это очень здорово. Один такой союз очень интересный. Нин, вообще, как твоя жизнь складывалась вот до знакомства с Николаем? Вообще, как ты жила, да? Какие события происходили? Вот особенно запоминающееся что-то вот можешь рассказать для нас?
2: В отличие от Коли, я с детства узнала о Боге, потому что мои родители уже были в церкви. Поиск Бога происходил у меня тоже необычным образом, потому что когда ты видишь все это, ход богослужений, то есть ты привыкаешь к этому, и тебе нужно что-то прочувствовать самому, как-то узнать Бога, почувствовать вот Его. То есть мне приходилось где-то искать, что-то узнавать, потому что хотелось какого-то своего тоже, может быть, опыта.
1: Это еще до знакомства с Николаем, да, уже это... такие вот мысли стали происходить, вот узнать, познать, что вот именно личный контакт с Богом, да, хотелось найти или как происходило?
2: Да, хотелось личный контакт с Богом найти, и так как мои сверстники очень рано принимали крещение, вот там в 12-13, тогда еще был клуб «Следопыт», я тоже участвовала в многих детских лагерях, то есть мне тоже это все было очень интересно.
1: Наши зрители многие не знают вот клуб «Следопыт», это вот именно что за направление, чем молодежь, да, вот как ты говоришь, вот молодежное движение, да, вот чем занимается молодежь, вот чем ты занималась вот в данном клубе и вообще в истории церкви? Вот, чему ты себя посвящал?
2: Это что-то наподобие советских пионеров, наверное. То есть там у каждого свой галстук, то есть детей учат разжигать огонь, костры, детей учат ставить палатки, вязать узлы. То есть это такое целое подразделение, то есть это подростки, молодежь. Вот, таким образом служат друг другу, людям, Богу.
1: Здорово.
2: Вот. Как-то я смотрела, когда мои сверстники принимали крещение, как-то это особого какого-то чувства мне не вызывало, то есть я не стремилась на первом же лагерном собрании принять крещение, хотя это всегда очень было красиво, потому что это была и какая-нибудь река, какие-нибудь свечи то есть все было очень интересно. Вот. Я еще до конца не понимала, насколько мне нужен Бог на тот момент.
1: То есть получается, я тебя немножечко перебью, получается то, что вот было в детстве, да, то, как ты воспринимала Бога, ходила в церковь,
2: Это было как

0: Когда тебе дают родители, ага. да, то ты
1: принимаешь это и живешь вот по этим
0: сам немножко недоосмысливаешь, ага. что ты принял, что
1: не
0: ты получил.
1: Да. Да,
0: то есть осознание,
1: происходит?
0: Я думаю, угу. что и сейчас у многих молодых людей те же самые вопросы, особенно те, которые да, выросли в церкви, то есть у них тоже есть вот этот поиск, то есть, потому что ты привык, да, ты смотришь на это все немножко по-другому, вот, нежели вот как Кольчика, когда пришел, да. То есть он все уже как-то вот в осознанном возрасте. А вот. И то есть меня ну, где-то привлекал мир. То есть мне тоже хотелось mm-hmm. да, посмотреть, узнать. То есть а что там, а что здесь. То есть как-то это все сравнить. И вот только к 18 годам я поняла, что я готова, хочу принять крещение. Но это была евангельская программа в Краснодаре. Приехал мексиканец. Вот, к сожалению, я немножко не помню уже, как его зовут.
1: Вот. Но сам факт. Да, это было событие, я думаю, что для всех, и вас в том числе, да?
0: Да, это было событие, что... ну, иностранец как-то.
1: Новый человек.
0: Немножко по-другому воспринимаешь, mm-hmm. как-то вот когда он призвал молодежь и вообще всех людей в зале, которые хотели бы принять крещение, и... Моя подруга говорит, почему бы нет? И как-то я вот неосознанно за компанию, то есть приняла крещение, да? То есть до конца не осознавая, может быть, не...
1: Значимость этого события, да, как такового?
0: Но самое интересное, что когда уже сам факт произошел, я почувствовала присутствие Духа Святого. То есть что-то я почувствовала таки. Mm-hmm. Вот. Но и вот этот духовный рост, он продолжал с каждым годом расти. Угу. То есть вот к чему сейчас я пришла, да, к тому, что я хочу служить Богу, то, что мне нравится служить Богу талантами, вот. И был вообще такой момент у меня в жизни, когда, ну, я вот с детства пою, да, и у меня тоже есть и фотографии.
1: Да,
0: вот.
1: Нина, дорогие друзья, хочу вот также отметить, если вы внимательно наблюдаете за нашими музыкальными программами, Нина уже приезжала к нам, записывала песни, которые можете послушать на нашем сайте, посмотреть потрясающие песни о Боге, о смысле жизни. Поэтому Нина еще будет записывать песни на нашем канале. Поэтому обязательно подписывайтесь, смотрите и раскрывайте Бога. Это очень интересно и очень познавательно.
0: Ну, мне всегда очень нравилось петь, и я понимала, что это мое, но было действительно такое вот ну, паническое духовное состояние, что я понимала, что Господь дал мне эти задатки, дал мне этот талант, дал мне этот дар, да, которым я должна славить Господа. Вот. И бывало такое, что я там, ну, подруги там на свадьбе где-то спою, и люди тоже подходили, говорили, почему ты не поешь? То есть ты так поешь, почему ты не поешь? Мы даже не знали, что ты поешь.
1: Интересно, вот, а пела, получается, песни вот, о любви, о Боге могла спеть? Или какие-то светские песни? Вот,
0: ну, какие? Я и светские пела, и христианские песни mm-hmm. перепевала. Тогда на тот момент я еще не писала песен. Вот. Но как-то вот Господь привел меня к тому, что я должна служить вот именно этим даром. И когда я уже начала писать, вот в 2011 году у меня была написана первая песня.
1: Очень интересно.
0: «Бог простил», да?
1: «Бог простил» песня. А вот мне интересно вообще, как она родилась? Вот как Бог подвел именно к созданию этой песни? Что случилось вдруг? Какие-то, может быть, личные внутренние переживания или что-то вот? Ну, все равно же что-то послужило к написанию этой песни?
0: Ну да, у меня были переживания такие, да, личного характера, то есть... ну, как оно бывает, можно сказать, такой возраст, в принципе, 21 год, это вроде ты и взрослый, вроде еще нет. Вот. И получилось так, что вот эти переживания, да, какие-то душевные, духовные, с отношениями, да, с людьми, то есть и с близкими, и вообще с окружающими.
1: То есть ты чувствовала какой-то все равно дискомфорт, возможно, да, в общении даже со сверстниками своими, да, чувствовала какое-то, может быть, непринятие в каких-то моментах, да, вот все равно же нас что-то побуждает уединиться и даже вот на листке бумаги написать какие-то определенные слова, вот Дух Святой все равно побуждает к этому. Да. Наверняка что-то такое личное внутри произошло.
0: Да, и самое удивительное, что Эта первая песня была написана за полчаса. То есть для меня это было какое-то открытие. И сразу и музыка, и тексты. И я прям вот пишу это все на листе бумаги, вот как сейчас.

0: Я вспомню, и для меня это был какой-то шок. То есть вот я написала песню, интересно. А потом, конечно, уже пошли другие песни,
1: Мы сейчас
0: вторая и третья.
1: остановимся, да, именно на песне «Бог простил», поскольку песня первая, дорогие друзья. Сейчас мы послушаем эту удивительную песню, которая раскрывает, я думаю, что наши глубинные переживания вообще любого человека в жизни, когда человек хочет узнать и познать вообще самого Бога, да, сущность Творца, то, какие переживания человек может проходить в жизни, какие испытания, и как Бог лечит и исцеляет. Сейчас мы послушаем в этой песне.

0: замечательная песня, которая действительно пробуждает душу и согревает, и заставляет задуматься о многом. Сегодня у нас в гостях Качаловы Николай и Нина. Николай — священнослужитель, пастор. Нина — замечательная исполнительница христианских песен. Рады видеть вас. Хочу вот также раскрыть и заострить внимание на том, вот когда вы пришли к Богу, да, что произошло после уже, когда вы с Ним познакомились, что в вашей душе случилось и в жизни уже в целом.
1: Ну, вообще, надо сказать, что сам момент обращения к Богу, его нельзя выделить и сказать, что вот так сейчас вот прям произошло, это вот так. Потому что, ну, как я уже говорил, что еще с самого детства, основываясь на той литературе, которую мы обсуждали вот с сестрой, уже начал задумываться как бы о Боге. Но дальше получилось так, что наш почтовый ящик был всегда открыт для такой литературы, да, и получилось, что кто-то положил газету «Сокрытое сокровище». Это христианская газета, которая рассказывает как раз-таки о Боге, о заповедях Божьих, рассказывает очень много о Библии, интерпретирует Библию, очень интересно. Но я тогда не знал, что

0: за газета. И, собственно, когда мы получили эту газету, то мы нашли там очень много нового, того, что не знали. Потому что до этого я уже читал Священное Писание.
1: Что нашли поподробнее вот здесь, пожалуйста?
0: Там был разбор книги «Откровения». Это достаточно интересная книга, потому что она вся насыщена различными символами, какими-то ссылками на другие тексты Священного Писания. И чтобы ее понять, нужно очень глубоко ее исследовать, знать Библию в целом очень хорошо. И, вы знаете, не все христиане уделяют внимание, достойное внимание этой книге. А вот в этой газете было как раз-таки разбиралась книга «Откровения», и там проводились очень интересно параллели между тем, что написано в этой книге, с тем, что происходило в реальности, в реальной жизни, в истории человечества. И некоторые даже из этих событий, которых я читал там, я знал уже из школьных учебников и из исторической литературы, которой я интересовался. Вот. И для меня было очень интересно, что, ого, как интересно, что церковь вот таким вот образом интерпретирует книгу «Откровения». Мы всей семьей, собственно, заинтересовались и решили найти, где находится эта церковь, которая вот эти газеты распространяет, публикует. Угу. Нам хотелось очень узнать, что же, чему же учит эта церковь, потому что очень интересно, очень емко, то, что мы раньше не знали никогда. И мы пришли в церковь, которая, оказалось, находилась неподалеку от нас, и, на наше удивление, собрания были в субботу. В субботу, да. И нам показалось немножко это даже странновато, потому что обычно все воскресенья как бы собираются.
1: Да,
0: да. А это в субботу. Ну, мы особо не приняли как бы это, ну, серьез, да, что, ну, в субботу, да и в субботу. Кто-то в воскресенье, кто-то в субботу, собственно. Вот. И походили какое-то время в эту церковь, познакомились там с молодежью, познакомились с пастором, вот, познакомились, собственно, с членами церкви.
1: Вас привлекло в этой церкви?
0: А поначалу меня привлекло то, что, ну, во-первых, в церкви очень большое внимание уделяется разбору Священного Писания. То есть это не просто, когда люди просто делятся своими опытами какими-то жизненными или, может быть, рассказывают какие-то притчи из собственной жизни, а именно изучение Священного Писания, то, как оно написано. То есть не свои собственные мы мысли туда приклеиваем, да, а наоборот, мы экстрагируем из Священного Писания то, чему учит наш Бог.
1: Николай, вот очень интересно вот этот момент относительно Священного Писания, да, Библии. Почему? Потому что не все воспринимают эту книгу как истину. Не все готовы вот так, как вы открыли, да, и заострили внимание на этом и захотели изучать. Вот что все-таки вас, как вы считаете, да, лично сподвигло эту книгу открывать, изучать, копаться в каких-то моментах, разбирать? Вот как вы думаете, что вдруг такое произошло, что именно эта книга послужила тому, что вы начали в этом развиваться, да, вот как человек, как христианин?
0: Ну, вы знаете, у меня никогда даже не было сомнений, что Священное Писание — это книга богодухновенная.
1: Почему?
0: То есть, когда я пришел вот в церковь, и мне рассказали о том, что вот есть книга, есть слово, которое передает информацию от апостолов, от пророков, и это слово, оно не вымышленная, это не сказка, там, не былина какая-то, а это именно те слова, которые были написаны пророками, которые имели личные взаимоотношения с Богом и которые получали вести от Бога, у меня не было никогда сомнения, собственно. И потом, когда я уже стал самостоятельно более подробно задавать вопросы по поводу именно основ доверия Священному Писанию, то я еще больше в этом убедился, потому что существует огромное количество современных находок уже, если говорить даже вот ближайшие находки, которые были, это находки Мертвого моря, где находят свитки, древнейшие свитки, которые датируются еще вторым веком до нашей эры.
1: Удивительно.
0: Да, и там находят тексты Священного Писания, огромные тексты, где есть что почитать, есть чем сравнить. Допустим, найдена книга пророка Исаии, полностью все главы. Вот. И когда она, конечно же, попала в руки ученых, то они могли оценить, насколько адекватно был передан текст, который был записан тогда, с тем, что мы читаем сейчас. И когда стали оценивать, стали сравнивать эти тексты, то пришли к выводу, что все мысли, все вести, которые передавались пророком Исаии, которые были записаны в этом свете, которые до

0: Тира со вторым веком до нашей эры, они все в точности изложены в той Библии, которую мы сейчас с вами читаем.
1: Это уникально. Языке. Я думаю, что эту мысль обязательно нужно зафиксировать. Я также хочу сказать, дорогие друзья, Николай будет участвовать в качестве спикера в программе «Территория реальности», которую вы сможете посмотреть. Очень интересные программы. Обязательно смотрите и узнавайте, открывайте для себя новую познавательную информацию. Нина, хочу также

0: как вообще ваши взаимоотношения, вы как творческий союз, как уже такой, да, сложившийся, основательный в Боге. Вот, расскажите, как вот с Николаем познакомившись, вот вы в творчестве и как семья стали уже развиваться? Вы как женщина, как супруга должна все-таки вот знать, наверное, представлять вообще, как это все происходит и будет происходить.
1: Ну, творчество начало развиваться, конечно, очень динамично, потому что песен стало много, то есть я стала писать, мне приходилось искать аранжировщиков, людей, которые пишут фонограммы, то есть людей, которые занимаются сведением. Ну, это уже такие терминологии музыкальные там. Вот. Но я молилась Богу, просила, чтобы Господь мне послал такого человека, который будет воспринимать мое творчество прежде всего, потому что я понимала, что ну, Господь меня к этому призвал, и я должна этого держаться. То есть, ну, чтобы мой супруг и поддерживал меня именно в этом творчестве. Конечно, я просила Бога, думаю, ну, было бы здорово, если был бы музыкант. Ну, это там уж как будет, главное, чтобы просто принимал, да, мое там какое-то творчество, вот, поддерживал, так скажем.
0: Николай, ты также играешь на музыкальном инструменте, да?
2: Да, конечно.
0: Интересный момент тоже.
2: Я просто еще хотел дополнить вот эту историю, о которой Ниночка говорила. На самом деле, началось все с одной песни, которая написала Нина, которая даже называется, я сейчас скажу как, «Я слышу этот стук». Это да. Песня, которая...
1: Это новая песня.
2: Да, новая песня, собственно, она вот войдет в альбом, который мы в скором времени ожидаем выпустить. Да.
1: Да, 2 февраля планируем выпустить новый альбом, который будет состоять из 10 песен. Почему 2 февраля? Потому что 2 февраля у нас годовщина нашей свадьбы.
0: Потрясающе.
1: Вот, но если Господь все смотрит, если это мы вложимся здорово. В сроки, то...
0: То есть да. У вас уже, можно сказать, готовый альбом. А где наши зрители смогут послушать, посмотреть на вас, на ваши песни,
1: можно
0: на ваше творчество?
1: Послушать на моем канале Нина Качалова, Ковалева. Вот, можно в поисковике запить христианские
0: Отлично.
1: Песни, там очень много, да. А по поводу вот Бог... Нет, не Бог простил, я слышу этот стук, да. Получилось так, что мне в церкви, ну, у нас девочка есть, она хором занимается, говорит, что ты обратись к Николаю, он, может, тебе подберет какие-то произведения твои, поиграет, то есть он хороший пианист. Ну и как-то получилось так, что я ему отправила свою песню.
2: И, собственно, я начал ее подбирать. Да, и что интереснее всего, что я до этого даже и не знал, что у Нины есть такой арсенал песен. Я когда впервые услышал вот эту песню, Нина меня записала на диктофон, я просто послушал, чтобы услышать мелодию, подумать над гармонией. Я подумал, какая интересная, вдохновенная песня. И самое главное, там есть текст, который можно использовать как евангельский текст, потому что он именно вот располагает к тому, чтобы задуматься над жизнью Иисуса Христа, над смертью Иисуса Христа, над смыслом этой смерти и воскресения. Вот. И я подумал, очень интересная песня, и мелодия очень такая хорошая, и содержание очень хорошее. Я стал над ней работать. И потом уже я узнал, что оказывается-то, что у Нины есть огромное количество еще и других песен. То есть для меня это было большое откровение такое.
0: Нина, в общем, можно сказать, поразила вас вот своим вот этим вот творчеством. Да? Я думаю, что несравненной женственностью и красотой также. Это обязательно. А скажите, вот вы, я знаю, пели на своей свадьбе. Это было что-то удивительное, потому что, опять-таки, эта песня написана вами, да? Вы сами ее написали и ее же исполнили. Пожалуйста, спойте ее хотя бы чуть-чуть, мы послушаем.
2: Предыстория этой песни хотя бы немножко поделиться.
0: Конечно.
2: Мы думали, какую бы песню исполнить в день нашего торжества. Перебирали и ту, и другую, и третью. И потом Ниночка говорит, а давай напишем сами. Ну и мы посидели и написали.
1: Да,
0: здорово. Хотели бы послушать хотя бы немного.
1: Господь, любовь.

0: Да.
1: Спасибо вам огромное.
0: Песня, да.
1: Потрясающе. Просто да, мурашки.
0: Мы думаем, что мы запишем ее здесь обязательно.
1: Здорово. Очень здорово. Вот относительно творчества вашего также хотелось бы отметить, да, то, как вы вот вдохновляетесь, когда вы пишете стихи этих песен, да, Нина, вот Николай тоже помогает на фортепиано, да, подбирает гармонию, музыку. Вот хотелось бы узнать, вот как это творчество происходит и как оно у вас вообще расцветает? Вот вы сейчас вообще концерты, может быть, какие-то даете не только, да, у себя в Ставропольском крае, может быть, где-то еще. Вот расскажите поподробнее.
2: Я хочу рассказать один интересный момент. Как-то раз мы приехали к моим родителям в гости, это было как раз где-то январь, вот, было такой темный зимний вечер, и я решил вечером немножко пройтись помолиться, поразмышлять, помолиться, вот, и пока я ходил, молился, прихожу, открываю дверь, слышу на втором этаже голос, голос Нины. Я слышу, что-то она там напевает такое, и слышу что-то новое, то, что я еще не слышал ни разу. Вот. Потом поднимаюсь, значит, на второй этаж, смотрю, у Нины сборник песен, и она уже в то время, когда я молился, она уже написала песню новую, вот. Записала мне ее на диктофон, и, собственно, так и продолжается, да. Продолжилось, как бы, да.
0: Говорю, все подбирай, надо
2: да,
0: петь.
2: Подбор песен, да, собственно, все, песня готова.
1: Хорошо. Ребята, расскажите, а в рамках церкви как вообще происходит ваше служение творческое? Вот здесь вот немного поподробнее.
2: Вообще хотелось бы сказать, что мы еще на этапе, когда встречались только с Ниночкой, мы вместе становились на колени и молились о том, чтобы Господь нам дал возможность вот то, что мы имеем, те библейские знания, те музыкальные способности, которые есть у нас вдвоем, чтобы мы могли это использовать для служения Ему. Вот. И нас буквально уже через 2 месяца после нашей свадьбы нас пригласили как раз совершать именно это служение. И помимо того, что мы рассказываем, общаемся с людьми, рассказываем библейские вещи, проводим библейские занятия, уроки, вот, мы используем очень активно музыкальное служение. И очень много опытов с этим связанных, когда через музыку можно познакомиться с людьми, познакомиться, завязать какие-то интересные отношения, то есть обогатить это служение. Вот. И у нас уже есть много таких интересных опытов, когда мы в домах культуры проводили
1: концерты. Здорово. То есть это не только в рамках церкви, да, происходит, а уже в домах культуры. Интересно. То есть обычные люди могут вас прийти послушать. А вообще вот обычные люди мирские, да, приходят к вам, также вот, ну, подходят, я думаю, задают какие-то вопросы наверняка, да? Часто задают вопросы вообще какие-то?
2: Ну, задают вопросы, и не только вопросы задают, потому что, когда мы, допустим, проводим концерт какой-то, то мы всегда приглашаем людей, новых людей, хотим, чтобы было больше знакомств. И даже те люди, которые там непосредственно участвуют в этом концерте, помимо нас тоже, вот, допустим, у нас был концерт однажды в ДК, и там был концерт, посвященный Дню инвалида, и там много людей пришли, мы были как одни из приглашенных на этот концерт. И мы со всеми людьми, которые исполняли там какие-то свои номера, произведения, мы с ними познакомились, завязались с контактом, и, собственно, по сей день и имеем такие вот отношения по переписке.
1: Это
2: вот.
1: Замечательно.
2: Нас даже вот зовут в гости, мы думаем, как вот наберемся временем, да, обязательно приедем.
1: Здорово.
2: Да. И помимо всего прочего, мы как бы пытаемся интегрировать музыку в богослужение в том плане, когда мы делаем концерт, мы не делаем просто только лишь музыкальный концерт, но мы в концерт всегда включаем какое-то слово наставления, чтобы человеку было не только, скажем так, эмоционально интересно, но чтобы также он получил духовное обогащение, чтобы он услышал то, о чем поются в этих песнях и из страниц Священного Писания. И вообще могу сказать, что очень сильно музыка влияет на людей. У нас есть даже опыт, когда мы пришли однажды в гости к одной женщине. Вот, она верующая, нам было интересно с ней общаться. Но у нее были какие-то вопросы такие доктринального характера, то есть какие-то вопросы по Священному Писанию. Мне казалось, что я легко объясню этот вопрос. Вот, и я объяснял и так, и так старался.

0: Священное Писание, много текстов приводить. Но чем больше я объяснял, тем как бы сложнее человеку становилось понять это. И тем дальше мы уходили от того, что написано в Священном Писании. Тогда Ниночка говорит, давайте сделаем музыкальную паузу. Мы решили вместе попеть псалмы общего пения. И в заключение Ниночка спела песню свою, как раз вот эту песню, которую я подбирал, самую первую песню о Голгофе. И тогда эта женщина говорит, вы знаете, друзья, я как будто побывала там, у подножия креста.
1: Это потрясающая мысль вообще, которую вы выразили. Я думаю, что это самое главное, наверное, да, когда вот мы касаемся сердец, музыкой, нашим творчеством. Это вот действительно служение, которое вы несете, и Бог вас благословляет. И дай Бог, чтобы это действительно все дальше развивалось и продолжалось. И пусть дальше Бог вас ведет и направляет в этом творчестве. Дорогие Нина, Николай, я благодарю вас от всего сердца, от всей нашей телекомпании, что вы были с нами, что вы выбрали время, приехали к нам. Спасибо вам.
0: Спасибо вам за приглашение.
1: Дорогие друзья, я благодарю вас, что вы также смотрите нас. Спасибо вам. Пусть Господь хранит ваши семьи. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
1: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
2: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
3: Бог открылся вот для меня как друг.
4: Как в Библии, вот ведь примеры приводятся патриархов, пророков, людей, которые герои веры, да, для нас пример, а порой приводятся такие примеры-то негативные. И ты иной раз думаешь, а зачем? Надо же, ну, нас вдохновлять добрым, правильным примером. Но Бог показывает, что это люди. Они, им свойственно ошибаться, где-то отступать, где-то проигрывать, потому что мы живем на той планете, где много зла и его источника. И вот поэтому я расскажу тоже такую историю. Но она не обо мне. И все эти истории не о том, какой я плохой или хороший, а о том, какой Бог чудесный. Значит, однажды я утром по обыкновению встал помолиться рано, пока все спят. Там часов 5 обычно встаю, как-то у меня уже так заведено. И знаете, вместо того, чтобы встать на колени, мне пришла порочная мысль. И она меня, ну, просто вот непонятно откуда взялась. И она помешала мне встать на колени, я стал размышлять, откуда она взялась. Я уже там сколько, 10-15 лет в церкви, и, казалось бы, ну, оставил все вредные привычки, но и мне стало странно, откуда это, почему до сих пор сознание настолько не изменилось, ну, не готово, как бы, быть закрытым для вот этих искушений. Мыслей греховных. Я так расстроился, что я даже не встал на колени. Я просто сел, опустился на стул в этом расстройстве, переживании. Ну, как же так? Когда же, наконец, это произойдет с моим сердцем, что оно осветится настолько, что оно не будет чувствовать вот того, что оно пришло? Грех. Не будет откликаться на него. И я просто закрыл глаза, включил наушники, у меня был ноутбук открыт, и в нем была приготовлена песня, которую я хотел разучить. Я ее просто мельком слышал, там несколько фраз из этой песни, мне она понравилась, я захотел ее разучить. И вот я слушаю эту песню в «Святилище небесном», поет ее Елена Крупская, по-моему. И знаете, первый раз со мной такое было. Я сижу с закрытыми глазами, слушаю эту песню, и вот это не какое-то видение, я не кто-то там какой-то, там, чтобы видеть видение. Но это просто как вот, опять же, яркий какой-то мультик в твоем сознании. И ты видишь, я вижу, как я пою эту песню в тюрьме на сцене. Я и еще несколько человек, мы стоим на сцене, поем эту песню. И прям, ну, я слушаю в наушниках эту песню, я с закрытыми глазами настоящий, а тот, который, мне кажется, он стоит на сцене и открывает рот и поет. В этот момент на первом куплете раскрывается над сценой крыша, оттуда мощный яркий луч света, и по этому свету, как по лестнице, спускаются ангелы. И мы вот этот, вот это несколько человек нас, мы как бы последняя ступенька этой лестницы. Попроси меня нарисовать то, что я видел, я не смогу. Я не помню детально вот такие вот прямо нюансы технические, я не запомнил. Но это просто ощущение, как все это было. Они спускаются, и я начинаю плакать в тот момент, когда они наступают на нас и проходят дальше. Я понимаю, что они знают все. Они знают эту мысль, которая только что была у меня, 100% знают. Они только что были во святом святых перед Богом. Они видели его лицом к лицу, глаза в глаза. И он не мог ошибиться, зная, что у меня сейчас будет эта мысль. И он послал их и знал, что я там буду стоять, и что они пойдут через меня. И вот эта мысль, я не знаю, понятно, я объясняю, она меня шокировала, этот контраст моей грязи и Божьей святости. И того, что он не боится этого. Через меня сделай что-то доброе. И не просто что-то доброе, а вопрос жизни и смерти для этих людей. Ангелы проходили дальше, обнимали этих людей, каждого. И, может быть, что-то шептали. Ну, они прям наклонялись к голове каждого. Может быть, что-то шептали. Может быть, просто обнимали и отогревали. Я не знаю. Но я чувствовал такую ответственность. Я понимал, что я участвую сейчас в чем-то очень суперважном для Бога и для этих людей. Я просто плачу, плачу, у меня слезы текут. И в какой-то момент я начал просто рыдать от того, что, знаете, какая мысль пришла? Сейчас эта песня закончится, это видение закончится, и я опять стану обычным, суетливым Ромчиком. Обычным человеком, который внешне кажется верующим, ходит в церковь, поет в церковном хоре, а по сути фальшивый, лицемерный, неискренний и греховный человек. И от этой мысли, что вот это сейчас пройдет, вот это ощущение близости Бога, святость и Его принятие, что Он тебя считает своей частью, Он принимает себя в свое дело. И это не передать словами, какая благодарность Богу. Я готов жить в этом зале тюремном всю жизнь, пока Он не придет. Вот такие ощущения были классные, что ты принят Богом, прощен, ты Ему нужен. Он тебя использует для спасения людей. И я рыдал просто от того, что сейчас это закончится, я уже понимал. Я не хотел, чтобы это заканчивалось. Это закончилось. Я звоню сразу дирижеру. Дождался хотя бы там часов 7 утра, чтобы не разбудить. Говорю, такая штука со мной произошла. Вдруг это не случайно? Вдруг это не просто моя больная фантазия, а что-то больше? Она, я тебя понимаю, давай разучим эту песню. Мы пробовали, и у нас как-то много было текучки, и она забылась, эта история. Прошло 10 лет. И вот сейчас, внимание, на экран. Прошло 10 лет. Мы эпизодически проводили тюремное служение, но не часто. Это было сложно. Надо было кучу писем написать, ждать потом ответ, там тебя проверяют там, в этой системе и так далее. Не часто. А в пандемию вообще все гайки были закручены. Я писал несколько раз в пандемию, были такие порывы от Бога. Но мне сказали, Ром, ты вообще смеешься, забудь вообще надолго. Несколько раз писал, и прямо вот в конце пандемии тоже был еще у меня один звонок даже этому ключевому человеку там в управлении, и бесполезно. И вдруг приходит в голову мысль записать эту песню, вот эту, о которой я сейчас рассказывал, записать в студии. У нас уже был готов тюремный диск, мы так его называем, для людей, ну не только для тюрем, но для всех людей, которые столкнулись с несчастьем и справедливостью в этой жизни. Потому что в этом сборе

сборнике это не мои песни, это песни друзей, знакомых, незнакомых, которые потом стали друзьями. А мы собрали самые трогательные песни, которые касаются меня, которые прошли через мое сердце, которые я понимаю, что этим людям они нужны. Там был 11 песен, я подумал, 12-я как раз было бы для ровного счета именно вот это. Но я долго не решался ее записать, потому что она слишком красиво сделана в оригинале. Нам даже близко не сравнится, даже в половину не сравнится, если делать ее кавер. Не оригинал просто с фонограммой, а какой-то кавер свой делать, то это будет жалкое подобие. Гитарка и все. А там очень много было инструментов красиво в оригинале. Я предлагаю этому звукооператору, который, записывал с нами все предыдущие песни, все-таки записать эту песню. Мы записываем фонограмму 4 часа. Надо сказать отдельно об этом, что когда этот человек, со стороны покажется не духовный, может быть, мирской, потому что он работает в филармонии, а у него нет вроде никакой связи с церковными организациями, с какими-то, да, в это не было. И ведет мирской образ жизни. Но он так проникался каждой песней, такое участие принимал, именно в смысл вникал, в текст. И отталкиваясь от текста и от смысла, он создавал краски. И, инструментальную часть вот эту, да, готовил. И когда он услышал эту песню, в оригинале я им поставил, пришел к ним в студию, он просто в шоке был. Он такой, ты видел, как они верят в то, о чем поет? Вот для него это был самый главный критерий. И он говорит, как-то он так сказал, что там такая святость показана в этой песне. Это святой святых. Говорит, там такое целомудрие должно быть. Давай туда арфы добавим. Я говорю, давай, гитара, арфа, наверное, круто будет. И в итоге мы добавили 22 дорожки, 22 инструмента. Как говорится, его понесло, но я думаю, что Дух Святой его понес просто. Мы не останавливались, мы 4 часа писали, когда получилось, вау, там даже гром и молнии были. Как на горе, когда Господь давал закон. И что вы думаете, после этого произошло? Учитывая то, что я рассказал до этого, на следующий день после записи фонограммы мне позвонили из управления УФСИН и сказали, что я должен срочно прийти в управление с документами, с печатью для заключения договора на долгосрочное сотрудничество в сфере воспитательной части. С этим контингентом. Просто двери нараспашку вообще открылись. Я не знаю, как Бог это делает, это удивительно. Насколько для него это важно. Эти люди, которых, может быть, в наших глазах второй, третий, пятый сорт, а для него это каждый любимый ребенок. Это удивительно вообще. С Богом очень интересно.

Господи, какое небо синее, и нет другого имени, нет жизни, нет пути. Господи,

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

Когда закончилась в 1945 году война, я уже был школьник, и это был второй класс. Нас отпустили, конечно. Взрослых собрали на площади. Там была такая маленькая трибуна. Вот. И приехал с района представители райкома партии, стали поздравлять с окончанием войны и, конечно, с победой. Речь говорили, мы дети раз свободны, мы тоже побежали туда. Школа и была на площади. И вот он заканчивал речь словами: «Слава героям-победителям, которые отстояли нашу Родину». А те, кто потеряли своих мужей и сыновей, о них ничего не сказал. И как заголосили бабы, он спохватился, потом говорит: «Слава павшим! Вечная память!» Вот бывают такие проколы у политработников.

Ну, конечно, как потом Кобзон пел, что радость со слезами. Даже сегодня победа как-то исторически она связывалась всегда с радостью, но больше было горе. Моя дочь старшая написала поэтические сборники, и там она пишет об этом горе. Стихотворение «Будь проклята война навеки, и, отирая скорбь с лица, благословите мир калеки, смирив разбитые сердца. И матери, в чьих взорах мука, и сироты в пустых домах, и нерожденные в разлуках, и все, кто выжил в лагерях. А тех, кто ныне в мир родился, да будут счастливы они. Учите матери молиться, храни нас, Боже, от войны.

Не человек, а Бог управляет историей мира. Вавилон – некогда великий город. Библия много раз говорит о нем. Именно в Вавилоне строилась знаменитая Вавилонская башня. Именно там были чудесные так называемые висячие сады Семирамиды. Город, о котором, наверное, сегодня знают все, несмотря на то, что от него мало что осталось. Центр халдейской культуры. Здесь процветали науки, здесь было много астрологов, веривших в то, что по звездам можно предсказать судьбу человека. Сохранились клинописные таблички, описывающие этот некогда чудесный и прекрасный город. Но, к сожалению, эти астрологи не могли предвидеть судьбу своего города и людей, в свое время живших в нем. Не смогли помочь им, не смогли что-нибудь сделать для них. Вот что осталось от этого города. Да, эта фотография сделана на том месте, где когда-то был Вавилон. Почему это так произошло? Задолго до того, как это исполнилось, о Вавилоне было сказано. Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда. В роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со

стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах». Вот такое было слово о Вавилоне. Ну как, похоже? По-моему, даже очень. То, что мы прочитали, предсказано в Библии. Все это говорит о том, что Библия – это серьезная книга. Да, у нее божественный авторитет. 2600 лет тому назад Вавилон выглядел иначе. Однако все по порядку, не все сразу. С 605 по 562 год до Рождества Христова в Вавилоне правил царь Навуходоносор. И во время своего правления этот царь завоевал Израиль. Иерусалимский храм евреев был разрушен до основания, а все золотые и серебряные сосуды из храма были перевезены в Вавилон. Было убито много людей. Тех, которым повезло остаться в живых, царь переселил в Вавилон в качестве пленников, стараясь привить им культуру халдеев с их богами. Именно с именем Навуходоносора связано пророчество о судьбе нашего мира. Да, нашего мира, в котором мы живем. Вы не ослышались? Пророчество о судьбе нашего мира. Итак, книга пророка Даниила повествует об одном событии. Книга Даниила, 2 глава. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны. И возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев, гадателей и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли, стали перед царем, и сказал царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». Царь, можно сказать, правитель всего мира в то время, сон увидел, а разгадать не смог. Мало того, он даже забыл, что видел. Помнил только о том, как этот сон возмутил его. И вот, позвав своих тайноведцев, как их называет Библия, повелел рассказать то, что он видел во сне. Как вам задача? Причем не просто повелел рассказать сон, а под страхом смертной казни. Сразу видно, правитель Вавилона – царь непростой. Спорить с ним, что играть с огнем, а что делать? Да, а теперь об этих тайноведцах. Что можно сказать о них? Ну, очевидно, что они имели какие-то сверхъестественные возможности. Иначе просто так царь их к себе бы не приблизил. Это были, можно сказать, придворные чародеи. Ну, если, конечно, можно так выразиться. Сегодня многие обращаются за помощью к разного рода волшебникам, магам, экстрасенсам. Посмотрите, кто они. Бог показывает вам это. Бог ясно говорит и предупреждает: не обращайтесь ни к гадателям, ни к чародеям, ни к волшебникам, ни к вызывателям мертвых. У них мнимая власть. Не от Бога. Они многое могут, пока не соприкоснутся с Богом. Сон, о котором пойдет речь, смог разгадать только человек, который общается с Богом. Почему? А потому что не человек, а Бог управляет историей мира. Так, в попытке перевоспитать на свой манер, царь приблизил к себе несколько еврейских юношей, среди которых был тот, кто впоследствии будет называться Даниилом, пророком Даниилом. Уж так было угодно Богу, чтобы Даниил оказался при царе Навуходоносоре. Царь возвысил его, видя в нем мудрость от Бога и дар пророка. И только Даниил рассказал сон
и спас.

казни всех тайновецов. Вот так почему-то именно Навуходоносору Бог открыл историю мира, в котором мы живем. Я хочу прочесть слова, можно сказать, начинающего пророка, слуги Бога. «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». То, что мы с вами сейчас прочтем, было сказано пророком 2600 лет назад, а исполняется по сей день. Навуходоносор был язычник и не верил в этого Бога. Он поклонялся идолам и себя считал не иначе как божественным. И вдруг произошло нечто странное. Он почувствовал реальную силу в своей жизни. Какая божественная мудрость! Царю, считавшему себя, ну, ни много, ни мало, Богом, показать то, кто на самом деле правит миром. Причем не просто показать, а представить в нескольких словах ход всемирной истории, где Вавилон – только малая часть чего-то очень большого. Итак, история, представленная в символах. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою. И страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота. Грудь его и руки его из серебра. Чрево его и бедра его медные. Голени его железные. Ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. И тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро, золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них». А камень, разбивший истукана, стал великой горой и заполнил всю землю. Вот сон, скажем пред царем, и значение его. Ты, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу, славу и всех сынов человеческих, где бы они ни жили – зверей и птиц небесных он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты – это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего. И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно будет подобно всесокрушающему железу. Оно будет раздроблять и сокрушать. Вот такой вот интересный сон. Действительно, первой империей, правившей миром из представленных во сне Навуходоносора, был Вавилон, символом которого была золотая голова истукана. В самом деле, Вавилонское царство простояло до 538 года, до Рождества Христова, пока персидский царь Кир Великий, не завоевал его. Это произошло в правлении царя Набонида, когда в городе пировал его сын Валтасар, который и был его соправителем. Вавилон не мог не быть завоеванным, потому что это так было предсказано, причем не только Даниилом. За 150 лет до того, как это произошло, пророк

пророк Исаия сказал: «Так говорит Господь помазаннику своему Киру: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пройду пред тобою, горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимое во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я, Господь, называющий тебя по имени, Бог Израиля». Да, не человек, а Бог управляет историей мира. Мало того, даже исполнились некоторые удивительные подробные мелочи, указанные в пророчестве. Например, было написано о дверях, о которых Бог говорил, что они не затворятся. Город Вавилон был неприступным. Он был обнесен двойной стеной высотой 14 метров. Но было одно обстоятельство. Дело в том, что через город протекала в то время река Ефрат. Кир приказал солдатам прорыть канал, по которому воды реки некоторое время текли в другом направлении. А вот в том месте, где река протекала через стену города, вода стала по щиколотку солдатам. Они ворвались в город и поспешили к воротам, чтобы открыть их. Надо же! Историки говорят и описывают, что к своему удивлению они обнаружили, что ворота были не заперты. В то время Валтасар пировал во дворце и ни о чем не подозревал. А надо еще сказать, что все цари древнего мира были очень горды, показывая свое величие. И в каком-то порыве Валтасар совершил святотатство. Он велел принести сосуды, некогда при Навуходоносоре привезенные из Иерусалимского храма. Сосуды, когда-то посвященные на храмовое служение Богу. И там на Перу Валтасар принялся пить из этих сосудов, как бы демонстрируя свое величие. Как вдруг у всех на глазах появилась рука и написала на стене три слова, которые сказали о том, каков этот царь на самом деле. И о том, сколь на самом деле велико его величие и царство. «Мене, мене, текел упарсин». Эти слова были написаны на стене неведомой рукой. Истолковать это смог только тот, кто имел общение с тем Богом, от которого было это видение. Пророк Даниил, как только увидел эти слова, сразу же сказал, о чем они. Слова эти означают меру веса. Буквально, ты взвешен на весах и найден очень легким. Одним словом, не тот, кто считает себя великим, велик на самом деле. Величие истинное взвешивается только на небесных весах того, кто создал человека. Это одна из причин, по которой не человек, а Бог управляет нашим миром. В тот день Вавилон пал. Наступило время правления царей персидских и медийских. Этот период символизирует серебряную грудь и руки истукана. В Библии описываются некоторые сюжеты, связанные с правлением медийского царя Дария. Он был соправителем персидского царя Кира. Дело в том, что до того, как Кир завоевал Вавилон, он покорил Мидию. И это привело к тому, что был создан союз Персии и Мидии. Есть в Библии сюжет, где пророка бросили в львиный ров, когда судили по закону медиан и персов. Это был некий альянс двух государств. Власть вавилонских царей сменила власть медиан и персов, представленная в виде серебряной груди и рук истукана. Но цари Медоперсии тоже считали, что их царство вечное. Считали так до тех пор, пока Александр Македонский не завоевал весь тогдашний мир с Медоперсией в том числе. Власть медиан и персов сменила Греция. Это медный

и чрево, и бедры того самого истукана. В 331 году до Рождества Христова Медоперсия пала, уступив пальму первенства греческому царству. Падение империи напрямую было связано с именем Александра Македонского. Великий завоеватель покорил весь тогдашний мир. Ну, а затем не надо быть уж слишком сильным историком, чтобы понять, какое же царство будет править миром после Греции. Да, у истукана оно представлено в виде железных ног. Какая власть прошла по всей Европе своими железными ногами, как говорит библейский текст? А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Что это за власть? Конечно же, Рим. Это железные ноги истукана. Как точно исполнилось пророчество. Просто надо повернуться назад и посмотреть, чтобы увидеть. А не интересно ли вам, где находимся мы с вами? Я специально еще не все прочитал. Приглашаю вас посмотреть то, о чем еще расскажет нам сон Навуходоносора. Продолжим с 41 текста. «А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною, и как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое». А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Как красиво представлена история современной Европы. Как глина не смешивается с железом, так и эти государства не смешаются одно с другим. Теперь вы понимаете всю утопию, какую замышляли такие лидеры, как Наполеон Бонапарт, Гитлер, пытаясь захватить и объединить Европу. Представляете, за 2600 лет Бог знал, каковым будет исход войн 1812 и 1941 годов. Великий подвиг русского народа был известен Богу еще тогда. Сегодня современная Европа и государство Европы представлены в виде 10 пальцев на ногах истукана. Вот где мы находимся. Глядя на все это, я могу только сказать, мы знакомимся с Богом, который управляет событиями в мире. Он знает, что произойдет в будущем, и зная это, он открыл нам, людям, удивительную тайну. 2600 лет тому назад открыл так, в таком виде, в каком это было понятно в то время, когда верили в сны, гадания и, вопреки воле Господней, поклонялись истуканам. В те времена, когда цари часто почитали себя богами и думали, что вот их-то царство будет вечным и процветающим, об этом хорошо думается, когда глядишь на развалины древних городов. Не человек, а Бог управляет миром. У Бога все предрешено. А что это означает? Это значит, что если я верю в Него, то я верю в того, кто наперед знал, кто и какой царь, какой президент, в какое время, в какой стране будет управлять. Именно поэтому апостол Павел однажды сказал, что всякая власть от Бога, и противящейся власти противится воле Божией. Это удивительно. А что же дальше? Чего ожидать нам, живущим в 21 веке? Давайте прочитаем, я оставил это на десерт. Итак, 44 стих и дальше. «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет

будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так, как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро, золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу. И велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог открыть эту тайну. Камень, что ударил истукана в ноги, это царство, царство, которое дано определенному народу. Причем это царство на самом деле вечное. Никто никогда не будет смотреть на его развалины, так как сегодня мы смотрим на развалины городов, от которых, в общем-то, ничего не осталось. Нет, новое царство – это царство Бога. Он не просто управляет историей мира. Он повернет эту историю так, что настанет его вечное царство, в котором будет править любовь. Не говорит ли это все о том, какие приоритеты мы должны иметь, живя сегодня, вот во время, представленное в сне Навуходоносора в виде пальцев на ногах истукана? Его еще называют колоссом на глиняных ногах. Да, это наш мир, в котором мы живем. Бог сегодня приглашает нас войти в Его царство, в Его. Там, в Его царстве, царят Его законы. Сегодня нас трудно чем-то удивить. Кажется, что на нас уже ничто не может повлиять, но тем не менее, вот то, что говорит нам о вечных ценностях. Когда Навуходоносор, считавший себя Богом, это услышал, это проняло даже такого гордеца, как царь Навуходоносор. Он поклонился своему слуге, о чем слухом не слыхано было. Поклонился Даниилу и признал величие Бога, тот, кто сам себя считал Богом до сих пор. Вечно и ценно только то, что ценно в божественных глазах и что лежит в основе его царства. Царство, которое будет стоять вечно. Нужно только знать то, что не человек, а Бог управляет историей мира. Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Мы должны научиться любить других. Мы должны понимать, что твоя правда и правда другого – это две правды, которые имеют право на жизнь в этом мире. Мы должны научиться понимать людей, которые на нас не похожи. Во-первых, другая вера, другое понимание мира, другие обычаи, другие нравы. Человечество многолико и многообразно, как и многообразна конфессиональная жизнь. Я знаю, что многие не любят слово «толерантность», и многие не любят слово «терпение». Но нужно научиться любить других. Это работа. И это тоже важный душевный акт. Потому что, когда ты понимаешь другого, ты начинаешь лучше понимать самого себя.
1: Смотрите, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. И сегодня мы поговорим о князе мира сего, кто бы он ни был. Приветствую, Павел.
1: Приветствую.
0: Что вы скажете? Князь мира сего кто?
1: Князь мира сего сейчас наш Господь Иисус Христос, который искупил этот мир и, естественно, всякого верующего в Него, и ныне представляет этот мир в качестве ходатая перед Отцом Небесным.
0: Ну, заявление, конечно, сильное, но если аж прям так вот сразу в бой, то, как мы читаем, как написано, что не видим сейчас, чтобы все было ему покорено. То есть какой же он князь, если ему никто не... Ну, как никто? Не все, скажем так, его подданные ему подчиняются.
1: Действительно, сейчас на земле мы видим, что царствует разруха, смерть, болезни, голод, в общем... Все идет к уничтожению земли, землян и так далее.
0: Да, поэтому если даже что-то там, де юре, но де-факто у нас князь совершенно другой, очевидно просто.
1: Ну, не совсем князь, это тот, кто доживает свой век или свои там какие-то годы на этой планете, потеряв над ней власть, и теперь, но имея еще жизнь и имея некую возможность действовать, весьма ограниченную, он пытается лишь усугубить вред, наносимый другому правителю, настоящему правителю. То есть, типа, это не мое, раз я ухожу, я напоследок еще больше наврежу, больше уничтожу, больше заберу с собой.
0: То есть, съезжая с квартиры, вынесу все, что могу, а все, что не могу, поломаю, да?
1: Вот такое поведение, кстати, оно... Вот вы проиллюстрировали, что такое может быть, кто-то уже с этим встречался, да, когда ребенок раздосадован, ну, в игре в песочнице, его обидели, и он, уходя, что он делает? Он берет, ломает весь замок, который здесь был, он кидает все игрушки и убегает. Типа, это не мое, меня тут не принимают, я пошел, но я наврежу. Вот это позиция дьявола, который так действует уже 2000 лет.
0: Вы упомянули несколько вещей, которые, мне кажется, мы друг друга поняли, но не все могли нас понять, да, что он уже знает, что он уходит, он побежден, хотя мы этого не замечаем в нашем мире, такое ощущение, как будто не то, что не побежден, так он еще и набирает силу.

0: вот этот момент, как-то бы его прояснить тоже?
1: Во-первых, силу он не набирает, он как создан, каким вот он, не знаю, каким характеристикам в его мире, в мире духов. Вот этот дьявол, он такой и есть. Его действие или прогрессия греха в мире, действительно, она очень велика. Грех набирает обороты. И это не от личностных характеристик, это от последствий. Ну, ускорение свободного падения, стережение, что по причине умножения беззакония, фраза «умножение беззакония», что охладевает любовь. Ну и, соответственно, на фоне этих двух явлений, умножение беззакония и охлаждение любви, есть еще одно понятие – потеря веры. Поэтому в Библии сказано, «Сын человеческий пришед, да, найдет ли веру на земле?» Ну а без веры угодить Богу невозможно.
0: Мы видим, что люди теряют любовь, люди теряют веру, люди все более злые становятся друг к другу, то есть беззаконие умножается. И кто при этом набирает вес, кто при этом набирает как бы очки, что ли, я не знаю. Поэтому я и сказал, что набирает силу в некотором роде, и влияние на людей, и естественно, его статус в этом мире, его владычество в этом мире только укрепляется.
1: Ну да, тоже можно с этим согласиться. Почему апостол Павел дает предостережение? Дьявол, зная, что мало ему осталось времени, он приносит горе. Поэтому много предостережений. Это и у апостола Павла, и у апостола Иоанна в книге Откровения. Он сходит в великой ярости. Он действует как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он пытается обольстить, если возможно, даже и избранных. То есть его нападки на Церковь Божию усиливаются. Но немножко утешает то, что написал Соломон, нет ничего нового под солнцем. Просто людей стало больше, мир стал глобализирован очень таким динамичным. Соответственно, многие плохие процессы, они идут более ярко, более выраженно и масштабно. А так все, в принципе, то же самое. Как была братоубийственная война со времен Каина и Авеля, так она до сих пор. Как была развращенность во времена Содома и Гоморры, так и сегодня. И Библия тоже об этом говорит, что в конце времени будет, как при Содоме и Гоморре. В конце времени будет, как перед потопом. Вот эти характеристики
0: меры беззакония, то, что как-то общались мы.
1: Поэтому не надо здесь сгущать краски. И это к чему ведет? Люди пытаются себя жалеть. Так плохо все. А раз так все плохо, ну и я немножко как бы, ну мир такой, не надо извинять себя. Когда мир был плохим, Ной был хорошим. Когда мир был плохим во времена Содома и Гоморры, Авраам был хорошим. И Лот вышел таки из Содома, и он назван в Новом Завете праведником, который сокрушался о грехах. Моя задача сегодня, видя эту прогрессию греха, что, какое чувство проявлять? Сокрушаться, переживать, молиться, ходатайствовать, благовествовать, как-то реагировать добром на зло. Я противодействую.
0: Оставаться хорошим, оставаться праведным в этом греховном мире.
1: Ну, Бог дает все силы. То есть, реально? Когда беззаконие увеличивается, стало что преизобиловать?
0: Благодать написано.
1: Да. Значит, я чувствую эту благодать, я ее проявляю.
0: Вы сказали, что это произошло в какой-то определенный момент, и то, что Христос сейчас является нашим представителем. Представителем где, как, перед кем? То есть вот этот вот момент как-то надо прояснить.
1: Ну, назовем как бы некие принципы, которые наши зрители могут сами уже исследовать более детально. Это некий долгий процесс. Но назовем просто, так скажем, доктрину библейскую. Чтобы Творец мог как-то контактировать со своим творением, нужно определенное место, какие-то обстоятельства, которые, ну, в вечности они как-то придуманы. Это храм Божий, место соединения Творца и творения. И вот в этом месте Творца и творения, где они общаются, в свое время был Люцифер, самый главный из всех созданных служебных духов, и Михаил, архангел Михаил, который есть Иисус Христос. Михаил – это значение имени «подобный Богу». Михаяху – такой, как Бог. Ну, естественно, Сын Божий и никто иной. Так вот, Люцифер стал воевать с Михаилом и ангелами его. Это книга Откровения говорит. Но там, на небе, места ему не нашлось. А на земле владыкой земли был создан Адам и Ева. И книга Бытия четко говорит, вы поставлены владычествовать. Но дьявол приходит на землю и говорит, ну, как бы, то, что говорит Господь, не совсем работает. На самом деле, если вы

0: вкусите запретного, вы станете как боги. Чувствуете, да, некий элемент божественности?
1: Да, да, да.
0: А Адам с Евой согласились. Интересно, приятно, попробуем. Когда они соглашаются с другой концепцией, они отвергают Божью и принимают то, что предлагает дьявол. Значит, кого они теперь слушают?
1: Ну, дьявола. Теперь дьявола.
0: Да.
1: То есть, если при творении князем мира, получается, был Адам, то теперь князь мира как бы тот, кому Адам повиновался.
0: Да. Это мы делаем не просто на основании выводов своих из книги «Бытие». Мы анализируем книгу Иова, которая на самом деле является первой книгой Библии. Она была раньше всего написана, и в ней скрыта, или при желании она раскрывается, история противостояния между Богом и сатаной и вот тот элемент представительства. Помните, там первая глава? Приходят все творения Божьи, сыны Божьи перед лицо Божие, и приходит от земли сатана. А кто дал ему такое право? Адам.
1: То есть он, получается, как представитель пришел на вот некий такой межгалактический совет, если хотите, да?
0: Пусть будет так, действительно. И он дал это, он, вернее, имел это право, потому что Адам ему это делегировал своим послушанием. Угу. Адам теперь не Бога слушается, а Адам слушается дьявола. Значит, дьявол на земле важнее, чем Адам. Это не только, опять же, вывод из ветхозаветных книг, но это и вывод из слов Иисуса Христа, который говорит: «Вот идет князь мира, но во мне не имеет ничего». Это, во-первых. Второй момент, чуть ранее, при начале служения Иисуса Христа, искушение. Ну, наверное, Сын Божий – это не тот, кому можно солгать.
1: Ну, наверное. По крайней мере, мало у кого это получалось, но так, чтобы...
0: Ну, и глупо, безрассудно лгать Сыну Божию. Да, то есть говорится только правда, но с желанием как бы искусить. Так вот, искушение Иисуса Христа. Приходит дьявол к нему и говорит, ну, вот самый яркий момент, «Все это дам тебе». Что это? Все царства земли.
1: Да, он показал ему все царства, да, обзорно.
0: Иисус не говорит, что это не твое. Иисус с этим соглашается, говорит, но я не поклонюсь. Там нет спора о том, что ты сейчас обманываешь, что говоришь неправду. Он говорит правду. Все царства земли принадлежат в тот момент дьяволу. Угу. Но Иисус говорит, а я не поклонюсь. Господу Богу поклоняйся. Это здесь тебе поклонились, это здесь тебя признали, это здесь появились языческие религии, воспевающие смерть, это здесь появились учения о загробной жизни. Ко времени Иисуса Христа уже этим учением 2000 лет. Они во времена Авраама появились в Египте. Спасибо Аврааму, конечно, за это тоже. Нечестие проявил там. Так вот, мир поклоняется сатане, а Иисус говорит, я не поклоняюсь, потому что есть заповедь, изначальная вселенская. Нельзя никому другому поклоняться, кроме Бога. И пока Иисус совершает свое земное служение, князем этого мира является сатана. И знаете, как это проявляется? Однажды Петр говорит Иисусу, ты не пойдешь в Иерусалим, ты не умрешь, не будет то, что ты рассказываешь. И Иисус, нисколько не проявляя политкорректности или уважения, или какую-то, значит, заботу о Петре.
1: В тот момент, когда он ему говорит, отойди от меня, сатана.
0: Да. Представьте себе, собственному ученику, которого лично Иисус позвал, он говорит, отойди от меня, сатана. Почему?
1: Вы считаете, что это было... То есть дьявол прям навязался в Петра или
0: но
1: как?
0: Это не одержимость,
1: или...
0: это не прямая одержимость. Но Иисус говорит, ты говоришь о том, что не Божье, а человеческое. Вот говорить супротив воли Божьей, это есть изначально придуманная концепция сатаной. Это он против Бога говорит. И вот Петр теперь глашатай идеи от сатаны.
1: Хорошо. В какой момент тогда дьявол, получается, потерпел поражение? И потерпел ли он поражение? Потому что вот это как раз тот факт, с которым многие будут не согласны, потому что не очевиден он.
0: Ну, конечно, не очевиден, потому что еще план спасения не завершен. Мы живем еще в истории земной, о которой написано в Библии. Вот когда история закончится, тогда все исполнится. Но для этого нужна вера. И она нужна была всегда. Она нужна была Адаму и Еве, слушая слова Господа в Эдемском саду, который говорит, он говорит змею, ты будешь жалить семя жены в пяту, но оно, это семя жены, будет поражать тебя в голову. И Ева, уже будучи беременна первым ребенком, ожидала, что вот прям первое ее дитя будет спасителем.
1: Как обещано.
0: Да. Но это как бы слишком раннее ожидание. На самом деле это пришло в виде

0: рождение Сына Божия от Девы Марии. Вот он семя жены, и его дракон, древний змей, дьявол, ужалил в пету. Он принес ему огорчение, поражение какое-то, значит, боль, страдания и так далее. До смерти довел. Но Иисус не видел тления. Иисус умер, и он не остался мертвым. Христианская религия – это не религия мертвых, это религия веры в воскресшего Мессии.
1: Вот интересный этот момент про то, что христианство – это не религия мертвых. Ведь если так подумать, я сейчас вдруг задумался, а есть ли еще какая-то религия, которая не является религией мертвых? И мне что-то в голову не приходит. Потому что все так или иначе завязаны на смерти и на чем-то...
0: На загробной жизни.
1: На каком-то другом состоянии, так скажем. Ну вот, то есть не на вот этом состоянии жизни, которое мы имеем сейчас.
0: Ну, даже и не все христианство, надо как бы здесь больше говорить о библейской религии. Поэтому Христос даже тление не увидел, это было пророчество, он умер перед окончанием дня пятничного, был всего лишь сутки субботние в гробе, и на рассвете первого дня воскрес. Он не видел тления. Это замечательное исполнение пророчества, это чудо Божие. И все, когда он умер и воскрес, этим было показано, что смерть над ним не имеет власти. Хотя дьявол, помните, говорил Адаму и Еве, не умрете. Так умрем, и мы умираем. И Христос умер, но смерть не имеет власти. Мы верим в воскресение Христа.
1: Хорошо, Христос умер, Христос воскрес, все это понятно, он и нас воскресит, и мы в это верим, но... Это же не лишило силы, скажем так, дьявола. Он продолжает возмущать людей против Бога и успешно это делает.
0: Ну, пока да. Но вопрос в том, что ни вы, ни я не живем 2000 лет. Мы живем свои положенные 70, при большей крепости 80 лет, правильно? И в рамках нашей жизни наша задача усвоить принципы веры и поверить. То, что 2000 лет продолжается, это не мои 2000 лет. Я их не жил. Поэтому надо немножко спокойнее относиться, что Господь пока не приходит. И Библия говорит, люди думают, что раз Господь не приходит, значит, он слаб, он ничего не может, и вообще это вера несостоятельна.
1: Нет, я к тому, что только то, что Христос воскрес, еще не дает права говорить, что у дьявола теперь нет власти на этой земле. То есть, и что Христос теперь является где-то представителем с этой планеты. Потому что Христос, будучи Сыном Божьим, как пришел на эту планету, пожил, так и ушел с этой планеты. Да, дьявол его не смог искусить, да, дьявол не имеет в нем ничего, но во всех-то остальных нас имеет. И вот кто тогда полноценный представитель?
0: Нет, дьявол в нас не имеет ничего. Апостол Павел говорит, не давайте места дьяволу. Дьявол теперь все больше и больше лишается места на планете за счет веры людей в Иисуса Христа. За счет того, что люди обращаются от злых дел своих, они каются. И когда началась проповедь Евангелия, посмотрите, что было в книге «Деяния апостолов», как Павел, апостолы совершали это служение. Кровь христиан была семенем, и миллионы людей обращались, и мир стал христианским. Качество христианского мира – это другая тема. Но вот эта прогрессия проповеди Евангелия, торжества Евангелия показывает, что Господь завоевывает не планету, не квадратные километры, а завоевывает души людей. Души людей – вот что ценно. Только это может пойти в Царство Небесное. Только характер людской может пойти в вечность. Вот это показывает силу Божью. Если есть характер, если есть личность, эта личность – ценность Божья. А то, что 510 миллионов квадратных километров земной поверхности не принадлежат Богу, но это вопрос времени. Он придет, сожжет и сотворит все новое. Если он однажды сотворил, ему легко пересотворить. Угу. Он князь мира сегодня, потому что ходатайствует за души людские. Для меня это утешение.
1: То есть его княжество, его власть подтверждается тем, что дьявол уже не имеет и в нас ничего?
0: Да.
1: На основании,
0: бессилен.
1: На основании того, что мы посвящаем свою жизнь Богу.
0: Аминь.
1: Спасибо, Павел.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам, дорогие друзья, что вы были с нами. Пусть Господь вас благословит посвятить свою жизнь Богу, чтобы дьявол не имел и в вас ничего, но чтобы Бог был единственным вашим спасителем, утешителем и тем, кому вы поклоняетесь и служите. Да благословит вас Господь.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

началась война, началась мобилизация, и с нашей улицы ушло больше 50 человек. Остались только дети, старики и женщины, которые с детьми. Вот. И я помню, как эта война началась. По нашей улице проезжали на мотоциклах немцы. Они быстро так проезжали. И эти мотоциклы мы видели первый раз в жизни. А потом видели, что пролетали эти самолеты. И это было так интересно, потому что никогда не видели, чтобы какая-то машина летела. Тогда еще и машин мало было. Таких вот иногда проезжала по селу машина. А это летело в воздухе. Вот это было интересно. И в центре села там организовали уже обед себе. Я помню, как сейчас немец забежал во двор и начал искать, где у нас куры. И курица сидела там на этом вот. Он выхватил эту курицу, оторвал у ней голову и бросил на палатку эту курицу. И потом еще бегал за ними, чтобы поймать. И еще одно я запомнила, что он взял и в печке там был чугун, и в нем была каша. Он вытащил этот чугун с кашей, попробовал. Наверное, может, и кушал или что, но вытащил из печки. Вот это я запомнила у него. Потом они, когда там в центре села, они уже организовали себе обед и гуляли там, музыка была. И были там наши, которых они пленные. Из этих пленных один выстрелил офицера, выстрелил. Тогда наших отобрали сразу солдат и 10 человек расстреляли. Расстреляли, они попадали и лежали. Потом их зарыли или закидали. Я уже не помню это, что там, не знаю. Я только знаю, что ночью один к нам приполз. Он был живой. Отец дал ему другую одежду, чтобы была не вот эта военная. И он ушел в лес. Он его провел в лес. Вот. Потом

запомнилось то, что у нас уже организовалось так, как бы партизаны. И я лично сама помню, как проезжала повозка, сеном покрытая. Не совсем сено. Знаете, как обычно сено везут? Много так вот сена, такая копна, да? А это сено так было до как-то половина той копни как бы наложено. Проехала это вот. А это там, под сеном, были партизаны. И они приехали туда, где была ставка этого Пайпера. Начальник этого села был Пайпер. Они туда проехали, там была перестрелка, и они освободили там женщину одну. Женщина там была как бы в плену. Они ее освободили и ушли сразу, вот постреляли часовых этих всех и ушли в лес. Так что они не потерпели ничего. Потом еще помню, зимою было это дело, и прибежала одна женщина с другого села и начала кричать нам, что уходите, потому что будут палить сейчас. А там, где были партизаны, там палили эти хаты, эти запаливали и все. И могли и палить, и людей туда бросать. И мать собрала вот так быстро со стола, собрала скатерку, туда побросала, что нужно. И нас разбудила, и мы бежали к лесу. И там сидели всю ночь у лесу, а так... как пробегали через... Это же уже замерзла вода, и мы по этой воде шли в носочках, прямо в носочках, вот это я помню. Там мы до утра сидели, а потом они там кого уже полили, то попалили, и мы возвращались назад. Вот. А вот эти, что 10 человек их расстреляли, я всегда, когда шла в школу, я всегда мимо них шла. Обелиск был, и там была такая красная звезда. Вот деревянный там постамент. Всегда собирались, когда вот День Победы, все шли к этому обелиску. А потом, когда война уже закончилась, в центре села тоже поставили такую большую стелу, и всех людей переписали по имени, кто не пришел с войны. Это все было.

0: красота, сложность и многообразие мира наглядно демонстрируют наличие талантливого, великолепного и изобретательного Бога-творца. Однако мы наблюдаем, как происходят изменения, которые дополняют разнообразие сотворенного.
1: Неужели две версии создания мира верны – эволюция и сотворение?
0: Возможно. Создавал ли Творец каждый вид живых организмов неизменными? Или же он наделил их возможностью адаптироваться к изменениям окружающей среды?
1: Итак, чтобы начать рассуждение о создании мира с точки зрения науки, нам необходимо очень внимательно изучить, что повествует об этом Библия. На ее страницах мы не найдем конкретной информации о том, как именно жизнь получила свое разнообразие, но в Библии есть важные тексты, которые мы сейчас рассмотрим.
0: Первая глава книги «Бытие» описывает первоначальное создание живых организмов на планете Земля. Из описания ясно, что мир был создан за неделю, включая несколько этапов.
1: Например, растения были созданы на третий день недели творения, птицы и рыбы появились в пятый день, а наземные животные были созданы на шестой день. Отметим, что в эти три дня произошло создание трех отдельных групп живых организмов, и каждая заполнила свою среду обитания на суше, в воде и в воздухе.
0: В биологии существует термин «полифилия», который используется для обозначения организмов, имеющих общее происхождение, но разделенных на несколько групп. Согласно Библии, жизнь является полифилетической. «И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо». Некоторые люди понимают этот текст так, что животные были созданы с возможностью размножения по родам своим без вариаций или изменений.
1: Однако Библия говорит немного о другом. Текст относится к процессу создания животных, а не к их размножению. Выражение «по родам своим» лучше понимать как различные категории, что указывает на организованный порядок создания, в котором разные виды организмов были

0: созданы по группам.
1: Это объяснило бы, почему мы наблюдаем структуру биоразнообразия, которая демонстрирует различную степень сходства и различия между разными группами.
0: Откуда взялась идея, что Бог создал неизменяемые виды, если Писание не поддерживает ее?
1: Проследив идею о неизменности видов, мы приходим к греческому философу Платону.
0: Платон считал, что объекты обладают сущностной неизменной природой. Отдельные индивиды могут отличаться от идеала типа, но идеал сам по себе всегда присутствует, вечный и неизменный.
1: Поскольку философия платонизма была включена в христианскую теологию, вместе с ней пришла идея неизменности видов. Однако эта идея неизменности не является библейской. На самом деле Библия учит, что организмы изменились после сотворения.
0: Апостол Павел написал: «Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится доныне, как результат грехопадения. Когда Адам и Ева согрешили, земля была проклята». Одним из очевидных результатов этого проклятия и стали изменения в природе и организмах. У некоторых растений появились шипы, другие, такие как чертополох, стали сорняками. А растительность была исходным рационом питания животных. Теперь же многие из них вынужденно стали плотоядными.
1: Сочетание полифилетического процесса формирования и последующей модификации и разнообразия организмов приводит к яркому образу биоразнообразия, где существует множество независимых линий, каждая из которых состоит из разнообразных видов, произошедших от исходного вида.
0: Это означает, что креационист может предполагать существование множества отдельных групп живых организмов, которые были созданы независимо друг от друга. Кроме того, креационист принимает идею, что каждая из этих групп или линий включает в себя множество организмов, изменившихся после их первоначального создания.
1: Существует обилие доказательств того, что подобные изменения имели и продолжают иметь место. Для идентификации особей, произошедших от одного общего предка, но подвергшихся различным модификациям, и тех, у которых был другой общий предок, необходимо различать естественную изменчивость внутри определенного вида организма, такую как размер и цвет, а также характеристики, достаточно различные, чтобы отделить один вид организма от другого.
0: Почему мы используем термин «разные виды организмов» вместо того, чтобы называть их различными видами?
1: Научный термин «вид» звучит очень точно, но на самом деле он используется по-разному. Большинство людей думают о биологических видах, когда слышат этот термин. Один биологический вид в природе не скрещивается с другими видами.
0: Исследуя ископаемые остатки, невозможно сказать, скрещивались ли одни их виды с другими, поскольку ископаемый вид отличается от живого биологического вида.
1: Наблюдается, что некоторые живые виды могут скрещиваться в определенных обстоятельствах. Например, большинство людей признают, что львы и тигры – разные виды. Они выглядят по-разному и живут в разных местах. Они могут быть классифицированы как разные виды, но львы способны к скрещиванию с тиграми. Когда лев-самец скрещивается с тигризой-самкой, рождается полустерильный гибрид, называемый лигром, который является крупнейшим представителем семейства кошачьих. Зачастую его вес достигает более 500 килограмм. Выглядит он как гигантский лев с размытыми полосами.
0: Можем ли мы сделать вывод, что львы и тигры относятся к одному и тому же биологическому виду?
1: Вопрос более сложный, чем может показаться на первый взгляд. Скрещивание львов и тигров возможно, и это приводит к рождению гибридов. Однако у этих смешанных потомков часто наблюдается ограниченная способность к размножению. Таким образом, они не полностью соответствуют различным породам внутри одного вида, как, к примеру, разные породы собак или крупного рогатого скота. Лигры и другие гибридные животные демонстрируют, что понятие вида иногда бывает неоднозначным, и его трудно четко определить.
0: Не являются ли лигры своего рода исключением в установленном порядке вещей?
1: Нет, есть множество других иллюстраций. К примеру, различные породы уток способны на межвидовое скрещивание. И, судя по всему, определенные виды уток в состоянии производить потомство даже с лебедями.
0: Похоже, все в мире устроено более сложно, нежели предполагают многие из нас. Взглянув на живые существа, мы заметим, что их существование возможно объяснить разнообразием, произошедшим от изначального полифилетического творения.
1: Экспериментальные данные подтверждают изменчивость внутри вида. Многие породы домашних животных и сорта растений были выведены путем экспериментального селективного размножения. Собаки, например, бывают самых разных размеров и оттенков. с разной длиной и структурой.

0: и шерсти.
1: Даже форма черепа у собак варьируется в зависимости от их породы. Эти различия, по-видимому, столь же велики, как различия, обнаруженные между многими видами диких собак, включая тех, которые ученые относят к различным родам. Следовательно, создается впечатление, что некоторые виды, достаточно уникальны для того, чтобы быть отнесенными к отдельным родам, вполне могли произойти от общего исходного предка.
0: Итак, наблюдение за дикими животными предполагает, что виды могут изменяться. Многие виды, обитающие в изолированных условиях, таких как острова, теряют часть своей генетической информации, и их физические характеристики в результате меняются. Некоторые птицы утратили способность к полету. Один из общих примеров – пастушок уэка. Это крупная нелетающая птица семейства пастушковых, обитающая в Новой Зеландии. Ее часто называют болотной куропаткой, хотя большинство птиц семейства пастушковых умеют летать. Слепые пещерные рыбы лишились способности к зрению. У некоторых ящериц и саламандр наблюдаются две почти бесполезные конечности, а у некоторых видов они совсем отсутствуют. Это является доказательством изменений, произошедших с момента первоначального появления этих видов.
1: Итак, мы знаем, что виды действительно изменяются, но как это происходит?
0: Процесс изменения видов сложен и только отчасти понятен. Теория эволюции объясняет это так. Модификация вида происходит по мере накопления изменений в ДНК с течением времени. Эта модификация происходит постепенно и не обязательно непрерывно, до тех пор, пока у существующего типа организма или у изолированной популяции не возникнет новый вид.
1: Допустим, но существует ли фактическое доказательство того, что представитель одного вида может медленно модифицироваться в новый организм со значительными различиями естественным путем?
0: Существуют некоторые сомнения в том, что масштабные изменения, необходимые для превращения одного типа существа в другой, могут быть объяснены накоплением относительно незначительных изменений, наблюдаемых прямо в популяциях. Едва ли малые изменения способны проделать такую работу. К тому же масштабные изменения скорее произведут деформированных монстров, чем новых элегантных существ.
1: Даже при генетических изменениях лишь ничтожная часть таких редких трансформаций передается следующим поколениям.
0: Вредоносные мутации в ДНК отвергаются, и нужно будет ожидать их исчезновения из популяции. Но нейтральные или, что чрезвычайно редко, благотворные изменения, возможно, передадутся потомству. Это, конечно, является делом случая, но при нейтральных мутациях естественный отбор, работающий на пользу благотворной мутации, которая привела к тому, что у особи появилось больше потомства, увеличил бы количество особей, несущих мутацию в популяции.
1: Теперь мы используем такие термины, как естественный отбор и мутация. Как по мне, это очень похоже на эволюцию.
0: Креационисты не отрицают, что живые существа подвержены изменениям со временем. Это подтверждает и природа, и Библия. Естественный отбор объясняет, почему слабые особи исчезают и почему изменения в окружающей среде могут способствовать выживанию других. Возможно, ключевую роль в объяснении значительных различий между живыми существами играют мутации в ДНК и механизмы дарвинской эволюции. Например, в случае с червями и дубовыми деревьями, грибами и кроликами, или даже между кроликами и зебрами.
1: Чем значительнее изменения, тем выше вероятность их негативного воздействия. Мутации, которые образуют новые структуры в организмах и тем самым улучшают их в определенном смысле, остаются в значительной степени неизученными.
0: Эффект от мутаций в ДНК может быть особенно сильным, если они воздействуют на развитие эмбриона. Такая мутация могла привести к значительным изменениям, которые мы видим во многих породах собак, на примере округлой морды или коротких лап.
1: У большинства видов возникает избыток особей, превышающий возможности окружающей среды. Выживают лишь те, которые обладают наиболее высокой адаптивностью к условиям среды обитания. Что же определяет, какие особи останутся жить, а какие погибнут?
0: И вот здесь в игру вступает естественный отбор. Благоприятные генетические мутации делают своих обладателей сильнее, что значит, что они воспроизводят больше потомства. В свою очередь, в ДНК потомства также будет действовать благоприятная мутация. Потомственные линии, в которых мутации придают особям большую силу, распространяются, а линии без мутаций вымирают.
1: Креационисты признают ценность естественного отбора как мощную силу, которая хранит виды от вырождения до тех пор, пока они не исчезнут.
0: Также креационисты признают мудрого Творца, который по своему замыслу мог сотворить живых существ, способных быстро адаптироваться.

0: адаптироваться к изменяющейся окружающей среде. И одним из способов такой адаптации стало бы создание генетической системы, способной создать генетическую изменчивость в ответ на стрессовую ситуацию в окружающей среде. Подобное достижение возможно путем применения уже существующих способов и методов.
1: Во-первых, разработанный ген-мутатор, такой как ДНК-полимераза, который при копировании ДНК вносит больше ошибок, чем другие ДНК-полимеразы, породит больше мутаций ДНК, что приведет к обширному разнообразию для работы естественного отбора.
0: Во-вторых, разработанные генетические переключатели включают или выключают индивидуальные гены или набор генов в ответ на изменения окружающей среды, позволяя видам быстро реагировать на вызовы извне с помощью заранее разработанных генов и эпигенетических механизмов.
1: В-третьих, генетическая рекомбинация, при которой различные наборы генов объединяются вместе во время полового размножения, может привести к сочетанию благоприятных признаков обоих родителей в их потомстве.
0: И, наконец, многие, если не большинство признаков, присущие искусственному отбору, находятся под контролем нескольких генов, чье воздействие в некотором роде суммируется. Такие примеры включают цвет человеческой кожи, выработку коровьего молока, содержание масла в кукурузных зернах. Предположительно, естественный отбор воздействует на эти количественно унаследованные признаки точно так же, как и искусственный отбор.
1: Количественные признаки контролируют большую часть нормальной изменчивости, которая, по-видимому, присутствует в популяциях. Они отличаются от разрушительных мутаций, таких как альбинизм или карликовость. Если селекционер хочет выращивать кукурузу большего размера, самые высокие растения скрещивают друг с другом. После нескольких поколений с отбором только высоких растений потомство будет более высоким, потому что в нем будут сконцентрированы высокие версии генов, которые способствуют высоте кукурузы.
0: Но есть пределы тому, чего может достичь отбор с помощью количественных показателей. К примеру, селективное размножение не произведет кукурузу высотой в 1 километр. Количественные признаки, доступные для работы отбора, вполне могут быть частью системы, предназначенной для того, чтобы существа могли адаптироваться к изменяющимся условиям. Многие биологи считают, что биологические изменения происходят в двух этапах. Сначала возникает барьер для скрещивания, затем происходит генетическая дивергенция.
1: Вообще изменения быстрее происходят в изолированных популяциях, как, например, те, что обитают на островах и в среде, которая благоприятствует выживанию особей с определенными признаками.
0: В конкурентной среде естественный отбор обычно устраняет вариантных особей. Однако, если среда изменится, скорее всего, основа для конкуренции и отбора тоже изменится. Особи, носящие новые генные комбинации или мутации, могут оказаться в выигрыше.
1: Естественный отбор устраняет некоторые вариации внутри вида и позволяет выжить особям с другими изменениями. Как бы они ни возникли, различия, на которые воздействует естественный отбор, уже должны присутствовать, прежде чем он сможет действовать. Итак, существует определенный набор условий, поощряющий изменения в популяциях организмов.
0: Эти условия включают изменяющуюся окружающую среду, многочисленные полуизолированные популяции организмов и неограниченный рост популяции, позволяющий накапливать вариации как благодаря мутациям в ДНК, так и благодаря разным комбинациям уже имеющихся вариаций.
1: Согласно библейской хронологии, всемирный потоп произошел несколько тысяч лет назад. Этот период представляет собой крайне короткий временной интервал по сравнению с миллиардами лет, используемых для дарвиновской эволюции. Как же креационисты объясняют невероятное разнообразие жизни вокруг нас?
0: На самом деле в этом вопросе заключается два других. Первый. Как могли вместиться в ковчег все эти миллионы видов? И второй. Если после потопа произошло радикальное увеличение биоразнообразия, не требует ли оно неоправданно высоких темпов эволюции в послепотопное время?
1: Давайте для начала внимательно рассмотрим, что говорит сама Библия. А там описывается глобальная катастрофа, погубившая живых существ и подорвавшая мировую экологию. Последствия данной катастрофы способствовали быстрой диверсификации организмов, предполагая, что они выжили. Следовательно, возникает вопрос, какие существа находились в ковчеге и возможно ли было спасение животных вне этого судна.
0: Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло.

0: Согласно 7 главе книги Бытие, вне ковчега были полностью уничтожены животные, которые являлись наземными позвоночными, ходившие по сухой земле и дышавшие ноздрями.
1: Итак, согласно Библии, единственными наземными позвоночными, пережившими потоп, были те, которые находились в ковчеге. Все остальные либо пережили потоп за его пределами, либо погибли.
0: Группы, которые могли выжить вне ковчега, включают растения, морских существ и наземных беспозвоночных, таких как дождевые черви и насекомые.
1: Несмотря на то, что погибло значительное количество водных существ, жуков и растений, некоторые из них, такие как оливковое дерево, вырастившее листья, которые были принесены голуби мною, смогли выжить лишь в ограниченных и разреженных популяциях.
0: В результате разрушительных процессов сформировались изолированные группы выживших, обитающих в совершенно новых условиях окружающей среды. После того, как большинство их конкурентов не смогли пережить наводнение, эти малые и рассеянные популяции имели возможность быстрого размножения до момента повторного заселения Земли и заполнения новых экологических ниш после наводнения.
1: Итак, после того, как выжившие наземные позвоночные живые существа вышли из ковчега, они также смогли столкнуться с идеальными условиями для взрывного роста популяции и быстрого адаптивного изменения для новых условий окружающей среды.
0: Идеальные условия для возрастающего биоразнообразия, вероятно, продолжались еще некоторое время после такой глобальной катастрофы, как потоп. Нестабильная окружающая среда продолжала изменяться по мере того, как вулканы, землетрясения и изменяющиеся уровни моря влияли на климат, создавая и снимая барьеры для расселения, такие как сухопутный мост между Россией и Аляской, который когда-то существовал в Беринговом проливе.
1: Итак, те самые условия, ожидаемые от библейского потопа, как полагают, вызвали бы быструю диверсификацию животных и растений. Это подводит нас к вопросу, как могли миллионы живущих видов животных поместиться в ковчег.
0: В Священном Писании отмечается, что во время потопа в ковчеге выжили лишь наземные позвоночные животные. Эти существа классифицированы в различные семейства, такие как семейство псовых, включающее собак, лис и волков, или семейство голубиных, куда входят голуби и голубки. Общее количество наземных позвоночных, которые существуют в настоящее время, составляет менее 350 семейств. Большинство из них размером с домашнюю кошку или меньше.
1: Включены ли сюда динозавры?
0: Нет, сюда относятся лишь существующие семейства наземных позвоночных. Даже в случае, если бы количество вымерших семейств равнялось количеству существующих, и все они находились бы в ковчеге, проблем с пространством не возникло бы. Предположим, что каждое существующее таксономическое семейство представлено на ковчеге по одной паре животных, а чистые семейства – по 7 пар, согласно Библии. Таким образом, в ковчеге должно было поместиться менее 1000 животных. Вероятно, ковчег смог бы вместить в 10 раз больше существ, даже при условии, что некоторые из них были бы огромными.
1: Логично было бы не брать на борт ковчега взрослых животных, что позволило бы сэкономить место за счет возможности взять детенышей. Но разумно ли полагать, что каждое из нечистых семейств, о которых мы говорим, могло быть представлено в ковчеге одной парой животных? В некоторых семействах позвоночных существует большое разнообразие. Разве присутствие лишь одной пары животных не требует непомерно высоких эволюционных темпов после потопа?
0: Возможно, это верно. Группы организмов, объединенные биологами в семейство, вероятно, не совсем точно отражают группы предков. Однако в ковчеге имелось достаточно места для значительно большего количества семейств наземных позвоночных.
1: Но также не забудем о возможных идеальных условиях для диверсификации после потопа.
0: В организмах происходят изменения, однако возникает проблема неограниченных эволюционных объяснений биоразнообразия. По-видимому, имеется ограничение в возможности значительных изменений лишь при помощи мутаций в ДНК и естественного отбора.
1: Эксперименты, направленные на изменения в живых организмах, показывают, что подобные изменения могут происходить лишь без нарушения основных систем или целостности организма. Обычно изменения происходят быстро, однако ограничены относительно незначительными признаками, которые, как правило, поддаются контролю количественного наследования или могут привести к нарушению систем, регулирующих развитие, что, в свою очередь, может порождать аномалии, например, создание монстров, подобных мухам с ногами вместо усиков на голове.
0: Несколько поколений селекции могут привести к значительным изменениям в породе. Однако при продолжительном стимулировании генетических изменений у животных темп этих изменений замедляется,

0: что приводит к ухудшению физического состояния особей в данной популяции. Исходя из этого, можно утверждать, что изменения подвержены определенным ограничениям.
1: Наблюдение за популяциями в дикой природе позволяет сделать аналогичные выводы. Виды могут сильно различаться в деталях, однако сохранять сходную общую морфологию на протяжении всего своего ареала, даже при значительных изменениях среды обитания и условий окружающей среды.
0: К примеру, зубр или европейский бизон живут в лесах, в то время как североамериканский бизон обитает на великих равнинах. Крупный рогатый скот зебу адаптирован к жаре и сырости Индии. Яки живут на высокогорном Тибетском Нагорье. Вопреки различиям в рационе, типу шерсти, производству молока и распределению жира, все эти существа устроены по одному общему принципу и способны к скрещиванию.
1: Аналогичное утверждение применимо к крупному рогатому скоту, который разводят с учетом благоприятных условий жизни, начиная от тропической Австралии и заканчивая ветреными высокогорьями Шотландии. Несмотря на разнообразие пород домашнего рогатого скота, они устроены по тем же принципам и способны к спариванию как внутри породы, так и с другими видами, такими как бизоны, яки, зебу и другие родственные животные.
0: Летопись окаменелостей также предполагает, что есть предел возможностей изменения в результате естественного отбора. Около 85% животных, живущих сегодня в Европе, были найдены в виде окаменелостей в плейстоценовых отложениях. Эти находки показали, что виды изменились в незначительной степени, несмотря на радикальные изменения в окружающей среде, которые произошли во время ледникового периода и после него.
1: Сделаем вывод. Экспериментальные данные и данные наблюдений демонстрируют, что организмы могут изменяться, но существуют пределы того, насколько сильными могут быть эти изменения. Формируются ли новые сложные органы и меняется ли строение тела? В дополнение к библейскому описанию сотворения мира, изложенному в книге «Бытие», существуют определенные научные данные, которые креационисты интерпретируют как свидетельство ограниченности возможностей эволюционных изменений. Эти и некоторые другие научные наблюдения побуждают сторонников креационизма отклонять гипотезу об общем предке всех живых организмов. Вместо этого они поддерживают концепцию полифилии, предполагающую множество независимых источников происхождения современных видов.
0: Период восстановления после потопа в книге «Бытие» мог бы обеспечить идеальные условия для быстрых изменений. Малые, частично изолированные популяции, изменяющаяся окружающая среда, сниженная конкуренция.
1: В результате процесса естественного отбора мир наполняется разнообразными живыми существами. Разумеется, именно этот процесс способствовал изобилию видов, но следует отметить, что существует ограниченное количество изменений, доступных организмам. Выявление этих границ представляет собой интересное и весьма практичное научное исследование.

0: надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
1: Каждая программа

0: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
1: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
2: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
3: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
4: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
3: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
4: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
3: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
4: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
3: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
4: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
3: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела». Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Фух, ну и жара. Здравствуйте, ребята. У вас что, тоже такая же погода? Жара и духота? Ах, надо пойти подышать свежим воздухом.
2: Ой, ну и жарища. Ой, кошмар.
1: Фу. Здрасте, Марья Ивановна.
2: Ой, здрасте, Афанасий Филиппович. Ну и жара.
1: Да
2: как в пустыне.
1: Сил никаких нет.
3: О.
2: Ничего делать не хочется.
3: Данилка-то мячик набивает, все ты ему футбол. И ведь никакая жара человеку нипочем. Ведь жара вообще нипочем.
2: Ну. Здрасте.
1: Здрасте.
2: А поиграйте, пожалуйста, со мной в футбол. Мне так хочется поиграть. Все ребята разъехались.
1: Данил, да я бы с удовольствием, но сил никаких нет. Жара просто давит. А что, Артем-то уехал, что ли, куда?
2: Нет, Артем не уехал, но он сказал, что у него дело поважнее футбола есть. Тоже мне друг называется. Разве настоящий друг откажется помочь или поиграть?
4: Здравствуйте. Данил, это ты про меня, что ли? Ты что, обиделся, что я с тобой в футбол не пошел играть?
2: Да ты сам мне сказал, что у тебя дело поважнее меня есть.
5: Данил, да ты чего? А может, у него и в самом деле дело-то важнее твоего вот этого футбола? Ему, может, помощь твоя нужна?
1: Ну да. Расскажи, что за дело-то? Садись-ка.
5: Ну, давай-ка.
1: Наверняка же что-то случилось.
4: К нам дедушка приезжает издалека. Мы дедушку очень любим. Он у нас в семье самый старший и самый мудрый. Он столько всего интересного рассказывает. Вечером к нему в комнату вся наша семья собирается поговорить. Вот мама с папой и решили в одной комнате красивый ремонт сделать. И эта комната будет дедушкиной. Мама и занавески новые купила, и обои особенные. Вот, не хватило немножко, я бегаю покупать.

0: Ваня, смотрите, какие.
1: Ой, какие красивые.
2: Не дешевые.
1: Дорогущие, наверное.
0: Ага, дорогие, точно. Мама даже покупку новых туфель отложила, чтобы ремонт сделать.
3: Непонятно, зачем это вам вдруг ремонт понадобился? Я уже был у тебя в гостях, у вас и так все чисто и красиво.
0: Но это же дедушка приезжает, мы знаешь, как его уважаем.
3: А что, если кого-то уважаешь, надо хоромы строить?
2: Ну подожди, подожди, Данил, тут дело понятное, вполне можно понять Артема. Мне вообще это одну историю напоминает про строительство одной скинии.
0: Про ремонт?
2: Нет, нет, про строительство. Про строительство скинии. Скиния – это такая огромная, очень красивая палатка.
0: А кому она нужна?
2: Она нужна была для того, кого очень уважали и почитали очень. Я расскажу вам. Послушайте, это были годы, когда верующие в Бога люди жили некоторое время в пустыне. Бог, которого они любили, всячески помогал им. Говорил Бог со своим народом через человека по имени Моисей. У Моисея была палатка, куда он иногда приходил для общения с Богом. Но было решено построить новое место общения с Богом – святилище. Там Бог хотел обитать постоянно, и много священников должны были служить в нем. Бог заранее рассказал Моисею, какой должна быть скиния. Моисей составил чертеж этого сооружения.
0: Чертеж?
2: Да, чертеж. Ну, такой рисунок с размерами. Скиния была, в общем-то, прямоугольной формы. Такая вот она была прямоугольная. Вот. И ее огораживал забор. Так, забор. Вот такой вот у нас. Вот. Это была такая палатка. В самой скинии было два отделения. Первое отделение служило для встречи с Богом каждый день. А святое святых, второе отделение, предназначалось для особой встречи с Богом раз в году. Для святилища нужно было много красивых тканей и золота. И тогда люди, которые уважали Бога, приходили к Моисею и дарили свои золотые вещи, бусы, серьги. Другие дарили шерстяную ткань, голубую, пурпурную, алую. И каждый, у кого было серебро или медь, тоже приносили это для строительства святилища. Когда все необходимое было собрано, началось строительство скинии. Получилось прекрасное сооружение. Когда строительство было закончено, Моисей собрал народ для торжества и пригласил к молитве Бога войти в новую скинию. В ответ всю скинию наполнило сияние, и люди поняли, что Бог там. И это было для них очень важно, потому что они уважали Бога. Они радовались, что смогли поучаствовать в строительстве такого прекрасного места. Поэтому, когда кого-то уважаешь, всегда стараешься сделать так, чтобы место его обитания было особенно хорошим.
3: Ладно, в футбол я в другой раз поиграю. Артем, прости, что нагрубил тебе.
0: Да ладно, все нормально. О, мне же надо обои нести родителям скорее.
2: Беги, беги.
3: Артем, а можно я с тобой пойду? Помогать тебе буду.
0: Конечно, можно. Вот здорово. Там совсем немного осталось. Пойдем.
4: Молодец ты, Данил. Правда, хорошие ребята, да?
2: Настоящие друзья. Ладно, припекать стал. Пойду-ка я в место своего скромного обитания.
4: Ладно, ладно.

0: Афанасий Филиппович.
1: А, Марья Ивановна.
0: Это вам, Афанасий Филиппович.
1: Марья Ивановна, ну это же ваш.
2: Афанасий Филиппович, он у меня третий. Забирайте себе, забирайте. Вы же сами сказали, если кого уважаешь, то заботишься о нем, чтобы место его обитания было особенно. Да берите, берите, чтобы у вас было посвежее. А я побежала вместо своего обитания.
1: Ну, спасибо большое. Честное слово, не ожидал. Я и не знал, что меня кто-то так сильно уважает. Ребята, а есть ли у вас кто-то, кого вы очень сильно уважаете? Может быть, стоит сделать место его обитания красивее? Или посвежее? Ну, всего вам доброго, дорогие мои. Пойду наслаждаться ветерком. Пока!

0: скучно с тобой, Маш. Я и не знала, что ты так резво скакать умеешь.
1: К скачкам готовлюсь.
0: А лошадь твоя тоже на соревнования придет? Или по телевизору на тебя смотреть будет?
1: Почему? Мой конь уже за мной, между прочим. Зовут Шустрик.
0: Ой, не могу. Представил себе. Первое место занял Шустрик Маши Грачевой.
1: А чего-то смешного. Очень даже может быть, что я приз получу. Сегодня я и Сережа Сироткин будем говорить
2: о наградах,
1: призах и подарках. Сереж, а ведь я могу победить.
0: Ты такой чемпионат во сне, что ли, видела?
1: Сейчас ты этот сон сам увидишь.
3: Это не совсем обычные скачки. Здесь всю самую сложную работу выполняет не конь, а наездник. А лошадь – мягкая игрушка на деревянной палке. В Финляндии игра в лошадки очень популярна. В нее играет более 10 тысяч человек. А на национальное состязание в городе Ванта приезжает около 1000 зрителей со всей страны. Участвуют в основном только девочки.
4: I think this is a girl thing.
5: Думаю, это развлечение для девочек. Тут они чувствуют себя свободными.
4: Kind of free.
3: Девочки очень гордятся своими скакунами. Изготавливают их, как правило, дома своими руками и ярко украшают. Также дают необычные клички, например, Читануга или Панда.
0: Ну дела! Маш, ты как в другой стране, а у нас ты тут одна скачешь.
1: А давай я с тобой буду состязаться.
0: Давай, только в футбол.
1: Так ты меня в 100 раз лучше играешь.
0: Так я и тебя научу. Будешь тренироваться и, может быть,
1: тренироваться. А я хочу сразу победить. Тогда мне дадут награду. Все будут меня хвалить и дружить захотят.
0: А что, разве дружат только с победителями, что ли?
1: Пойдем, спросим.
6: Ты бы хотела победить в каком-нибудь конкурсе, соревновании, быть в чем-то лучшей?
7: Да, конечно бы хотел.
8: Да.
7: Ну, да, хотелось бы.
9: Да.
10: Да, хотел бы.
11: Да.
6: Почему?
11: Ну, потому что я люблю побеждать.
9: Потому что быть лучше – это круто.
12: Ну, это прикольно.
11: Хотела бы быть в чем-то лучше.
8: Хочешь ты больше талантов своих находить?
7: Ну, потому что тогда типа будут знать, что ты смог выиграть, что ты старался.

0: можно будет похвастаться перед друзьями. Дома больше грамот будет.
1: Я хочу быть достойным,
2: потому что я могу получить кубок или медаль.
3: А какую награду ты хотел бы получить?
4: Я что-нибудь большое.
5: Ну, даже не знаю, такой вот подарок необычный.
6: Медаль.
7: Золотую медаль, конечно.
8: Куча конфет.
9: Ну, уважение и еще что-нибудь.
10: Золотой кубок.
11: С каким человеком тебе хочется дружить?
12: С добрым, вежливым и очень аккуратным.
13: Который всегда тебе помогает, который тебя не предает.
14: С самым близким, например, с родителями.
15: Ну, с хорошим, с добрым, который не обманывает.
11: Как ты думаешь, с кем люди хотят дружить больше? С теми, кто занимает первые места, или с теми, кто делает им добро?
15: Те, которые делают добро, потому что если они будут делать добро, то они могут в соревнованиях победить.
7: С тем, кто делает добрые дела.
16: С теми, кто делает им добро.
17: Скорее, второе, с теми, кто делает им добро.
18: Добрые люди, они как-то поприятнее.
19: С теми, кто делает им добро.
11: Почему именно с добрыми людьми хочется дружить больше?
19: Потому что в какой-то трудной ситуации они могут тебе помочь.
7: Приятнее дружить с теми, кто тебе, например, косы заплетает или подарки дарит.
20: Ну, потому что я сам больше стараюсь делать добрые дела, и чтобы иногда друзья брали пример, или я с них брал пример.
7: Потому что они могут помочь, ну, в трудную минуту.
16: Ну, потому что когда добрые люди, ты становишься добрым.
7: Спасибо.
11: Ну, дела. С добрыми хотят дружить больше, чем с победителями. Так можно и добро делать, и побеждать. Одно другому не мешает. Ой, ну хорошо, что я уже добрая. Осталось только подумать, в чем победить, чтобы приз-то получить. А что тебе больше всего нравится делать? Играть, гулять. А таланты у тебя какие-нибудь есть? Поешь, танцуешь, рисуешь?
21: Нет у меня таких талантов, Сереж.
11: Ну не расстраивайся. Каждый может делать что-нибудь доброе, радовать других.
21: Как мне не расстраиваться, если свиньи рисуют лучше, чем я?
11: Я понял ваш. Твой талант придумывать смешные истории.
21: Ничего не придумываю. Вот, смотри.
22: Эту свинку из ЮАР могла постичь участь большинства ее собратьев, если бы не уникальный талант. Хрюшка проявила небывалые способности к рисованию. Теперь она преспокойно коротает дни в окружении виноградников. Весьма неплохо, учитывая, что ее картины продают по цене от 280 до 2000 долларов США.
11: Ну дела! Так если уж и я свой талант открыла, то ты и подавно найдешь его. Что у тебя лучше всего получается делать?
21: Скакать на шустрике.
11: Ну и скачи, будешь людей веселить.
21: А побеждать кого я буду?
11: Врагов своих.
21: У меня их нет.
11: А нытье? Жаловаться-то любишь?
21: Ну, бывает.
7: Открою тебе важный секрет. Очень важный. Если станешь замечать хорошее вокруг и благодарить Бога, то станешь победительницей грусти.
21: А награда какая?
11: Радость.
21: А разве настоящая награда такой бывает?
11: А пойдем спросим настоящего победителя. Он во время войны освобождал нашу страну от фашистских захватчиков. Точно, у него и награды, наверное, есть.
7: Это вам.
23: Спасибо, Маша, спасибо.
7: Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, а сколько вам было лет, когда вы пошли защищать нашу страну от врагов?
23: Мне было 17 лет.
7: А что было самым страшным на войне?
23: Самым страшным было ползти к дзоту. Дзот – это деревянно-земляная огневая точка. Вроде блиндажа, несколько

0: катов там бревен засыпано землей и амбразуры. А в амбразурах там пулеметы. Надо было подползти на 15-20 метров к этому дзоту и выстрелить огнем, огненной струей из огнемета, который у меня был на спине, а в руках огнеметное ружье. Я полз, смотрел в амбразуру, а в ней была моя смерть. Дуло пулемета немецкого. Я полз и думал, выстрелит или нет. Но пулемет молчал. И это спасло мне жизнь. Мои товарищи, которые штурмовали другие огневые точки, многие из них погибли. Страшно было.
1: Что вы чувствовали, когда получили свою первую медаль?
0: Ну, особой радости не было, потому что то, что я пережил, было страшно.
1: Какую награду вы считаете самой ценной, пройдя войну?
0: Самые ценные награды – это Орден Славы. Но самое главное – я считаю наградой жизнь, которую мне посчастливилось сохранить. Меня как будто оберегал какой-то ангел-хранитель.
1: О чем вы мечтали, когда закончилась ваша служба в армии?
0: Мечтал попасть домой, продолжать учиться в школе, потом в институте. И это, в общем-то, моя мечта осуществилась. После армии, работая на авиационном заводе, я строил самолеты и написал книгу. Я хочу их подарить моим соратникам по съемкам, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Значит, я там напишу ваши имена.

0: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
1: Маш, ты что, опять к скачкам готовишься?
0: Не-а. Просто радуюсь тому, что у меня есть мама, папа, друзья и столько всего интересного. Жизнь одним словом. Поздравляю тебя, Маш, с большим подарком. Ну дела, ты мне подарок приготовил? Не я, а Иисус Христос. Он победил смерть и сказал, что всем, кто в него верит, он дарит...
2: Я знаю, вечную жизнь.
0: Да,
1: в Библии прям так и написано. Всякий верующий в него, если умрет, то живет.

для партизан. Мы вот такие мешки начищали картошку, резали, как вот лапша, и сырую сушили. И этой картошкой насыпали мешки и отправляли. Вот сидели, режем, нарезаем. Есть картошка, нет картошка. Дадут тебе, скажут, вот тебе 5 мешков или сколько. Вот нарезаем и посылаем, чтобы воевали, не погибли. Вот колхозники ни денег, ничего, ничего за трудодни не получают. И своего ничего нет, чтобы вот так продать. И налоги по 2000 за год. Где колхозник возьмет 2000, когда он... Нету возможности. Это надо держать корову, овец там. И близко город пошел, продал и сдал. А нету, город 30 километров. Вот наши мамы что делали? Как они только выдерживали. Работали, а потом ночь делают валенки, валяют. Валенки эти. А мы были с голыми пятками. Зимой 40 градусов мороза. И вот мамы наши сваляют эти валенки и везут продавать. А как везут? Пешком 30 километров. Дойдут, на рынке сдадут, их продадут и идут сдавать налог. И от этих денег оставалось к ребеночку, дочкам или поясок какой-то. На большего не было ни копейки. 30 туда... Все это продадут и обратно 30. Мама приходит, ноги в крапиву. Все ноги отихали, опухали от такой ходьбы. Прям в крапиву их. И они все женщины, которые все босые.